0: С мировых энергетических рынков. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
1: Сейчас они, американцы, ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть.

0: Е, назвав ее полумертвой. По словам Сергея Лаврова, окончательное решение примет президент. Министр подчеркнул, что Россия не испытывает дискомфорта от такого шага, но важно иметь платформу для выражения своей позиции и представления фактов. Госдума приняла закон о жилищно-накопительных вкладах. Это способ сберечь деньги на улучшение жилищных условий, первоначальный взнос по ипотеке или строительство дома, говорится в тексте документа. Вклады можно пополнять в любое время на срок не менее 3 лет. Средства разрешается использовать только для покупки жилья или погашения кредита. Вкладчики могут перевести накопление в другой банк для первоначального взноса или оплаты ипотеки, говорится в документе. Министерство транспорта собирает данные о праворульных автомобилях в России для анализа безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Эта работа носит исследовательский характер и не ведет к ограничениям или запретам на использование таких машин. Ранее специалисты министерства обсуждали особенности управления праворульными авто в России, добавили в Министерстве транспорта. С начала года в России зафиксировали 127 случаев лихорадки ДНГ. Все они завозные, уточнили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что в настоящее время риск распространения инфекции на территории страны отсутствует, но возможны завозы заболевания путешественниками, которые приезжают из эндемичных стран. Всего с начала года в мире заболели около 1,5 миллиона человек в 68 странах. Наиболее сложная ситуация со случаями лихорадки ДНГ наблюдается в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
4: Первое. Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами захолустного переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым туманным улицам, мимо мрачных домов с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, с бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель, благонамеренный, прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее очарование. Еще во времена Петра I дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, в потьмах увидел кикимору, худую бабу и простоволосую, сильно испугался и затем кричал в кабаке «Петербургу, мол, быть пусту!», за что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт, то в полночь, в бурю и высокую воду сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император, то к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец, мертвый чиновник. Много таких россказней ходило.

0: по городу. И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на Лихаче по дороге на острова Горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лиха, чините фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенный вином, любовью и скукой. Как сон прошли два столетия. Петербург, стоящий на краю земли, в болотах и пусторослях, грезил безграничной славой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни. Слабые женщины принимали полубожественную власть. Из горячих и смятых постелей решались судьбы народов. Приходили рожие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, присыщенной полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие, сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыгане, дуэли на рассвете, в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт, парад войскам перед наводящим ужас взглядом византийских глаз императора. Так жил город. Последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скейтинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались и горные клубы, дома свиданий, театры, кинематографы, лунные парки. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши столицы — неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно — роскошь и женщины. Разврат проникал всюду, им был, как заразой, поражен дворец. И во дворец до императорского трона дошел и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города. Центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность. Дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем. Пропитывал смертельным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в 5:00 утра в артистическом подвале «Красные бубенцы». И даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить. То было время, когда любовь, чувства и добрые, и здоровые считались пошлостью и пережитком. Никто не любил, но все жаждали. И как отравленные припадали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие в один сезон из небытия. Люди выдумывали себе пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными. Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску своим золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно чувственными звуками танго, предсмертного гимна, он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники. Новое и непонятное лезло из всех щелей.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
0: Второе. «Мы ничего не хотим помнить». Мы говорим «Довольно! Повернитесь к прошлому задом!» «Кто там у меня за спиной? Ха, Венера Белоцкая? А что, ее можно кушать? Или она способствует ращению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна эта каменная туша? Но искусство, искусство! Брррр! Вам все еще нравится щекотать себя этим понятием?» «Глядите по сторонам, вперед, под ноги! У вас на ногах американские башмаки!» «Тогда здравствуют американские башмаки!» «Вот искусство! Красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и 100 верст в час!» «Это возбуждает меня пожирать пространство!» «Вот искусство! Афиша в 16 аршин, и на ней некий шикарный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре!» «Это портной!» «Художник! Гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня почуете сахарной водицей для страдающих половым бессилием!»
2: В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший Сергей Сергеевич Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступенькам большой дубовой кафедры. Сбоку, за длинным столом, освещенным двумя пятисвечными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества профессор богословия Антоновский, и сегодняшний докладчик, историк Вильяминов, и философ Бродский, и лукавый писатель Сакунин. Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они нападали на маститых писателей и почтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен. Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым стриженным черепом, с молодым скуластым и желтым лицом — Акундин. Появился он здесь недавно. Успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и когда спрашивали, откуда и кто такой, знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия его была не Акундин. Приехал он из-за границы и выступал неспроста. Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихший зал, усмехнулся тонкой полоской губ и начал говорить. В это время в третьем ряду кресел у среднего прохода, подперев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих за зеленым столом. Иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей. Когда Акундин, стукнув по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу!» Девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель. Акундин говорил: «А вы все еще грезите туманными снами о Царстве Божьем на земле. А он, несмотря на все ваши усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как Валаамова ослица? Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из кадильниц. Народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верю, но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит. Здесь, в Петербурге, в этом великолепном зале, здесь выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Боюсь, как бы эта забава не окончилась большой кровью».
0: Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздались голоса: «Пускай говорит! Безобразие закрывать человеку рот — это издевательство! Тише вы там сзади, сами вы тише!» Акундин продолжал: «Русский мужик — точка приложения идей. Да? Но если эти идеи органически не связаны с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покуда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работой хребтом, покуда не лишат его, наконец, когда-то каким-то барином придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса. Ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов, и народ, о котором вы ничего не хотите знать. Мы здесь даже и не критикуем вас по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды человеческой фантазии. Нет, мы говорим: спасайтесь, покуда не поздно, ибо ваши идеи и ваши сокровища будут, без сожаления, выброшены в мусорный ящик истории».
2: Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное было иное, о чем эти люди не говорили. За зеленым столом в это время появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, и, спрятав под стол руки, выпрямился в очень узком черном сюртуке. Худое матовое лицо, брови дугами, под ними в тенях огромные серые глаза и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
2: Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто снившимся ей в ветреные петербургские ночи. Вот он, наклонив ухо к соседу, усмехнулся, и улыбка, простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще что-то, чего она не могла понять, но что волновало ее всего сильнее. В это время докладчик Вильяминов, красный, бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:
3: «Вы правы, так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы, но мы знаем высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. Жажду! Вот что скажет он! Потому что в нем самом не окажется ни капли божественной влаги. Берегитесь!»
2: Вильяминов понял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей.
3: «В раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить человека в живой механизм, в номер такой-то, человека в номер! В этом страшном раю грозит новая революция, самая страшная из всех революций, революция духа!»
2: Акундин холодно проговорил с места: «Человека в номер — это тоже идеализм». Вильяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, куда отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали. Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и, громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель Чернобылин ел рыбу с брусникой и поминутно оглядывался злыми пьяными глазами на проходящих. Две средних лет литературные дамы с грязными шеями и большими бантами в волосах жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнуто растрепанными волосами. Чирва, критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вильяминов. Одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав.
3: Другая литературная дама вдруг перестала жевать, отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза.
2: К ней подходил Бессонов, клонясь направо и налево, смиренным наклонением головы. Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза. Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый, истощенный юноша в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные длинные черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал: «Вот, что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?» «То же, что и вы?» — ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок. Он захихикал, глядя еще нежнее. «Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться, но самая сущность его мысли, разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет, вот. Каждый молот, в животе чертовский голод. Будем лопать пустоту!» «Необыкновенно, ново и смело, Дарья Дмитриевна. Разве вы сами не чувствуете новое? Новое прет! Наше новое, жадное, смелое. А вот тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три таких зимы, и мы затрещим! Полезет по швам! Очень хорошо!» Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь. Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке. Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуба, калош не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго. В ноги дуло из пустых с махающими дверями сеней, где стояли рослые в синих мокрых кафтанах извозчики и весело и нагло предлагали выходящим: «От нарезвы, ваш тесть-то! От по пути на пески!» Вдруг за Дашиной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно: «Швейцар, шубу, шапку и трость». Даша почувствовала, как легонькие иголочки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули. В серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце. «Если не ошибаюсь, — проговорил он, наклоняясь к ней, — мы встречались у вашей сестры». Даша сейчас же ответила дерзко: «Да, встречались». Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студеный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил ей над ухом: «Мои да глазки!» Даша быстро шла по мокрому асфальту, по зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырывались вопли скрипок, вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты: «Ну, не так-то легко».

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Алексей Николаевич Толстой. Главы из романа «Хождение по мукам». Читает Иван Литвинов.
2: Третье. Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной: «Дома никого нет, конечно». «Великий Могол», так называли горничную Лушу, за широкоскулое, как у идола, сильно напудренное лицо, глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барни действительно дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса. Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено. «Зять Николай Иванович дома. Значит, поссорился с женой, надутый, и будет жаловаться. Сейчас 11 и часов до 3, покуда не заснешь, делать нечего. Читать. Но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать, себе дороже станет. Вот в самом деле, как жить иногда неуютно». Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одной рукой начала разбирать скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как 19 лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности, слишком суровой с теми, а их было немало, кто выражал охоту развеивать девичью скуку. В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный, жили они шумно и широко. Даша была моложе сестры лет на 5. Когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой. Последние годы сестры мало виделись, и теперь между ними начались новые отношения. У Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны нежно-любовные. Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Перед Катиными знакомыми она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы. Она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой. Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что квадратные фигуры с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, вся эта чугунная циническая поэзия слишком высока для ее тупого воображения. Каждый вторник у Смоковниковых в столовой из «Птичьего глаза» собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями, 2 или 3 журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику, нервно расстроенный критик Чирва, подготовлявший очередную литературную катастрофу. Иногда с позаранку приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресло. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши, и бархатный голос произносил «Приветствую тебя, великий могол!» И затем над стулом хозяйки склонялась бритая с отвислыми жабрами лицо любовника-резонера «Катюша, лапку!» Главным человеком для Даши во время всех этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был маловнимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне. К тем, кто бывал слишком внимателен, ревновала. Глядела на виноватого злыми глазами. Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала. Кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела. Он не имел права сестру звать Катей, великого могола, великим моголом. Не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислые глаза на Дашу и приговаривать «Пью за цветущий миндаль!» Хм. Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости. Щеки у нее действительно были румяные, и ничем тот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки.
3: На лето Даша не поехала к отцу в пыльную знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала под звездами. Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое вышитое гладью платье, большую шляпу из белого газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине. И в Дашу неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя Никанор Юрьевич Куличик. Но он был из презираемых. Даша возмутилась, позвала его в лес, и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова, он только вытирался платком, скомканным в кулаке, наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то самку, что она возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю. Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожавшую большую шляпу, на всю тоненькую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать, вынул платок, вытирал глаза, приговаривая «Уйди, Дарья, уйди, умру!» Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличик теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Ой, но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты, Ей хотелось смыть себе эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой. Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало моря, шел пар, и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки. Но, пригревшись на солнышке или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть себя, как кровь с заколдованного ключа синей бороды. Все знакомые, а первая сестра, начали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала: «Что же это с нами дальше-то будет?»
4: «А что, Катя?»
3: Даша в рубашке сидела на постели, закручивала большим узлом волосы. «Уж очень хорошеешь. Что дальше-то будем делать?»
1: Даша строгими, мохнатыми глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем.
3: «Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила. Мне это неприятно, понимаешь?» Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками. «Какие мы рогатые родились! Ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку!» Однажды на теннисной площадке появился англичанин, худой, бритый, с выдающимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул, глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самой сеткой мяч, Даша думала: «Вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях!» И румянец ей к лицу. Англичанин выиграл на этот раз. Поклонился Даше, был он совсем сухой, закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду. Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз покосилась в сторону англичанина. Он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинув соломенную шляпу на затылок и, не оборачиваясь, глядел на море. Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила. Ясно видела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от уязвленного самолюбия и еще чего-то, бывшего сильнее ее самой. С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна сказала: «Даша, мистер Бейльс о тебе справляется каждый день. Почему ты не играешь?» Даша раскрыла рот, до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать глупых сплетен, что никакого мистера Бейльса не знает и знать не хочет, что он вообще ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в этот дурацкий теннис. Даша отказалась от обеда,
4: взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячую смолою сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину. Влюблена в англичанина и отчаянно несчастна. Так, понемногу поднимая голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета свежего ветра, прохладной воды затягиваться зимой в корсет и суконное платье. 2 недели продолжалась ее самолюбивая влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете. А потом появилась около него высокая худая девушка, одетая в белую фланель, англичанка, его невеста, и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением, и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни. На этом она успокоилась. А потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все. Даша чувствовала теперь, как тот, второй человек, точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая, и легкая, и свежая, как прежде, но точно... Вся стала мягче, нежнее, непонятнее, словно кожа стала тоньше. И лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза. Посмотришь в них — голова закружится. Середина августа Смоконниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, свою большую квартиру на Пантелеймоновской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах, скандальные процессы на суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах 23 фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам».
4: Даше некогда было теперь не думать, не чувствовать помногу. Утром лекции, в 4 прогулка с сестрой, вечером театры, концерты, ужины, люди ни минуты побыть в тишине. В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе. К нему подсели знатоки литературы, 2 присяжных поверенных. Но он, глядя на хозяйку длинным странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке. Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло, и люди, и искусство. А Россия падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем перу. А те, кто пишет стихи, все будут в аду. Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом, бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер. Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов, не слушая их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал: «Я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти». Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь так долго, оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина. После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказывали: все-таки есть некоторые границы, нельзя уж так явно презирать наше общество. Критик Чирова подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян в лоск». Да, мы же решили, пьян ли был Бессонов или просто в своеобразном настроении, все равно он волнующий человек. Пусть это всем будет известно. На следующий день за обедом Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех подлинных людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, от такого человека можно голову потерять!» Николай Иванович возмутился. «Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость!» Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Кулички с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы. Худа как мощь, одни кружевные юбки. Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул. Неожиданно устали ноги, и было грустно. После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол его стихи. Три белых томика вначале произвели на нее впечатление отравы. Несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела, но читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали забыться, обессилить, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает. Из-за Бессонова она начала бывать на философских вечерах. Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой взволнованная и была рада, когда дома гости. Самолюбие ее молчало. сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрябина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, вглубь темного озера без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит. И там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце. Точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение должно произойти что-то невозможное. Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен багровые, вспухшие, оскаленные с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения ограду райского сада.
6: «Да, милостивая государыня, плохо наше дело», — сказала Даша.
4: Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице.
7: «Николай Иванович, который час?» — крикнула Даша так, что было слышно через четыре комнаты.
4: В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин уже подан.
6: В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ощипывать на скатерть.
4: Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился, наконец, Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротничка. Волосы его были растрепаны. На бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки. Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть. Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным: «Вчера ночью твоя сестра мне изменила».
5: Мы читали главы из романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия была вынуждена полностью заместить импортную авиатехнику и смогла сделать это, заявил Владимир Путин на совещании по авиации. Президент подчеркнул, что по многим позициям российская авиационная техника превзошла западные аналоги.
2: Что особенно приятно, это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами. Инженеров и конструкторов. Средний возраст коллективов этих 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно. И имеет хорошие перспективы с точки зрения дальнейшего строительства и укрепления наших инженерных конструкторских школ.
1: Президент также призвал наращивать имеющиеся в России компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Ранее Владимир Путин посетил летно-исследовательский институт имени Громова в Жуковском. Там главе государства представили перспективные модели российской авиатехники. Михаил Мишустин встретился с генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

0: развивать территории и улучшать качество жизни людей. Госдума приняла закон о сохранении порога годовой выручки для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения до 2030 года на уровне 20 миллионов рублей. Если выручка превысит этот лимит, предприниматели должны будут платить НДС. Ранее планировалось постепенно снизить порог до 10 миллионов рублей к 2028 году, но эти изменения отложили. Закон затронет более 360 тысяч предпринимателей, помогая им адаптироваться к новым экономическим реалиям. Инициативу поддержал Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме. Мошенники начали использовать фальшивые QR-коды, которые используют для подключения к бесплатному Wi-Fi. Злоумышленники размещают их в парках и возле летних веранд. Когда человек сканирует такой код, он попадает на фишинговый сайт. Там могут украсть данные банковской карты или загрузить на смартфон вирус, сообщают РИА Новости. Чтобы избежать обмана, важно внимательно проверять QR-коды, перепроверять адрес сайта, а для покупок использовать только официальные сервисы и приложения, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
2: По мере того, как Октавиан приобретал благосклонность римлян, возрастало их недоверие и раздражение против Антония. Он предался в Александрии вместе с Клеопатрой всякого рода излишествам, в которых растратил всю свою нравственную силу и свободу и забыл достоинство государства и свое собственное. С большим неудовольствием узнали римские граждане о том, как он в угоду своей любовнице праздновал в Александрии блестящий триумф над побежденным хитростью армянским царем Артавазом, торжество, которое могло праздноваться только в Риме, этом властителе мира. Он совершил государственное преступление, раздарив римские провинции варварам и детям Клеопатры и породнившись с варварами, чтобы вооружить их против Отечества. Свою неприязнь к Октавиану он обнаружил особенно тем, что объявил сына Клеопатры, Цезариона, законным сыном Цезаря и тем нарушил права приемного сына диктатора Октавиана. С этих пор война между Антонием и Октавианом с обеих сторон была уже решена. Их союз, продленный после истечения срока первого триумвирата еще на 5 лет, должен был окончиться в 33 году, но в сущности кончился уже гораздо раньше. Антоний дал своим легатам приказание собрать морские и сухопутные силы, чтобы отправиться на запад и поразить неприятеля. Клеопатра была руководительницей этого предприятия. Она замышляла при помощи Антония, беззаветной и преданного, явиться в Капитолии царицей Рима и Римского царства. Поэтому она заставила Антония дать развод благородной Октавии и приказать ей оставить его дом в Риме. Последняя со слезами исполнила это приказание и взяла к себе детей Антония. В 32 году Антоний вместе с Клеопатрой отправился в Эфес, где должны были собраться его морские и сухопутные силы. Оттуда они отправились на Самус и в Афины, проводя время в роскошных празднествах и оргиях. Клеопатра пускала в ход все средства, чтобы не дать своему любовнику одуматься. Она одна распоряжалась в лагере с дерзостью, которая глубоко оскорбляла римлян, находившихся при Антонии, и заставила многих из них отвернуться от него и бежать. В это время Антоний при поддержке своих друзей предложил сенату утвердить те земельные подарки, которые он сделал Клеопатре и ее детям. Тогда сенат и народ объявили войну египетской царице, которая задумала покорить Рим. Антония же объявили неспособным занимать какую бы то ни было государственную должность, так как он, упившись любовью, потерял умственные способности.

0: Таким образом, он из полководца превратился в чужеземца, начавшего войну против Отечества, в то время как Октавиан явился защитником республики. Чем более приближался Антоний к неприятелю, тем более терял он рассудок. Быстрым движением вперед он мог бы напасть на неподготовленного Октавиана в Италии. Но он стал на зимние квартиры в Ахайи и по берегам Ионического моря, и тем дал неприятелю время окончить приготовление к войне. Так наступил роковой 31-й год. У Антония было гораздо больше войска, чем у Октавиана. Его сухопутные силы состояли из 100 тысяч человек пехоты и 12 тысяч конницы. На его 500 кораблях находилось 20 тысяч легионеров и 2 тысячи человек легко вооруженного войска. Цари и народы от Евфрата до Иллирии, от Армении до Кирены находились в его распоряжении. Одна Клеопатра вооружила 200 кораблей и выплатила 2000 талантов и доставила большое количество хлеба. Октавиану пришлось бороться с гораздо большими затруднениями, чтобы собрать средства, необходимые для вооружения. Он должен был выжимать деньги из Италии, вследствие чего началось сильное неудовольствие. Его флот состоял только из 250 кораблей, сухопутное войско из 80 тысяч пехоты и около 12 тысяч конницы. Но его войска были надежны и хорошо обучены. Его корабли, маленькие и неказистые, превосходили блестящие, колоссальные, но плохо вооруженные корабли Антония своей подвижностью и быстротой. Над ними начальствовал Агриппа, способнейший моряк своего времени. Весной 31-го года Октавиан в сопровождении важнейших сенаторов и всадников отправился из Брундизиума в Эпир и вместе с флотом и сухопутными силами двинулся на юг, в Амбракийский залив, вход в который был занят флотом Антония, между тем, как из сухопутных сил последнего здесь была только часть. Лето прошло в небольших стычках. Так как Антоний понес некоторые потери и его войско терпело от нехватки припасов и от болезней, то он решился, наконец, дать неприятелю большое сражение. Клеопатра желала морского сражения, потому как она сама говорила, что прекрасные качества ее флота могли служить залогом победы. Но в действительности она рассчитывала в случае неудачного исхода битвы оставить Антония и бежать на кораблях. Ее желание было законом. Антоний оставил из 200 египетских кораблей только 60, остальные сжег, так как не имел возможности вооружить их. Затем приказал своим войскам идти на корабли и выставил все корабли при входе в Амбракийский залив перед бухтой, образующей порт Акциума, в виде тесно сомкнутой линии. Причем египетские корабли стояли сзади других, так как Антоний не хотел подвергать Клеопатру опасности. Штормовая погода не давала начать сражение в продолжении 4 дней. На 5-й день, 2 сентября 31-го года, произошла битва. Высокие, сильные корабли Антония, находясь в узком месте залива, не имели возможности начать атаку. Агриппа на обоих своих флангах вытянул свои суда в боевую линию таким образом, что неприятель вынужден был также выдвинуть против них свои корабли, чтобы не подвергнуться нападению с флангов, и вследствие этого разорвал свою центральную линию. Арунций, командовавший центром эскадры Октавиана, тотчас же бросился в образовавшийся таким образом промежуток, и началось сражение, в котором легкие суда Октавиана окружили громадные корабли Антония со всех сторон, осыпали их камнями и дротиками, перерезали у них канаты и стали брать один корабль за другим. Клеопатра, увидев, что линия, защищавшая ее, прорвана, повернула свой корабль и во главе своих 60 судов удалилась на всех парусах в открытое море. Видя это, Антоний, боясь потерять Клеопатру, последовал за ней на быстроходном корабле. Он догнал ее, был принят на ее корабль и отправился вместе с ней в Египет, стыдясь своего гибельного увлечения и неуправляемых страстей. Войска, покинутые своим полководцем, продолжали храбро сражаться в дикой схватке до тех пор, пока Гриппа не приказал поджечь их корабли. Они отчаянно боролись с неприятелем и с огнем, но все их усилия были тщетны. Многие погибли от меча и копья, сгорели на пожаре или утонули в море. Наконец, поздно вечером бой прекратился, и сам победитель остановил огонь. Среди трупов и развалин корабль римского государства снова возвратился в гавань монархии, из которой он не вышел бы без преступного дела Брута и Кассия.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
0: Сухопутные войска той и другой стороны смотрели на битву с берега. Войско Антония, ожидая возвращения своего полководца, в продолжении 7 дней отказывалось сложить оружие и сдалось только тогда, когда бежал его начальник Канидий. В честь своей победы Октавиан основал при Амбракийском заливе против Акциума, на месте, где стоял его лагерь, город Никополь, город Победы. На том месте, где стояла его палатка, он поставил небольшой храм Аполлона с медными статуями «Счастья и Победы». Утром перед битвой Октавиан встретил погонщика со ослом. Погонщика звали Эвтих, счастливый, а осла — Никон, победитель. Счастливое предзнаменование, которое воодушевило войско, и в память о котором поставлены были теперь 2 статуи. Храм Актийского Аполлона был расширен, и в память о победе открыты были Актийские игры, повторявшиеся через каждые 5 лет. Знатные римляне, находившиеся в лагере Антония, были большей частью помилованы, так как здравый смысл требовал теперь снисходительности. Впрочем, некоторые были наказаны штрафом или казнены. 2 Аквилия Флора, отец и сын, должны были бросить жребий, кому умирать. Но отец добровольно пошел на смерть, чтобы спасти сына, а сын убил сам себя. Цари и народы, служившие Антонию, поплатились денежной контрибуцией. Октавиан перезимовал на острове Самос и только в следующем году, подавив восстание в Италии, двинулся вслед за своим разбитым неприятелем через Азию в Египет. Антоний и Клеопатра сделали попытку войти с ним в переговоры. Они соглашались отказаться от царства с тем только условием, чтобы Египет достался их детям. Антоний не получил ответа, а Клеопатре Октавиан послал открытое письмо, в котором предлагал ей сложить оружие и отказаться от власти. Тайно же обещал помилование и сохранение власти, если только она выдаст Антония или умертвит его. Клеопатра вскоре решилась. Она никогда не любила Антония, а только хотела с помощью его получить господство над Римом. Теперь, когда звезда Антония померкла, Клеопатра стала надеяться на содействие Октавиана, думая заслужить его благодарность, уничтожив его противника. Когда Октавиан явился в Египет, Антоний стал сопротивляться, но его сухопутные войска и флот перешли на сторону неприятеля. Он увидел, что все ему изменили, и что виновницей этой измены была Клеопатра. Но он все-таки не мог освободиться от ее губительных чар. Когда он с проклятиями прибежал в Александрию, крича, что ему изменили, изменила та, за которой он сражается, Клеопатра, чтобы спастись от его гнева, спряталась в выстроенном ею склепе и оттуда велела сказать ему, что она убила себя. Антоний без нее не мог жить. Он приказал своему верному рабу Эросу поразить его мечом. Но Эрос убил сам себя. Тогда Антоний также пронзил сам себя. Истекая кровью, он получил известие, что Клеопатра еще жива, и пожелал ее видеть. Так как двери пещеры будто бы нельзя было открыть, то Клеопатра и ее служанки медленно и с большим трудом втащили его на веревках в верхнюю часть здания. При последнем издыхании Антоний благословлял виновницу всех своих зол и умер у ее ног. Клеопатра осталась со своими сокровищами в пещере, чтобы не быть захваченной Октавианом. Она имела право не доверять ему. Он намеревался ввести ее в Рим в своем триумфе и пополнить свою казну ее сокровищами. Так как он силой ничего не мог с ней сделать, то взял ее в пещере хитростью. Она была отведена во дворец и получила разрешение похоронить Антония. Октавиан избегал разговора с ней, но так как он опасался, что она может убить себя или умереть от скорби, то посетил ее. Изменница пустила в ход все средства и искусство, чтобы тронуть властелина и завлечь его в свои сети. Но Октавиан был холоден. Его утешительные слова «не бойся ничего» показывали ей, что ее ожидало. И она решилась умереть, чтобы ей не пришлось войти в Рим в качестве пленницы, в то время как она надеялась сделаться его властительницей. Клеопатра сделала все приготовления так, что окружающие не заметили ее замыслов. Когда Октавиан получил от нее письмо с просьбой похоронить ее рядом с Антонием, он побоялся хитрости и послал к ней своих людей. Они нашли Клеопатру уже бездыханной, в царской одежде, на ее постели. Ее верная служанка Ирада лежала мертвая у ног ее. Другая, Хармиона, умирая, еще поправляла диадему на голове своей повелительницы. Царица умертвила себя с помощью яда, но каким именно способом, неизвестно. На одной руке ее нашли следы раны, и поэтому думали, что она умертвила себя укушением ехидны, которую принесли к ней в корзинке с цветами и плодами. Но так как этой змеи нигде не нашли, то решили, что она ранила себя отравленной шпилькой. Первое мнение нашло себе веру, и Октавиан в своем триумфе провез статую Клеопатры со змеей на руке. Клеопатра умерла на 40-м году от роду и по своему желанию была погребена с царскими почестями вместе с Антонием. Цезариона, которого она выдавала за сына Цезаря, Октавиан приказал казнить. Вместе с некоторыми из приверженцев Антония, в числе которых был и Кассий Пармский, последний из остававшихся в живых убийц Цезаря. Египет был превращен в римскую провинцию. Со смертью Антония кончились печальные времена гражданской междоусобицы, и единовластию Октавиана не было уже более препятствий. Началом римской монархии считают битву при Акциуме. 1 января 29 года постановления Октавиана были клятвенно утверждены сенатом и народом, и сенат решил включить его имя, наряду с именами богов, в религиозные гимны, а день его возвращения в Рим сделать торжественным праздником на вечные времена. В это время он стоял еще на зимних квартирах в Малой Азии, и там же 1 января 29 года в пятый раз стал консулом. В месяц Секстилии, названный впоследствии в честь его Августом, он возвратился в Рим и праздновал тройной триумф над Далмацией, Акциумом и Египтом. Он порадовал солдат и народ богатыми денежными подарками. Каждый солдат получил 1000 сестерций, офицеры еще больше. Все граждане мужского пола до 11-летних мальчиков получили по 400 сестерций. Он заплатил все свои долги и не стал требовать уплаты от своих должников. Египетская добыча сделала его богачом. После блестящих игр и празднеств он затворил храм Януса в знак того, что мир восстановлен в государстве. Народ после долгих кровопролитных войн и тяжкой нужды радовался водворенному теперь спокойствию и переносил владычество Октавиана тем легче, что последний, наученный опытом Цезаря, избегал внешних знаков власти и довольствовался ее сущностью.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
0: Октавиан не отличался ни гениальностью Цезаря, ни его страстной жаждой славы и честолюбием, но он также стремился к власти. Это была натура холодная и расчетливая, стремившаяся к своей конечной цели — сделаться монархом в Римской империи. Как прежде, постепенно достигая единовластия, он постоянно заботился о сохранении внешних законных форм, стараясь действовать в согласии с сенатом и народом, хотя иногда и заставлял утверждать свои распоряжения. Так и теперь, расширяя и упрочивая монархию, он не оставлял легальных путей не из уважения к закону, но потому что такой образ действий казался ему более верным. Получив власть в свои руки, он имел титул императора, доставшийся ему по наследству от Цезаря. Этот титул давал ему право на высшую военную власть, которую он в действительности давно уже пользовался. Впоследствии он позаботился и о том, чтобы и остальные функции государственной власти, по-видимому, добровольно, были переданы ему или возложены на него. Сначала он добился цензорской власти, вследствие чего получил возможность очистить Сенат от враждебных ему элементов. Затем, по предложению Агриппы, он получил в легальной форме пожизненное достоинство принцепса, первенствующего члена в Сенате, и под этим скромным титулом стал править римским государством. Титул диктатор он отклонил от себя с неудовольствием. В начале 27-го года он сделал вид, что хочет сделаться частным человеком, и объявил в Сенате, что хочет сложить себя империум, то есть высшую военную власть. Но Сенат, и особенно его друзья, с которыми эта комедия была заранее условлена, так усиленно стали упрашивать его, что он как бы по принуждению снова согласился взять на себя тяжкое бремя, однако только на 10 лет. В благодарность за это Сенат дал ему титул Августа, высочайшего. Впоследствии власть Октавиана была продолжена снова на 10 лет. Вместе с тем он сделался высшим начальником над провинциями, управление которыми он разделил между собой и Сенатом, так что те провинции, которые для ограждения от неприятелей нуждались в военной силе, достались Октавиану. В 23-м году Август получил пожизненную трибунскую власть, которая дала ему право помилования и оправдания и сделала его высшим судьей во всем государстве. В качестве трибуна особо его сделалось неприкосновенной. Оскорбление, нанесенное ему, было равносильно государственному преступлению. Эта власть имела такое важное значение, что сам Август считал начало своего владычества с того дня, в который он получил звание трибуна. 27 июля 23-го года. Затем на него было возложено наблюдение за нравственностью. Дано ему было право издавать законы по своему усмотрению и пожизненное консульство, то есть высшая гражданская власть. После смерти Липида в 12-м году до Рождества Христова единовластие Октавиана получило окончательное утверждение, так как народ передал ему освободившуюся теперь должность верховного жреца, вследствие чего все религиозные дела и наблюдения за жреческими коллегиями перешли в его руки. Таким образом, монархия уже установилась, хотя все еще с республиканской внешностью. Власть Сената и Народного собрания вообще осталась в прежнем виде. Высшие государственные права разделились между монархом и нацией, представляемой Сенатом и Народным собранием. Но в действительности власть принадлежала только одному императору. Сенат, число членов которого Октавиан ограничил 600, был ему совершенно предан и ничего не делал против его воли. Народ требовал только раздачи хлеба до устройства игр. Panem et circenses. И был доволен тем, что мог выбором чиновников доказать свою верховную власть и чего-нибудь добиться. Октавиан сохранил форму республиканских должностей, содержание которых перешло к нему. А блеском этих должностей доставлял удовольствие своим друзьям. В своем лице Цезарь Август старался обнаруживать как можно менее власти. Он ходил без ликторов, в простой сенатской одежде. Он неохотно принимал название «доминус». Сенату он дал полную свободу в прениях и не позволял вставать перед ним. В народном собрании он подавал свой голос как последний гражданин, а на выборах ходил среди народа и просил голосов за своих кандидатов. В частной жизни он был прост. Дом его не отличался от домов других сановников. Люди, с которыми Август всего более советовался в делах правительственных, были самыми близкими его друзьями. Таков был Агриппа, оказавший ему весьма важные услуги в качестве полководца, и умный государственный человек меценат, из которых первый умер в 12-м, а второй в 8-м году до Рождества Христова. В Впрочем, наиболее трудные и важные дела Август исполнял сам, так как он имел редкую способность к управлению. Для своей поддержки он учредил впоследствии еще тайный совет «Консисториум Принципис», состоявший из 20 избранных сенаторов. В военном деле Август сделал нововведение, создав постоянное войско, в котором каждый солдат обязывался прослужить известное число лет. Это войско было расположено преимущественно в пограничных провинциях, чтобы защищать государство от внешних врагов. Для защиты Италии и Рима он сформировал 10 когорт претерианцев, по 1000 человек в каждой. Из этих когорт 3 стояли в самом Риме. Войны, происходившие в его правлении, имели целью не столько внешнее расширение пределов государства, сколько обеспечение его границ, и были довершением начатого раньше. Таким образом, для успокоения Испании Агриппа должен был покорить кантабров и астурийцев на северо-западе полуострова 25-19 годы. На востоке пределы государства защищались против парфян, царь которых Фраатес в 20 году послал Августу знамена, отнятые у Краса. В 15 году пасынки Августа Тиберий и Друс покорили живших к югу от Дуная и в Альпах вендилийцев, рециев, нориков и другие альпийские племена, вследствие чего Галлия и северные границы Италии были обеспечены, а Дунай вместе с Рейном стал границей германских племен. Еще прежде покоренные панонцы на Среднем Дунае дважды восставали, но были покорены Тиберием. Завоевательные походы Друза 12-9 годы и Тиберия в Германии были отступлением от правил Августа и привели к решительному поражению Публия Квинктилия Вара в Тевтобургском лесу, 9 год по Рождестве Христовом, вследствие чего Рейн остался по-прежнему границей Германии.

0: Радиозвезда. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
1: Превращение республики в монархию было для римского государства благодеянием. Свирепая борьба партий в Риме и кровопролитные гражданские войны прекратились. Тем не менее, 2 миллиона распущенного и не привыкшего к труду римского населения не могли сделаться лучше и привыкнуть к работе. Их количество уменьшилось вследствие ссылок, основания колоний и других мер, а оставшиеся были успокоены заботами об их пропитании и удовольствиях и при помощи образцово организованной полиции. Положение дел в провинциях было гораздо более благоприятно, так как чрезмерному притеснению и эксплуатации чиновников республиканского времени теперь положен был конец. Император в своих интересах не допускал, чтобы римские вельможи накапливали богатство и эксплуатировали своих подчиненных. Римляне и провинциалы стали теперь равными между собой, так как и те, и другие были подданными одного государя. Это содействовало уравнению прав всех подданных государства и большей равномерности благосостояния, которое вследствие общего спокойствия и мирных отношений между различными частями государства значительно увеличилось. Благие последствия мира обнаружились во всех сферах человеческой деятельности. Науки и искусства нашли себе особенное покровительство. Сам государь взял их под свою защиту, чтобы отвлечь общество от занятий политикой. Он основывал публичные библиотеки и вместе со своим другом-меценатом покровительствовал литературе, особенно же поэзии, которая при нем достигла в Риме высшей степени процветания. Поэты Гораций и Вергилий находились с ним и с меценатом в дружеских отношениях, как и историк Тит Ливий. Октавиан имел прекрасную, благородную наружность, которая и в старости не утратила своей привлекательности. Он был хорошо сложен, среднего роста. Бледное лицо, несколько загоревшее в походах, указывало на физические страдания. С молодых лет он часто хворал, что сделало его мнительным по отношению к здоровью. На лице его выражалась веселость и спокойствие, удержавшие однажды руку убийцы. В его ясно-голубых глазах был виден проницательный ум. Брови срастались над изогнутым и острым носом, что древние считали некрасивым. Волосы его были белокурые и несколько вьющиеся. В своем доме и в кругу своих друзей он проводил время с веселым добродушием. Своих нежно любимых внуков он сам учил. Впрочем, в семейной жизни ему пришлось пережить много неприятностей. 2 первые жены его, Клодия и Скрибония, упомянуты нами раньше. Со Скрибонией он развелся в тот же самый день, как она родила ему Юлию. Эта дочь, женщина прекрасная, любезная и умная, своим развратным образом жизни причинила отцу много горя. В 25-м году она вышла замуж за 18-летнего Марцелла, а затем, когда он через 2 года умер, вышла за Агриппу, от которого имела 3 сыновей и 2 дочерей. После смерти Агриппы в 11-м году Август выдал ее за Тиберия. Но так как она не питала к нему ни малейшего расположения, то и предалась крайне распутной жизни. Август, строгий относительно внешних приличий, сослал ее, наконец, после одного скандала на остров Пандатарию и запретил ей показываться в Риме. Она умерла вскоре после смерти своего отца. На несчастную судьбу Юлии, вероятно, имела немалое влияние 3-я супруга Октавиана, Ливия. В 38-м году Октавиан увез ее от мужа, Тиберия Клавдия Нерона, впрочем, не без его согласия на это. Ливия сумела привязать к себе мужа своим приятным обращением, верностью и послушанием, и, как женщина почти одинакового с ним характера, опытная в деле притворства, была для него верной и полезной помощницей в исполнении его властолюбивых планов. Тем не менее, она сделалась злым демоном в его семействе. От Августа она не имела детей, но оба ее сына от первого брака, Тиберий и Друс, воспитывались в доме Августа. и честолюбивая женщина старалась доставить монархию в виде наследства своему старшему сыну Тиберию. Но непосредственными претендентами на престол были сыновья Юлии, потому Ливия постаралась по возможности усилить разногласия между отцом и дочерью. И ссылка Юлии произошла, вероятно, не без содействия ее мачехи. Но на Ливии лежит еще более тяжкое подозрение. Ее обвиняют в том, что она погубила сыновей Юлии, чтобы доставить престол своему сыну. Два старших сына Юлии, Гай и Люций Цезарь, скоропостижно и очень подозрительным образом умерли один за другим. Люций от загадочной болезни по дороге в Испанию в Марселе в августе 2 года по Рождестве Христовом, а старший его брат 18 месяцев спустя в Ликии от раны, которая считалась несмертельной. В обоих случаях подозревали действие яда, подложенного Ливией из-за Тиберия. После того, как дом Августа опустел, ему для упрочения династии не оставалось другого средства, как усыновить своего пасынка Тиберия, к которому он не чувствовал никакого расположения, но заслуг которого по отношению к империи нельзя было отрицать, вместе с третьим сыном Юлии Агриппой Постумом. Последний скоро был устранен коварством Ливии. Она сумела выставить этого грубого, необразованного юношу в таком свете, что дед сослал его на остров Планазию. Когда умер Марцелл, первый муж Юлии, римляне уже и тогда подозревали, что Ливия погубила его. А когда в 14 году после Рождества Христова умер и сам Август, тогда снова заговорили, что Ливия ускорила смерть своего мужа, чтобы доставить власть своему сыну. Летом 14 года Август провожал до Беневента, отправлявшегося в Идлире к Тиберии. На обратном пути в Неаполе он заболел и вынужден был слечь в постель в Ноле, где и умер 19 августа. Говорят, что на смертном одре он спросил у окружающих, хорошо ли он сыграл свою роль. И, получив утвердительный ответ, сказал: «Ну так рукоплещите мне». В самом деле, всю свою жизнь он был актером и хорошо знал свою роль. Но этим вопросом он не имел в виду указывать на себя как на искусного лицедея, а хотел только указать на трудность исполнения своих планов и на свою постоянную удачу. Он умер на 76-м году жизни, на 44-м году своего правления. Ливия сообщила народу о его смерти только тогда, когда прибыл уже поспешно призванный ею Тиберий, который и принял правление. Тело Августа было перенесено в Рим, где его похоронили с большим блеском. Сенат причислил умершего императора к числу богов и учредил в честь его особую жреческую коллегию. Верховной жрицей сделалась Ливия. Сенатор Нумерий Аттик клятвенно подтвердил, что он видел, как дух государя возносился на небо. Римляне искренне жалели о смерти государя. Жестокости триумвира давно уже были забыты. В памяти народа остались только благодеяния, которые он оказал государству в продолжении своего многолетнего мягкого и мудрого правления. В следующие века основанной им империи, видевшей столько жестокости и столько бедствий, годы его правления считались «золотым веком».
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
1: Марк Тулий Цицерон. Мы заканчиваем ряд римских героев величайшим и последним оратором Римской Республики Цицероном, жизнь которого охватывает время от доблестных дней Гая Мария до второго триумвирата, оратора, который играл весьма важную роль в величественной драме падения Римской Республики. Цицерон родился 3 января 106 года до Рождества Христова в поместье своего отца, недалеко от Арпинума, родины Мария, тетка которого была его бабушкой. Он был старше Помпея на 9 месяцев, Цезаря на 6 лет, Катона Утического на 11 лет. Отец его, принадлежавший к сословию всадников и вследствие слабости здоровья, предпочитавший сельское уединение жизни в Риме, был человек почтенный, зажиточный, любивший науки и очень старательно заботившийся о воспитании своих сыновей, Марка, родившегося несколько лет спустя Квинта. Уже детьми привез он их обоих для образования в Рим. Тут под руководством знаменитого оратора Красса обучались они у греческих учителей, в том числе у поэта Архии, которого впоследствии Цицерон защищал перед судом речью, сохранившейся до сих пор. Молодой Марк скоро привлек общее внимание и вне своей школы любознательностью и необыкновенными дарованиями. Уже в очень раннем возрасте начал он заниматься поэзией. По указаниям Архии, мальчиком 15-16 лет сочинил стихотворение «Главк Понтий», а немного позже написал эпическую поэму в честь подвигов Мария и перевел «Феномена и прогностика Ората» латинскими стихами. Но при этом не пренебрегал он и более серьезными занятиями. Особенные способности и склонности обнаруживал юноша к ораторскому искусству, и они поддерживались и развивались в нем посещениями площади и театра, знакомством с такими выдающимися ораторами, как Красс и Антоний, с актерами Эзоном и Росцием и другими образованными людьми. После получения Марком тога Вирилис в 90-м году отец отдал его на попечение Авгура Гая Муция Сцеволы, первого правоведа того времени, для ознакомления юноши с римским правом. Цицерон постоянно находился при нем, а после смерти его вступил в такие же близкие отношения с другим знаменитым юристом из той же фамилии, верховным жрецом Гаем Муцием Сцеволой. Одновременно с правом Цицерон изучал очень усердно и философию. Короткий перерыв в этих научных занятиях был произведен только походом, который Марк совершил в 89 году под начальством Помпея Страбона и вместе с сыном этого последнего Гнеем Помпеем, игравшим впоследствии такую значительную роль в его судьбе. Годы междоусобий, порожденных Марием и Суллой, Цицерон провел вдалеке от света, занимаясь только науками и ораторскими упражнениями. Юношеский возраст его давал ему право держаться в стороне от всяких партий. С особенным рвением углублялся он в изучении философии под руководством Филона Ларисского и стоика Диодота. Этот последний и жил у него в доме. С Диодотом Марк занимался преимущественно диалектикой. Не проходило ни одного дня без ораторских упражнений на греческом или латинском языке. К этому времени относится также его знакомство с приезжавшим два раза в Рим знаменитым ритором Малоном Родосским. Развив таким образом посредством неутомимых трудов свои природные дарования и усовершенствовавшись в риторском искусстве и знании права, он в эпоху диктатуры Суллы впервые выступил с ораторской трибуны как по общественным, так и по частным делам, имея своей руководительницей идею права и законного порядка. Дошедшая до нас речь его за Публия Квинкция, произнесенная по одному частному делу, помещена в первой, в изданном им самим собрании его ораторских произведений, но это не первая речь, сказанная Цицероном. Славу оратора он упрочил за собой в 80-м году, когда, будучи молодым человеком 26 лет, явился защитником Секста Росция Америйского, обвиненного в отцеубийстве. Отец Росция, богатый землевладелец, был умерщвлен своими родственниками, действовавшими в этом случае сообща с вольноотпущенником и любимцем Суллы Хризагоном, с целью разделить между собой состояние покойного. Чтобы придать своему поступку законный вид, они поместили убитого Росция в список осужденных на изгнание, и Хризагон купил его имение за бесценок. Сына они обвинили в отцеубийстве. Цицерон принял на себя защиту невинного и своей превосходной речью, полной горячей любви к правде и справедливости, добился для юноши оправдательного приговора. Слава, приобретенная молодым оратором, была заслужена смелостью выступить открыто и свободно против могущественного любимца диктатора. Эта речь, как он сам говорит, поставила его так высоко в мнении сограждан, что с этих пор они считали возможным поручать ему самые трудные дела. В следующем, 79-м году, Цицерон ездил в Грецию, не потому, что боялся Суллы, как утверждает Плутарх, но для дальнейшего совершенствования в ораторском искусстве и восстановления расстроенного здоровья. Он сам рассказывает, что усиленные занятия и сопряженные с произнесением речей умственное и нервное возбуждение до такой степени расшатали его организм, что друзья и даже врачи настоятельно советовали ему отправиться путешествовать. Он посетил Афины, Малую Азию, Родос и повсюду знакомился с знаменитейшими ораторами, философами и учеными. В Афинах он учился одновременно со своим братом Квинтом и Титом Помпонием Аттиком, оставшимся до старости его вернейшим и задушевнейшим другом. В Родосе он слушал лекции стоика Поседония и уже прежде знакомого ему ритора Малона, благодаря указаниям которого его стиль освободился от юношеского многословия и излишних риторических украшений. Через 2 года он вернулся домой не только усовершенствовавшимся, но и почти преображенным, и мог уже выступить достойным соперником ораторов Гая Котты и Квинта Гортензи. Вероятно, вскоре после возвращения из Греции он женился на Теренции. Цицерон в большинстве процессов выступал в качестве защитника, а не обвинителя. Благодаря этому он по достижении определенного законом возраста был единогласно избран квестором на 75-й год. Год этот замечателен тем, что в нем значительнейшие государственные должности занимались 3 знаменитейшими ораторами Рима – консульская Гаем Коттой, эдильская Гортензием и квесторская Цицероном. Квестором он служил на Сицилии под начальством претора Секста Пидуцея, и его кротость, справедливость и бескорыстие приобрели ему уважение и доверие жителей в такой степени, что на прощание они удостоили его неслыханных почестей. Риму он также оказал большие услуги, когда по случаю обнаружившейся там дороговизны съестных припасов прислал туда за свой счет большое количество хлеба. Молодой честолюбивый человек, еще мало знакомый с жизнью, воображал, что благодаря этому поступку имя его на устах у всех римских граждан. Но каково же было его разочарование, когда он встретился с несколькими римскими знакомыми, которые даже не знали, что он прослужил в Лилибиуме квестором. Это обстоятельство огорчило Цицерона, но, по его собственным словам, принесло ему такую пользу, какой не извлек бы он из благодарственных заявлений целого света. «Убедившись, — говорит он, — что римский народ имеет тупой слух, но острое зрение, я перестал заботиться о том, что будут люди слышать на мой счет, и решил постоянно жить на виду у города и впредь уже не расставаться с римским населением. Потому-то у него и не было желания ехать в провинцию в качестве претора и консула». После сложения себя квесторского звания Цицерон вступил в Сенат. Но нельзя утверждать, что он уже посвятил все свои силы служению сенатской партии. Ему было известно, что как выскочка, как гомо новус, он встретит со стороны знати, игравшей в Сенате главную роль, не содействие, а скорее оппозицию и всяческие стеснения. И потому усилия его были направлены на то, чтобы, не примыкая прямо к демократической партии, найти себе опору в народе. Он выступал защитником во многих юридических вопросах, ежедневно являлся на форум и был доступен каждому и в любое время. Делалось все это им для того, чтобы народ избрал его в эдилы, так как опасная должность народного трибуна не особенно улыбалась ему. Старания его не остались напрасными. Он получил должность курульного эдила на 69-й год, предпочтительно перед всеми остальными кандидатами.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
1: В 70-м году, когда он искал эдильство, сицилийцы, уважением и доверием которых он не переставал пользоваться со времени своего квесторства, поручили ему судебное преследование Вероса, которое в течение 3 лет, начиная с 73 года, проведенных им в Сицилии в качестве пропретора, грабил и притеснял эту провинцию с неслыханной бессовестностью и жестокостью. Несмотря на то, что многие почетные и влиятельные оптиматы, преимущественно из фамилий Метеллов и Корнелиев, покровительствовали Вересу и старались спасти его, и что жалобы на такого рода действия были ненавистны большинству сенаторов, так как и они эксплуатировали разные провинции или еще надеялись поживиться за счет этих последних, Цицерон, однако, принял на себя почетное поручение. Он сделал это тем охотнее, что предстоявший процесс возбуждал общее внимание, и что защитником Вереса намеревался выступить Гортензий, считавшийся до тех пор знаменитейшим юристом, и потому победить его значило приобрести себе славу величайшего адвоката и оратора. Преследование Вереса было нападением на всю испорченную знать, с завистью смотревшую на этого выскочку. Цицерон хотел обуздать и смирить ее, заставив в то же время бояться его, чтобы в будущем она не ставила ему никаких препятствий. При этом он имел в виду, что народ, на поддержку которого Цицерон рассчитывал в будущем, достойно оценит его мужество и ревностную заботливость о благе и чести государства и со временем наградит их. Но не только честолюбие и жажда славы руководили им в этом случае. Были тут и более благородные побудительные причины. Сочувствие бедственному положению сицилийцев, которым он обещал свою помощь, глубокое негодование против гнусного бесстыдства чиновников, чистое и пламенное желание сохранять нерушимыми право, закон и добрую славу государства. Веррес и его покровители употребляли все усилия, чтобы замять это дело, вырвать его из рук Цицерона или отложить на следующий год, когда при таких консулах, как Гортензий и Метелл, и таком преторе, как Метелл, шансы успеха должны были перейти на сторону Верреса. Но Цицерон с презрением отверг их подкуп и уничтожил все их интриги. За 50 дней он объехал всю Сицилию, собрал фактические доказательства и свидетелей, и затем 7 августа повел дело, возможно, сокращенным способом, для того, чтобы процесс не затянулся на следующий год. В речи своей он после краткого вступления начал приводить один обвинительный пункт за другим, и каждое обвинение подтверждал показаниями свидетелей и чтением подлинных документов. «Акцио примо ин веррем». Процесс длился всего 9 дней. Обвинительных пунктов оказалось так много, улики и весь образ действий оратора производили такое подавляющее действие, что, начиная с 3-го дня, Веррес перестал уже являться в суд и, наконец, покинутый своим патроном Гортензием, добровольно оставил город. Суд приговорил его к изгнанию и уплате 40 миллионов сестерций в виде возмещения причиненных им убытков. Цицерон же, чтобы оправдать перед другими самого себя и судебный приговор, а также для придания большей наглядности своим ораторским способностям, обработал собранный им против Верреса материал в 5 книгах своей «Акцио секундо ин веррем». Победа над Верресом и Гортензием доставила Цицерону большое торжество. «Можно смело утверждать, — говорит Виланд, — что обвинение Верреса по всем подробностям этого дела и потому, как Цицерон начал его, повел и окончил, было величайшим и достойнейшим подвигом знаменитого оратора, не исключая даже и славнейшего события в истории его консульства — раскрытие заговора Кателины. С этих пор он считался уже первым оратором и адвокатом Рима, и благодаря доказанным на деле мужеству и справедливости, дарованиям и неутомимой деятельности на пользу закона и общественного порядка пользовался уважением и доверием народа. Исполняя должность эдила, он не имел надобности добиваться популярности обыкновенными средствами. По достижении им определенного законом возраста, граждане единогласно и предпочтительно перед всеми остальными кандидатами избрали его на 66-й год претором. На этом посту он сделал много хорошего и теперь стал готовиться к борьбе ради получения высшего и благороднейшего отличия римского гражданина звания консула, на которое он имел по закону право после 3-летнего исполнения должности претора. Римская знать смотрела на Цицерона как на политического противника и умышленно противодействовала его избранию, стараясь поставить во главе правления людей своего сословия и своей партии. Прибегать же к подкупу, обыкновенному средству в широких размерах, применявшемуся его конкурентами, не позволяло ему благородное сознание собственного достоинства. Один из этих соперников, Кателина, с особенным рвением и бесстыдно раздавая взятки, хлопотал попасть в консулы. Но именно этим образом действий он усиливал шансы на стороне своего личного врага Цицерона. Знать, уже теперь прослышавшая кое-что о его преступных замыслах и имевшая основание ожидать с его стороны самого худшего, забыла свое сословное высокомерие и перешла на сторону Цицерона в надежде, что он мужественно и энергично сокрушит происки и козни своего противника. Вследствие всего этого Цицерон, в пользу которого и без того было большинство граждан, был провозглашен первым консулом без обычной подачи голосов по центуриям. В новую должность Цицерон вступил 1 января 63 года. Теперь он достиг цели своего честолюбия, добился высшей почести, к какой только мог стремиться римлянин, не блистательными военными подвигами, а мирной деятельностью на форуме и в Курии, силой своего дарования и красноречия. С этих пор он решительно стал на сторону сенатской партии и, сообразно своей консервативной натуре, начал повсюду ратовать за сохранение существующего порядка. Демократическая партия, во главе которой стоял Цезарь, имела в нем самого ревностного противника. Поэтому немедленно после вступления в консульскую должность он восстал против крайне пагубного закона о разделении полей, предложенного трибуном Публием Сервилием Рулом, и благодаря трем речам своим, дошедшим до нас, воспрепятствовал принятию его, чем заслужил благодарность Сената и сословия всадников. Некоторое время спустя он защищал старого сенатора Гая Рабирия, которого Цезарь и народные партии обвинили с целью ограничить власть Сената и возвысить значение должности народного трибуна. Товарища своего Антония, находившегося в опасной связи с Кателиной, Цицерон умел привлечь на свою сторону и в пользу Сената тем, что предоставил в его распоряжение доставшуюся ему самому по жребию на следующий год провинцию Македонию и удовольствовался Цизальпинской Галлией, который, однако, потом уступил Квинту Метеллу. Цицерона, впрочем, упрекали в том, что при обмене провинции с Антонием он выторговал в свою пользу часть барышей. Власть Сената Цицерон упрочил еще тем, что устроил тесную связь между сословием всадников и сенаторским. Но величайшую славу доставило ему как консулу раскрытие и уничтожение заговора Кателины.
0: Мы читали главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Свинья.
1: Свинья на барский двор когда-то затесалась. Вокруг конюшен там и кухонь наслонялась, в сару, в навозе извалялась, в помоях по уши досыто докупалась. И из гостей домой пришла свинья свиньей. «Ну что ж, Хавронья, ты там видела такого?» — свинью спросил пастух. «Ведь идет слух, что все у богачей лишь бисер да жемчуг, а в доме так одно богатее другого». Хавронья хрюкает:
2: «Ну, право, порют вздор. Я не приметила богатства никакого, все только лишь навоз да сор. А кажется, уж не жалея рыла, я там изрыла весь задний двор».
1: Не дай бог никого сравнением мне обидеть, но как же критика Хавроньей не назвать, который, что не станет разбирать, имеет дар одно худое видеть.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Свинья. Читал Юрий Новиков.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия подготовила меры на случай изъятия ее активов за рубежом. Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
2: Без всяких доказательств клеймит Россию за якобы имеющуюся дискриминацию украинцев, крымских татар на территории Крыма. С другой стороны, не видит дискриминации в откровенно русофобской политике властей Латвии, которые ведут насильственную дерусификацию страны в языковой и образовательной сфере. Я уж не говорю про запрет русского языка в так называемой Украине.
1: Дмитрий Медведев также заявил, что полномочия Зеленского давно истекли, и по нормам международного права это лишает его каких-либо иммунитетов. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что на западном направлении Красного Лимана Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. А штурмовики южной группировки наступают в юго-западной части Константиновки. Там освободили еще 114 зданий. За сутки в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб и почти 600 украинских беспилотников самолетного типа. На Петербургском международном юридическом форуме показали новые учебники по обществознанию для 9-11 классов. Учебники акцентируют внимание на практических аспектах и описывают жизнь общества в реальных условиях, сообщил

0: такое теоретизирование, такой высокий полет научно-теоретической мысли. Ну или вот, например, дайте определение, что такое искусство. Мы с вами думаем, наверное, что искусство – это отражение действительности в художественных образах. Нет. Искусство, согласно действующему учебнику, запомните, иначе ЕГЭ не сдадите, это специфический вид духовно-практического освоения эстетического отношения к действительности. Повторитесь первый раз.
1: Владимир Мединский объявил о сокращении объема учебной программы. Обществознание теперь будут изучать 3 года вместо 6, сохраняя при этом всю необходимую практическую ценность предмета. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
2: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Аркадий Аверченко. Рассказ «Широкая масленица». Читает Алексей Войтюк.
4: Кулаков стоял перед хозяином гастрономического магазина и говорил ему: «Шесть с полтиной? С ума сойти можно. Мы, Михаил Поликарпович, сделаем тогда вот что. Вы мне дайте коробку зернистой в фунт, а завтра по весу обратно примите. Что съедим, зато заплачу. У нас-то ее не едят, а вот гость нужный на блинах будет. Так для гостя, а?» «Чтоб тебе лопнуть жило», — подумал хозяин, а вслух сказал: «Неудобно это как-то. Ну, да раз вы постоянный покупатель, то разве для вас? Гришка, отвесь». Кулаков подвел гостя к столу и сказал, потирая руки: «Водочки перед блинами, а? В этом удивительном случае хорошо очищенную, а?» Гость опытным взглядом обвел стол. «Нет, я уж коньячку попрошу. Вот эту рюмочку побольше». Хозяин вздохнул и прошептал: «Как хотите, на то вы гость». И налил рюмку, стараясь не долить на полпальца. «Полненькую, полненькую!» — весело закричал гость и, игриво ткнув Кулакова пальцем в плечо, прибавил: «Люблю полненьких!» «Ну-с, ваше здоровье, а я простой выпью. Прошу закусить. Вот грибки, селедка, кильки. Кильки, должен я вам сказать, поражающие».
5: «Те-те-те!» — восторженно закричал гость. «Что вижу я? Зернистая икра, и, кажется, очень недурная. А вы, злодей, молчите!»
4: «Да-с, икра!» — побелевшими губами прошептал Кулаков. «Конечно, можно и икры. Пожалуйте вот ложечку».
5: «Чего-с? Чайную? Хе-хей! Подымай выше! Зернистая икра хороша именно тогда, когда ее едят столовой ложкой». «Ах, хорошо. Попрошу еще рюмочку коньяку». «Да чего вы такой мрачный? Случилось что-нибудь?»
4: Хозяин придвинул гостю тарелку с селедкой и страдальчески ответил: «Жизнь не веселит. Всеобщий упадок дел. Дороговизна предметов первой необходимости, не говоря уж о предметах роскоши. Да так, к слову сказать, знаете, почем теперь эта зернистая икра? 6 с полтиной». Гость зажмурился.
5: «Что вы говорите? А мы ее за это на 6 гривен на хлеб? Да в рот, а? Вот она и наказана».
4: Хозяин сжал под столом кулаки и, стараясь улыбнуться, жизнерадостно воскликнул: «Усиленно рекомендую вам селедку. Во рту тает».
5: «Тает? Скажите, тает-то она подлая тает, а потом подведет и сжогой наделит. Икра же, заметьте, почтеннейший, не выдаст. Благороднейшая дама».
4: «А что вы скажете насчет этих малюток? Немцы считают кильку лучшей закуской».
5: «Так кто немцы?» — резонно заметил гость. «А мы, батенька, русские. Широкая натура. А ну еще черпай, черпай!»

0: источник, да не иссякнет он, как сказал какой-то поэт».
1: «Никакой поэт этого не говорил», — злобно возразил хозяин.
0: «Не говорил? Он был, значит, неразговорчивый. А коньяк хорош, с икрой».
1: Хозяин заглянул в банку, погасил в груди беззвучный стон и придвинул гостю ветчину. «Вы почему-то не кушаете ветчины. Неужели вы стесняетесь?»
0: «Что вы? Я чувствую себя как дома».
1: «Положим, дома ты бы зернистую икру столовой ложкой не лопал», — хотел сказать вслух Кулаков, но подумал это про себя, а вслух сказал. «Вот и блины несут с маслом и сметаной, и с икрой добавьте», — нравоучительно произнес гость. «Икра — это Марфа и Онега всего блинного, как говаривал один псаломщик. Понимаете? Это он вместо Альфы и Омеги говорил. Марфа и Онега. Каково?» Потом гость тупо посмотрел на стол и удивленно воскликнул. «Черт возьми! Икра как живая! Я ее придвигаю сюда, а она отодвигается туда! Совершенно незаметно!»
2: «Неужели?» — удивился печальный хозяин и прибавил. «А вот мы ее опять придвинем», — и придвинул грибки.
0: «Да это грибки», — добродушно сказал гость.
2: «А вы чего же хотели?»
0: «Икры? Там же есть немного к блинам».
1: «Господи!» — проскрежетал Кулаков, злобно смотря на гостя.
0: «Что такое?
1: Кушайте, пожалуйста, кушайте».
0: «Я и ем».
1: Зубы хозяина стучали, как в лихорадке. «Кушайте, кушайте. Вы мало икры ели. Еще кушайте, кушайте побольше».
0: «Благодарю вас, я ее еще с коньячком. Славный коньячишка».
1: «Славный коньячишка! Вы коньячишку еще пейте! Может быть, вам шампанское открыть, ананасов, а? Кушайте!»
0: «Дело! Только вы, дружище, не забегайте вперед! Оставим место и для шампанского, и для ананасов! Пока я сию брюнеточку! Кажется, немного еще осталось?
1: Куш! Кушайте!» — сверкая безумными глазками, взвизгнул хозяин. «Может, столовая ложка мала? Не дать ли разливательную? Чего же вы стесняетесь? Кушайте! Шампанского? И шампанского дам! Может, вам нравится моя новая шуба? Берите шубу! Жилетка вам нравится? Сниму жилетку. Забирайте стулья, комод, зеркало. Деньги нужны? Хватайте бумажник. Ешьте меня самого. Не стесняйтесь. Будьте как дома. Ха-ха-ха-ха-ха!» И истерически хохоча и плача, Кулаков грохнулся на диван.
0: Выпучив в ужасе и недоумении глаза, смотрел на него гость, и рука с последней ложкой икры недвижно застыла в воздухе.
3: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Широкая масленица».

0: Радиозвезда. О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Михаил Булгаков. Фрагмент из романа «Мастер и Маргарита». Читает Владимир Антоник.
2: Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и в белом же беретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трильяжа было устроено входное отверстие. Перед нею на простом кухонном столе лежала толстая конторского типа книга, в которую гражданка неизвестно для каких причин записывала входящих в ресторан. Этой именно гражданкой и были остановлены Коровьев и Бегемот. «Ваше удостоверение». Она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус Бегемота, и на разорванный Бегемотов локоть. «Приношу вам 1000 извинений. Какие удостоверения?» — спросил Коровьев, удивляясь. «Вы писатели?» — в свою очередь спросила гражданка. «Безусловно», — с достоинством ответил Коровьев. «Ваши удостоверения», — повторила гражданка. «Прелесть моя», — начал нежно Коровьев. «Я не прелесть», — перебила его гражданка. «О, как это жалко!» — разочарованно сказал Коровьев и продолжал. «Ну что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых 5 страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было. Как ты думаешь?» — обратился Коровьев к Бегемоту. «Пари держу, что не было», — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукою на закопченном лбу. «Вы не Достоевский», — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым. «Ну, почем знать», — ответил тот. «Достоевский умер», — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
3: «Протестую!» — горячо воскликнул Бегемот. «Достоевский бессмертен!»
2: «Ваше удостоверение, граждане», — сказала гражданка.
3: «Помилуйте, это в конце концов смешно», — не сдавался Коровьев. «Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет. Почем вы знаете, какие замыслы роятся у меня в голове или в этой голове?» И он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее.
2: «Пропустите, граждане», — уже нервничая сказала она.
3: Коровьев и Бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстука белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака, и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду. «Увы, не нам, не нам», — грустно заговорил Коровьев. «А ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой. Положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть».
2: Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки. «Пропустите, Софья Павловна». Гражданка с книгой изумилась. В зелени трильяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флебустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и даже более того, делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал,
3: И Софья Павловна покорно спросила у Коровьева: «Как ваша фамилия?»
2: «Панаев», — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на бегемота.
4: «Скобичевский», —
2: пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это, и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против Панаева написал «Скобичевский», а бегемот против Скобичевского написал «Панаев».
3: Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трильяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге.
5: Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева сесть. Мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол. Немедленно исчезла со стола старая скатерть в желтых пятнах. В воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая, а Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьева: «Чем буду почивать? Балычок имею особенный, у архитекторского съезда оторвал».
2: «Вы дайте нам вообще закусочку, а...» Благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле.
5: «Понимаю»,
2: — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович. Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты отбросили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стеклом и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом. Нет, забегая вперед, скажем, пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды.
5: «Филечком из рябчика могу угостить», —
2: музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко. Обедающий за соседним столиком билетрист Петраков Суховей с супругой, доедавший свиной эскалоп, со свойственной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживание Арчибальда Арчибальдовича и очень удивился, а супруга его... Очень почтенная дама просто даже приревновала пирата к Коровьеву и даже ложечкой постучала. «И что это, дескать, нас задерживают? Пора и мороженое подавать. В чем дело?» Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович, а уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней. Слышал, но в противоположность другим мимо ушей не пропустил ни слова клетчатый, ни слова кот. Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша, ведь это надо же выдумать, преграждать этим двум путь на веранду. А, впрочем, что с нее спрашивать? Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Петракова недовольными глазами глядела, как столик перед двумя одетыми какими-то шутами гороховыми, как бы по волшебству обрастает яствами.
5: до блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой. Миг, и появилось на специально пододвинутом отдельном столике запотевшее серебряное ведерко. Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им: «Извините, я на минутку, лично пригляжу за филейчиками». Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными. Шеф отправился вовсе не на кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные гостям пиратам филейчики. Нужно сказать, что странного и загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было. И странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывавшее бывшего флебустьера, не подвело его и на сей раз. В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной очистки водки, появился на веранде потный и взволнованный хроникер Боба Кандалупский, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба медленно всунул свои губы в ухо Петракову и зашептал в него какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масляным губам Бобы, а тот, изредка воровски оглядываясь, все шептал и шептал, и можно было расслышать отдельные слова, вроде таких: «Клянусь вам честью, на Садовой, на Садовой!» Боба еще больше снизил голос: «Не берут пули, пули, пули, бензин, пожар, пули!» Вот этих бы врунов, которые распространяют гадкие слухи, в негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудила контральтовым голосом мадам Петракова. Вот их бы следовало разъяснить. Ну ничего, так и будет, их приведут в порядок. Какие вредные враки!
4: Какие же враки, Антонида Порфирьевна!
5: Воскликнул огорченный неверием супруги писателя Боба и опять засвистел.
4: «Говорю вам, пули не берут, а теперь пожар, а не по воздуху, по воздуху!»
5: Боба шипел, не подозревая того, что те, о ком он рассказывает, сидят рядом с ним, наслаждаясь его свистом. Впрочем, это наслаждение скоро прекратилось. Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями в крагах и с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно: «Не с места!» И тотчас все трое открыли стрельбу по веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватила штору, и тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома. Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел непонятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков. Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке с двумя балыковыми бревнами под мышкой.
1: Мы читали фрагмент из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Михаил Зощенко. Рассказ «Рабочий костюм». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Вот, граждане, до чего дожили. Рабочий человек и в ресторан не пойди, не впускают. На рабочий костюм косятся. Грязный, дескать, очень для обстановки. На этом самом Василий Степанович Конопатов пострадал собственной персоной. Выперли, братцы, его из ресторана. Вот до чего дожили. Главное, Василий Степанович, как только в дверь вошел, так сразу почувствовал, будь то что-то не то, будь то швейцар как-то косо поглядел на его костюмчик. А костюмчик известно какой. Рабочий, дрянь костюмчик, вроде прозодежды. Да не в этом сила. Уж очень Василию Степановичу до слез обидным показалось отношение. Он говорит швейцару. «Что?» — говорит. «Косишься. Костюмчик не по вкусу. К манишечкам, небось, привыкши». А швейцар Василия Степановича цоп за локоть и не пущает. Василий Степанович в сторону. «Ах так!» — кричит. «Рабочего человека в ресторан не пущать! Костюм неинтересный!» Тут публика, конечно, собралась, смотрят. Василий Степанович кричит. «Да, — говорит, — действительно, граждане, манишечки у меня нету, и галстуки, — говорит, — не болтаются. И, может быть, — говорит, — шею 3 месяца не мыл. Но, — говорит, — я, может, на производстве прею и потею, и, может, некогда мне костюмчики взад и вперед переодевать». Тут пищевики наседать стали на Василия Степановича, под руки выводят. Швейцар с собакой прямо коленкой поднажимает, чтоб в дверях без задержки было. Василий Степанович Конопатов прямо в бешенство пришел, прямо рыдает человек. «Товарищи, — говорит, — молочные братья, да что ж это происходит в рабоче-крестьянском строительстве? Без манишечки, — говорит человеку, — пожрать не дозволяют!» Тут поднялась катавасия, потому народ видит, идеология нарушена. Стали пищевиков оттеснять в сторону, кто бутылкой махает, кто стулом. Хозяин кричит в 3 горла, дескать, «Теперь ведь заведение закрыть могут за допущение разврата!» Тут кто-то с оркестра за милицией сбегал. Является милиция, берет родного голубчика Василия Степановича Конопатова и сажает его на извозчика. Василий Степанович и тут не утих. «Братцы!» — кричит. «Да что же это? Уж, — говорит, — раз милиция держит руку хозяйчика и за костюм человека выпирает, то, — говорит, — лучше мне к буржуям в Америку плыть, чем, — говорит, — такое действие выносить». И привезли Васю Конопатова в милицию и сунули в каталажку. Всю ночь родной голубчик Вася Конопатов глаз не смыкал, под утро только всхрапнул часочек. А утром его будят и ведут к начальнику. Начальник говорит: «Идите, — говорит, — товарищ». Вася говорит: «Личность оскорбили, а теперь идите. Рабочий, — говорит, — костюмчик не по вкусу. Я, — говорит, — может, сейчас сяду и поеду в малый совнарком жаловаться на действия». Начальник милиции говорит: «Брось, товарищ, трепаться. Пьяных, — говорит, — у нас правило в ресторан не допускать. А ты, — говорит, — даже на лестнице наблевал».
2: «Как это? — спрашивает Конопатов. — Значит, меня не за костюм выперли?» Тут будто что осенило Василия Степановича.
1: Я, говорит, думал, что за костюмчик. Раз, говорит, по пьяной лавочке, то это я действительно понимаю. Сочувствую этому, не спорю». Пожал Вася Конопатов ручку начальнику, извинился за причиненное беспокойство и отбыл.
0: Мы Мы читали рассказ Михаила Зощенко «Рабочий костюм».

0: Радио «Звезда». О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Эмиль Брагинский и Эльдар Рязанов. Фрагмент из киноповести «Вокзал для двоих». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Вечером в ресторане играл оркестр. Жались друг к другу парочки, грустили транзитники. Какая-то компания отмечала очередной юбилей. Вера и Платон сидели за отдельным столиком. «Что за безобразие?» — возмущалась Вера. «Почему к нам никто не подходит?» «Как вы не понимаете», — утихомиривал ее Платон. «Сейчас они все обсуждают, как это вы меня подцепили».
3: «Я вас подцепила?»
2: «Без сомнения».
3: «Неправда?» —
2: вспыхнула Вера. «Это вы меня подцепили, и горжусь этим», — немедленно сдался Платон. «То-то», — назидательно сказала Вера. К столику подплыла дородная официантка. «Добрый вечер. Меню, пожалуйста». Она протянула карточку блюд Платону, подчеркнуто не обращая на Веру ни малейшего внимания. «Виолетта», — удивилась Вера. «Ты что, от меня не признаешь?» Виолетта откровенно призналась. «Откуда я знаю, могу я тебя признавать или нет?» «Познакомься», — Вера представила своего кавалера. «Платон Сергеевич. Пианист, между прочим». «Очень приятно, Виолетта». «И мне». «Очень приятно», — Платон привстал. «Что будете заказывать?» — официантка раскрыла блокнот, приготовившись записывать. «Заказывать будет дама». И Платон передал прейскурант Вере. «Изучайте. Я эту Филькину грамоту наизусть знаю». Вера отложила меню в сторону. «Значит так, пить мы будем...» Она замялась и посмотрела на Платона. «Мне все равно, но лучше коньячку». «Значит, армянского», — стала заказывать Вера. «Три звездочки, не дороже. 200 граммов нам достаточно. Да, скажу в буфете, что это для меня. Пусть не разбавляют». «А что, обычно разбавляют?» — быстро вставил Платон. «Никогда!» — мгновенно среагировала официантка, находившаяся при исполнении служебных обязанностей. «Теперь закуска», — задумалась Вера. «Из закусок сегодня только сыр», — охладила ее гастрономический пыл Виолетта. «Скажи шефу, что это для меня. Пусть выдаст из загашника колбасы», — распорядилась Вера. «А на горячее — киевские котлеты. Вы как?» — она вопрошающе глянула на Платона. «Положительно». «Только предупреди на кухне», — наставляла подругу разгулявшаяся Вера, «что это для меня. Пусть жарят на настоящем масле». «А на чем для всех жарят?» Любознательность Платона не имела границ. «Зачем вам знать то, что не нужно знать?» — откровенно вздохнула Вера. «Ну и мороженое. Только скажите там, что это для Веры», — вмешался Платон. «И пусть в мороженое ничего, кроме мороженого, не добавляют». Когда Виолетта отошла, Платон вдруг помрачнел. Отодвинулся от стола, машинально взял вилку, стал постукивать ее по пустой тарелке. Вера пыталась понять его состояние. «По-моему, вы далеко уехали», — жалобно произнесла Вера. «Вернитесь, пожалуйста». Платон отвлекся от грустных мыслей и посмотрел на Веру, как бы возвращаясь в действительность. «Я тебе все сейчас расскажу». Платон даже не заметил, что обратился к Вере на «ты». Мы возвращались с женой с Шереметьевского аэродрома, провожали ее подругу. Она улетела в Алжир. За рулем сидела жена. Жена обожает водить машину. Я практически ею не пользуюсь. А жена лихо водит. И уже на подъезде к Москве, а было поздно, темно, как вдруг дорогу стал перебегать какой-то человек. Жена затормозила, но... «Он был пьяный?» — тихо спросила Вера. «Мы надеялись, но экспертиза показала нет. Трезвый». В этот момент Виолетта подала коньяк и колбасу. «С горячим придется обождать. Сейчас будем кормить поезд из Душанбе». Другие официантки уже несли подносы, заставленные алюминиевыми кастрюльками с типовой едой. «У вас телевизор в ресторане есть?» — неожиданно забеспокоился Платон. «При чем тут телевизор?» — удивилась Вера. «Есть или нет?» Платон посмотрел на часы. «В кабинете директора». «Тогда скорее». Платон порывисто поднялся. Вера, недоумевая, повела Платона в кабинет директора. Там никого не оказалось. Вера включила телевизор. «Что «Что же на вас так долго нагревается?» — нетерпеливо сказал Платон, снова глядя на часы. Как всегда, сначала послышался голос. Женский голос. Холодные массы арктического воздуха вторглись из Баренцева моря, и только потом экран вспыхнул, и на нем появилась симпатичная женщина в элегантном костюме. Она водила указкой по географической карте, произнося традиционные слова о циклонах и антициклонах. «Моя жена», — представил ее Платон. «Действительно красавица», — удрученно оценила Вера. «Вы не преувеличивали». «Так вот, когда это случилось», — Платон продолжал свой печальный рассказ под монотонно-научный голос жены. С ней, конечно, началась истерика. Она плакала, причитала, потом вдруг сказала: «Я погибла, меня никогда больше не пригласят на телевидение». А когда приехала милиция, я вдруг, честно признаюсь, сам от себя этого не ожидал. Сказал, что за рулем сидел я. А она что? Платон поежился. Промолчала. Значит, приняла как должное. Да нет, безутешно плакала. После такого любой заплачет. Как-то по-особому поглядела на Платона Вера. Я сам все время думаю, почему я так поступил? «Просто я заботился о телезрителях», — отшутился Платон. «Кто же им предскажет погоду?» Вере стало неуютно. «Про циклоны я уже слышала. Больше мне ничего не светит. Я, пожалуй, пойду домой». «Женщина без женской гордости — это уже не женщина», — поддакнул Платон и перешел на полную откровенность. «Во-первых, я не хочу, чтобы вы уходили. Во-вторых, извините, вы сами не желаете уходить. В-третьих, давайте пойдем навстречу друг другу». По ресторану разнесся голос вокзального диктора. «Скорый поезд номер 19, Москва-Душанбе, отправляется с первого пути». Табун пассажиров ринулся прочь из ресторана. Вера и Платон снова сидели за тем же столиком. «Собственная машина, подруга в Алжир улетает, жену по телевизору показывает», — вслух рассуждала Вера. «Для меня это как жизнь на Луне. А я со столов объедки собираю для поросенка, чаевые беру. При этом каждый третий норовит под юбку залезть. С официантками вообще не церемонится, а с вокзальными подавно. Замолчи», — не выдержал Платон. «Вы даже не заметили, что стали мне тыкать. Извините, Вера, пожалуйста». И Платон продолжал с душой: «Я не представляю, что бы со мной было, если б я вас не встретил. Вы меня попросту спасли». «Ну, ясно. В вашей ситуации вам нужно было, чтобы кто-нибудь подвернулся под руку. Неважно, кто». «В принципе, правильно. Но мне повезло. Мне подвернулся замечательный человечек. Этот человечек мне очень понравился». Оркестр отыграл свое и радостно отбыл на перерыв. «Это судьба», — показав на эстраду, лукаво улыбнулся Платон. «Рояль свободен. Сейчас я буду играть для вас». Платон встал, пересек зал и уселся за инструмент. Не сводя глаз с Веры, начал играть ноктюрн Шопена. И над ресторанным залом поплыли нежные и щемящие звуки. Вера тоже, не отрываясь, смотрела на Платона. Было очевидно, что он ей нравится и что она растеряна. Виолетта подошла к Вере и тоже прислушалась к музыке. «Отвали!» — сердито прошептала Вера. «Это он для меня играет». За одним из столиков расселся знакомый нам по рынку узбек в сопровождении красивой горожанки. На этот раз на нем был превосходный модный костюм, модные туфли и неизменная тюбетейка. Показав на Платона, узбек похвастал: «Это мой дружок. Тоску он наводит, дружок твой. Что ты хочешь, чтобы он тебе сыграл?» «Что-нибудь ритмическое», — ответила временная подруга. Узбек зашагал к эстраде. «Я тебя узнал». «Я тебя тоже», — кивнул Платон. «Сыграй нам что-нибудь ритмическое». Узбек положил десятку на крышку рояля. Платон тотчас покончил с Шопеном, подмигнул Вере и объявил: «Сейчас в честь нашего гостя из солнечного Узбекистана прозвучит ритмическая мелодия». Платон лихо заиграл джазовый мотив, подпевая себе на никому непонятном языке, который, очевидно, он считал английским. В зале принялись танцевать. Около Платона угрожающе возник пианист Шурик. «Привет конкуренту!» «Привет аборигену!» — вежливо поздоровался Платон, продолжая молотить по клавишам. «Гастроль даешь?» «На хлеб зарабатываю». «Зато у нас хлеб отбираешь. А ну, мотай отсюда». «Ты музыкант, и я музыкант», — проникновенно сказал Платон. «Я в беду попал. Отстал от поезда, документы, деньги все украли. Мне бы только на ужин заработать». «Ты Веркин Хахаль, что ли?» «Вроде того». «Насколько ужинаете?» — деловит поинтересовался Шурик. 200 коньяку, 2 колбасы, киевские и 2 порции мороженого. На этом остановись», — приказал Шурик. «Больше ничего не заказывай, понял?» Платон послушно кивнул. В это время к роялю подошла пожилая посетительница и застенчиво попросила. «У моего мужа юбилей, вы не сможете сыграть ему умирающего лебедя?» «Сможешь?» — не без иронии поинтересовался Шурик. «Умирающего?» — переспросил Платон. «Лебедя», — напомнил Шурик. «Я все могу». Сейчас у Платона было именно такое состояние. «Он сделает», — пообещал посетительница Шурик. Принял гонорар, профессионально сунул за крышку рояля и по-хозяйски кивнул Платону. «Лобай умирающего». После того, как Платон завершил сольный концерт, он принялся с аппетитом за ужин. «Сказали, что будете играть для меня», — насмешливо заметила Вера. «Оказывается, играли для заработка. Это тот редкий случай», — Платон говорил с набитым ртом, — «когда чувство и выгода совпали». «А чего вы так ныли?» — тут Вера передразнила Платона. «Я, мол, неважно, играю». «Это для ресторана я выдающийся пианист. А для искусства очень даже обыкновенный». И Платон подозвал Виолетту. «Спасибо, вы нас очень вкусно покормили, но счет отнесите, пожалуйста, вашему пианисту». Виолетта послушно направилась к эстраде. Пианист Шурик внимательно изучил счет, посмотрел на Платона, махнул рукой, мол, все в порядке, и стал расплачиваться. Платон благодарственно помахал в ответ. «Значит, теперь вы безвинно пойдете под суд?» — вдруг сказала Вера. «Значит, так у меня на роду написано», — заметил Платон. «Виолетта», — подозвала Вера, — «а теперь тащи нам кофе, пирожные и шоколад». «Какие шиши?» — ахнул Платон. «На мои. Теперь я вас гуляю».
1: Мы читали фрагменты из киноповести Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».

0: Радиозвезда. Джером Клапка Джером. Фрагмент из повести «Трое в лодке, не считая собаки». Читает Александр Бордуков.
1: Провозившись еще с полчаса, мы принялись за ужин. Мы поставили чайник на спиртовку на носу, а сами отошли на корму и занялись другими принадлежностями ужина. Это единственный способ заставить чайник кипеть на реке. Если он заметит, что вы сидите над ним и ждете, он никогда не закипит. Вы можете прямо приниматься за ужин, как будто вы и не собирались пить чай, не оглядываться на чайник. Тогда вы скоро услышите, как он фыркает и плюется, отчаянно желая напоить вас чаем. Советую также, если вы торопитесь, громко говорить друг другу, что вы не хотите чаю, что вы все равно не будете пить чай. Вы подходите ближе к чайнику, чтобы он слышал ваши слова, и кричите: «Я не хочу чаю, а ты, Джордж?» На что Джордж отвечает вам также громко: «О, я терпеть не могу чай, он вреден для желудка, выпьем лучше лимонаду». Слушая это, чайник живо начинает кипеть. Мы пустили в ход эту безобидную хитрость, и в результате все было готово в свое время. Тогда мы зажгли фонарь и уселись ужинать. Мы были голодны, как собаки. В течение 35 минут тишина, царившая на реке, оглашалась только стуком ножей и вилок и мерным чавканьем четырех пар челюстей. По истечении этого времени Гаррис сказал: «Ага», выпрямил левую ногу и подогнул под себя правую. Спустя 5 минут Джордж сказал: «Ага», и выбросил свою тарелку на берег. Еще через 3 минуты Монморанси проявил первые признаки довольства судьбой, повернулся на спину и заболтал ногами. А затем я сказал «Ага» и стукнулся головой о стальной обруч, но не обратил на это внимания, даже не выбранился. Как приятно быть сытым! Как доволен тогда человек самим собою и миром! Сведущие люди утверждают, что чистая совесть доставляет счастье и спокойствие, но тот же результат может быть достигнут, притом с меньшими издержками и усилиями, при помощи полного желудка. Плотный питательный ужин делает человека таким кротким, великодушным, благородным, снисходительным. Удивительная вещь — это зависимость нашего интеллекта от пищеварительных органов. Мы не можем ни работать, ни думать без позволения желудка. Он управляет нашими чувствами, нашими страстями. После яиц и ветчины он командует: «Работай!» После бифштекса и портера: «Спи!» После крепкого чая: две ложечки на чайник и кипятить не более 3 минут. Он обращается к вашему мозгу: «Ну-ка, покажи свою прыть, будь глубок, нежен, красноречив, вникай в природу и в жизнь, разверни свои мощные крылья и воспари над суетным миром в беспредельные сферы, к пылающим звездам и вратам вечности». После горячих гренков он говорит: «Будь тупым и бездушным, уподобься безмозглому животному, без страха и надежды, без любви и мечты». Наконец, после изрядной порции бренди, он восклицает: «Теперь мели вздор, выкидывай нелепые штуки на потеху товарищам, одурей, издавай нечленораздельные звуки заплетающимся языком, и покажи, что за жалкое создание человек, ум и воля которого потоплены в стакане спирта, точно котята в луже». Мы – верные, усердные рабы желудка. Не заботьтесь о добродетели, друзья мои. Следите лучше за желудком. Ухаживайте за ним усердно и тщательно. Тогда и добродетель, и душевное спокойствие приложатся, и будете вы хорошими гражданами, любящими супругами, нежными отцами семейства, в общем, благочестивыми и добропорядочными людьми. Перед ужином Гаррис, Джордж и я ссорились, злились и бронились. После ужина мы умильно взирали друг на друга и любовались даже собакой. Мы любили друг друга. Мы любили всех и каждого. Гаррис, вставая, наступил Джорджу на мозоль. Случись это перед ужином, Джордж разразился бы такими пожеланиями касательно участи Гарриса на этом и на том свете, что мыслящему человеку вчуже бы страшно сделалось. Теперь же он сказал только: «Осторожнее, старина». И Гаррис, вместо того, чтобы пробурчать сердитым тоном, что Джордж со своими ногами не дает никому прохода, и что такие длинные ноги не могут поместиться ни в какой лодке, и что ему следовало бы свесить их за борт, вместо всего этого Гаррис отвечал: «О, виноват, дружище. Надеюсь, я не сделал тебе больно». А Джордж отозвался: «Ничего». И прибавил, что он сам виноват. Но Гаррис не соглашался и брал всю вину на себя. Просто любо было их слушать.
0: Мы читали фрагмент из повести Джерома Клапки Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки».

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: У многих и сейчас существует как бы два языка. Один для домашнего обихода и другой для щегольства образованностью. Константин Паустовский рассказывает о председателе сельсовета в среднерусском селе, талантливом и остроумном человеке, разговор которого в обыденной жизни был полон едкого и веселого юмора. Но стоило ему взойти на трибуну, как, подчиняясь все той же убогой эстетике, он тотчас начинал канителить. «Что мы имеем на сегодняшний день в смысле дальнейшего развития товарной линии производства молочной продукции и ликвидирования ее отставания по плану надоев молока?» «Назвать этот язык русским, — говорит Паустовский, — мог бы только жесточайший наш враг. Это было бы справедливо даже в том случае, если бы во всей речи почтенного колхозного деятеля не было ни единого иноязычного слова. К сожалению, дело обстоит еще хуже, чем полагает писатель. Канцелярский жаргон просочился даже в интимную речь. На таком жаргоне пишутся даже любовные письма. И что печальнее, в тысячу раз он усиленно прививается детям чуть ли не с младенческих лет. В газете «Известия» в прошлом году приводилось письмо, которое одна 8-летняя школьница написала родному отцу. «Дорогой папа, поздравляю тебя с днем рождения, желаю новых достижений в труде, успехов в работе и личной жизни. Твоя дочь Оля». Отец был огорчен и раздосадован, как будто телеграмму от мискома получил, честное слово, и обрушил свой гнев на учительницу. «Учите, учите, а потом вырастает этакий бюрократ, слова человеческого не вымолвит». Письмо действительно бюрократически черствое, глубоко равнодушное, без единой живой интонации. Горе бедного отца мне понятно. Я ему глубоко сочувствую, тем более, что и я получаю такие же письма. Мне, как и всякому автору книг для детей, часто пишут школьники, главным образом маленькие, первого класса. Письма добросердечные, но, увы, разрывая конверты, я заранее могу предсказать, что почти в каждом письме непременно встретятся такие недетские фразы. «Желаем вам новых достижений в труде! Желаем вам творческих удач и успехов!» Новые достижения, творческие успехи! Горько видеть эти стертые трафаретные фразы, выведенные под руководством учителей и учительниц трогательно неумелыми детскими пальцами. Горько сознавать, что в наших школах, если не во всех, то во многих, иные педагоги уже с первого класса начинают стремиться к тому, чтобы канцеляризировать речь детей, и продолжают это недоброе дело до самой последней минуты их пребывания в школе.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт вооруженных сил Украины в Красном Лимане. Как сообщили в Министерстве обороны России, расчеты состава 176-го отряда РХБ защиты 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» нанес удар термобарическими боеприпасами. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на стратегически важном участке фронта. Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности в юридически обязывающем договоре по Украине. Это заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, формат соглашения вторичен, главное – гарантии. Президент Владимир Путин на этой неделе назвал основы для переговоров, в том числе стамбульские договоренности, модальности Анкориджа и реалии на земле. Ранее президент России заявлял, что Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО. «Россия была вынуждена полностью заместить импортную авиатехнику и смогла сделать это», заявил Владимир Путин на совещании по авиации. Он подчеркнул, что по многим позициям российская техника превзошла западные аналоги.
2: Что особенно приятно, это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст коллективов этих 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно. И имеет хорошие перспективы с точки зрения дальнейшего строительства и укрепления наших инженерных конструкторских школ.
1: Президент также призвал наращивать имеющиеся в России компетенции и технологический потенциал в авиастроении. Ранее Владимир Путин посетил летно-исследовательский институт имени Громова в Жуковском. Там главе государства представили перспективные модели российской авиатехники. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. По данным геологической службы Соединенных Штатов, зафиксировано две серии толчков магнитудой выше 7. Эпицентр находился на севере

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Красноярск. Музей-усадьба Сурикова. Этот деревянный двухэтажный дом на улице Ленина выглядит странно на фоне современного центра Красноярска. Сегодня трудно представить, что еще в прошлом веке почти вся округа была застроена такими же. Тогда это типичная городская усадьба. Сегодня островок давнего, уютного прошлого в современном городе. В этом доме родился и вырос великий русский художник Василий Суриков.
2: Имя на карте.
1: Боярыня Морозова. Утро стрелецкой казни. Переход Суворова через Альпы. Грандиозные исторические полотна. Создать подобное не под силу заурядному обывателю. По воспоминаниям современников, Суриков был человеком суровым и серьезным. Помимо крутого нрава, живописцы отличали сибирская скупость и неприятие светского образа жизни. Семья художника принадлежала к старинному казачьему роду, чем он очень гордился и всегда подчеркивал свое происхождение. И было чем гордиться. В юности Василий прошел все казачьи инициации. Участвовал в жесточайших кулачных боях, ходил с отцом на медведя, умело управлялся с лошадьми и с оружием.
2: Имя на карте.
1: Однажды в библиотеке Румянцевского музея, уже в Москве, художник познакомился со Львом Толстым. Суриков был в восторге от общения и позже познакомил графа со своей женой, Лизонькой, которую очень любил. Однако после поездки супругов в Красноярск на родину художника, Лиза, у которой был порок сердца, не выдержала трудной дороги и слегла. Да так, что надежды на выздоровление не осталось. В то время Василий Иванович расписывал стены нового храма Христа Спасителя. Как-то раз, вернувшись домой, он застал жену в слезах. Лизонька плакала и просила больше не пускать к ней какого-то ужасного старика. Суриков ничего не понимал. Какого старика? Все разъяснила прислуга. Оказалось, стоило Сурикову уйти, как Лев Николаевич приходил к умирающей и сидел возле нее часами, расспрашивая, что она чувствует. Художник Игорь Грабарь вспоминал.
3: Толстой повадился к Суриковым каждый день ходить. С Лизой о душе разговоры вел, о смерти. Так Василий Иванович в следующий раз, как пришел Толстой, сверху лестница на него. «Пошел вон, злой старик, чтобы тут больше духу твоего не было! Это Льва Толстого-то!» Так из дому и выгнал.
1: По слухам, не просто выгнал, буквально спустил с лестницы. Так и только так. Не зря многие говорили, что характер Сурикова выгнал.

0: приковала Сибирь. Нравы ее всегда были жестокими, но справедливыми.
1: Имя на карте.
0: Лиза вскоре умерла. Толстой написал повесть «Смерть Ивана Ильича», в которой заложил фундамент для научных исследований смерти, описав 5 ее стадий. А Суриков после смерти жены новой любви так и не встретил. Красноярск. Музей-усадьба Сурикова.
1: Имя на карте.
2: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Метроном – это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача – создавать пульс. Обычные часы просто фиксируют ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
2: Человек и время.
1: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном – это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
2: Человек и время.
0: Радио «Звезда».
2: Всемирная энциклопедия еды.
3: Самый странный сорт колбасы – докторская. Разве может мясной фарш иметь отношение к медицине? Оказывается, да. В середине 1930-х годов рацион питания советских граждан отличался от современного. Мяса в нем было недостаточно. Тогда и появился рецепт диетической колбасы, созданный в Институте мясной промышленности. Задание дала партия – помочь больным, имеющим подорванное здоровье в результате гражданской войны и царского деспотизма. В 1936 году новый сорт колбасы начал производить мясокомбинат имени Микояна. В ее состав входили отборная говядина, нежирная свинина, куриные яйца, молоко, соль, сахар, мускатный орех, кардамон и все. На исключительно натуральный состав обратили внимание медики, которые стали включать колбасу в перечень продуктов для детей и пациентов с язвой желудка. И колбаса стала докторской.
2: Всемирная энциклопедия еды. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1721 году царь Петр Алексеевич получил письмо.
3: Доходы мои столь незначительны, что на них я могу содержать только поварню, конюшню, слуг да роту драгунскую. А обеспечить себя платьем, бельем, кружевами, алмазами и серебром лишена возможности. Партикулярные шляхетские жены, ювелирные изделия и прочие уборы имеют неубогие, из-за чего мне в здешних краях быть невозможно. Прошу увеличить мои годовые доходы в более определенных деньгах. Анна Иоанновна.
2: Герцогиня Курлянская, племянница Петра Великого. Она слишком рано вышла замуж, быстро овдовела, жила в Метаве, в небольшом полуразрушенном доме, практически без мебели. Бедность, сырость, никаких перспектив. Все изменилось в 1730 году, когда Анна Иоанновна взошла на российский престол. Наступили другие времена, а значит, и новые правила придворного этикета.
3: Лесть теперь не в чести. Самодержавная власть позволяет мне исполнить все, что бы я ни пожелала. Но я никогда не хотела ничего лишнего, кроме должного.
2: Первым делом императрица запретила во дворце беспробудное пьянство. Сама Анна могла пригубить за обедом лишь небольшой бокал вина, и все. Она не любила пировать одна, гостей предпочитала потчевать лично. Отныне за царским столом не нужно было искать лишнюю вилку. Каждому полагался свой индивидуальный набор ложек, салатниц, ножей и тарелок. Анна Иоанновна была женщиной чистоплотной. Ненавидела грязь, пыль, слякоть. Только от одного крохотного пятнышка на собственном платье ей становилось дурно.
3: «Для мытья нашего белья учредить особливую палату и держать ее всегда под замком».
2: Императрица внимательно следила за прическами фрейлин и сама подавала пример. Никаких париков, только естественные волосы, немного постриженные, завитые в большие локоны, украшенные букетами цветов.
3: «Повелеваем выдать парикмахеру Любруну за сделанные им про собственную нашу персону 4 завитка 50 рублев».
2: Большие деньги по тем временам. На них можно было купить 60 килограммов говядины или 25 килограммов икры. Анна Иоанновна обожала маскарады. Гостей неизменно развлекали придворные шуты и карлики, а неугомонный шум и бардак петровских ассамблей сменился строгим этикетом. Все чинно, благородно, без суеты. Каждый танец своим чередом, а не по заказу. Нравится дама? Сначала представься и не лезь на рожон, поклонись. А еще русская императрица любила музыку, оперу, театр и балет. Во время представления в просторных залах дворца расставляли удобные скамейки. Рядом находился особый сержант для стирания с них пыли. Как только выходили артисты, с первого почетного места вставала Анна Иоанновна, оборачивалась к публике и, как тогда говорили,
4: биением в ладони призывала всех постановкою наслаждаться.
2: Ее называли глупой, малообразованной царицей. Она приказала открыть возле Академии наук специальную лавку, где на время можно было взять нужную книгу в кредит. А еще Анна Иоанновна повелела всем неимущим семьям бесплатно раздавать билеты в театр. Жаль, что...
1: Теперь так не принято.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками противника в Харьковской области. Расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» нанесли удары с закрытых позиций с дальности до 30 километров. О боевых задачах рассказал наводчик с позывным «Аким».
2: Как таковых сложностей в работе не имеем. Самое главное – точность, правильность подсчетов и, соответственно, неторопливость. Именно важна скорость, но не нужно торопиться. В вооруженных силах с августа 25 года было принято решение прийти на военную службу, подписать контракт и, соответственно, далее попал в данное подразделение. Пошел по стопам семьи, отец военный, брат военный. Ну, соответственно, я не остался в стороне.
1: Цели операторы разведывательных дронов выявили по антеннам управления и ретрансляторам сигнала противника. Холдинг «Россел» в рамках Международного молодежного промышленного форума представил сразу несколько новейших отечественных разработок для беспилотных авиационных систем. Эти узлы позволяют создавать дроны с максимальной степенью локализации на территории России. В экспозиции представлены навигационные модули, полетные контроллеры, синхронные двигатели и регуляторы для роторных систем, а также комплексы наблюдения и целеуказания. Среди навигационных решений две модели спутниковых систем. Их особенность – возможность работы в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы. Форум «Инженеры будущего 2026» проходит в Тульской области до 3 июля. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир мотострелкового взвода лейтенант Руслан Селиванов командовал подразделением при штурме вражеского опорного пункта. Группа штурмовиков во главе с офицером подошла к опорнику противника скрытно, используя для незаметного передвижения особенности рельефа местности. Российские военнослужащие неожиданно для врага, не успевшего подготовиться, атаковали его огневые точки. Потом ворвались в опорный пункт, который быстро и успешно заняли. Во время штурма несколько военнослужащих получили ранения. Руслан Селиванов оперативно организовал оказание им первой помощи и дальнейшую эвакуацию. В Александровском саду у стен Кремля в среду прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к могиле неизвестного солдата. Ее приурочили к 81-й годовщине Парада Победы, который состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года. В церемонии принял участие военный комиссар Москвы генерал-майор Максим Локтев, а также ветераны, участники молодежных патриотических объединений и воспитанники кадетских классов. В своем выступлении генерал-майор Максим Локтев отметил важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

0: намекнув, что подвиг советских воинов навечно останется в сердцах потомков. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8.30 на радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Отравился.
3: Шлемы с рогами носили.
4: Коляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: викинги. Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Как там у Высоцкого было? Спасите наши души. Save our souls.

0: Так расшифровывается сигнал СОС.
1: А вот и нет.
2: Никакой расшифровки у технического сигнала СОС нет, так как это вовсе не аббревиатура. Это всего-навсего комбинация трех букв, которые выбрали из-за легкости их передачи по радио. В азбуке Морзе СОС представлен как три точки, три тире, три точки. Эту последовательность сложно спутать с чем-то другим, и передавать можно постоянно, не делая пауз.
1: Исторические мифы и заблуждения.
2: Универсальный символ бедствия утвердили 3 октября 1906 года на Международной морской конференции в Берлине. СОС заменил все остальные существовавшие до этого сигналы, как наиболее простой и четкий. Все его словесные толкования придумали позднее. Но зато они сделали его знаменитым на весь мир. Кстати, СОС можно легко воспроизвести хоть свистком, хоть фонариком, сделав 3 коротких вспышки, 3 длинных и затем снова 3 коротких.
0: Когда же впервые применили такое оповещение?
2: Здесь мнения разные. Согласно одному из них, в 1909 году сигнал СОС тогда подали с пассажирского лайнера «Славония», когда наткнулись на рифы по пути в Триест из Нью-Йорка. Но самое известное применение, безусловно, было с борта «Титаника» в 1912 году.
1: А вот и да.
0: Радиозвезда.
3: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
4: «Все приплыли».
3: В 1513 году известный конкистадор Нуньес де Бальбоа пересек знаменитый Панамский перешеек. Это, кстати, на стыке Южной и Северной Америки. Так вот, пересек он его и вышел на берег огромного неведомого океана. Да вот беда, не знал европеец, что это океан, не догадывался. А поскольку испанец пришел с юга, то назвал тот самый океан Южным морем. «Непорядок», — сказал через 7 лет Фернан Магеллан. Именно он, Магеллан, в 1520 году прошел Южное море от Огненной земли до Филиппинских островов. Круиз длился 3 месяца и 20 дней. Все это время стояла хорошая, спокойная погода, никакого ветра, шторма, дождя или урагана. Лепота! Восхитился Магеллан и назвал Южное море Тихим океаном. Хотя сегодня мы прекрасно знаем, что он такой же тихий, как Мертвое море живое. Кстати, в России вплоть до 1917 года Тихий океан называли морем или Восточным океаном. А чем мы хуже конкистадора Нуньеса де Бальбоа? Вот чем. Откуда пришли на берег, так и назвали. А пришли мы с востока. Ладно, плывем дальше. Прежде чем давать имя тому либо иному географическому объекту, нужно хорошенько подумать, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А ведь иногда думали предки наши. И вот что у них получилось. К примеру, на границе России с Китаем находится озеро Ханка. В переводе с китайского языка – озеро благоденствия и процветания. А в американском штате Мичиган есть город под названием Парадайз или Рай. Имя города Теберда в Карачаевской республике Северного Кавказа означает «удобное место». А вот еще пример. Большой портовый город в Чили называется уж очень даже красиво. Вальпараисо или Райская долина. Любопытно, что на Южном Урале находится река Миас. В переводе с башкирского языка «возьми и пей». Эх, прав был Магеллан и впрямь. Лепота. Истории с географией.
4: Бросай якорь. Все, приплыли.
1: Ну ты, Кулибин, удивительный. удивительные изобретения гениев-самоучек.
5: Иногда простая в своей сущности идея становится основой современной жизни, а иногда на долгие годы забывается. В 1968 году советский изобретатель Арсений Анатольевич Горохов из Омска создал устройство для задания программы воспроизведения контура детали. По сути, это был кодящий прибор для выполнения чертежей. Но в его описании мы видим знакомые каждому в нынешнее время черты: клавиатуру для ввода данных, системный блок, который изобретатель назвал кодирующим, и монитор в виде обычного телевизора. Фактически, это был прообраз персонального компьютера. Пользователь вводил данные через клавиатуру, а система сразу их отображала на экране, позволяя создавать чертежи и программы напрямую, без использования перфокарт или перфолент, характерных для крупных ЭВМ той эпохи. А вот в институте, где Горохов работал, новаторскую идею восприняли скептически. Посчитали, что такой прибор чересчур прост, чтобы иметь реальное будущее.
1: Ну ты кулибин.
5: Горохов вспоминал, что за инновацию получил премию в 50 рублей и чувство удовлетворения от проделанной работы. Разработка в серийное производство не пошла. Горохов пытался зарегистрировать прибор несколько лет, так как в советские времена для оформления патента нужно было отыскать аналоги изобретения. А у интеллектора, именно так разработчик назвал свою машину, их не оказалось. Об изобретении Горохова стало известно уже ближе к концу его жизни. И чересчур простой прибор превратился в неотъемлемую часть мировой цивилизации.
1: Ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: Радиозвезда.

0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
1: Наградные сапоги 81-го пехотного Апшеронского полка. 5 марта 1914 года император Николай II подписал особый документ. Сегодня он известен как приказ номер 153.
2: Присвоить офицерам и нижним чинам 81-го пехотного Апшеронского полка специальные отвороты на голенищах сапог из красного бараньего софьяна. Сапоги выдать в память битвы при Кунерсдорфе.
1: Одно из сражений Семилетней войны, бой возле деревушки Кунерсдорф, произошел 12 августа 1759 года. В этот день русские войска под командованием генерал-аншефа Петра Салтыкова наголову разбили армию короля Пруссии Фридриха Великого. В решающий момент битвы противник атаковал высоту Шпицберг, которую оборонял 81-й Апшеронский полк. Численный перевес был на стороне врага, но русские пехотинцы стояли насмерть. Раненые солдаты отказывались покидать поле сражения. Они отстреливались от пруссаков, что называется, стоя по колено в крови.
3: Первый и второй батальоны, заряжай, пли!
1: Сражение было выиграно. Многие солдаты Апшеронского полка погибли, но не позволили вражеской кавалерии окружить наши войска. Спустя 155 лет, в 1914 году, солдаты и офицеры пехотного Апшеронского полка получили право на почетное отличие в униформе. По приказу императора Николая II им были присвоены красные отвороты на голенище сапог, как память о храбрости русских воинов в сражении при Кунерсдорфе. Отважные пехотинцы называли эти отвороты на сапогах границей крови.
0: Радио «Звезда». Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
4: В дореволюционной России каждый, кто мечтал стать гусаром, обязан был уплатить за обучение крупную сумму – около 10 тысяч рублей. Часть денег шла на покупку военной формы. Ее расшивали бахромой, украшали тесьмой, длинными шнурами и специальными галунами-нашивками. Пуговицы – только серебряные или золотые. Еще одна крупная статья расходов будущих гусаров – конь. Кавалеристу без него никак. Согласно неофициальному армейскому кодексу, в собственности полагалось иметь даже не одну, а минимум двух породистых лошадей. Плюс к этому снаряжение, стремена, подпруги, седла. И все это тоже за свой счет. Поэтому стать гусаром мог позволить себе далеко не каждый. Денег не хватило даже у совсем уж не бедного семейства Пушкиных, которое хотело отправить в кавалерию юного Александра Сергеевича. А может, оно и к лучшему.

0: Он был одним из немногих, к кому Сталин обращался исключительно по имени и отчеству. Борис Михайлович, а не казенно товарищ Шапошников. По словам маршала Василевского, верховный главнокомандующий очень ценил своего начальника генерального штаба.
1: Только ему одному, Шапошникову, Сталин разрешал курить в своем рабочем кабинете, а в разговоре с ним никогда не повышал голоса, если и не разделял высказываемые им точки зрения на обсуждаемый вопрос. Но это чисто внешняя сторона их отношений. Главное же заключается в том, что предложения Шапошникова, всегда глубоко продуманные и глубоко аргументированные, как правило, не встречали особых возражений.
0: Он выбрал профессию военного по соображениям весьма прозаическим. Обучение в Московском пехотном училище оказалось бесплатным. Чтобы не обременять родителей, у которых помимо него было еще шестеро детей, Борис Шапошников решил пойти именно по армейской линии.
2: Для последующей моей службы эта учеба принесла большую пользу. Явившись в роту подпоручиком по окончании училища, я не был подобен брошенному в воду щенку, не умеющему плавать, а сразу брался за знакомое дело. А еще зимой 1902 года я увлекся театром. Да и как было не увлечься, когда расцветал талант Шаляпина, Собинова и других молодых дарований. Развертывал свою работу художественный театр во главе со Станиславским. Учение мое шло по-прежнему отлично. Театр не сбавлял мне баллов, а удовольствия я получал много.
0: Спокойный, тихий, уравновешенный человек. Никакого крика и нецензурной брани. По словам генерала армии Сергея Штеменко, начальник генштаба ставил задачи так уверенно и доходчиво, что подчиненные попросту не могли их не выполнить. А если что-то не получалось, Борис Шапошников вызывал незадачливого командира к себе для беседы наедине.
3: Он был обаятельным полководцем и к таким, как я, молодым тогда полковникам относился с истинно отеческой теплотой. Если что-то шло не так, он не бронился, даже голоса не повышал, а лишь спрашивал сукаризной: «Что же это вы, голубчик?» От такого вопроса мы готовы были провалиться сквозь землю. Ошибки свои запоминали надолго и уже никогда их не повторяли.
4: Борис Шапошников. Маршалами не рождаются.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
11: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы беспилотников южной группировки войск сорвали ротацию вооруженных сил Украины на двух автомобилях на подходе к Константиновке. Как сообщили сегодня в Министерстве обороны России, разведчики обнаружили машины с личным составом. Координаты передали операторам FPV-дронов, которые прямыми попаданиями уничтожили оба автомобиля вместе с живой силой. Таким образом, противник лишился транспорта и поддержки пехоты, а попытки переброски резервов были пресечены. Россия подготовила меры на случай изъятия ее активов за рубежом. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он также уличил Европейский суд по правам человека в двойных стандартах.
2: Он без всяких доказательств клеймит Россию за якобы имеющуюся дискриминацию украинцев, крымских татар на территории Крыма. С другой стороны, не видит дискриминации в откровенно русофобской политике властей Латвии, которые ведут насильственную дерусификацию страны в языковой и образовательной сфере. Я уж не говорю про запрет русского языка в так называемой Украине.
1: Дмитрий Медведев также заявил, что полномочия Зеленского давно истекли, и по нормам международного права это лишает его какого-либо иммунитета. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. По данным геологической службы США, зафиксировано две серии толчков магнитудой выше 7. Эпицентр находился на севере Венесуэлы. Разрушено несколько зданий, есть погибшие и пострадавшие. Американские геологи не исключают, что число жертв может превысить 100 тысяч. Международный аэропорт Каракас закрыт из-за повреждений. Также землетрясение магнитудой около 7 ощущалось в Токио и на Южных Курилах. Но угрозы цунами там нет. Билеты на праздник «Алые паруса» продают мошенники. Вход на мероприятие только по именным пригласительным с QR-кодом и при предъявлении паспорта. Это напомнил вице-губернатор города Борис Петровский. Он пояснил, что пригласительные не передаются другим людям. Праздник предназначен только для выпускников школ и их сопровождающих. Шоу можно посмотреть по телевидению. Трансляцию проведет Пятый канал, начало в 10 вечера в субботу. В прошлом году за праздником так наблюдали более 45 миллионов человек по всему миру. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Автонавигатор.
1: 26 и 27 июня будет временно закрыто движение в центре и на северо-востоке города в связи с проведением городского праздника выпускников и

Заторах информации от Яндекс.Карт сейчас на дорогах 2 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой. От Ярославского шоссе до Осташковского ехать не менее 20 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России был учрежден Орден Жукова, что изменится для семей с ипотекой с осени этого года, можно ли предсказать торнадо. Владимир Путин наградил президентский полк орденом Жукова. Церемония вручения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в год 90-летия со дня основания подразделения. Ким Андреев выяснил, как появился орден Жукова, кого в разное время им награждали и какое место он занимает в иерархии высших государственных наград страны.
2: 9 мая 1994 года. Указом президента в России учреждают новый орден за выдающиеся заслуги в военном планировании и успешное проведение армейских операций. Уже по формулировке понятно, что речь про высших офицеров страны, которые тактически и стратегически смогли превзойти противника на поле боя, как в годы Великой Отечественной не раз делал Георгий Жуков. В честь него и назовут новую награду. С тех пор орден Жукова считается одним из самых престижных в нашей стране, объясняет научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
3: Орден Жукова находится почти посередине. Он следует сразу за орденом Ушакова и является старшим по отношению к ордену Кутузова. Если брать награды исключительно офицерские сухопутные, без флотских и общегражданских, то он также располагается в середине. Выше ордена Жукова будет орден Суворова и ордена Святого Георгия, а ниже – орден Кутузова и орден за военные заслуги.
2: Орден Жукова выполнен в виде прямого четырехконечного креста с круглым медальоном посередине синего цвета. На нем позолоченное изображение Георгия Жукова. Внизу композицию дополняют лавровые и дубовые ветви, а в верхней части медальона надпись «Георгий Жуков». Если внимательно приглядеться к ордену, то можно увидеть историческую неточность. Мундир, в котором изображен полководец, и награды на его груди не совпадают по времени, рассказывает историк Вадим Эрлихман.
4: Действительно, мундир, в котором Жуков изображен, был отменен в апреле 45-го, а только через месяц он получил третью звезду героя, а следующую еще через много лет, в 56-м году. Так что действительно ошибка, но ее не стали исправлять. Ну, наверное, как-то не сочли нужным, потому что на маленьком ордене только большие специалисты могут увидеть какие-то неточности в мундире.
2: Орден Жукова вручается как за подвиги офицеров в настоящем, так и за исторические заслуги прошлого. Поэтому орденоносцами становились выдающиеся полководцы Великой Отечественной. К примеру, маршал Советского Союза Сергей Соколов, участвовавший в обороне и освобождении Заполярья, генерал-майор авиации Георгий Захаров, на счету которого 150 боевых вылетов и десятки воздушных сражений, или герой Советского Союза Александр Лизюков, погибший в оборонительных боях за Воронеж. Его наградили посмертно, продолжает Вадим Эрлихман.
4: В начале войны он проявил себя как толковый командир, который, в отличие от, опять же, от многих других, мог как-то сплотить, остановить отступающие части неорганизованные, как бы собрать из них кулак обороны. И впервые, вот о чем писал еще Константин Симонов, он под Борисовым в Белоруссии организовал оборону. Ну а потом в 42-м получили остановить наступление немцев под Воронежем. В своем последнем бою он на танке вырвался вперед, и танк был подбит.
2: Помимо военнослужащих, орден Жукова присуждают также воинским соединениям и частям. Это звание носит, к примеру, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада в Муроме и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в Севастополе. А еще орденом прославленного полководца награждают и военные учебные заведения, например, Новосибирское высшее военное командное училище или военный университет радиоэлектроники в Череповце. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Государственная дума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Теперь заемщики смогут воспользоваться отсрочкой выплат при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей.

0: На каких условиях будет действовать льготный период, нам рассказал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
1: Сейчас уже после вступления новых изменений может воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении второго либо последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
0: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на остаток долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре. Закон вступит в силу 1 сентября этого года.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Роскосмос опубликовал спутниковый снимок торнадо в Свердловской области. На нем видны внушительные вихревые потоки. Стихия в минувший понедельник повредила в регионе около 100 частных домов и десятки машин, а также линии электропередачи. Максим Петренко разбирался в природе этого явления. Можно ли его предсказать и что делать, если человек оказался рядом с торнадо?
3: Начнем с того, что в России подобные вихри правильнее называть смерчи. Торнадо их окрестили за границей. Урал, где прошел смерч, по словам специалистов, место для его появления удобное – из-за Уральских гор. Они как бы направляют холодные воздушные массы с севера и теплые с юга, и здесь потоки могут сталкиваться, создавая базу для необычного, на первый взгляд, природного явления в России. Оно довольно сложное. Его механизм пытается простым языком объяснить Алексей Карнаухов, биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.
4: И вот этот теплый воздух хочет подняться наверх. Он там проделывает некоторую дырочку с помощью вот этой воронки, которая образуется из капелек дождя, который идет сверху вниз. Поднимаясь наверх, теплый воздух, он охлаждается, влага, которая в нем содержится, конденсируется. Эти капельки, они снова подпитывают вот этот чехол, который вот эту саму воронку, как, знаете, как хобот, вот как шланг у пылесоса, собственно говоря, вот этот смерч, и обеспечивают подъем вот этого теплого воздуха наверх.
3: Длительность существования смерчей, то есть поддержание ими своей структуры в виде хобота, разная – от пары минут до нескольких часов. И хотя сам этот поток движется по Земле со средней скоростью 60 км в час, внутри у него вращательная скорость бывает огромной, иногда до 400 км в час. Подобное грозит невероятным уроном, разрушает даже крепкие дома. Но это высшая, 6-я категория смерчей по шкале Фудзиты, названной так в честь японского профессора. В России такого не случается. Однако у нас вполне, пусть и редко, но может образоваться смерч 3-й категории. Скорость вращения у него тоже внушительная, продолжает климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
5: 200 км в час и больше, у него мощная, там создаются вакуум и огромная всасывающая скорость, поэтому вот такие разрушения. Закидывает автомобили, ну, сейчас огромные птицефабрики, а раньше курятники, как везде, кур ощипывала до голого состояния.
3: В России ежегодно случается около 30 приличных смерчей. Как правило, они образуются в безлюдных местах, но порой задевают и населенные пункты. Чаще их фиксируют у побережья Черного моря и на Кавказе. В последние годы участились случаи в Зауралье. Заметив поблизости смерч, если человек дома, советуют отойти от окон. А на улице искать укрытие. И лучше выбрать канаву или овраг. и далее прижаться к Земле. Опасность не только в том, что воронка втягивает, но и в том, что из нее периодически вылетают захваченные ранее предметы – куски железа, стекла и камни. А вот спрогнозировать явление сложно, говорит Алексей Карнаухов.
4: Предсказать, какое конкретное облако, это называется грозовая ячейка, то есть такие высокие облака, внизу сине-черные, которые иногда приводят к тому, что из них град идет, а иногда вот они продуцируют смерч. Конечно, очень трудно предсказуем, потому что таких вот ячеек может быть много, и только одна из сотни ситуаций сложится условия таким образом, что возникнет именно такое явление, как смерч.
3: Периодически смерчи появляются и в европейской части России. Лето 1984-го, Ивановская область. Вихрь четвертой категории тогда привел к гибели нескольких десятков человек. Пострадали сотни. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут мы расскажем, каких специалистов готовят в военном университете, что нельзя перевозить в беспилотных машинах, зачем ученые создают черный список растений.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности в юридически обязывающем договоре по Украине. Это заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, формат соглашения вторичен, главное гарантии. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. Зафиксировано две серии толчков магнитудой выше 7. Эпицентр находился на севере Венесуэлы. Разрушено несколько зданий. Из-за повреждений закрыт международный аэропорт Каракаса. По некоторым данным, число жертв может превысить 100 тысяч. Сборку первых серийных двигателей ПД-8 для самолетов «Суперджет» начала Объединенная двигателестроительная корпорация, сообщили в Ростехе. Первые серийные силовые установки планируется передать заказчику уже в ближайшие месяцы. Россияне резко увеличили покупки кондиционеров в первой половине года. Продажи климатической техники выросли в 2-3 раза, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка. Такие показатели они называют рекордными. В предыдущие годы рост продаж в этом сегменте обычно составлял от 10 до 25%. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
7: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о викингах.
11: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Факт первый.
11: Викинги были одними из самых чистоплотных людей своего времени. Они мылись минимум раз в неделю, ежедневно расчесывали волосы и бороду, использовали мыло, пинцеты, бритвы, ушные ложечки и даже зубочистки.
10: Факт второй.
11: Слово «викинг» означает не народ, а занятие. В древнескандинавском «викингр» – это человек, участвующий в походе за добычей. Большинство скандинавов были обычными фермерами, рыбаками и торговцами, а викингами становились на

0: Акт 4.
1: У викингов были права на развод и собственность. Это касалось и женщин, которые могли владеть имуществом, разводиться, возвращать приданное и управлять фермой, когда муж уходил в поход.
0: Факт 5.
1: Берсерки, неистовые воины, действительно существовали, но не были неуязвимыми. Они сражались без доспехов или в шкурах, но их ярость была обусловлена не сверхъестественной силой, а психологическим состоянием.
0: Дай 5. 5 удивительных фактов о викингах. Радиозвезда. Игры человечества.
2: Молва народная твердит, что в свободное от сражений время генералиссимус Суворов любил поиграть в городки. Именно из этой игры он перенес на поле битвы основную формулу победы – глазомер, быстрота и натиск. Городки – чухи или рюхи – название русской молодецкой забавы, не признающей чинов и рангов. В нее играли все – от крестьянских ребятишек до царей. И только в России. Сам Петр Великий не брезговал метнуть биту, хоть и называл игру мужицкой. Государь лично устраивал турниры, и никто не мог с ним сравниться в меткости и умении. Из царского окружения только Меньшиков иногда обжуливал императора, за что, говорят, неоднократно бывал битым.
0: Игры человечества.
2: Городки любили и уважали Лев Толстой, Чехов, Горький, Шаляпин, Ленин, Сталин. Лауреат Нобелевской премии Иван Павлов, тот самый, что изучал собачьи рефлексы, так страстно играл на площадке, что его в шутку называли президентом городковой академии.
3: Во время этой древней русской забавы происходит сложная координация мышечных движений, что, в свою очередь, благотворно отражается на всех других функциях организма.
2: Даже сегодня инвентарь для городков проще некуда. Бита одна или две на игрока и набор деревянных чурочек-цилиндриков, из которых складывали поочередно 15 фигур. Задача – выбить битой фигуру из дома, специального квадрата, за меньшее количество бросков. А спортивную площадку 30 на 15 метров можно легко организовать в любом дворе. Поэтому городки в свое время были едва ли не популярнее самого футбола.
0: Игры человечества.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Точное время на папиных командирских.
6: У меня на кухне старинные, с кукушкой.
7: Счастливые их не наблюдают.
4: Вот это вещь!
8: Счастливым вечность, а делу время. Желательно точное. Даже древние люди, собираясь на охоту или рыбалку, ориентировались по движению теней. Позднее, в пустынях Египта, для этого установят обелиски. Затем будут отсчитывать время при помощи воды и огня. Придумают механизм с шестеренками и гирями. И, наконец, представят кварцевые и атомные часы. Сначала была воткнутая в землю палка – гномон. В течение дня тень от него двигалась по кругу, показывая время. Так появились древнейшие в истории солнечные часы. Примерно 5500 лет назад египтяне усовершенствовали их работу. У входа в храмы начали возводить обелиски. Вслед за движением светила тень от них перемещалась по шкале, указывая промежутки времени. Такими часами пользовались почти все древние цивилизации. Но в пасмурную погоду они были бесполезны. 4500 лет назад придумали водяные часы клипсидра, от греческого «красть» и «вода». Прибор представлял собой сосуд с отверстием и делениями на часы и минуты. Время измеряли по тому, сколько из него вытекло воды. Родиной огненных часов считается Китай. Устройства делились на три вида – лампадные, свечные и фитильные. В первых двух время показывала отметка на шкале, до которой догорала свеча или лампада. А вот фитильные сообщали который час по аромату. Определенные породы дерева и благовоний измельчали в порошок и делали своеобразное тесто и нарезали его на палочки. Фитиль горел долго и размеренно, ежечасно издавая новый аромат.
4: Вот это вещь!
8: Точно мерить время люди научились с появлением механических часов. Изобретателей вдохновила та же клепсидра. Только энергию воды заменили тяжелой гирей. К ней добавили регулятор хода. И в 1288 году на башне Вестминстерского дворца заработали первые в мире механические часы. Огромный шаг вперед был сделан в 1957 году, когда американская компания «Хэмилтон» выпустила кварцевые часы. Электронный блок раз в секунду посылает импульс двигателю, который приводит в движение стрелки. Стабильность импульсов, а значит высокую точность хода, обеспечивает кристалл кварца, от которого и произошло название механизма. В конце века отсчитывать время стала электроника. Но пределом совершенства являются атомные часы. Для сверхточного измерения времени используются колебания частиц. Если представить в виде циферблата, это более 9 миллиардов делений, которые составляют секунду. Именно с такой частотой атом цезия-133 совершает переход между энергетическими уровнями. Погрешность – 1 секунда в 15 миллиардов лет. Неудивительно, что по атомным часам сверяется весь мир.
4: Вот это вещь! История предметов полезна и не очень.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Артиллеристы группировки войск «Север» во взаимодействии с операторами беспилотников выполнили больше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате ударов уничтожены более 100 боевиков, 23 пункта управления беспилотниками, 4 склада боеприпасов, а также самоходная установка «Гвоздика», миномет, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 16 боевых бронированных машин. Об этом агентству ТАСС сообщили представители группировки войск «Север» сегодня. Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности в юридически обязывающем договоре по Украине. Это заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, формат соглашения вторичен, главная гарантия. Президент Владимир Путин на этой неделе назвал основы для переговоров. Это, в частности, стамбульские договоренности, модальности Анкориджа и реалии на земле. Ранее президент России заявлял, что Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. Зафиксировано 2 серии толчков магнитудой выше 7. Эпицентр находился на севере страны. Разрушены несколько зданий. Из-за повреждений закрыт международный аэропорт Каракаса. На территории инновационного центра Сколково открыли лечебно-диагностический филиал городской онкобольницы номер 62. Он начнет прием пациентов 29 июня. На открытии Сергей Собянин отметил, что средняя продолжительность жизни в Москве в этом году достигла 80 лет. Вот что заявил мэр столицы.
2: Чем больше продолжительность жизни, тем больше пациентов, которые выявляются онкология. Если раньше это был приговор, то это сегодня болезнь, которая требуется своевременно диагностировать и качественно пролечить. Поэтому в Москве была создана целая сеть, структура из 5 мощных клиник, каркас онкологической службы. И вот 62-я, собственно, завершает эту работу по созданию современных клиник, онкологических клиник в Москве, которые ведут все.
1: Отмечается, что новый комплекс включает 2 современных корпуса общей площадью свыше 65 тысяч квадратных метров. И о погоде. Сегодня днем в столичном регионе ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, температура воздуха составит плюс 15, плюс 17 градусов. Вечером также возможны осадки. Ночью до плюс 10. Завтра воздух прогреется до 22 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
3: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки, крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Жизнь и смерть Валерия Чкалова. Рассказывает историк авиации Андрей Симонов.
0: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране был создан военный университет, за какое время беспилотный грузовик доехал от Москвы до Петербурга, сколько растений вошло в черную книгу самых опасных. Успех России в специальной военной операции во многом зависит от воинских коллективов, а его направляющей силой были и остаются офицеры, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Одним из ведущих учебных заведений, готовящих офицеров, является военный университет Министерства обороны. Среди его выпускников – дипломаты, военные деятели, переводчики, писатели, спортсмены, многие из которых стали героями Советского Союза и России. Об истории и современных направлениях одного из старейших военно-учебных заведений страны – Анна Елисеева.
5: Его современная история началась в 1994 году, когда на базе Гуманитарной академии вооруженных сил был основан военный университет Министерства обороны. Хотя на деле учебное заведение формировалось более 100 лет путем слияния и реорганизации других вузов. Точка отсчета следует считать 1919, когда в Петрограде был создан Учительский институт Красной армии, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
8: С началом гражданской войны и с той ситуацией, которая складывалась в Европе, стало ясно, что для того, чтобы защищать социалистическое отечество, необходима армия боеспособная, в которой будет и грамотное офицерство, в которой будет своего рода генералитет, хотя он назывался по-другому, званий еще не было, но неважно, это были профессиональные военные.
5: В 20-е годы стали выпускать кадры высшего политического состава Красной армии и флота, а в 30-е и 40-е были основаны военно-юридическая академия, финансовое училище, факультет Примосковской консерватории, а также факультет иностранных языков. Необходимость последним возникла на фоне начавшейся Второй мировой войны. Были нужны специалисты, не только знающие английский, немецкий и французский, но и прекрасно владеющие военной лексикой и усвоившие специфику армии вероятных противников. Учебная программа, заложенная почти 90 лет назад, актуальна по сей день. Чем отличается военный переводчик от гражданского, комментирует военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
9: Многие инструкции, многие таблицы стрельбы и прочее написаны на военно-техническом языке. Его переводчики гражданских вузов, как правило, не знают, потому что это специфика военных терминов, военных приказов и многих других описаний боевой техники, детализации боевой техники.
5: Подготовка военных кадров во время Великой Отечественной велась с учетом требований фронта. Это вопросы мобилизации, организация транспортных перевозок и, главное, изучение тактики противника. На опыте войны строился потом весь курс партийно-политической работы. В 1974 году на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Министерства обороны СССР, в котором готовили в том числе журналистов. О военной кухне может писать только тот человек, который знает ее изнутри, считает наш собеседник Виктор Литовкин, вспоминая собственную учебу на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
9: Мы там изучали тактику, инженерную подготовку, системы защиты от химического, бактериологического оружия, боевую технику изучали. Мы могли при необходимости стать командирами роты. Ну а в военной академии, когда я учился, вот предшественница военного университета, мы изучали действия дивизии.
5: После распада Советского Союза военно-политическую академию преобразовали в гуманитарную, а затем ее объединили с военной академией экономики, финансов и права. Так появился современный военный университет Министерства обороны России, где готовят офицеров по гуманитарному, юридическому, филологическому, финансовому и военно-дирижерскому профилям. В числе знаменитых выпускников – востоковед и дипломат Михаил Капица, личный переводчик первых лиц Виктор Суходрев, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и еще десятки выдающихся государственных и военных деятелей, ученых, писателей и журналистов. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
7: Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Уникальная поездка проходила на трассе М-11 «Нева». Тягач преодолел 700 километров за 8 часов. Эксперимент с такими машинами стартовал в нашей стране в 2023 году. Как больше грузы без водителей перемещаются по дорогам и почему для их эффективной работы все еще требуется человек? Ким Андреев взвесил плюсы и минусы беспилотных грузоперевозок.
10: 1939 год. США. На Всемирной выставке в Нью-Йорке показали макет города будущего, где потоком грузовиков управляли не люди, а специальное магнитное поле. С тех пор мысли о беспилотных большегрузах ученых не покидали, но для их созревания потребовалось время. В нулевые экономисты посчитали, что стоимость перевозки груза сопоставима с затратами на создание фуры-беспилотника, а с развитием GPS-технологий в 20-е годы идея получила реализацию во многих странах – США, Китай, Япония, Швеция, Чили и, наконец, Россия. Как это работает, рассказывает эксперт по созданию беспилотного транспорта Тимур Идиатулов.
11: Это система глобального позиционирования и система камеры, обычной камеры. Магистральные трассы у нас хорошо картированы. То есть есть карты достаточно подробные, которые показывают, куда нужно ехать, изгибы трассы. А исходя из этого, вы можете прям составить маршрут движения, называется виртуальные рельсы, обычно такая технология, где прям явно прописаны точные координаты маршрута, по которому нужно двигаться. Это прямо как рельс. И, соответственно, беспилотный автомобиль пытается придерживаться вот набора этих рельсов, связанных с полосами движения.
10: Кроме камер, ориентироваться в пространстве беспилотнику на колесах помогают специальные датчики, радары и лидары. Они нужны во многом для того, чтобы следить не только за трассой, но и за движением других автомобилей, которыми управляет человек. Пока такие системы перевозок тестируют на новеньких магистралях с идеальной разметкой и дорожным покрытием. К примеру, в России это федеральные трассы М-11, М-12 и центральная кольцевая автодорога в Москве и Подмосковье. Но дороги, как известно, могут заканчиваться. Поэтому без человека таким фурам просто не справиться, рассуждает автоэксперт, автомобильный журналист Максим Трусов.
12: И когда заканчивается разметка, или когда прошел снег, и, допустим, дорогу не успели вовремя расчистить, вот как эти тягачи будут находить нужную траекторию, как они будут по этой трассе двигаться, возникает большой вопрос. Но вот, пожалуй, ответ сразу и находится. Да, вождение автономное, но рядом на пассажирском сиденье всегда сидит человек. Российское законодательство не позволяет пускать автомобили на дороге общего пользования без водителя.
10: Еще один риск-фактор – наличие стабильной связи на всем пути следования. Робот может быть самым идеальным водителем фуры, но только если постоянно связан с цифровым маршрутом. В случае сбоя ему потребуется помощь человека. Ну и, наконец, беспилотнику по технике безопасности можно доверить не каждый груз. Есть такие категории товаров, где важен человеческий фактор, продолжает мысль Тимур Идиатулов.
11: В случае, если у вас есть грузы повышенной опасности какие-то, да, то есть, которые нужно с особыми мерами предосторожности возить, какие-то там специфические системы утечки, ну, там, топливо, допустим, вы перевозите. В этом случае человек нужен для реагирования на нештатные ситуации какие-то. А штатные грузы все автомобили беспилотные точно так же могут возить, даже во многих случаях лучше, чем люди, потому что нету проблемы с режимом труда и отдыха.
10: А еще нерешенной остается проблема разгрузки и загрузки, особенно если речь про наливной или рассыпной грузы. Поэтому пока точечную парковку или маневрирование на площадке осуществляет все же человек, а не компьютер. Но робот не сидит сложа руки, он наблюдает и постепенно учится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
7: В России завершается подготовка так называемой «черной книги растений». В список войдут более 500 видов, которые могут представлять угрозу для сельского и лесного хозяйства. Это чужеродные растения и те, что агрессивны к местным видам, говорит кандидат биологических наук, менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон» Михаил Карпачевский. Эксперт приводит примеры вредных пришельцев.
13: Конечно, первое место поставил всем известный вид борщевик сосновского. Это растение, которое исходно произрастало и сейчас произрастает в верхнем поясе горном на Кавказе, был в свое время перенесен с целью использования в качестве кормового растения для животных. Он не просто остался, а стал очень агрессивно распространяться. Сок борщевика при попадании на открытую поверхность кожи приводит к очень неприятным последствиям. Снижает фоточувствительность кожи. И в результате человек получает очень-очень сильные ожоги. Второй вид – клен синерисный в Северной Америке, используется в озеленении городов. Этот клен начал через какое-то время распространяться. Он дает очень обильный прям покров вот этих маленьких клёников, которые заглушают даже траву. На другой стороне он вытесняет и деревья. Тоже очень известный вид для садоводов – золотарник канадский. Травянистое растение с красивыми осенью, такими желтыми, обильными. Проходит некоторое количество поколений, то есть они начинают быстро размножаться и проникать в местные экосистемы.
7: Еще один вид – амброзия полыннолистная, родом из Северной Америки. Ее главная опасность для человека – в аллергенной пыльце. Но также она засоряет сельскохозяйственные посевы, тем самым снижая урожайность культурных растений.
0: Утро на Радио Звезда.
7: Через 15 минут мы расскажем, кого награждают орденом Жукова, какие семьи могут рассчитывать на ипотечные каникулы по новым правилам, как зарождаются торнадо.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Посольство России в Венесуэле после землетрясения призвало россиян, пребывающих в стране, сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Рекомендуется следовать указаниям местных властей, а также подготовить сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, заряженными устройствами связи, питьевой водой и одеждой. Союзники по Североатлантическому альянсу подвели Соединенные Штаты, так как отказались помогать в проведении операции против Ирана. Это сообщил Дональд Трамп во время встречи с главой НАТО Марком Рютте. Американский лидер отметил, что ему хотелось бы простой верности от союзников. Микрофинансовым организациям запретят навязывать дополнительные услуги и прятать риски от заемщика. Об этом рассказали в Государственной Думе. Базовый стандарт вступает в силу с 1 июля. Сделан упор на осознанное согласие заемщика, отметили депутаты. Российская спортсменка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд в ультрамарафоне на выбывание среди женщин. Она преодолела 96 кругов или 644 километра за четверо суток на соревнованиях в Ленинградской области. Главное правило соревнований – пробежать как можно больше кругов без остановки. Протяженность одного круга составляет около 7 километров. Расстояние нужно преодолеть менее чем за час. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
14: 25 июня 1966 года был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Расскажите, а как работают такие спутники?
15: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
16: Современный метеорологический спутник – это достаточно сложный прибор. По существу, это огромный телескоп, который направлен из космоса на Землю и снимает все, что происходит в атмосфере Земли. Снимает он это, как правило, в двух диапазонах. В инфракрасном диапазоне, в котором человеческий глаз не видит, и в телевизионном так называемом изображении, в котором видит человеческий глаз. Накладывая одно на другое эти изображения, можно получить большой спектр метеоданных, и распределение облачности, и температуру поверхности облака, то есть та поверхность имеется в виду, конечно, которая направлена в космос, и температуру поверхности почвы, и много-много других данных позволяет увидеть спутниковая метеорологическая аппаратура. Сегодня спутники метеорологические используются для прогноза погоды, для построения карт атмосферных и барических образований, и это очень эффектно смотрится. Так что все те, кто не видел Землю из космоса, просьба зайти в интернет и посмотреть на это. Это очень увлекательно.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
17: На аверсе, то есть на лицевой стороне всех монет Великобритании, традиционно изображаются действующие король или королева. Как правило, это портрет английского монарха в профиль. Но при этом всегда соблюдается одно очень строгое правило. К примеру, если в начале 20 века королева Виктория смотрела на шиллинги в левую сторону, то следующий после нее король Эдуард VII – обязан был уже смотреть в сторону противоположную, то есть вправо. Так, по мнению британцев, отображается смена монарших поколений и непрерывность древнего королевского рода. И неважно, кто именно на троне, мужчина или женщина. Главное – последовательность. До тебя смотрели вправо, значит, твой денежный взгляд будет обращен влево. В России тоже было нечто подобное. Все началось с Петра Великого. В первой половине 18 века его профиль с поворотом вправо поместили на новые, только что отчеканенные рубли. Впоследствии жена Петра, на тот момент уже вдовствующая императрица Екатерина I, приказала отчеканить на русских монетах свой портрет, но с поворотом уже в левую сторону. Народ нумизматические забавы царей не оценил и прозвал такие деньги «оборотниками».

0: чердаке.
1: Недавно я задумался над тем, как жвачные животные извлекают из скучной травы столько полезного. И оказалось, что коровы не совсем вегетарианцы. Сюрприз.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Итак, вопрос. Он может показаться странным, но имеет под собой серьезную научную основу. Действительно ли коровы и другие жвачные животные являются вегетарианцами? В полном смысле этого слова. Оказывается, не совсем. Пищеварительная система жвачных животных работает как сложная биотехнологическая установка. Когда корова поедает траву или сено, растительная масса попадает в рубец, огромную предварительную камеру объемом около 200 литров. Это не просто емкость для хранения пищи, а настоящий биореактор, где обитают миллиарды микроорганизмов, бактерии, простейшие и грибы. Микробное сообщество рубца высоко специализировано. Различные группы бактерий отвечают за переработку конкретных компонентов корма: целлюлозы, гемицеллюлозы, крахмала, белков, сахаров. Есть даже метаногенные микроорганизмы, которые в качестве побочного продукта производят метан. Если животное, привыкшее к листьям, внезапно вдруг переходит на траву, его микрофлора не справляется эффективно с новым типом пищи, и энергетическая ценность рациона падает. Это объясняет пищевую специализацию разных видов жвачных животных. Но дальше самое интересное. Растительная масса вместе с выросшими на ней микроорганизмами продвигается по пищеварительному тракту. И тут уже микроорганизмы не только перерабатывают корм, но и сами становятся пищей. Именно из них корова получает от 50 до 100% необходимых аминокислот, в зависимости от вида животного и состава рациона. Эффективность этой системы поражает. Около 75% сухой массы микроорганизмов, попадающих в тонкий кишечник, успешно перевариваются и усваиваются. По сути, жвачные животные разводят себе еду прямо внутри собственного организма, выступая одновременно фермерами и потребителями своих микроскопических питомцев.
0: Наука на чердаке.
1: Научные исследования показывают любопытную закономерность. Чем крупнее животное, тем менее качественную пищу оно может себе позволить. Маленьким животным нужно высококалорийное, легко усвояемое питание из-за быстрого обмена веществ. Им требуется больше энергии на килограмм веса. Они могут позволить себе искать редкие, но питательные деликатесы. Крупные животные, напротив, способны переваривать грубые корма, вроде сухой травы. Хотя на килограмм веса им нужно меньше энергии, в абсолютном выражении потребности их огромные, поэтому времени на поиски изысканной пищи нет. В засушливый сезон животные весом менее 40 кило вообще не могут покрыть свои энергетические нужды только за счет доступных кормов. Им необходимы заранее накопленные запасы. Понимание того, что жвачные животные фактически питаются микроорганизмами, формировалось постепенно. Основополагающий вклад внес Роберт Хангейт, написавший еще в 1966 году классическую работу «Рубец и его микробы». А позже Питер Ван Суст детально изучил переваривание клетчатки и промышленных кормов. Так что да, коровы действительно не являются вегетарианцами в строгом смысле слова. Они искусные микробиологи, которые выращивают живой белок из растительного сырья прямо у себя в желудке.
0: Наука на чердаке. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп! Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины в Красном Лимане. Как сообщили в Минобороны, расчеты состава 176-го отряда РХБ защиты 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» нанес удар термобарическими боеприпасами. Это позволило штурмовым подразделениям существенно продвинуться на стратегически важном участке фронта. 32 человека погибли, 700 получили ранения после землетрясения в Венесуэле. Такие первые данные сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. Зафиксировано две серии толчков магнитудой выше 7. Эпицентр находился на севере страны. Из-за повреждения закрыт международный аэропорт Каракаса. Посольство России призвало соотечественников, пребывающих в Венесуэле, подготовить сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, заряженными устройствами связи, питьевой водой и одеждой. Летные испытания самолета МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, а выйти на сертификацию к июлю того же года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр также уточнил, что Минпромторг в ближайшие два года планирует реализацию программы по замене иностранных двигателей в самолетах SJ-100 на российские.
2: И две машины у нас сейчас активно летают. Суперджет налетал уже больше 80% летной программы. И мы планируем завершить летную программу в этом году на сертификат, с учетом достаточно большого объема документов, которые необходимо будет предоставлять госавиацию. В первом квартале следующего года планируем выйти на получение сертификата, и уже те машины, которые строятся в Комсомольском на Амуре, начать поставлять в авиакомпанию.
1: Накануне Владимир Путин в ходе посещения летно-исследовательского института в подмосковном Жуковском высоко оценил российские самолеты МС-21, Сухой Суперджет 100 и Ил-114-300. Путин отметил, что Россия достигла уровня сравнимого или превосходящего лучшие мировые образцы авиационной техники. Российская спортсменка Вера Чекалина установила новый мировой рекорд в ультрамарафоне на выбывание среди женщин. Она преодолела 96 кругов или 644 километра за четверо суток на соревнованиях в Ленинградской области. Главное правило соревнований – пробежать как можно больше кругов без остановки. Протяженность одного круга составляет около 7 километров. Расстояние нужно преодолеть менее чем за час. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 26 и 27 июня будет временно закрыто движение в центре и на северо-востоке города в связи с проведением городского праздника выпускников и всероссийского выпускного бала. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Движение не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проездов. Кроме того, на Маховой улице закроют крайне правую полосу для движения. Теперь о заторах к этой минуте. Обстановка на столичных дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Отрадное. Время в пути 1 час. Затор на 35 минут на внешней стороне Московской кольцевой от 99-го километра до Осташковского шоссе. В Москве 8 часов 4 минуты.

0: был учрежден Орден Жукова? Что изменится для семей с ипотекой с осени этого года? Можно ли предсказать торнадо? Владимир Путин наградил президентский полк орденом Жукова. Церемония вручения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в год 90-летия со дня основания подразделения. Ким Андреев выяснил, как появился орден Жукова, кого в разное время им награждали и какое место он занимает в иерархии высших государственных наград страны.
1: 9 мая 1994 года. Указом президента в России учреждают новый орден за выдающиеся заслуги в военном планировании и успешное проведение армейских операций. Уже по формулировке понятно, что речь про высших офицеров страны, которые тактически и стратегически смогли превзойти противника на поле боя, как в годы Великой Отечественной не раз делал Георгий Жуков. В честь него и назовут новую награду. С тех пор орден Жукова считается одним из самых престижных в нашей стране, объясняет научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
2: Орден Жукова находится почти посередине. Он следует сразу за орденом Ушакова и является старшим по отношению к ордену Кутузова. Если брать награды исключительно офицерские сухопутные, без флотских и общегражданских, то он также располагается в середине. Выше ордена Жукова будет орден Суворова и ордена Святого Георгия, а ниже орден Кутузова и орден за военные заслуги.
1: Орден Жукова выполнен в виде прямого четырехконечного креста с круглым медальоном посередине синего цвета. На нем позолоченное изображение Георгия Жукова. Внизу композицию дополняют лавровые и дубовые ветви, а в верхней части медальона надпись «Георгий Жуков». Если внимательно приглядеться к ордену, то можно увидеть историческую неточность. Мундир, в котором изображен полководец, и награды на его груди не совпадают по времени, рассказывает историк Вадим Эрлихман.
3: Действительно, мундир, в котором Жуков изображен, был отменен в апреле 45-го, а только через месяц он получил третью звезду героя, а следующую еще через много лет, в 56-м году. Так что действительно ошибка, но ее не стали исправлять. Ну, наверное, как-то не сочли нужным, потому что на маленьком ордене только большие специалисты могут увидеть какие-то неточности в мундире.
1: Орден Жукова вручается как за подвиги офицеров в настоящем, так и за исторические заслуги прошлого. Поэтому орденоносцами становились выдающиеся полководцы Великой Отечественной. К примеру, маршал Советского Союза Сергей Соколов, участвовавший в обороне и освобождении Заполярья, генерал-майор авиации Георгий Захаров, на счету которого 150 боевых вылетов и десятки воздушных сражений, или герой Советского Союза Александр Лизюков, погибший в оборонительных боях за Воронеж. Его наградили посмертно, продолжает Вадим Эрлихман.
3: В начале войны он проявил себя как толковый командир, который, в отличие от, опять же, от многих других, мог как-то сплотить, остановить отступающие части неорганизованные, как бы собрать из них кулак обороны. И впервые, вот о чем писал еще Константин Симонов, он под Борисовым в Белоруссии организовал оборону. Ну а потом в 42-м получили остановить наступление немцев под Воронежем. В своем последнем бою он на танке вырвался вперед, и танк был подбит.
1: Помимо военнослужащих, орден Жукова присуждают также воинским соединениям и частям. Это звание носит, к примеру, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада в Муроме и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в Севастополе. А еще орденом прославленного полководца награждают и военные учебные заведения, например, Новосибирское высшее военное командное училище или военный университет радиоэлектроники в Череповце. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
0: Государственная дума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Теперь заемщики смогут воспользоваться отсрочкой выплат при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. На каких условиях будет действовать льготный период, нам рассказал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Сейчас уже после вступления новых изменений сможет воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1,5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление, и после этого

0: принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельства о рождении второго или последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
1: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на остаток долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре. Закон вступит в силу 1 сентября этого года.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Роскосмос опубликовал спутниковый снимок торнадо в Свердловской области. На нем видны внушительные вихревые потоки. Стихия в минувший понедельник повредила в регионе около 100 частных домов и десятки машин, а также линии электропередачи. Максим Петренко разбирался в природе этого явления. Можно ли его предсказать и что делать, если человек оказался рядом с торнадо?
3: Начнем с того, что в России подобные вихри правильнее называть смерчи. Торнадо их окрестили за границей. Урал, где прошел смерч, по словам специалистов, место для его появления удобное – из-за Уральских гор. Они как бы направляют холодные воздушные массы с севера и теплые с юга, и здесь потоки могут сталкиваться, создавая базу для необычного, на первый взгляд, природного явления в России. Оно довольно сложное. Его механизм пытается простым языком объяснить Алексей Карнаухов, биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.
4: И вот этот теплый воздух хочет подняться наверх. Он там проделывает некоторую дырочку с помощью вот этой воронки, которая образуется из капелек дождя, который идет сверху вниз. Поднимаясь наверх, теплый воздух, он охлаждается, влага, которая в нем содержится, конденсируется. Эти капельки, они снова подпитывают вот этот чехол, который вот эту саму воронку, как, знаете, как хобот, вот как шланг у пылесоса, собственно говоря, вот этот смерч, и обеспечивают подъем вот этого теплого воздуха наверх.
3: Длительность существования смерчей, то есть поддержание ими своей структуры в виде хобота, разная – от пары минут до нескольких часов. И хотя сам этот поток движется по Земле со средней скоростью 60 км в час, внутри у него вращательная скорость бывает огромной, иногда до 400 км в час. Подобное грозит невероятным уроном, разрушает даже крепкие дома. Но это высшая, 6-я категория смерчей по шкале Фудзиты, названной так в честь японского профессора. В России такого не случается. Однако у нас вполне, пусть и редко, но может образоваться смерч 3-й категории. Скорость вращения у него тоже внушительная, продолжает климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
5: 200 км в час и больше, у него мощная, там создается вакуум и огромная всасывающая скорость, поэтому вот такие разрушения. Закидывает автомобили, ну, сейчас огромные птицефабрики, а раньше курятники, как везде, кур ощипывала до голого состояния.
3: В России ежегодно случается около 30 приличных смерчей. Как правило, они образуются в безлюдных местах, но порой задевают и населенные пункты. Чаще их фиксируют у побережья Черного моря и на Кавказе. В последние годы участились случаи в Зауралье. Заметив поблизости смерч, если человек дома, советуют отойти от окон. А на улице искать укрытие. И лучше выбрать канаву или овраг. И далее прижаться к земле. Опасность не только в том, что воронка втягивает, но и в том, что из нее периодически вылетают захваченные ранее предметы. Куски железа, стекла и камни. А вот спрогнозировать явление сложно, говорит Алексей Карнаухов.
4: Предсказать, какое конкретное облако, это называется грозовая ячейка, то есть такие высокие облака, внизу сине-черные, которые иногда приводят к тому, что из них град идет, а иногда вот они продуцируют смерч. Конечно, очень трудно предсказуем, потому что таких вот ячеек может быть много, и только одна из сотни ситуаций сложится условия таким образом, что возникнет именно такое явление, как смерч.
3: Периодически смерчи появляются и в европейской части России. Лето 1984-го, Ивановская область. Вихрь 4-й

0: этой категории тогда привел к гибели нескольких десятков человек. Пострадали сотни. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
2: Через 15 минут мы расскажем, каких специалистов готовят в военном университете, что нельзя перевозить в беспилотных машинах, зачем ученые создают черный список растений.
1: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
3: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Операторы беспилотников южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ на автомобилях на подходе к Константиновке. Разведчики обнаружили машины с личным составом. Координаты передали операторам FPV-дронов, которые прямыми попаданиями уничтожили оба автомобиля вместе с живой силой. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. Зафиксировано две серии толчков магнитудой выше 7. Эпицентр находился на севере страны. Разрушено несколько зданий. По последним данным, 32 человека погибли, еще 700 пострадали. В Анапе подготовили для отдыхающих 68 пляжей, это сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Там отметили, что на курорте восстановили и открыли все галечные пляжи, а также 8 километров песчаных. В декабре 24 года в Херченском проливе потерпели крушение танкера с мазутом. В результате топливом было загрязнено больше 50 километров береговой линии в районе Анапы. Искусственный интеллект не сможет выполнить ни одну из рабочих задач, так думает четверть россиян. Рекордсменами по доверию к нейросетям были колл-центры. Они оценивали потенциал автоматизации в среднем на 52% своих задач, теперь 38%. Также более скептичными стали пиар-менеджеры и бухгалтеры. Больше новостей на Радио Звезда. Слушайте через 15 минут.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Время. Метроном – это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача – создавать пульс. Обычные часы просто фиксируют ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму, только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
1: Человек и время.
7: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном – это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
1: Человек и время. Радиозвезда. Современного города. Д. Джакузи. В Греции термы, в Турции хаммам, у финнов сауна, славяне предпочитают баню. А что же такое джакузи? Что-то японское? Нет. В 1915 году в Соединенных Штатах семеро итальянцев, все братья, основали небольшой бизнес. Сначала занимались летательными аппаратами, потом насосами для сельского хозяйства, а еще ребенку одного из братьев были нужны регулярные сеансы массажа. Артрит – болезнь неприятная и коварная. И как раз она и заставила основателей компании задуматься о создании гидромассажной ванны. Устройство необычного как по форме, так и в плане технологий. Ничего подобного до сих пор мир не видел. Очень большая, похожая на бассейн, емкость особой формы, внутри которой есть и специальное место для сидения, и поручни, и форсунки, и, наконец, мощный насос, который превращает воду в бурлящий поток. Вот он, так необходимый ребенку массаж. Это и есть то, что мы называем словом «джакузи». Хотя правильнее было бы сказать «якудзи». Именно так в действительности произносится фамилия тех самых братьев-итальянцев. Америка не очень вслушивалась в тонкости произношения, и в итоге получилось то, что получилось. Да и какая разница, как кого зовут? Главное, что удивительные ванны рекламировали звезды Голливуда, а врачи прописывали их для избавления от различных болезней. Дела в семейном бизнесе шли блестяще. Джакузи стали символом роскоши, и не только в Америке, во всем мире. Потому что ванная – это не какой-то закуток, это еще одна комната. Слышите? Комната! Даже в наших не слишком просторных квартирах, рассчитанных на большую семью, уже мало кто обходится одним санузлом. И площадь у него должна быть хотя бы 4 метра. Ведь покупатель наверняка задаст вопрос: где у вас тут место для джакузи?

0: Словарь современного города.
1: Год 1894. Английский физик Оливер Лодж демонстрирует опыты по передаче и приему электромагнитных волн. Год спустя на базе этих экспериментов Александр Попов представит первый в мире радиоприемник. В том же году другой британец, Редъярд Киплинг, издаст свою книгу «Джунглей» о приключениях Маугли. Произведение переведут на 36 языков. Ну, а в Германии в это же время, в 1894 году, два друга собирают нечто напоминающее велосипед с мотором. Хотя по своему принципу работы изделие это было ближе всего к паровозу. Так два немецких изобретателя на несколько десятилетий опередили свое время.
2: Соратники. Хильдебранд и Вольф Мюллер.
1: Конец 19 века. Как завещал великий Бисмарк, Германия кует свое величие кровью и железом. По всей империи десятки крупных машиностроительных предприятий и сотни небольших мастерских. В одной из таких двое друзей, Генрих Хильдебранд и Алоис Вольфмюллер, работают над созданием двухколесного транспорта с мотором. Часть деталей смекалистые инженеры перенесли из парового прототипа, созданного ими же 5 годами ранее. Поэтому работающий двигатель сопровождал не привычный рев, а шум паровозного котла. Тем не менее, конструкция оказалась довольно устойчивой и развивала скорость до 45 км в час. Правда, систему торможения немецкие кулибины толком не продумали. Чтобы остановиться, приходилось глушить двигатель. Ну и аккуратно падать на бок.
2: Соратники.
1: В общей сложности Хильдебранд и Вольфмюллер построили около 2000 экземпляров своего мотоцикла. Себестоимость была довольно высокой, и большого коммерческого успеха фирма не добилась. Впрочем, по их лицензии стали собирать аналогичные модели в Париже. К началу 20 века мотоциклы станут едва ли не главной страстью всех изобретателей в Европе, а потом и в Соединенных Штатах. Вскоре это приведет к появлению в Америке двух будущих мотогигантов – Индиан и Харли Дэвидсон. И кто знает, появились бы на свет все эти бренды, если бы однажды за отвертки не взялись два пытливых немецких ума.
2: Хильдебранд и Вольф Мюллер. Соратники.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Я изучаю косаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
3: И она уже знает всех косаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет самоходной артиллерийской установки «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил скопление противника на Краснолиманском направлении. Цель обнаружили с помощью воздушной разведки, после чего нанесли удар с дальности более 30 километров. Попадание вызвало пожары и детонацию боекомплекта. Подробности рассказал старший наводчик с позывным «Ефаныч».
5: Моя работа — наводиться на цель по панораме, на бусоль, по координатам, чтобы снаряд долетал до цели. Сначала был номером расчета, а 2 года уже работаю наводчиком. Орудие работает до 40 километров, бывает на 30 стреляем в глубокий тыл. Работаем по таким целям, как ПВД, орудие противника, крабы, 3 семерки. Попадаем всегда, снаряд долетает до цели. Командир дает установки, и я их вожу уже. Быстренько надо все делать, быстро, четко, чтобы не замешкаться, ну и чтобы вовремя все успеть.
2: Слаженная работа артиллеристов, разведки и штурмовых групп позволяет последовательно вытеснять противника из Красного Лимана и уничтожать его резервы в тыловых районах. Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» впервые продемонстрировал новые модификации наземного робототехнического комплекса «Депеша-3». Техника представлена в составе экспозиции холдинга на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». Предыдущие модели этих роботов отлично зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции. Техника подтверждает свои характеристики, доставляя грузы и эвакуируя раненых в сложных условиях. При этом холдинг «Высокоточные комплексы» продолжает всесторонние испытания «Депеша-3» с различными боевыми модулями. Форум «Инженеры будущего» проходит в Тульской области до 3 июля. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Павел Алексеев был в составе расчета гаубичной артиллерийской батареи. Он вместе с товарищами оказывал огневую поддержку российским штурмовым группам. Когда штурмовиков атаковали вражеские ударные дроны, Павел Алексеев организовал артиллерийский огонь по точкам запуска украинских беспилотников. Цели обнаруживали при помощи воздушной разведки. Ефрейтор получал координаты и наносил удар. В итоге расчеты вражеских беспилотников понесли существенные потери. В Тихоокеанском высшем военно-морском училище увековечили имена погибших в Великой Отечественной войне выпускников. Во время церемонии состоялся митинг и торжественное открытие обновленных плит с именами новых героев, отдавших жизни за защиту Отечества. В память о них была объявлена минута молчания. Активистами училища проделана кропотливая научно-исследовательская работа, позволившая восстановить забытые имена выпускников учебного заведения, участников Великой Отечественной. Это результат 8-летних архивных поисков. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
4: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране был создан военный университет, за какое время беспилотный грузовик доехал от Москвы до Петербурга, сколько растений вошло в черную книгу самых опасных. Успех России в специальной военной операции во многом зависит от воинских коллективов, а его направляющей силой были и остаются офицеры, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Одним из ведущих учебных заведений, готовящих офицеров, является Военный университет Министерства обороны. Среди его выпускников – дипломаты, военные деятели, переводчики, писатели, спортсмены, многие из которых стали героями Советского Союза и России. – Об истории и современных направлениях одного из старейших военно-учебных заведений страны Анна Елисеева.
6: Его современная история началась в 1994 году, когда на базе Гуманитарной академии вооруженных сил был основан военный университет Министерства обороны. Хотя на деле учебное заведение формировалось более 100 лет путем слияния и реорганизации других вузов. Точка отсчета следует считать 1919, когда в Петрограде был создан Учительский институт Красной армии, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
9: С началом гражданской войны и с той ситуацией, которая складывалась в Европе, стало ясно, что для того, чтобы защищать социалистическое отечество, необходима армия боеспособная, в которой будет и грамотное офицерство, в которой будет своего рода генералитет, хотя он назывался по-другому, званий еще не было, но неважно, это были профессиональные военные.
6: В 20-е годы стали выпускать кадры высшего политического состава Красной армии и флота, а в 30-е и 40-е были основаны военно-юридическая академия, финансовое училище, факультет Примосковской консерватории, а также факультет иностранных языков. Необходимость в последнем возникла на фоне начавшейся Второй мировой войны. Были нужны специалисты, не только знающие английский, немецкий и французский, но и прекрасно владеющие военной лексикой и усвоившие специфику армии вероятных противников. Учебная программа, заложенная почти 90 лет назад, актуальна по сей день. Чем отличается военный переводчик от гражданского, комментирует военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
10: Многие инструкции, многие таблицы стрельбы и прочее написаны на военно-техническом языке. Его переводчики гражданских вузов, как правило, не знают, потому что это специфика военных терминов, военных приказов и многих других описаний боевой техники, детализации боевой техники.
6: Подготовка военных кадров во время Великой Отечественной велась с учетом требований фронта. Это вопросы мобилизации, организация транспортных перевозок и, главное, изучение тактики противника. На опыте войны строился потом весь курс партийно-политической работы. В 1974 году на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Министерства обороны СССР, в котором готовили в том числе журналистов. О военной кухне может писать только тот человек, который знает ее изнутри, считает наш собеседник Виктор Литовкин, вспоминая собственную учебу на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
10: Мы там изучали тактику, инженерную подготовку, системы защиты от химического, бактериологического оружия, боевую технику изучали. Мы могли при необходимости стать командирами роты. Ну а в военной академии, когда я учился, вот предшественница военного университета, мы изучали действия дивизии.
6: После распада Советского Союза военно-политическую академию преобразовали в гуманитарную, а затем ее объединили с военной академией экономики, финансов и права. Так появился современный военный университет Министерства обороны России, где готовят офицеров по гуманитарному, юридическому, филологическому, финансовому и военно-дирижерскому профилям. В числе знаменитых выпускников – востоковед и дипломат Михаил Капица, личный переводчик первых лиц Виктор Суходрев, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и еще десятки выдающихся государственных и военных деятелей, ученых, писателей и журналистов. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
7: Утро на Радио «Звезда».
8: Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Уникальная поездка проходила на трассе М-11 «Нева». Тягач преодолел 700 километров за 8 часов. Эксперимент с такими машинами стартовал в нашей стране в 2023 году. Как больше грузы без водителей перемещаются по дорогам? И почему для их эффективной работы все еще требуется человек? Ким Андреев взвесил плюсы и минусы беспилотных грузоперевозок.
11: 1939 год. США. На Всемирной выставке в Нью-Йорке показали макет города будущего, где потоком грузовиков управляли не люди, а специальное магнитное поле. С тех пор мысли о беспилотных большегрузах ученых не покидали, но для их созревания потребовалось время. В нулевые экономисты посчитали, что стоимость перевозки груза сопоставима с затратами на создание фуры-беспилотника, а с развитием GPS-технологий в 20-е годы идея получила реализацию во многих странах – США, Китай, Япония, Швеция, Чили и, наконец, Россия. Как это работает, рассказывает эксперт по созданию беспилотного транспорта Тимур Идиатулов.
12: Это система глобального позиционирования и система камеры, обычной камеры. Магистральные трассы у нас хорошо картированы. То есть есть карты достаточно подробные, которые показывают, куда нужно ехать, изгибы трассы. А исходя из этого, вы можете прям составить маршрут движения, называется виртуальные рельсы, обычно такая технология, где прям явно прописаны точные координаты маршрута, по которому нужно двигаться. Это прямо как рельс. И, соответственно, беспилотный автомобиль пытается придерживаться вот набора этих рельсов, связанных с полосами движения.
11: Кроме камер, ориентироваться в пространстве беспилотнику на колесах помогают специальные датчики, радары и лидары. Они нужны во многом для того, чтобы следить не только за трассой, но и за движением других автомобилей, которыми управляет человек. Пока такие системы перевозок тестируют на новеньких магистралях с идеальной разметкой и дорожным покрытием. К примеру, в России это федеральные трассы М-11, М-12 и центральная кольцевая автодорога в Москве и Подмосковье. Но дороги, как известно, могут заканчиваться. Поэтому без человека таким фурам просто не справиться, рассуждает автоэксперт, автомобильный журналист Максим Трусов.
13: И когда заканчивается разметка, или когда прошел снег, и, допустим, дорогу не успели вовремя расчистить, вот как эти тягачи будут находить нужную траекторию, как они будут по этой трассе двигаться, возникает большой вопрос. Но вот, пожалуй, ответ сразу и находится. Да, вождение автономное, но рядом на пассажирском сиденье всегда сидит человек. Российское законодательство не позволяет пускать автомобили на дороге общего пользования без водителя.
11: Еще один риск-фактор – наличие стабильной связи на всем пути следования. Робот может быть самым идеальным водителем фуры, но только если постоянно связан с цифровым маршрутом. В случае сбоя ему потребуется помощь человека. Ну и, наконец, беспилотнику по технике безопасности можно доверить не каждый груз. Есть такие категории товаров, где важен человеческий фактор, продолжает мысль Тимур Идиатулов.
12: В случае, если у вас есть грузы повышенной опасности какие-то, да, то есть, которые нужно с особыми мерами предосторожности возить, какие-то там специфические системы утечки, ну, там, топливо, допустим, вы перевозите. В этом случае человек нужен для реагирования на нештатные ситуации какие-то. А штатные грузы все автомобили беспилотные точно так же могут возить, даже во многих случаях лучше, чем люди, потому что нету проблемы с режимом труда и отдыха.
11: А еще нерешенной остается проблема разгрузки и загрузки, особенно если речь про наливной или рассыпной грузы. Поэтому пока точечную парковку или маневрирование на площадке осуществляет все же человек, а не компьютер. Но робот не сидит, сложа руки. Он наблюдает и постепенно учится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: В России завершается подготовка так называемой «черной книги растений». В список войдут более 500 видов, которые могут представлять угрозу для сельского и лесного хозяйства. Это чужеродные растения и те, что агрессивны к местным видам, говорит кандидат биологических наук, менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон» Михаил Карпачевский. Эксперт приводит примеры вредных пришельцев.
14: Конечно, первое место поставил всем известный вид борщевик сосновского. Это растение, которое исходно произрастало и сейчас произрастает в верхнем поясе горном на Кавказе, был в свое время перенесен с целью использования в качестве кормового растения для животных. Он не просто остался, а стал очень агрессивно распространяться. Сок борщевика при попадании на открытую поверхность кожи приводит к очень неприятным последствиям. Снижает фоточувствительность кожи. И в результате человек получает очень-очень сильные ожоги. Второй вид – клен синерисный в Северной Америке, используется в озеленении городов. Этот клен начал через какое-то время распространяться. Он дает очень обильный прям покров вот этих маленьких клёников, которые заглушают даже траву. На другой стороне он вытесняет и деревья. Тоже очень известный вид для садоводов – золотарник канадский. Травянистое растение с красивыми осенью, такими желтыми, обильными. Проходит некоторое количество поколений, то есть они начинают быстро размножаться, проникать в местные экосистемы.
8: Еще один вид – амброзия полыннолистная, родом из Северной Америки. Ее главная опасность для человека – в аллергенной пыльце. Но также она засоряет сельскохозяйственные посевы, тем самым снижая урожайность культурных растений.
7: Утро на Радио Звезда.
8: Через 15 минут мы расскажем, кого награждают орденом Жукова, какие семьи могут рассчитывать на ипотечные каникулы по новым правилам, как зарождаются торнадо.
15: слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил опорный пункт вооруженных сил Украины в Красном Лимане. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Отличились бойцы 176-го отряда РХБ защиты 25-й общевойсковой армии группировки «Запад». Объединенная двигателестроительная корпорация начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для импортозамещенных самолетов SJ-100. Поставки заказчику планируются в ближайшие месяцы, сообщил сегодня Ростех. Более 10% опрошенных IT-специалистов сообщили о снижении доходов за последний год. Об этом пишет издание «Газета.ру» со ссылкой на исследование. 18% участников опроса рассказали, что временно остаются без дохода из-за поиска работы, а 9% перешли на проектную занятость. На фоне изменений усиливается конкуренция за рабочие места, говорят эксперты. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным выступить на чемпионате мира. Как говорится в заявлении организации, в соревнованиях смогут принять участие все страны, входящие в ФИФА, включая нашу страну. Мировое первенство среди юношей и девушек до 15 лет пройдет в Азербайджане в октябре этого года. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
16: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
17: Отравился
18: Олейникинге.
19: Шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
22: Как там у Высоцкого было? Спасите наши души. Save our souls. Так расшифровывается сигнал СОС.
21: А вот и нет.
23: Никакой расшифровки у технического сигнала СОС нет, так как это вовсе не аббревиатура. Это всего-навсего комбинация трех букв, которые выбрали из-за легкости их передачи по радио. В азбуке Морзе СОС представлен как три точки, три тире, три точки. Эту последовательность сложно спутать с чем-то другим, и передавать можно постоянно, не делая пауз.
21: Исторические мифы и заблуждения.
23: Универсальный символ бедствия утвердили 3 октября 1906 года на Международной морской конференции в Берлине. СОС заменил все остальные существовавшие до этого сигналы, как наиболее простой и четкий. Все его словесные толкования придумали позднее. Но зато они сделали его знаменитым на весь мир. Кстати, СОС можно легко воспроизвести хоть свистком, хоть фонариком, сделав 3 коротких вспышки, 3 длинных и затем снова 3 коротких.
22: Когда же впервые применили такое оповещение?
23: Здесь мнения разные. Согласно одному из них, в 1909 году сигнал СОС тогда подали с пассажирского лайнера «Славония», когда наткнулись на рифы по пути в Триест из Нью-Йорка. Но самое известное применение, безусловно, было с борта «Титаника» в 1912 году.
21: А вот и да.
15: Радио «Звезда». Записки врача.
24: Оздоравливают ли соляные пещеры? Такую услугу предлагают многие спа-комплексы. Создают даже искусственные помещения для галотерапии. Есть ли доказательная база у этого метода?
25: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
24: Соляные пещеры и комнаты – это специально обустроенные помещения с солью, чаще гималайская или морская. Предназначены для вдыхания сухих или слегка увлажненных частиц соли. Галотерапия – сухой метод, и спелеотерапия в естественных солевых пещерах позиционируется как лечение для дыхательных, кожных, иммунных и психологических проблем. Однако научная база по ним ограничена и противоречива. Главный потенциальный эффект галотерапии заключается в том, что микроскопические частицы натрий-хлор размером 0,5-5 микрометров, способны проникать глубоко в дыхательные пути, где, как считается, они разжижают слизь и облегчают ее выведение. Это в теории должно помогать при таких состояниях, как хронический бронхит, синуситы, астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Отдельные клинические испытания фиксируют невыразительный эффект. С точки зрения безопасности галотерапия выглядит неплохо, но есть группы, которым лучше не рисковать. При тяжелых формах бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, активном туберкулезе, неконтролируемой артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, открытых ранах, злокачественных процессах и повышенной температуре тела. Главный минус соляных пещер – недостаток качественных доказательств. Эффективность часто основана на непроработанных или небольших исследованиях со слабым дизайном. В 151 исследовании только одно соответствовало жестким критериям рандомизированного контроля. Это означает, что существенная часть результатов может быть связана с общим состоянием релаксации и отдыха, а не с солью. Да, спокойное помещение, приглушенный свет, музыка, отсутствие телефонов и других людей – все это полезно в первую очередь для нервной системы. Только соль тут ни при чем. Лучшее применение солевых пещер и комнат в качестве дополнения к нормальному медикаментозному и физиотерапевтическому лечению. Перед посещением важно проконсультироваться с врачом, особенно при серьезных хронических заболеваниях.
25: Алексей Водовозов. Записки врача.
0: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Золото Рейхсбанка.
1: Золото партии – это мост в будущее. Знаменитая фраза Мюллера из картины «17 мгновений весны» на самом деле выдумка сценаристов. Хоть и довольно точно отражает настроение в рядах Третьего Рейха весной 1945 года. Вот только судьба того состояния до сих пор покрыта мраком.
0: Цена вопроса.
1: Золотой запас нацистской Германии к концу войны по разным оценкам составлял от 400 до 500 миллиардов долларов в современном эквиваленте. Нацисты изымали украшения, зубные коронки и другие ценности у узников концлагерей. Только в филиале Рейхсбанка в Бреслау скопилось почти 28 тонн золота.
0: Кладоискатели.
1: Но в одном месте немцы ничего не хранили. Часть золотовалютного запаса Гитлер держал на зарубежных счетах в Швейцарии. Что-то было спрятано в подземных бункерах и банковских хранилищах. А 260 грузовиков с драгоценным металлом перед самой капитуляцией Германии предусмотрительно развезли по разным уголкам Польши. Долгое время казалось, что союзникам удалось найти почти все золото Рейхсбанка, пока в 60-е годы не появился слух о том, что в Аргентине якобы до сих пор проживает Мартин Борман, бывший рейхсминистр Германии по делам партии. А еще ответственный за партийное золото. Лишь в конце 90-х экспертиза ДНК подтвердит: Борман Германию не покидал и умер в пригороде Берлина в мае 1945-го. Впрочем, тайна вокруг его смерти лишь укрепит версию о том, что нацисты в последний момент смогли перепрятать золото, А потому каждый год по весне можно запросто встретить кладоискателей и возле Буэнос-Айреса, и в районе австрийского озера Топлиц, и в окрестностях старинных шахт в Тюрингии.
3: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
25: Премьера на радио «Звезда».

0: недели на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Операторы беспилотников южной группировки войск сорвали ротацию ВСУ на автомобилях на подходе к Константиновке. Разведчики обнаружили машины с личным составом. Координаты передали операторам FPV-дронов, которые прямыми попаданиями уничтожили автомобили вместе с живой силой. Таким образом, противник лишился транспорта и поддержки пехоты, а попытки переброски резервов были пресечены. Соединенные Штаты пытаются выдавить Россию с мировых энергетических рынков. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Предлагаю послушать его заявление.
2: Сейчас они, американцы, ведут переговоры. По крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть выкупить европейскую часть северных потоков, восстановить и взять под свой контроль. Туда, кроме нашего газа, ничего качать нельзя. Значит, мы будем закачивать газ, они будут перепродавать, я думаю, что с хорошей наценкой.
1: При этом Москва готова выслушать американских переговорщиков Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, визит которых в России обсуждается, добавил Лавров. 32 человека погибли, 700 получили ранения после землетрясения в Венесуэле. Такие первые данные сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. Зафиксировано две серии толчков магнитудой выше 7. Эпицентр находился на севере страны. Из-за повреждений закрыт международный аэропорт Каракаса. Посольство России призвало соотечественников, пребывающих в Венесуэле, подготовить сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, заряженными устройствами связи, питьевой водой и одеждой. Банк России обновил базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Теперь им запрещено подключать дополнительные услуги без явного согласия клиента, даже если предложение поступает после подписания договора. Компания обязана информировать заемщика об услуге, ее поставщике, праве отказаться и последствиях. Также запрещено визуально выделять выгодные условия, скрывая остальные. Новые правила вступают в силу с 1 июля. Билеты на праздник «Алые паруса» продают мошенники. Вход на мероприятие только по именным пригласительным с QR-кодом и при предъявлении паспорта, напомнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. Он пояснил, что пригласительные не передаются другим людям. Праздник предназначен только для выпускников школ и их сопровождающих, отметил он. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 26 и 27 июня временно закроют движение в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников и всероссийского выпускного бала. Это сообщает столичный департамент транспорта. Движение не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проездов, а также на Маховой улице закроют крайне правую полосу. Кроме того, в пятницу на участках с ограничениями будет запрещена парковка. Теперь о заторах в Москве. Информация от Яндекс.Карт. Сейчас сервис оценивает загруженность на 4 балла. Больше всего времени потерять можно на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до поселка Отрадное, ехать почти 2 часа. Затор на 1,5 часа на Пятницком шоссе от улицы Барышиха до поселка Светлые Горы.

0: Радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России был учрежден Орден Жукова, что изменится для семей с ипотекой с осени этого года, можно ли предсказать торнадо. Владимир Путин наградил президента

0: Мая 1994 года. Указом президента в России учреждают новый орден за выдающиеся заслуги в военном планировании и успешное проведение армейских операций. Уже по формулировке понятно, что речь про высших офицеров страны, которые тактически и стратегически смогли превзойти противника на поле боя, как в годы Великой Отечественной не раз делал Георгий Жуков. В честь него и назовут новую награду. С тех пор орден Жукова считается одним из самых престижных в нашей стране, объясняет научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Александр Козлов.
1: Орден Жукова находится почти посередине. Он следует сразу за орденом Ушакова и является старшим по отношению к ордену Кутузова. Если брать награды исключительно офицерские сухопутные, без флотских и общегражданских, то он также располагается в середине. Выше ордена Жукова будет орден Суворова и ордена Святого Георгия, а ниже орден Кутузова и орден за военные заслуги.
0: Орден Жукова выполнен в виде прямого четырехконечного креста с круглым медальоном посередине синего цвета. На нем позолоченное изображение Георгия Жукова. Внизу композицию дополняют лавровые и дубовые ветви, а в верхней части медальона надпись «Георгий Жуков». Если внимательно приглядеться к ордену, то можно увидеть историческую неточность. Мундир, в котором изображен полководец, и награды на его груди не совпадают по времени, рассказывает историк Вадим Эрлихман.
2: Действительно, мундир, в котором Жуков изображен, был отменен в апреле 45-го, а только через месяц он получил третью звезду героя, а следующую еще через много лет, в 56-м году. Так что действительно ошибка, но ее не стали исправлять. Ну, наверное, как-то не сочли нужным, потому что на маленьком ордене только большие специалисты могут увидеть какие-то неточности в мундире.
0: Орден Жукова вручается как за подвиги офицеров в настоящем, так и за исторические заслуги прошлого. Поэтому орденоносцами становились выдающиеся полководцы Великой Отечественной. К примеру, маршал Советского Союза Сергей Соколов, участвовавший в обороне и освобождении Заполярья, генерал-майор авиации Георгий Захаров, на счету которого 150 боевых вылетов и десятки воздушных сражений, или герой Советского Союза Александр Лизюков, погибший в оборонительных боях за Воронеж. Его наградили посмертно, продолжает Вадим Эрлихман.
2: В начале войны он проявил себя как толковый командир, который, в отличие от, опять же, от многих других, мог как-то сплотить, остановить отступающие части неорганизованные, как бы собрать из них кулак обороны. И впервые, вот о чем писал еще Константин Симонов, он под Борисовым в Белоруссии организовал оборону. Ну а потом в 42-м получили остановить наступление немцев под Воронежем. В своем последнем бою он на танке вырвался вперед, и танк был подбит.
0: Помимо военнослужащих, орден Жукова присуждают также воинским соединениям и частям. Это звание носит, к примеру, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада в Муроме и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в Севастополе. А еще орденом прославленного полководца награждают и военные учебные заведения, например, Новосибирское высшее военное командное училище или Военный университет радиоэлектроники в Череповце. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Государственная дума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Теперь заемщики смогут воспользоваться отсрочкой выплат при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. На каких условиях будет действовать льготный период, нам рассказал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Сейчас уже после вступления новых изменений может воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1.5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении второго либо последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, личные, значит, были финансовые сложности. Но здесь надо еще учитывать,

0: что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1,5 года, если это заявлено заемщиком.
1: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на остаток долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре. Закон вступит в силу 1 сентября этого года.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Роскосмос опубликовал спутниковый снимок торнадо в Свердловской области. На нем видны внушительные вихревые потоки. Стихия в минувший понедельник повредила в регионе около 100 частных домов и десятки машин, а также линии электропередачи. Максим Петренко разбирался в природе этого явления. Можно ли его предсказать и что делать, если человек оказался рядом с торнадо?
3: Начнем с того, что в России подобные вихри правильнее называть смерчи. Торнадо их окрестили за границей. Урал, где прошел смерч, по словам специалистов, место для его появления удобное – из-за Уральских гор. Они как бы направляют холодные воздушные массы с севера и теплые с юга, и здесь потоки могут сталкиваться, создавая базу для необычного, на первый взгляд, природного явления в России. Оно довольно сложное. Его механизм пытается простым языком объяснить Алексей Карнаухов, биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.
4: И вот этот теплый воздух хочет подняться наверх. Он там проделывает некоторую дырочку с помощью вот этой воронки, которая образуется из капелек дождя, который идет сверху вниз. Поднимаясь наверх, теплый воздух, он охлаждается, влага, которая в нем содержится, конденсируется. Эти капельки, они снова подпитывают вот этот чехол, который вот эту саму воронку, как, знаете, как хобот, вот как шланг у пылесоса, собственно говоря, вот этот смерч, и обеспечивают подъем вот этого теплого воздуха наверх.
3: Длительность существования смерчей, то есть поддержание ими своей структуры в виде хобота, разная – от пары минут до нескольких часов. И хотя сам этот поток движется по Земле со средней скоростью 60 км в час, внутри у него вращательная скорость бывает огромной, иногда до 400 км в час. Подобное грозит невероятным уроном, разрушает даже крепкие дома. Но это высшая, 6-я категория смерчей по шкале Фудзиты, названной так в честь японского профессора. В России такого не случается. Однако у нас вполне, пусть и редко, но может образоваться смерч 3-й категории. Скорость вращения у него тоже внушительная, продолжает климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
5: 200 км в час и больше, у него мощная, там создаются вакуум и огромная всасывающая скорость, поэтому вот такие разрушения. Закидывает автомобили, ну, сейчас огромные птицефабрики, а раньше курятники, как везде, кур ощипывала до голого состояния.
3: В России ежегодно случается около 30 приличных смерчей. Как правило, они образуются в безлюдных местах, но порой задевают и населенные пункты. Чаще их фиксируют у побережья Черного моря и на Кавказе. В последние годы участились случаи в Зауралье. Заметив поблизости смерч, если человек дома, советуют отойти от окон. А на улице искать укрытие. И лучше выбрать канаву или овраг. И далее прижаться к земле. Опасность не только в том, что воронка втягивает, но и в том, что из нее периодически вылетают захваченные ранее предметы. Куски железа, стекла и камни. А вот спрогнозировать явление сложно, говорит Алексей Карнаухов.
4: Предсказать, какое конкретное облако, это называется грозовая ячейка, то есть такие высокие облака, внизу сине-черные, которые иногда приводят к тому, что из них град идет, а иногда вот они продуцируют смерч. Конечно, очень трудно предсказуем, потому что таких вот ячеек может быть много, и только одна из сотни ситуаций сложится условия таким образом, что возникнет именно такое явление, как смерч.
3: Периодически смерчи появляются и в европейской части России. Лето 1984-го, Ивановская область. Вихрь 4-й категории тогда привел к гибели нескольких десятков человек. Пострадали сотни. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, каких специалистов готовят в военном университете, что нельзя перевозить в беспилотных машинах, зачем ученые создают черный список растений.
2: слушаете «Радио Звезда». Новости.
6: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия настаивает на надежных гарантиях безопасности в юридически обязывающем договоре по Украине. Это заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Александр Грушко. По его словам, формат соглашения вторичен, главное – гарантии. Работа метро в Каракасе после землетрясения приостановлена. Газоснабжение в городе отключено. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Ранее власти говорили, что закрыт международный аэропорт. По последним данным, подтверждена гибель 32 человек, еще 700 пострадали. Заболеваемость астмой и астматическим статусом из-за качества воздуха в России по итогам прошлого года снизилась в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2016 года. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучило агентство ТАСС и публикует сегодня. Билеты на праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге продают только мошенники. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Борис Петровский. Он подчеркнул, что каждый пригласительный на праздник именной содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Главный праздник выпускников страны пройдет 27 июня. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
7: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
8: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о викингах.
11: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
10: Факт первый.
12: Викинги были одними из самых чистоплотных людей своего времени. Они мылись минимум раз в неделю, ежедневно расчесывали волосы и бороду, использовали мыло, пинцеты, бритвы, ушные ложечки и даже зубочистки.
10: Факт второй.
12: Слово «викинг» означает не народ, а занятие. В древнескандинавском «викингр» – это человек, участвующий в походе за добычей. Большинство скандинавов были обычными фермерами, рыбаками и торговцами, а викингами становились на время сезонных походов.
10: Факт третий.
12: Рогатые шлемы викингов – чистый миф. Ни одного настоящего рогатого шлема эпохи викингов археологи не нашли.
10: Факт четвертый.
12: У викингов были права на развод и собственность. Это касалось и женщин, которые могли владеть имуществом, разводиться, возвращать приданное и управлять фермой, когда муж уходил в поход.
10: Факт пятый.
12: Берсерки, неистовые воины, действительно существовали, но не были неуязвимыми. Они сражались без доспехов или в шкурах, но их ярость была обусловлена не сверхъестественной силой, а психологическим состоянием.
10: Дай 5. 5 удивительных фактов о викингах.
11: Радио Звезда.
2: Всемирная энциклопедия еды.
13: Традиции встречи весны появились на Руси еще до принятия христианства. В это время очень ждали возвращения птиц. И одними из первых, как известно, прилетали жаворонки. В честь этого события было принято печь особые булочки из пресного теста в виде птичек. Они так и назывались – жаворонки. Обычно день выпечки приходился на весеннее равноденствие. Перед замесом теста хозяйки просили пернатых быстрее принести теплое время года. По готовности часть угощения как раз отдавали клевать птицам, а часть вручали детям. Они бегали по улице, подбрасывали булочки птички и кричали: «Жаворонки, прилетите, красную весну нам принесите!» Могли также забираться на возвышенности, привязывать булочки к длинным палкам и поднимать их в небо. С приходом православия жаворонков продолжили выпекать, но посвящали их уже церковному празднику 40 севастийских мучеников. Это доблестные воины, которые погибли за веру. В этом случае жаворонки символизировали души мучеников. Лепили жаворонков в каждом доме по-своему. Часто на подмогу звали всю семью. Шарик теста превращали в подобие жгутика и затем сворачивали его в узел. С одного конца делали клюв, с другого – хвостик. Перышки вырезали ножом. Глаза обозначали черным перцем горошком или изюмом. Крылья порой выкладывали дольками яблок. Сегодня, неважно, следуете ли вы церковным канонам или нет, выпечка жаворонков – прекрасная возможность провести время с близкими и посоревноваться, у кого же красивее получатся птички.
10: Всемирная энциклопедия еды.
14: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» «Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
15: Главное в ней – козырек.
16: Вместо солнцезащитных очков.
17: Сочетаю и с платьем, и с костюмом.
14: Вот это вещь!
18: Стильный головной убор, выросший из спортивной экипировки. Хотя предшественников у него много. В их числе военная фуражка «Кивер», шапка рабочих «Бини», наконец, обычная кепка шофера. Бейсболка. Представьте фуражку французского жандарма, скажем, героя Луи де Фюнеса из нашумевшей комедии 60-х. Почти такие же кепи носили военнослужащие 19 века в той же Франции. От них уже форма перешла солдатам гражданской войны в Соединенных Штатах. Бейсболка от военной кепи унаследует козырек, а также рант. В оригинале это ремешок для фиксации головного убора. А сейчас – декоративный шнурок, отделяющий кепку от козырька. Flat cap, или плоская кепка, стала модным аксессуаром автогонщиков. В 20-е годы она задержалась в гаражах и полюбилась автомеханикам. Головной убор назвали шоферской кепкой. А спустя еще 20 лет – американские строители начали носить шерстяные кепки «Бини». Удобные и практичные, они защищали от солнца и при этом не мешали работать. Бейсболки повторят технику шитья «Бини» – панели, соединенные на макушке кнопкой, а форму позаимствуют у жокейских шлемов.
14: Вот это вещь!
18: Из названия понятно. Аксессуар был придуман для игры в бейсбол. В 19 веке спортсмены выходили на поле сначала в соломенных шляпах, затем в жестких кепках. Но головные уборы не защищали глаза от палящего солнца. И в 1954-м компания New Era представила кепку с козырьком 5950, ставшая стандартом бейсбольной формы. Со временем у команд появились свои фирменные бейсболки. вскоре за спортсменами последовали их фанаты. Болеть за любимую команду только в фирменной кепке. А со временем бейсболки стали частью корпоративной формы. Их надели менеджеры ресторанов фастфуда. Свой вариант появился в хип-хоп-культуре. Модели с широким прямым козырьком без застежки. Популярный головной убор носят все, от модниц до папы римского. Так, в 2009 году Бенедикт XVI примерил кепку на 13-м чемпионате водных видов спорта Международной федерации плавания. Невесомая бейсболка, конечно, дарит иные ощущения, чем 8-килограммовая папская тиара.
14: Вот это вещь! История предметов. Полезных и не очень.
10: Радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности в юридически обязывающем договоре по Украине. Это заявил «Известиям» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. По его словам, формат соглашения вторичен, главное – гарантии. Президент Владимир Путин на этой неделе назвал основы для переговоров. Это, в частности, стамбульские договоренности, модальности Анкориджа и реалии на земле. Ранее президент России заявлял, что Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказаться от вступления в НАТО. Восьмиэтажный отель обрушился в штате Ла-Гуайра на побережье Венесуэлы в результате землетрясения. Уцелел лишь вход в здание, сообщает телеканал CNN. По словам властей наиболее пострадавшего штата, в руины превратились 15 зданий. В Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой выше 7. Уполномоченный президента страны Делси Родригес привела предварительные данные по жертвам. Подтверждена гибель 32 человек, 700 пострадали. Информации о раненых организованных туристах из России после землетрясения в Венесуэле нет. Это только что сообщила Ассоциация туроператоров России. Объединенная двигателестроительная корпорация начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для импортозамещенных самолетов SJ-100. Поставки заказчику планируются в ближайшие месяцы, сообщил сегодня Ростех. В июне силовая установка получила сертификат типа. ПД-8 создан на замену французско-российским двигателям САМ-146 и предназначен для суперджетов и самолетов амфибий Б-200. Сертификация лайнера SJ-100 запланирована на июль, а первые поставки с новыми двигателями ожидают в конце этого года или в начале следующего. На Петербургском международном юридическом форуме состоялась презентация новых учебников по обществознанию для учащихся 9-11 классов. Обновленное пособие ориентировано на практическую сторону, сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он признал, что некоторые из вопросов, ориентированных на школьников, поставили его в тупик.
2: Я даже не понимал смысла этих вопросов, которые спрашивают школьники. Смысл вопросов «перечислите виды искусств» поставил меня в тупик. Не думайте, что речь идет о кино, театре и литературе. Там такое теоретизирование, такой высокий полет научно-теоретической мысли. Ну или вот, например, дайте определение, что такое искусство. Мы с вами думаем, наверное, что искусство – это отражение действительности в художественных образах. Нет. Искусство, согласно действующему учебнику, запомните, иначе ЕГЭ не сдадите, это специфический вид духовно-практического освоения и этического отношения к действительности. Повторитесь первый раз.
1: Мединский также анонсировал изменения в объеме учебной программы. Обществознания будут изучать 3 года вместо 6, при этом сохранив весь необходимый практический смысл. О погоде. Сегодня днем в столичном регионе ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 15, плюс 17. Вечером также возможны осадки. Ночью до плюс 10. Завтра воздух прогреется до 22 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: А, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в 1:00 на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
10: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране был создан военный университет. За какое время беспилотный грузовик доехал от Москвы до Петербурга? Сколько растений вошло в черную книгу самых опасных? Успех России в специальной военной операции во многом зависит от воинских коллективов, А его направляющей силой были и остаются офицеры, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Одним из ведущих учебных заведений, готовящих офицеров, является военный университет Министерства обороны. Среди его выпускников – дипломаты, военные деятели, переводчики, писатели, спортсмены, многие из которых стали героями Советского Союза и России. Об истории и современных направлениях одного из старейших военно-учебных заведений страны – Анна Елисеева.
6: Его современная история началась в 1994 году, когда на базе Гуманитарной академии вооруженных сил был основан военный университет Министерства обороны. Хотя на деле учебное заведение формировалось более 100 лет путем слияния и реорганизации других вузов. Точкой отсчета следует считать 1919, когда в Петрограде был создан Учительский институт Красной Армии, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
11: С началом гражданской войны и с той ситуацией, которая складывалась в Европе, стало ясно, что для того, чтобы защищать социалистическое отечество, необходима армия боеспособная, в которой будет и грамотное офицерство, в которой будет своего рода генералитет, хотя он назывался по-другому, званий еще не было, но неважно, это были профессиональные военные.
6: В 20-е годы стали выпускать кадры высшего политического состава Красной Армии и флота, а в 30-е и 40-е были основаны военно-юридическая академия, финансовое училище, факультет Примосковской консерватории, а также факультет иностранных языков. Необходимость последним возникла на фоне начавшейся Второй мировой войны. Были нужны специалисты, не только знающие английский, немецкий и французский, но и прекрасно владеющие военной лексикой и усвоившие специфику армии вероятных противников. Учебная программа, заложенная почти 90 лет назад, актуальна по сей день. Чем отличается военный переводчик от гражданского, комментирует военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
12: Многие инструкции, многие таблицы, стрельбы и прочее написаны на военно-техническом языке. Его переводчики гражданских вузов, как правило, не знают, потому что это специфика военных терминов, военных приказов и многих других описаний боевой техники, детализации боевой техники.
6: Подготовка военных кадров во время Великой Отечественной велась с учетом требований фронта. Это вопросы мобилизации, организации транспортных перевозок и, главное, изучение тактики противника. На опыте войны строился потом весь курс партийно-политической работы. В 1974 году на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Министерства обороны СССР, в котором готовили в том числе журналистов. О военной кухне может писать только тот человек, который знает ее изнутри, считает наш собеседник Виктор Литовкин, вспоминая собственную учебу на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
12: Мы там изучали тактику, инженерную подготовку, системы защиты от химического, бактериологического оружия, боевую технику изучали. Мы могли при необходимости стать командирами роты. Ну а в военной академии, когда я учился, вот предшественница военного университета, мы изучали действия дивизии.
6: После распада Советского Союза военно-политическую академию преобразовали в гуманитарную, а затем ее объединили с военной академией экономики, финансов и права. Так появился современный военный университет Министерства обороны России, где готовят офицеров по гуманитарному, юридическому, филологическому, финансовому и военно-дирижерскому профилям. В числе знаменитых выпускников – востоковед и дипломат Михаил Капица, личный переводчик первых лиц Виктор Суходрев, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и еще десятки выдающихся государственных и военных деятелей, ученых, писателей и журналистов. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
10: Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Уникальная поездка проходила на трассе М-11 «Нева». Тягач преодолел 700 километров за 8 часов. Эксперимент с такими машинами стартовал в нашей стране в 2023 году. Как больше грузы без водителей перемещаются по дорогам и почему для их эффективной работы все еще требуется человек? Ким Андреев взвесил плюсы и минусы беспилотных грузоперевозок.
13: 1939 год. США. На Всемирной выставке в Нью-Йорке показали макет города будущего, где потоком грузовиков управляли не люди, а специальное магнитное поле. С тех пор мысли о беспилотных большегрузах ученых не покидали, но для их созревания потребовалось время. В нулевые экономисты посчитали, что стоимость перевозки груза сопоставима с затратами на создание фуры-беспилотника, а с развитием GPS-технологий в 20-е годы идея получила реализацию во многих странах – США, Китай, Япония, Швеция, Чили и, наконец, Россия. Как это работает, рассказывает эксперт по созданию беспилотного транспорта Тимур Идиатулов.
14: Это система глобального позиционирования и система камеры, обычной камеры. Магистральные трассы у нас хорошо картированы. То есть есть карты достаточно подробные, которые показывают, куда нужно ехать, изгибы трассы. А исходя из этого, вы можете прям составить маршрут движения, называется виртуальные рельсы, обычно такая технология, где прямо явно прописаны точные координаты маршрута, по которому нужно двигаться. Это прямо как рельс. И, соответственно, беспилотный автомобиль пытается придерживаться вот набора этих рельсов, связанных с полосами движения.
13: Кроме камер, ориентироваться в пространстве беспилотнику на колесах помогают специальные датчики, радары и лидары. Они нужны во многом для того, чтобы следить не только за трассой, но и за движением других автомобилей, которыми управляет человек. Пока такие системы перевозок тестируют на новеньких магистралях с идеальной разметкой и дорожным покрытием. К примеру, в России это федеральные трассы М-11, М-12 и центральная кольцевая автодорога в Москве и Подмосковье. Но дороги, как известно, могут заканчиваться. Поэтому без человека таким фурам просто не справиться, рассуждает автоэксперт, автомобильный журналист Максим Трусов.
15: И когда заканчивается разметка, или когда прошел снег, и, допустим, дорогу не успели вовремя расчистить, вот как эти тягачи будут находить нужную траекторию, как они будут по этой трассе двигаться, возникает большой вопрос. Но вот, пожалуй, ответ сразу и находится. Да, вождение автономное, но рядом на пассажирском сиденье всегда сидит человек. Российское законодательство не позволяет пускать автомобили на дороге общего пользования без водителя.
13: Еще один риск-фактор – наличие стабильной связи на всем пути следования. Робот может быть самым идеальным водителем фуры, но только если постоянно связан с цифровым маршрутом. В случае сбоя ему потребуется помощь человека. Ну и, наконец, беспилотнику по технике безопасности можно доверить не каждый груз. Есть такие категории товаров, где важен человеческий фактор, продолжает мысль Тимур Идиатулов.
14: В случае, если у вас есть грузы повышенной опасности какие-то, да, то есть, которые нужно с особыми мерами предосторожности возить, какие-то там специфические системы утечки, ну, там, топливо, допустим, вы перевозите. В этом случае человек нужен для реагирования на нештатные ситуации какие-то. А штатные грузы все автомобили беспилотные точно так же могут возить, даже во многих случаях лучше, чем люди, потому что нету проблемы с режимом труда и отдыха.
13: А еще нерешенной остается проблема разгрузки и загрузки, особенно если речь про наливной или рассыпной грузы. Поэтому пока точечную парковку или маневрирование на площадке осуществляет все же человек, а не компьютер. Но робот не сидит, сложа руки. Он наблюдает и постепенно учится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
10: В России завершается подготовка так называемой «черной книги растений». В список войдут более 500 видов, которые могут представлять угрозу для сельского и лесного хозяйства. Это чужеродные растения и те, что агрессивны к местным видам, говорит кандидат биологических наук, менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон» Михаил Карпачевский. Эксперт приводит примеры вредных пришельцев.
16: Конечно, первое место поставил всем известный вид борщевик сосновского. Это растение, которое исходно произрастало и сейчас произрастает в верхнем поясе горном на Кавказе, был в свое время перенесен с целью использования в качестве кормового растения для животных. Он не просто остался, а стал очень агрессивно распространяться. Сок борщевика при попадании на открытую поверхность кожи приводит к очень неприятным последствиям. И в результате человек получает очень-очень сильные ожоги. Второй вид, клен синерисный, в Северной Америке, используется в озеленении городов. Этот клен начал через какое-то время распространяться. Он дает очень обильный прям покров вот этих маленьких клёников, которые заглушают даже траву. На другой стороне он вытесняет и деревья. Тоже очень известный вид для садоводов. Золотарник канадский. Травянистое растение с красивыми осенью, такими желтыми, обильными. Проходит некоторое количество поколений, то есть они начинают быстро размножаться и проникать в местные экосистемы.
10: Еще один вид – амброзия полыннолистная, родом из Северной Америки. Ее главная опасность для человека – в аллергенной пыльце. Но также она засоряет сельскохозяйственные посевы, тем самым снижая урожайность культурных растений.
0: Утро на радио «Звезда».
10: Через 15 минут мы расскажем, кого награждают орденом Жукова, какие семьи могут рассчитывать на ипотечные каникулы по новым правилам, как зарождаются торнадо.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9.45 в Москве. Главное к этой минуте. Посол Румынии в Москве вызван в Министерство иностранных дел. Ему объявят об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце, сообщили представители нашего дипломатического ведомства. Операторы беспилотников южной группировки войск сорвали ротацию вооруженных сил Украины на автомобилях на подходе к Константиновке. Как сообщили сегодня в Минобороны, разведчики обнаружили машины с личным составом. Координаты передали операторам FPV-дронов. Информации о пострадавших организованных российских туристах после землетрясения в Венесуэле нет. Это сообщили в Ассоциации туроператоров России. В организации напомнили, что аэропорт Каракаса закрыт из-за серьезных повреждений. Почти 60% опрошенных россиянок считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей. Об этом говорится в исследовании Национального центра «Россия». Еще четверть уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. К Земле 27 июня приблизится крупный астероид. От нашей планеты он будет находиться на безопасном расстоянии, но его можно будет наблюдать с помощью небольшого телескопа или мощного бинокля. Об этом рассказал астрофизик Эндрю Зинин, сообщает издание МК.ру. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
17: 25 июня 1966 года был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Расскажите, а как работают такие спутники?
18: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
19: Современный метеорологический спутник – это достаточно сложный прибор. По существу, это огромный телескоп, который направлен из космоса на Землю и снимает все, что происходит в атмосфере Земли. Снимает он это, как правило, в двух диапазонах. В инфракрасном диапазоне, в котором человеческий глаз не видит, и в телевизионном так называемом изображении, в котором видит человеческий глаз. Накладывая одно на другое эти изображения, можно получить большой спектр метеоданных, и распределение облачности, и температуру поверхности облака, то есть та поверхность имеется в виду, конечно, которая направлена в космос, и температуру поверхности почвы, и много-много других данных позволяет увидеть спутниковая метеорологическая аппаратура. Сегодня спутники метеорологические используются для прогноза погоды, для построения карт атмосферных и барических образований, и это очень эффектно смотрится. Так что все те, кто не видел Землю из космоса, просьба зайти в интернет и посмотреть на это. Это очень увлекательно.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда».
20: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
21: Ефим Черепанов и его сын Мирон из Нижнего Тагила были крепостными мастерами уральских заводчиков Демидовых. Таланты Черепановых и жажда знаний поражали. Механики-универсалы. Они постоянно изобретали и улучшали механизмы, использовавшиеся в металлургии и обработке металлов, а также лесопилки и мельницы. Но главной страстью Черепановых стали паровые машины, которых для нужд завода специалисты построили около двух десятков.
22: В
21: 1833 году Мирон Черепанов побывал в Англии, где уже тогда вовсю работали железные дороги. Он вернулся домой с твердым намерением создать сухопутный пароход на родине. Работая на Выском заводе, отец и сын построили первый паровоз. Не в мире, но в России. Мощность локомотива составила 30 лошадиных сил, а скорость достигала 15 км в час. Он мог тащить за собой по рельсам до 3 тонн груза. Вскоре Черепановы соорудили вторую, куда более мощную машину.
20: Ну ты кулибин!
21: Вместе с паровозом Черепановы построили и первую в России железную дорогу. Это был совсем короткий путь, длиною около километра, который соединял завод с медно-рудянским рудником. Дорога состояла из чугунных колесопроводов. Так тогда называли рельсы, которые тоже отлили на их родном заводе. Изобретение Черепановых показало, что Россия может сама строить сложную и крайне востребованную технику. Но, к сожалению, заводское начальство не поддержало дальнейшее развитие железных дорог. Предпочтение отдали привычному гужевому транспорту. Да и конозаводчики постарались. Гениальные самоучки за свои заслуги получили вольную, но так и не увидели, как их изобретение изменит лицо родной страны. Зато потомки оценили вклад Ефима и Мирона Черепановых, родоначальников отечественного паровозостроения, в техническое развитие России.
20: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Как развивалась связь?
3: Передавать информацию со скоростью света человек научился задолго до того, как разгадал природу этого явления. Звучит парадоксально, но это так. Не было волновой теории Гюйгенса, не было великих трудов Ньютона, зато были сигнальные костры, маяки и обыкновенные факелы. На протяжении тысячелетий все это прекрасно работало. Пришел, увидел, победил. Со времен Юлия Цезаря этой тактике следовали все великие завоеватели. Другое дело, что быть завоеванным хотелось не каждому. Так вот, эти самые «не каждые» и придумали симметричный ответ. Зажег, разжег, предупредил. Вспыхнул на дальней сопке огонек, знай, беда пришла. Разводи свой костер и передавай эстафету дальше. Так от холма до пригорка, от огня до огня и прилетит сообщение к адресату. Тому останется только собрать войско и достойно встретить неприятеля. Позже люди задумались. А что, если надо будет передать не плохую новость, а, скажем, хорошую? Например, что это не лютый враг, а посольство иноземное. Идет о дружбе говорить и подарки дарить. Неудобно дорогих гостей прямо с порога насмерть огорчать. Так, или примерно так, началась история семафора. От греческого «сема» — сигнал, «форос» — то есть «несущий». Судя по всему, инженер-самоучка Иван Кулибин был против засилья иностранных слов в русском языке. Поэтому свой семафор он назвал просто «дальнеизвещающая машина». Главным элементом конструкции был особый фонарь-прожектор. Метровая вогнутая линза с зеркальным дном. Изобретение на тот момент не новое, но со времен Архимеда порядком подзабытое. Такая форма зеркала превращала пламя обыкновенной свечи в мощный световой поток. Сигнал, переданный с помощью этого устройства, был прекрасно виден и ночью, и днем. Кроме того, Кулибин разработал буквенный шифр и систему его распознавания. Это значит, что полноценный оптический телеграф мог появиться в России еще в конце 18 века. Шли годы. человек изобретал все новые и новые способы передачи информации. Проволочный телеграф, радио, телефон, интернет. Но световые сигналы до сих пор служат нам верой и правдой.
2: Как развивалась связь? Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
2: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
22: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
23: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
2: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
24: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. «Жизнь и смерть» Валерия Чкалова. Рассказывает историк авиации Андрей Симонов.
2: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Информации о пострадавших организованных российских туристах после землетрясения в Венесуэле нет. Это сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны. Там подтвердили, что аэропорт Каракаса закрыт из-за серьезных повреждений. Прием и отправка рейсов временно невозможны. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения. Зафиксировано две серии толчков магнитудой выше 7. На данный момент известно о 32 погибших, 700 пострадали. Наибольшее повреждение в штате Ла-Гуайра. В частности, обрушился 8-этажный отель на побережье. Уцелел лишь вход в здание, сообщает телеканал CNN. Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя. По данным ведомства, он планировал совершить теракт в здании суда в Донецкой Народной Республике. По версии следствия, злоумышленник был завербован представителями украинских спецслужб. По указанию куратора, он изъял из тайника самодельное взрывное устройство и успел приехать к зданию суда. Там его и задержали, сообщила сегодня Федеральная служба безопасности. На Урале, в городе Кушва, Свердловской области, после урагана без электричества остаются 143 жилых дома. За сутки энергетикам удалось подключить больше сотни домов. Стихия обрушилась на регион в понедельник. Пострадали 16 человек. Полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены. Также пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. Для жителей развернули пункт временного размещения. Дональд Трамп раскритиковал союзников по Североатлантическому альянсу, в частности Германию, Италию, Францию, Испанию и Британию. Он разочарован их отказом поддержать Штаты во время военной операции в Иране. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с генеральным секретарем альянса Марком Рютте.
2: «Мне нужна лишь их лояльность, нам не нужны их деньги. Знаете, мы так им преданы, мы всегда за них боремся. У нас тысячи солдат по всей Европе. В Германии у нас 50 тысяч солдат. Мы платим сотни миллионов долларов за войска, которые у нас есть по всей Европе. Испания — это вообще ужас, они не хотят платить вообще ни за что. Они думают, что все им досталось бесплатно».
1: В свою очередь, Рютте принес на встречу с Трампом графики и подготовил реферат о положительном влиянии президента США на альянс. А в ответ на обвинения Трампа заявил, что 500 американских самолетов взлетели с баз в Италии. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным выступить на чемпионате мира. Как говорится в заявлении организации, в соревнованиях могут участвовать все страны, входящие в ФИФА, включая Россию. Мировое первенство среди юношей и девушек до 15 лет пройдет в Азербайджане в октябре этого года. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 26 и 27 июня временно закроют движение в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников и всероссийского выпускного бала. Это сообщает столичный департамент транспорта. Движение не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проездов, а также на Маховой улице закроют крайне правую полосу. Кроме того, на участках с ограничениями будет запрещена парковка. Теперь о заторах. К этой минуте 4 балла. Так оценивает загруженность сервис Яндекс.Карты. Больше всего времени можно потерять на Пятнинском шоссе. От деревни Федоровка до поселка Отрадное ехать не менее часа. Следующий выпуск новостей слушайте уже через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в России был учрежден Орден Жукова, что изменится для семей с ипотекой с осени этого года, можно ли предсказать торнадо. Владимир Путин наградил президентский полк орденом Жукова. Церемония вручения прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в год 90-летия со дня основания подразделения. Ким Андреев выяснил, как появился орден Жукова, кого в разное время им награждали и какое место он занимает в иерархии высших государственных наград страны.
2: 9 мая 1994 года. Указом президента в России учреждают новый орден за выдающиеся заслуги в военном планировании и успешное проведение армейских операций. Уже по формулировке

0: посередине. Он следует сразу за орденом Ушакова и является старшим по отношению к ордену Кутузова. Если брать награды исключительно офицерские сухопутные, без флотских и общегражданских, то он также располагается в середине. Выше ордена Жукова будет орден Суворова и ордена Святого Георгия, а ниже орден Кутузова и орден за военные заслуги.
1: Орден Жукова выполнен в виде прямого четырехконечного креста с круглым медальоном посередине синего цвета. На нем позолоченное изображение Георгия Жукова. Внизу композицию дополняют лавровые и дубовые ветви, а в верхней части медальона надпись «Георгий Жуков». Если внимательно приглядеться к ордену, то можно увидеть историческую неточность. Мундир, в котором изображен полководец, и награды на его груди не совпадают по времени, рассказывает историк Вадим Эрлихман.
2: Действительно, мундир, в котором Жуков изображен, был отменен в апреле 45-го, а только через месяц он получил третью звезду героя, а следующую еще через много лет, в 56-м году. Так что действительно ошибка, но ее не стали исправлять. Ну, наверное, как-то не сочли нужным, потому что на маленьком ордене только большие специалисты могут увидеть какие-то неточности в мундире.
1: Орден Жукова вручается как за подвиги офицеров в настоящем, так и за исторические заслуги прошлого. Поэтому орденоносцами становились выдающиеся полководцы Великой Отечественной. К примеру, маршал Советского Союза Сергей Соколов, участвовавший в обороне и освобождении Заполярья, генерал-майор авиации Георгий Захаров, на счету которого 150 боевых вылетов и десятки воздушных сражений, или герой Советского Союза Александр Лизюков, погибший в оборонительных боях за Воронеж. Его наградили посмертно, продолжает Вадим Эрлихман.
2: В начале войны он проявил себя как толковый командир, который, в отличие от, опять же, от многих других, мог как-то сплотить, остановить отступающие части неорганизованные, как бы собрать из них кулак обороны. И впервые, вот о чем писал еще Константин Симонов, он под Борисовым в Белоруссии организовал оборону. Ну, а потом в 42-м получили остановить наступление немцев под Воронежем. В своем последнем бою он на танке вырвался вперед, и танк был подбит.
1: Помимо военнослужащих, орден Жукова присуждают также воинским соединениям и частям. Это звание носит, к примеру, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада в Муроме и 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты в Севастополе. А еще орденом прославленного полководца награждают и военные учебные заведения, например, Новосибирское высшее военное командное училище или Военный университет радиоэлектроники в Череповце. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: Государственная дума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Теперь заемщики смогут воспользоваться отсрочкой выплат при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей. На каких условиях будет действовать льготный период, нам рассказал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Сейчас уже после вступления новых изменений сможет воспользоваться любой заемщик, ну и, соответственно, свою финансовую нагрузку ежемесячную перенести на 1.5 года. То есть сейчас у нас по старым условиям нужно предоставить справку о доходе, что доход уменьшился, либо есть потеря работы, банк рассматривает заявление и после этого принимает решение. То есть тут еще могут банки отказать. В новых ипотечных каникулах достаточно будет только лишь свидетельство о рождении второго либо последующих детей. Самый главный момент, чтобы данная возможность у нас была прописана на законодательном уровне, и банковские учреждения этот момент учитывали. Потому что в классическом виде сейчас ипотечные каникулы не совсем положительно влияют на кредитную историю заемщиков. И вследствие при обращении в другие банковские учреждения банки обращают внимание и могут отказать, потому что понимают, что были каникулы ипотечные, значит, были финансовые сложности. Здесь надо еще учитывать, что банк не прощает эти ежемесячные платежи, они просто переносятся на 1.5 года, если это заявлено заемщиком.
4: Согласно новому закону, приостановить выплаты по ипотеке заемщик сможет один раз. В течение первых 6 месяцев каникул банк не будет начислять проценты на остаток долга. В оставшийся период они продолжат начисляться по ставке, указанной в договоре. Закон вступит в силу 1 сентября этого года.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Роскосмос опубликовал спутниковый снимок торнадо.

0: Надо в Свердловской области. На нем видны внушительные вихревые потоки. Стихия в минувший понедельник повредила в регионе около 100 частных домов и десятки машин, а также линии электропередачи. Максим Петренко разбирался в природе этого явления. Можно ли его предсказать и что делать, если человек оказался рядом с торнадо?
1: Начнем с того, что в России подобные вихри правильнее называть смерчи. Торнадо их окрестили за границей. Урал, где прошел смерч, по словам специалистов, место для его появления удобное – из-за Уральских гор. Они как бы направляют холодные воздушные массы с севера и теплые с юга, и здесь потоки могут сталкиваться, создавая базу для необычного, на первый взгляд, природного явления в России. Оно довольно сложное. Его механизм пытается простым языком объяснить Алексей Карнаухов, биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН.
2: И вот этот теплый воздух хочет подняться наверх. Он там проделывает некоторую дырочку с помощью вот этой воронки, которая образуется из капелек дождя, который идет сверху вниз. Поднимаясь наверх, теплый воздух, он охлаждается, влага, которая в нем содержится, конденсируется. Эти капельки, они снова подпитывают вот этот чехол, который вот эту саму воронку, как, знаете, как хобот, вот как шланг у пылесоса, собственно говоря, вот этот смерч, и обеспечивают подъем вот этого теплого воздуха наверх.
1: Длительность существования смерчей, то есть поддержание ими своей структуры в виде хобота, разная – от пары минут до нескольких часов. И хотя сам этот поток движется по Земле со средней скоростью 60 км в час, внутри у него вращательная скорость бывает огромной, иногда до 400 км в час. Подобное грозит невероятным уроном, разрушает даже крепкие дома. Но это высшая, шестая категория смерчей по шкале Фудзиты, названной так в честь японского профессора. В России такого не случается. Однако у нас вполне, пусть и редко, но может образоваться смерч третьей категории. Скорость вращения у него тоже внушительная, продолжает климатолог, метеоролог, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.
3: 200 км в час и больше, у него мощная, там создается вакуум и огромная всасывающая скорость, поэтому вот такие разрушения. Закидывает автомобили, ну, сейчас огромные птицефабрики, а раньше курятники, как везде, кур ощипывало до голого состояния.
1: В России ежегодно случается около 30 приличных смерчей. Как правило, они образуются в безлюдных местах, но порой задевают и населенные пункты. Чаще их фиксируют у побережья Черного моря и на Кавказе. В последние годы участились случаи в Зауралье. Заметив поблизости смерч, если человек дома, советуют отойти от окон. А на улице искать укрытие. И лучше выбрать канаву или овраг. И далее прижаться к земле. Опасность не только в том, что воронка втягивает, но и в том, что из нее периодически вылетают захваченные ранее предметы – куски железа, стекла и камни. А вот спрогнозировать явление сложно, говорит Алексей Карнаухов.
2: Предсказать, какое конкретное облако – это называется грозовая ячейка, то есть такие высокие облака, внизу сине-черные, которые иногда приводят к тому, что из них град идет, а иногда вот они продуцируют смерч. Конечно, очень трудно предсказуем, потому что таких вот ячеек может быть много, и только одна из сотни ситуаций сложится условия таким образом, что возникнет именно такое явление, как смерч.
1: Периодически смерчи появляются и в европейской части России. Лето 1984-го, Ивановская область. Вихрь четвертой категории тогда привел к гибели нескольких десятков человек. Пострадали сотни. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
4: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут мы расскажем, каких специалистов готовят в военном университете, что нельзя перевозить в беспилотных машинах, зачем ученые создают черный список растений.
4: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Як-137 выполнил первый полет. Он продолжался около 50 минут и проходил на высоте до 2000 метров и скорости до 600 км в час. Это сегодня сообщили в Ростехе. В компании отметили, что самолет сочетает в себе современные технологии и расширенные функциональные возможности. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Мариуполя, который планировал теракт в здании одного из районных судов Донецкой Народной Республики по указанию украинских спецслужб. Уже известно, что злоумышленник сам установил с ними контакт и изъял из тайника самодельное взрывное устройство. Грибы лучше не срезать ножом, а аккуратно выкручивать из земли. Такой способ меньше вредит грибнице, рассказал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Максим Дьяков. При срезании ножом остается часть ножки, которая может стать воротами для инфекции, пояснил он. При этом выдергивать грибы вместе с большим комом земли также не стоит, поскольку это повреждает грибницу. Больше новостей на Радио Звезда. Слушайте через 15 минут.
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой и дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Человек и время.
8: Метроном – это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача – создавать пульс. Обычные часы просто фиксируют ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
4: Человек и время.
8: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном – это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
4: Человек и время.
9: Радио «Звезда».
4: На чердаке.
9: Одно из самых удивительных животных на свете – это акула. Ученые-ихтиологи, кажется, посвящают ей времени не меньше, чем всем остальным рыбам вместе взятым.
4: Научный журналист Егор Быковский.
9: Встреченные мною научные статьи про акул я откладываю в особую папочку. Эти животные меня всегда очень сильно интересовали. На этот раз я просто перечислю вам ряд удивительных фактов про этих животных, появившихся на нашей планете на 200 миллионов лет раньше динозавров. Итак, если у человека 5 чувств, то у акулы их сразу 7. Зрение, обоняние, слух, вкус, осязание, а еще боковая линия. Она воспринимает механические перемещения частиц воды, а, возможно, и инфразвуковые колебания. И в качестве бонуса, друзья, электрорецепция. Она у акул организована с помощью так называемых ампул Лоренцини. Это погруженные в кожу маленькие капсулы с исходящими от них трубочками, которые открываются на поверхность кожи. Акулы реагируют на электрические поля напряженностью всего 0,01 микровольта на сантиметр. В связи с этим они способны издалека обнаруживать жертву по электрическим полям, создаваемым всего-то работой дыхательных мышц и сердца. Есть, кстати, предположение, что они используются акулой и в качестве термодатчиков, определяющих температуру среды с точностью до 0,05 градуса. Что еще? Акулы обладают 360-градусным зрением. Не все, но некоторые. И могут открывать пасть на угол до 180 градусов. Глаз акулы способен воспринимать вдвое больше условных кадров в секунду, чем глаз человека. Укус акулы может произвести давление до 6 тонн на квадратный сантиметр и является одним из самых сильных укусов в мире. В течение года у акулы может вырастать до 6000 зубов. Если акула теряет или ломает зуб, то он восстанавливается меньше, чем за один день. Кстати, про зубы. Чешуя акулы, или точнее плакоидная чешуя, по строению и прочности очень близка к зубам. Эти чешуйки, называемые также дермальными зубчиками, имеют структуру, напоминающую маленькие зубы с коронкой и шейкой. Они покрывают кожу акулы и уменьшают сопротивление воды, позволяя акулам плавать быстрее и тише.
4: Наука на чердаке.
9: Вот вам еще несколько фактов. Акула может разогревать свою кровь интенсивной нагрузкой мышц во время движения. До 11 градусов разницы с водой. Вот вам и хладнокровная рыба. В качестве компаса этим животным служит электромагнитное поле Земли, изменения которого акулы определяют с помощью своих уникальных рецепторов, тех самых ампул Лоренцини. Боковая линия акулы улавливает все волновые колебания. При этом она может сама создавать нужные ей колебания воды, обмахивая плавниками изучаемый предмет. С отраженных от него волн акула может считывать почти всю требующуюся ей информацию о предмете. Вот почему она обычно кружит вокруг потенциальной жертвы. Ну и, наконец, наши суперрыбы способны обнаружить запах крови, разведенной в морской воде, на расстоянии до 5 километров. Ну и, кстати, на закуску, так сказать. Вопреки голливудским штампам, человеческое мясо не лакомство для акул. У нас слишком мало жира, да и структура тела непривычна для морских хищников. Лабораторные исследования подтверждают, что человеческая кровь гораздо менее привлекательна для акул, чем кровь морских животных, например, кальмаров или креветок. Мы просто не входим в их естественный рацион. Человек куда опаснее для акул, чем они для нас. Ежегодно из-за охоты за плавниками погибает до 100 миллионов акул. Многие виды этих животных находятся вообще на грани исчезновения. В общем, если ваш ребенок собирается сделать карьеру ученого-ихтиолога, более интересного объекта, чем акула, и не придумаешь.
4: Наука на чердаке. А вот была история.
10: После графа Растопчина московским генерал-губернатором был назначен граф Александр Петрович Тормасов. Растопчин пошутил по этому поводу: «Москва подтормозила». Видать, прытко шла. Тормасов, услышав этот каламбур, ответил в адрес Растопчина: ничуть не прытко, она была совсем растоптана.
11: Да уж, была история.
12: Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходящих.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Мужчина и девочка-подросток погибли из-за удара дрона ВСУ по автомобилю в Брянской области. Это утром сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Дрон «Камикадзе» атаковал гражданскую машину в Стародубском районе. Погиб 23-летний водитель и 15-летняя девушка. Автомобиль сгорел полностью. Еще 4 человека в регионе получили ранения, уточнил Ковальчук. 32 человека погибли, 700 получили ранения после землетрясения в Венесуэле. Такие первые данные сообщила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес. В Венесуэле ввели режим чрезвычайного положения после мощного землетрясения. Зафиксировано 2 серии толчков магнитудой выше 7. Эпицентр находился на севере страны. Из-за повреждений закрыт международный аэропорт Каракаса. Посольство России призвало соотечественников, пребывающих в Венесуэле, подготовить сумку с документами, деньгами, средствами первой помощи, заряженными устройствами связи, питьевой водой и одеждой. Летные испытания самолета МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года, а выйти на сертификацию к июлю. Следующему сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Министр также уточнил, что Минпромторг в ближайшие 2 года планирует реализацию программы по замене иностранных двигателей в самолетах SJ-100 на российские.
2: И 2 машины у нас сейчас активно тоже летают. Суперджет налетал уже больше 80% летной программы. И мы планируем завершить летную программу в этом году на сертификат с учетом достаточно большого объема документы, которые необходимо будет предоставлять по авиацию, в первом квартале следующего года планируем выйти на получение сертификата и уже те машины, которые строятся в Комсомольске на Амуре, начать поставлять в авиакомпании.
1: Накануне Владимир Путин в ходе посещения летно-исследовательского института в подмосковном Жуковском высоко оценил российские самолеты МС-21, сухой Суперджет 100, Ил-114-300. Он отметил, что Россия достигла уровня сравнимого или превосходящего лучшие мировые образцы авиационной техники. Банк России обновил базовый стандарт для микрофинансовых организаций. Теперь им запрещено подключать дополнительные услуги без явного согласия клиента, даже если предложение поступает после подписания договора. Компании обязаны информировать заемщика об услуге, ее поставщике, праве отказаться и последствиях. Также запрещено визуально выделять выгодные условия, скрывая остальные. Новые правила вступают в силу с 1 июля. О погоде. Сегодня днем в столичном регионе ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха составит плюс 15-17 градусов. Вечером также возможны осадки. Ночью до плюс 10. Завтра воздух прогреется до 22 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда в нашей стране был создан военный университет, за какое время беспилотный грузовик доехал от Москвы до Петербурга, сколько растений вошло в черную книгу самых опасных. Успех России в специальной военной операции во многом зависит от воинских коллективов, а его направляющей силой были и остаются офицеры, заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. Одним из ведущих учебных заведений, готовящих офицеров, является Военный университет Министерства обороны. Среди его выпускников – дипломаты, военные деятели, переводчики, писатели, спортсмены, многие из которых стали героями Советского Союза и России. Об истории и современных направлениях одного из старейших военно-учебных заведений страны Анна Елисеева.
3: Его современная история началась в 1994 году, когда на базе Гуманитарной академии вооруженных сил был основан военный университет Министерства обороны. Хотя на деле учебное заведение формировалось более 100 лет путем слияния и реорганизации других вузов. Точка отсчета следует считать 1919, когда в Петрограде был создан Учительский институт Красной армии, рассказывает писатель, заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
6: С началом гражданской войны и с той ситуацией, которая складывалась в Европе, стало ясно, что для того, чтобы защищать социалистическое отечество, необходима армия боеспособная, в которой будет и грамотное офицерство, в которой будет своего рода генералитет, хотя он назывался по-другому, званий еще не было, но неважно, это были профессиональные военные.
3: В 20-е годы стали выпускать кадры высшего политического состава Красной армии и флота, а в 30-е и 40-е были основаны военно-юридическая академия, финансовое училище, факультет Примосковской консерватории, а также факультет иностранных языков. Необходимость последним возникла на фоне начавшейся Второй мировой войны. Были нужны специалисты, не только знающие английский, немецкий и французский, но и прекрасно владеющие военной лексикой и усвоившие специфику армии вероятных противников. Учебная программа, заложенная почти 90 лет назад, актуальна по сей день. Чем отличается военный переводчик от гражданского, комментирует военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
7: Многие инструкции, многие таблицы стрельбы и прочее написаны на военно-техническом языке. Его переводчики гражданских вузов, как правило, не знают, потому что это специфика военных терминов, военных приказов и многих других описаний боевой техники, детализации боевой техники.
3: Подготовка военных кадров во время Великой Отечественной велась с учетом требований фронта. Это вопросы мобилизации, организация транспортных перевозок и, главное, изучение тактики противника. На опыте войны строился потом весь курс партийно-политической работы. В 1974 году на базе Военного института иностранных языков был создан Военный институт Министерства обороны СССР, в котором готовили в том числе журналистов. О военной кухне может писать только тот человек, который знает ее изнутри, считает наш собеседник Виктор Литовкин, вспоминая собственную учебу на факультете журналистики Львовского высшего военно-политического училища.
7: Мы там изучали тактику, инженерную подготовку, системы защиты от химического, бактериологического оружия, боевую технику изучали. Мы могли при необходимости стать командирами роты. Ну а в военной академии, когда я учился, вот предшественница военного университета, мы изучали действия дивизии.
3: После распада Советского Союза военно-политическую академию преобразовали в гуманитарную, а затем ее объединили с военной академией экономики, финансов и права. Так появился современный военный университет Министерства обороны России, где готовят офицеров по гуманитарному, юридическому, филологическому, финансовому и военно-дирижерскому профилям. В числе знаменитых выпускников – востоковед и дипломат Михаил Капица, личный переводчик первых лиц Виктор Суходрев, легендарный хоккеист Владислав Третьяк и еще десятки выдающихся государственных и военных деятелей, ученых, писателей и журналистов. Анна Елисеева, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
5: Беспилотный грузовик впервые проехал из Москвы в Петербург без вмешательства человека. Уникальная поездка проходила на трассе М-11 «Нева». Тягач преодолел 700 километров за 8 часов. Эксперимент с такими машинами стартовал в нашей стране в 2023 году. Как больше грузы без водителей перемещаются по дорогам и почему для их эффективной работы все еще требуется человек? Ким Андреев взвесил плюсы и минусы беспилотных грузоперевозок.
8: 1939 год, США. На Всемирной выставке в Нью-Йорке показали макет города будущего, где потоком грузовиков управляли не люди, а специальное магнитное поле. С тех пор мысли о беспилотных большегрузах ученых не покидали, но для их созревания потребовалось время. В нулевые экономисты посчитали, что стоимость перевозки груза сопоставима с затратами на создание фуры-беспилотника, а с развитием GPS-технологий в 20-е годы идея получила реализацию во многих странах – США, Китай, Япония, Швеция, Чили и, наконец, Россия. Как это работает, рассказывает эксперт по созданию беспилотного транспорта Тимур Идиатулов.
9: Это система глобального позиционирования и система камеры, обычной камеры. Магистральные трассы у нас хорошо картированы. То есть есть карты достаточно подробные, которые показывают, куда нужно ехать, изгибы трассы. А исходя из этого, вы можете прям составить маршрут движения, называется виртуальные рельсы, обычно такая технология, где прям явно прописаны точные координаты маршрута, по которому нужно двигаться. Это прямо как рельс. И, соответственно, беспилотный автомобиль пытается придерживаться вот набора этих рельсов, связанных с полосами движения.
8: Кроме камер, ориентироваться в пространстве беспилотнику на колесах помогают специальные датчики, радары и лидары. Они нужны во многом для того, чтобы следить не только за трассой, но и за движением других автомобилей, которыми управляет человек. Пока такие системы перевозок тестируют на новеньких магистралях с идеальной разметкой и дорожным покрытием. К примеру, в России это федеральные трассы М-11, М-12 и центральная кольцевая автодорога в Москве и Подмосковье. Но дороги, как известно, могут заканчиваться. Поэтому без человека таким фурам просто не справиться, рассуждает автоэксперт, автомобильный журналист Максим Трусов.
10: И когда заканчивается разметка, или когда прошел снег, и, допустим, дорогу не успели вовремя расчистить, вот как эти тягачи будут находить нужную траекторию, как они будут по этой трассе двигаться, возникает большой вопрос. Но вот, пожалуй, ответ сразу и находится. Да, вождение автономное, но рядом на пассажирском сиденье всегда сидит человек. Российское законодательство не позволяет пускать автомобили на дороге общего пользования без водителя.
8: Еще один риск-фактор – наличие стабильной связи на всем пути следования. Робот может быть самым идеальным водителем фуры, но только если постоянно связан с цифровым маршрутом. В случае сбоя ему потребуется помощь человека. Ну и, наконец, беспилотнику по технике безопасности можно доверить не каждый груз. Есть такие категории товаров, где важен человеческий фактор, продолжает мысль Тимур Идиатулов.
9: В случае, если у вас есть грузы повышенной опасности какие-то, да, то есть, которые нужно с особыми мерами предосторожности возить, какие-то там специфические системы утечки, ну там топливо, допустим, вы перевозите. В этом случае человек нужен для реагирования на нештатные ситуации какие-то. А штатные грузы все автомобили беспилотные точно так же могут возить, даже во многих случаях лучше, чем люди, потому что нету проблемы с режимом труда и отдыха.
8: А еще нерешенной остается проблема разгрузки и загрузки, особенно если речь про наливной или рассыпной грузы. Поэтому пока точечную парковку или маневрирование на площадке осуществляет все же человек, а не компьютер. Но робот не сидит сложа руки, он наблюдает и постепенно учится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
5: В России завершается подготовка так называемой «черной книги растений». В список войдут более 500 видов, которые могут представлять угрозу для сельского и лесного хозяйства. Это чужеродные растения и те, что агрессивны к местным видам, говорит кандидат биологических наук, менеджер проектов добровольной системы сертификации «Лесной эталон» Михаил Карпачевский. Эксперт приводит примеры вредных пришельцев.
11: Конечно, первое место поставил всем известный вид борщевик сосновского. Это растение, которое исходно произрастало и сейчас произрастает в верхнем поясе горном на Кавказе, был в свое время перенесен с целью использования в качестве кормового растения для животных. Он не просто остался, а стал очень агрессивно распространяться. Сок борщевика при попадании на открытую поверхность кожи приводит к очень неприятным последствиям. И в результате человек получает очень-очень сильные ожоги. Второй вид, клен синерисный, в Северной Америке, используется в озеленении городов. Этот клен начал через какое-то время распространяться. Он дает очень обильный прям покров вот этих маленьких клёников, которые заглушают даже траву. На другой стороне он вытесняет и деревья. Тоже очень известный вид для садоводов. Золотарник канадский. Травянистое растение с красивыми осенью, такими желтыми, обильными. Проходит некоторое количество поколений, то есть они начинают быстро размножаться и проникать в местные экосистемы.
5: Еще один вид – амброзия полыннолистная, родом из Северной Америки. Ее главная опасность для человека – в аллергенной пыльце. Но также она засоряет сельскохозяйственные посевы, тем самым снижая урожайность культурных растений.
0: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое – с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
4: Радио «Звезда». Новости.
1: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. Число погибших в результате удара ВСУ по Воронежу 22 июня выросло до 6. Поисковые работы на месте ракетной атаки завершены, сообщил сегодня губернатор области Александр Гусев. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли 6, уточнил он. Произошедшее в Венесуэле землетрясение стало самым мощным за 126 лет. По последним данным властей, погибли 32 человека. Среди сотрудников российского диппредставительства и членов их семей нет пострадавших. Других данных о раненых россиянах пока не поступали. Международная федерация футбола разрешила российским юношеским сборным выступить на чемпионате мира. Как говорится в заявлении организации, могут участвовать все страны, входящие в ФИФА, включая и нашу страну. Мировое первенство среди юношей и девушек до 15 лет пройдет в Азербайджане в октябре этого года. Билеты на праздник выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге продают только мошенники. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Борис Петровский. Он подчеркнул, что каждый пригласительный на праздник именной содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
12: Ломоносов дошел до Москвы.
13: Спартанцы
12: пешком.
13: Вообще сбрасывались.
12: Отравился
13: о Ленинге. Шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Бразовцев отравился
3: керосином. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Как там у Высоцкого было? Спасите наши души. Save our souls. Так расшифровывается сигнал SOS.
5: А вот и нет.
7: Никакой расшифровки у технического сигнала SOS нет, так как это вовсе не аббревиатура. Это всего-навсего комбинация трех букв, которые выбрали из-за легкости их передачи по радио. В азбуке Морзе SOS представлен как три точки, три тире, три точки. Эту последовательность сложно спутать с чем-то другим, и передавать можно постоянно, не делая пауз.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Универсальный символ бедствия утвердили 3 октября 1906 года на Международной морской конференции в Берлине. SOS заменил все остальные существовавшие до этого сигналы, как наиболее простой и четкий. Все его словесные толкования придумали позднее. Но зато они сделали его знаменитым на весь мир. Кстати, SOS можно легко воспроизвести хоть свистком, хоть фонариком, сделав 3 коротких вспышки, 3 длинных и затем снова 3 коротких.
6: Когда же впервые применили такое оповещение?
7: Здесь мнения разные. Согласно одному из них, в 1909 году сигнал SOS тогда подали с пассажирского лайнера «Славония», когда наткнулись на рифы по пути в Триест из Нью-Йорка. Но самое известное применение, безусловно, было с борта «Титаника» в 1912 году.
5: А вот и да.
0: Радио «Звезда».
5: Река истории. История реки. Енисей.
8: По пути на Сахалин Чехов на сутки остановился в Красноярске. Главной наградой за все дорожные муки, что пришлось пережить писателю, стала встреча с Енисеем. Писатель был по-настоящему взволнован и потрясен красотой, размерами и мощью Великой Сибирской реки. К тому моменту Чехов преодолел от Москвы не одну тысячу верст, видел множество рек, маленьких и больших, включая Волгу, Каму и Обь. Но ни одна из них не произвела на Антона Павловича такого сильного впечатления.
9: Не в обиду будет сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея.
8: Да, признавался писатель, Волга нарядная, скромная, грустная красавица, но, к сожалению, депрессивная.
9: На Волге человек начал удалью, а кончил стоном. Надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом. Енисей же могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость.
8: А Красноярск, с удовольствием гуляя по улицам, городскому саду и берегу Енисея, Чехов назвал Красноярск самым интеллигентным и самым красивым из всех сибирских городов.
9: Я согласился бы жить в Красноярске. Не понимаю, почему здесь излюбленное место для ссылок.
8: Не смог остаться. Поехал дальше, на Сахалин.
5: Енисей. Река истории. История реки.
10: Год 1928. В Советском Союзе официально отказываются от НЭПа, новой экономической политики, и вводят государственное планирование и распределение. В Германии премьера трехгрошовой оперы, одной из самых известных пьес немецкого поэта и драматурга Бертольда Брехта. А в Соединенных Штатах в том же 1928 году знакомятся два русских эмигранта. Один – уроженец Минской губернии, другой родился в городке Муром под Владимиром. Через пару десятков лет их обоих вполне официально будут именовать отцами телевидения.
5: Соратники. Сорнов и Зворыкин.
10: Владимир Казьмич Зворыкин родился в семье купца и с юных лет проявлял тягу к физике. Во время деловых поездок отца чинил неисправности в электросети его судов. Давид Абрамович Сорнов покинул Россию в 9-летнем возрасте и переехал с семьей в США, где поначалу разносил газеты, а позже устроился в компанию по производству радиоэлектронной аппаратуры. Их пути пересекутся, когда Зворыкин вынужденно покинет Россию, не примет власть большевиков и отправится в Америку заниматься любимым делом – проводить опыты по передаче изображения на расстоянии. К моменту встречи с ученым Сорнов дорастет до должности

0: вице-президента фирмы Radio Corporation of America. Но куда важнее, он поверит в фантастические идеи Зворыкина.
1: Соратники.
0: В 1930-м Зворыкин под началом Сарнова становится руководителем лаборатории электроники. В течение года инженер разработает приемную телевизионную трубку, кинескоп и передающую иконоскоп. Через пару лет из этих элементов родится телевизионная система. Сначала черно-белая, а потом и цветная. Сарнов и Зворыкин будут не только коллегами, но и друзьями. Однажды бизнесмен даже спасет ученого от проблем с законом. В разгар холодной войны за Зворыкиным будет следить ФБР и подозревать в шпионаже в пользу Москвы. В награду за бесценную помощь и в жизни, и в работе Зворыкин, которого во время интервью любили называть «отцом телевидения», будет всегда скромно отвечать: «Это не я, это все Дэвид».
1: Сарнов и Зворыкин. Соратники.
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
4: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
2: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Число погибших в результате удара ВСУ по Воронежу 22 июня выросло до 6. Поисковые работы на месте ракетной атаки завершены, сообщил сегодня губернатор области Александр Гусев. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых погибли 6. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни, написал губернатор в соцсетях. В Воронежской области с 23 по 25 июня объявлен трехдневный траур. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за последние 126 лет. Это пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на данные архива геологической службы США. Тогда магнитуда была 7,7. Погибли около 20 человек. Пострадали с полсотни. В среду вечером в Венесуэле произошли две серии подземных толчков магнитудой до 7,5. Их эпицентры располагались в 10 километрах друг от друга на севере страны. По словам уполномоченного президента страны Делси Родригес, по меньшей мере 32 человека погибли, 700 пострадали. Десятки зданий были разрушены. Данных о пострадавших россиянах не поступали. Состоялся первый полет опытного самолета Як-130М. Об этом сегодня сообщили в Ростехе. Полет продолжался 50 минут и проходил на высотах до 2000 метрах и скоростях до 600 км в час. Як-130М – модернизированный учебно-боевой самолет. Как отметили в Ростехе, в числе задач машины – ликвидация наземных и воздушных целей, в том числе беспилотников тяжелого класса. Единый курс по беспилотным системам ведут во всех транспортных вузах с 1 сентября. Это сообщил министр транспорта Андрей Никитин. В свою очередь, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, заявил «Радио Звезда», что особых талантов или навыков для обучения на оператора беспилотного транспорта не требуется.
2: Процесс подготовки оператора по эксплуатации беспилотных авиационных систем, он очень похож на процесс подготовки пилота больших гражданских самолетов. Операторы, так же, как и пилоты больших самолетов, проходят подготовку по CRM, Crew Resource Management. Это специализированная подготовка персонала в таких отраслях, где ошибка может привести к человеческим жертвам или катастрофе. Что делать, чтобы в опасной ситуации и стрессовой не испугаться, не растеряться?
1: Также на базе Российского университета транспорта разрабатываются новые специальности и образовательные программы в передовых областях. Речь идет о транспортных системах, цифровых технологиях и искусственном интеллекте. Билеты на праздник «Алые паруса» продают только мошенники. Вход на мероприятие по именным пригласительным с QR-кодом и при предъявлении паспорта, напомнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. Он пояснил, что пригласительные не передаются другим людям. Праздник предназначен только для выпускников школ и их сопровождающих. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В субботу и в воскресенье временно закроют движение в центре и на северо-востоке Москвы в связи с проведением городского праздника выпускников и всероссийского выпускного бала. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. Движение не будет на участках улицы Ильинки, Продольного, Поперечного и Останкинского проездов, а также на Маховой улице будет закрыта крайне правая полоса. Кроме того, в пятницу на участках с ограничениями запретят парковку. Теперь о загруженности столичных дорог. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность на 3 балла. Больше всего времени можно потерять сейчас на Ильинском проезде. От Ильинского до Рублевского шоссе ехать не менее 45 минут. В Москве 11 часов и 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на Радио Звезда. История. Культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда.

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Северный морской путь. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
1: Область знаний.
3: Любой, кто вот здесь живет, в России, и что-то хоть иногда слышит про Арктику, он обязательно слышит эти слова «Северный морской путь». И вообще у нас так вот есть песни про Северный путь, фольклор. То есть это вроде бы просто транспортная артерия, подумают, что она единственная, что ли. Но нет, мы говорим Арктика, подразумеваем Северный путь. И наоборот. То есть это что-то такое для нас важное. И оно действительно важное, если просто посмотреть на карту нашей Родины. И это придумал не я, это вот такие знаменитые адмирал Макаров, Менделеев, у которого, кстати, 36 работ научных посвящены Арктике, то есть он еще и этим успел заниматься. Вот суть такова, что посмотрим на карту, реки, текущие вдоль меридианов, и вот моря наверху арктические, которые в широтном направлении вдоль параллели почти не имеют проливов, границ каких-то и омывают вот нашу страну. Менделеев с Макаровым это еще не говорили. Они говорили, что ну вот это наши и есть транспортные артерии. По меридиану возить на север, а потом по морю влево или на восток, или на запад какие-то грузы, чтобы осваивать вот нашу территорию. Те великие ученые еще не добавляли такую фразу, которая сейчас очевидна, что 65% территории нашей страны, России, покрыта то, что раньше называлось вечная мерзлота. Ну, а теперь уже более, так сказать, понятно, что она уж не такая вечная. Вот когда я был молодой, это называлось вечная. А теперь многолетние мерзлые породы. Так вот, если более по-научному. То есть, они явно не вечные, это тает и так далее. Тем не менее, если 65% территории покрыто, опускается мерзлота у нас туда, к Байкалу, до 50 градуса северной широты, занимает гигантские территории, то мы просто так вот понимаем, даже вот не являясь ни экономистами, ни транспортниками, я просто так вот так, что-то учились в школе, что любое строительство на вечной, будем продолжать называть, верзлоте, дорого, затруднительно, требует не то, что невозможно, просто это другие затраты. Получается, что эта артерия очень важна. Морской транспорт тоже, так вроде бы считается, он дешевле многих, там для многих случаев наиболее эффективен. Ну вот и все. И если мы хотим что-то, какую-то жизнь там где-то за Уралом и далеко до Восток, какую-то, кроме традиционных занятий, там, оленеводством, рыболовством, ну, малочисленных народов Севера, или, как теперь добавился, экстремальный туризм. Короче, если мы там что-то хотим, а вроде бы хотим, и это как бы, ну, все там руководящие документы в нашей стране, да и без документов, ну, что ж так, это наша родина.

0: надо как-то осваивать, использовать. Вот. И то, что там считается, что 75% разведанных минеральных ресурсов тоже на той территории, которая покрыта вечной вот этой мерзлотой, то получается, что нам нужна эта артерия. И это, в общем, без альтернативы. И об этом говорили масса других людей, начиная там от Ломоносова, которая открыта, Россия, Картики, и вот уже упомянутых Макаров с Менделеевым, и многие другие, там, Петр Первый, когда вот уже умирал, там, ну, приписывают, по крайней мере, не такой глубокий историк, что вот он сказал, вот я там то-то вот сделал, а вот этим вот этот путь по Севморпути, вот из Европы вот в Азию, вот в Китай, вот я это вот не сумел, не хватило сил заняться, а вот так надо бы это сделать. А вообще то, что Северно-морской путь, он до 1930 года так не назывался. Он назывался Северо-восточный пароход. А еще раньше он, может, вообще никак не назывался, по крайней мере, я не знаю. Но знаю одно, что еще с XI века на том маршруте, как Северная Двина впадает, и до пройди Карские ворота, и вот дойти туда, в Тазовскую губу, это в устье реки Оби, ну, в само устье, и еще река Таз впадает. Там уже ходили, вот еще с XI века есть свидетельство, что там возили оттуда пушнину, туда какой-то, ну, не знаю, там, хлеб, железо. Короче, такой обмен был. А это кусочек, Севморпуть у нас от Новой Земли на западе и до бухты Провидения на востоке сейчас считается. То есть небольшой кусочек Севморпути использовался здесь, в России, у нас очень-очень-очень давно.
1: Северный морской путь.
2: Область знаний.
0: 5 веков, вот, так или иначе, по северу ходили, вот эти, ну, так сказать, из торговой, там, рыбалка, охота, ну, короче, по хозяйственной нужде, вряд ли там какие-то научные были мысли, по крайней мере, государство это так особо в этом не участвовало, и в XVI веке поморы знали уже и остров Вайгач, и Новую Землю, и остров Медвежий, и Шпицберген, ну, впрочем, два последних, это уже не сегодняшний Севморпуть, это запад и север Баренцева моря. А Баренцево море, вообще говоря, не относится к Севморпути, но оно не такое ледовитое, там по комплексу причин туда теплые воды входят, оно помягче, то есть это еще не Севморпуть. О том, что вот он существует, и вот этот вот поход туда вот в устье, в Тазовскую губу, вот этот Мангазейский ход так называемый, он во времена Ивана Грозного был исследован, по крайней мере, я не знаю, какое там отношение государства, ну, в лице там царя, той структуры, которая была, какое она имела отношение с точки зрения регулирования Севморпути. Но вот следующий царь в 17 веке, вот Алексей Михайлович, он велел засекретить ходы туда, что иностранцев не пускать по страхам смертной казни. Вот кто покажет, купцы какие-то, вот эти поморы, вот путь туда, вот к пушнине, то вот это вот нельзя. Это, значит, смертная казнь. И примерно, да, с 17 века государство стало интересоваться теми участками побережья и теми фрагментами, которые теперь складывают Севморпуть. И в этом смысле, например, меня в свое время поразило такое государственно-частное партнерство, как теперь называют. Вот экспедиция Дежнева, да, там участвовала 90 человек, и вот эти вот лодки такие северные, кочи, да, их было 8. И 6 из них были абсолютно частные, это купцы снарядили. Но возглавил все Дежнев. Почему? Потому что он был казак на государственной службе, и то самое уже, значит, государство интересовалось, сказало, вот ты будешь старшим, там все отследи. Причем, что интересно, что в качестве, ну, какая выгода будет, он обещал, что он соберет ясак. Ну, не знаю, каким образом он собирал, подозреваю, что все-таки таким, ну, как бы забрать просто, 250 соболей шкурок. А был другой казак, который фамилию не помню, он сказал, а я больше соберу. А тот сказал, а я еще больше. И так вот он стал командиром. Ну, это просто к тому, как устраивали вот эти вот экспедиции вдоль Севморпути, они имели, ну, совершенно ясно такое экономическое и, ну, значение. Вначале просто люди интересовались какой-то торговлей, а потом и государство тоже стало интересоваться. Там же вот в XVI веке и иностранные наши, как бы, вот английский флот стал приходить. Была первая экспедиция английская почти сразу вторая, одна из них добралась, даже высадилась на берег, добрались до еще там Ивана Грозного, ко двору были представлены, он какие-то им разрешения давал, потом их запретили, следующий царь запретил иностранцам уже ходить. А вот еще был такой известный, есть на карте на Аляске, мыс Бароу такой, а Бароу такой мореплаватель очень сильный, известный. И вот он тоже приходил, пытались все пройти туда, в Карское море, и найти путь на восток по Северным морям. То, что сейчас называется Северный морской путь. И вот интересное, например, название судна, если перевести, судно вот этого Бароу, оно называлось «Ищи выгоду». То есть это вот и у наших, ну, и всех, в общем, ищи выгоду, как-то вообще осваивай. Ну, наверное, кто-то там мечтал дойти до Китая, но эти вот мечты, это же все очень дорого, опасно, значит, требует подготовки, средств, и так все и приходило. Ну, и только там вот в 18 веке вот эта вот Великая Северная экспедиция, когда и Академия наук, и несколько судов устраивала, и о том, что эту экспедицию надо провести, за этим следил высшие органы власти. Да? Это экспедиция 1733-1743 года. И те люди, которые там участвовали, вот мы их на картах теперь видим, Малыгин, Минин, такой Овцин, Стерлигов, Челюскин, Прончищев и Дмитрий и Харитон Лаптевы. Они описывали берега, делали открытия, хотя не все. Потом я еще об этом скажу. Да, это была большая работа. И вот, например, мыс Челюскина, вот я там несколько раз был, это самая северная точка Евразии.
2: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Северный морской путь. Рассказывает ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
2: Область знаний.
0: Понимание, что надо как-то вообще шевелиться в районе Севморпути, это, конечно, в 1899 году построен вот первый арктический ледокол «Ермак». По чертежам адмирала Макарова и Менделеева, которые я вспоминал, настолько казалось важным освоение Севморпути, что в 1901 году Менделеев пишет прошение, что я предлагаю организовать трехлетнюю экспедицию. Вот мы будем то-то делать на ледоколе «Ермак». И вот я ее возглавлю, пишет Менделеев, и вот такой мой проект. И подает. И вот очень интересный факт, что его так и не профинансировали. И, конечно, это ну, для самого Менделеева, для этой идеи это нехорошо. Но вот я думаю, многие современные ученые, кто об этом знает, а я везде об этом рассказываю, и лично я очень успокаиваюсь, когда меня не финансируют, думаю, ну, и я, как Менделеев, в этом вопросе, в этом узком вопросе. То есть, ну, довольно сложно иногда что-то такое, тебе кажется полезным, но все-таки это все дорогие вещи, и не всегда они получаются. Может, даже и не с какой-то умысла плохого, а просто, ну, сил нет там, и так далее. То есть, трудно этот Севморпуть осваивать. И из такого замечательного, это следующая такая вот экспедиция была на 10-м, уже 910-15 году на ледоколах Таймыр и Вайгач произошло описание берегов. И я вот знаком был, отец одно время был директор нашего института, Сергей Сергеевич Лапа, а его отец принимал участие вот в тех экспедициях 10-15 годов. И он, будучи, по сути, кадетом, то есть совершенно не имея никаких воинских званий, но столько уже бухт описывала эта экспедиция, всяких мысов, что надо было давать название, и даже его именем вот назван мыс, а он, по сути, был кадет. И, значит, другие названия тоже. Может, они затерялись, потому что, ну, после революции стали другие немного названия давать, но не все они затерлись. То есть, вот это тоже была великая экспедиция, и она была, ну, значительная. Она сделала последнее географическое открытие. Оно произошло на трассе, по сути, Севморпутей. Была открыта Северная земля. Она была открыта только в 1913 году. И что примечательно, между мысом Челюскиным и землей там примерно 40 миль. Ну, судно, ты видишь, видишь, если наверху где-то стоишь, ну, ты все-таки видишь, если ты на плоской земле, ну, на 11 километров видишь, ну, туда поднимешься куда-то повыше, на 30. И вроде бы по этому проливу, который сейчас называется пролив Бориса Вилькицкого, ходили разные суда, и Нансен, там, и Нардершель, там много кто, и никто не видел эту землю. И вот я так неоднократно тоже уже теперь ходил, там раз в 6 вот этим проливом, и вот всегда там туманы, и вот, наверное, поэтому не видели. Не знаю почему, но вообще, это же гигантский архипелаг был открыт только лишь ну, чуть больше 100 лет назад, это вообще 110 лет назад. Примечательный факт, вот что когда у нас шла гражданская война, то Колчак, по-разному оценивается фигура, но то, что он замечательный моряк и хороший гидрограф, и участник той экспедиции, это бесспорно. И вот при нем, при его правительстве, там в Сибири существовал комитет Северного морского пути. Владимир Ильич Ленин в 21-м году издает указ о создании плавучего морского института, который тоже работал на севере, на судне «Персей». Про каждое из этих явлений можно долго рассказывать. Вот лично для меня это пример, что бы ни случилось вообще, какая бы экономическая или там идеологическая ни появилась, ну, Севморпуть – это вот что-то наше все, без чего мы как бы, мне так трудно представить, вот, ну, как это называют, географический детерминизм. Ну, поскольку мы вот тут живем, то вот нам этот Севморпуть, вот просто, как я начал с этих рек меридиональных, так и вот просто примеры, как это вообще бывало.
1: Северный морской путь.
2: Область знаний.
0: Много, конечно, славных абсолютно страниц в его освоении, и программы уже под лозунгом «Севморпуть» уже пишутся с 1932 года. Я посчитал за советское время вот организации, которые контролируют его деятельность, 7 раз переходила с 1932 года, ну, условно, по 1991, вот возьмем так, советский период. Вот эта организация, управление глав Севморпути, потом отдел там морского там флота и так далее, я даже все запомнить не могу, и, конечно, историкам флота это крайне интересно, но понятно, что государство всегда искало какое-то оптимальное организационное решение. Ну, вот сейчас оно нашло решение с 2018 года Росатом, ну, как бы ответственность за инфраструктуру Севморпути, и с 22 года он создал управление, вот опять оно называется, Главное управление Северного морского пути. И, конечно, такой район, что работы там, ну, на мой взгляд, много, и почему я думаю, потому что, понятно, я с запада на восток 5 раз проходил, а с востока на запад, вот весь Севморпуть, 3 раза, и последний раз вот последним летом в очень там интересной экспедиции, которую организовал не экспедиция, а транспортная операция, устройство, ну, некую буровую установку тащил «Газпром», а она больше размером, чем Исаакиевский собор. И вот через льды, а она, у нее нет ледового класса, очень интересно, и все хорошо закончилось. Но совершенно понятно, что на этой трассе очень много всяких дел, особенно когда ты вот на ней ходишь, а и вот, например, на твоем ледоколе, а ледокол иностранный, ну, ты там представитель Российской Федерации, и там у человека просто плохо. А где больница ближайшая? Ну, такие вот простые вещи. Мастерские. Помимо, собственно, льда и трудностей его преодоления. Конечно, сейчас мне кажется, что если там, в 1932 году и вот все советское время, по сути, владельцем всех судов и ледоколов, и транспортных судов было ну, государство, то сейчас множество компаний, и как бы это сложнее их как-то зарегулировать, на мой взгляд. Вот. Но грузооборот растет, и, конечно, этому способствует то, что все меньше льда. Представить, вот как я вот в прошлом году пройти такое большое сооружение, протащить через Севморпуть и встретить там, ну да, тоже опасных, там обходить споры капитанов, там ответственных людей, прием прогнозов и прочее, но все-таки ж прошли. А представить это вот там в 80-е годы, это Карское море, ну, забито льдом, то есть никогда бы мы не прошли. И проблемы, конечно, гидрометобеспечения продолжают быть, несмотря на то, что многолетний большой прогресс. Но сейчас он упирается в то, что просто элементарных метеостанций не хватает. Никаких автоматических станций. Так, казалось бы, заставь все острова просто измерителями там, ветра, которые в автономном режиме передают информацию. Это же всем нужно, и не только ученым. Как на дорогах у нас же вот стоят небольшие метеостанции, я вот везде наблюдаю. И они локальные, вот тут погодные условия контролируют. По крайней мере, ты о них знаешь. Но Севморпути пока этого нет. Деваться нам некуда. Я уверен, еще при моей жизни он станет лучше.
1: Рассказывал ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, почетный полярник России Сергей Писарев.
2: Область знаний.
3: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
4: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: домой.
1: Радио «Звезда» – это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу возросло до 6 человек, сообщил губернатор Александр Гусев. Общее число пострадавших достигло 68. Медицинскую помощь сейчас получает 21 житель. Остальным, включая двоих детей, госпитализация не потребовалась. Родственникам погибших начали выплачивать компенсации, а также формируются списки тяжело раненых для финансовой поддержки. Удар был нанесен в понедельник, повреждены 16 домов. В регионе с 23 по 25 июня объявлен траур. В Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Погибли не менее 32 человек, около 700 ранены. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Лагуайра, где разрушены десятки зданий. Это самое сильное землетрясение в стране за 126 лет. В регионе объявлен красный уровень тревоги, действует режим чрезвычайного положения. Посольство России выясняет, есть ли пострадавшие среди российских граждан. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» открылся в креативном пространстве «Новый манеж» в Москве. Как заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский, на выставке с помощью технологий можно увидеть то, что невозможно в реальности, так как в музее нет возможности приблизиться к картине.
4: Этот проект – это и еще вот такой пример нашего технологического суверенитета. Здесь множество изобретений, которые сделаны уже во время создания, и таких вещей нет. Вот таких вещей в мире не существует, создано нами. И для того, чтобы, это наша философия, чтобы сохранить ощущение музея 19 века, нужно использовать самые новые технологии.
3: По словам Петровского, у организаторов есть чем удивить не только взрослых, но и детей. По картинам с помощью искусственного интеллекта плещется вода, а фасад главного здания можно раскрасить своими руками. Сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко с аншлагом прошел в Лондонском Королевском оперном театре. Выступление состоялось, несмотря на возмущение Киева. Украинский посол в Британии назвал разрешение на концерт предательством. Вместе с Нетребко на сцене выступили российский концертмейстер Павел Небальсин, а также меццо-сопрано Елена Максимова и скрипач Курт Миттерфельнер. Билеты были полностью распроданы еще в феврале. О погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет облачно, временами дождь, вечером, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха 19 градусов, сейчас плюс 16. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Я, видите ли, не был твердо уверен, что вы вор, поэтому я решил испытать вас.
6: К человеческим слабостям снисходителен, к злу беспощаден. Самый известный деревенский детектив. Новеллы о Поттере Брауне. Гилберт Кит Честертон. Слушайте на радио «Звезда» сегодня в 10 вечера.
7: Реклама.
8: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
1: Мозг и депрессия. Рассказывает биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, научный журналист Мария Осетрова.
2: Область знаний.
0: Поговорим немножко про депрессию. Достаточно острая тема. Статистика по этому заболеванию грустная. То есть у нас заметное количество людей, у которых есть этот диагноз. Врачи сильно подозревают, что у нас есть недодиагностика, поскольку люди не всегда любят обращаться к врачу, когда вот подозревают, что с ними что-то может быть не так. И тем не менее, до 5% в среднем по миру людей испытывают депрессию. По каким-то данным в России этот показатель может быть еще выше. Интересно, что есть разница в том, насколько подвержены депрессии мужчины и женщины. Оказывается, что у женщин раза в полтора выше риски развития депрессии. И тут могут быть разные факторы, конечно. То есть тут может быть и какая-то чуть большая предрасположенность, может быть и культурные особенности, которые все-таки разрешают женщинам, да, как-то и обратиться за помощью и вот испытывать какие-то такие проблемы, а мужчинам все еще предписывают крепиться. В результате мужчины как-то еще сильнее недодиагностированы, чем женщины. Тут сложно однозначно сказать, в чем дело, но тем не менее есть вот такое наблюдение, что немножечко различается ситуация пополам. Есть распределение по возрасту. У людей пожилого возраста депрессия может быть чаще. И это, видимо, связано с социальными уже факторами. Поговорим о факторах, которые повышают риски развития депрессии. Вот, но один из них – это как раз социальная изоляция. И это то, что, похоже, случается с людьми пожилого возраста. Вот, это даже касается не только депрессии. В целом показано, что жизнь в одиночестве, да, недостаток социальной активности, недостаток общения, он приводит к тому, что даже смертность повышается у людей и, соответственно, тоже является рисковым фактором депрессии. Что такое депрессия? Да? Как бы существенный вопрос. Это вот подавленное состояние, которое является продолжительным. То есть мы не можем диагностировать депрессию, посмотрев на человека вот там совсем недолго, увидев, что человек плачет где-нибудь, сказать, ну все, значит, он в депрессии. Для постановки диагноза критерием является именно продолжительное подавленное состояние, не меньше 2 недель человек должен испытывать потерю интереса к жизни. Это может быть сменение аппетита, причем в разную сторону. Это может быть попытка как-то получить удовольствие из еды, и тогда это там, переедание. Или наоборот, потеря аппетита вместе, да, с вообще интересом к жизни. Ну, в любом случае, да, какое-то расстройство, изменение пищевого поведения тоже может быть диагностическим критерием. И проблемы со сном. Тут тоже в разные стороны. Это может быть и бессонница, недостаток сна, это может быть и слишком длительный сон, то есть такой уход от жизни активный просто в то, что организм решает, что нам лучше всего поспать, потому что там, значит, вот все равно никакого смысла в жизни нет. После постановки вот этого диагноза депрессии могут быть разные способы воздействия на него. Это может быть и терапия, которая не связана с приемом лекарств, да, просто поведенческие какие-то воздействия, а может быть уже и прием антидепрессантов. И тоже, опять же, по этому критерию статистика достаточно печальная, да, то есть у нас люди достаточно много принимают антидепрессантов. Причем это тоже, опять же, даже не чисто депрессия, есть связанные расстройства, например, биполярное расстройство, когда у нас есть разные фазы, когда у нас есть фаза подавленная, депрессивная, которая сменяется фазой подъема активности и потом снова возвращается. И так волнами повторяется. Вот, тоже может быть связано с приемом антидепрессантов.
1: Мозг и депрессия.
2: Область знаний.
0: Что происходит при этом в организме, откуда берется депрессия? Да? Короткий ответ на этот вопрос, что в точности и до конца мы не знаем. Полноценного описания механизма не существует на данный момент, но исследований очень много, поскольку тема актуальная. показаны факторы риска и показаны какие-то потенциальные механизмы, да, что мы можем, какие выводы можем сделать. Это явно связано с циклом обработки стресса, который проходит организм, и поломком в ней. То есть, что происходит при нормальном запуске вот, значит, стрессовой ситуации. У нас есть то, что называется такая ось, гипоталамус, гипофиз и надпочечники. Это система, которая запускает реакцию на стресс. У нас что-то случилось, мозг реагирует на стрессовую ситуацию и мобилизует силы организма. Для того, чтобы это сообщить как бы всему организму, надпочечники выделяют гормоны, связанные со стрессом, в частности, кортизол, который сообщает остальным органам о том, что сейчас мы находимся в экстренной ситуации, нам нужно мобилизовать ресурсы, срочно реагировать, со всем остальным разберемся потом. И что происходит в норме? После того, как кортизол был выброшен, он замыкает эту петлю, дает обратную связь, опять же, в мозг, сообщая о том, что все хорошо, мы передали информацию органам, теперь можно прекращать сигнализировать о тревоге. И как это происходило, допустим, у наших предков, которые точно так же, как и мы, оказывались в стрессовых ситуациях и явно с ними справились, раз, значит, выжили, как их потомки. После того, как мы мобилизовали ресурсы, мы там от кого-то убежали, решили какую-то сложную задачку, там, кого-то победили в схватке, как-то по-другому выжили, там, спаслись от катастрофы. У нас наступает период восстановления, когда организм занимается теми делами, которыми не занимался, пока мы были в состоянии стресса, значит, тормозится и естественным образом возвращается к какому-то базовому состоянию. И возвращаться к базовому состоянию важно, потому что жить в стрессе невозможно постоянно. У нас меняется метаболизм, меняются приоритеты, по сути, у клеток, да, мы у органов, у клеток, у организма в целом. Мы бросаем ресурсы на то, чтобы выжить, на то, чтобы убежать, на то, чтобы кому-нибудь покусать и так далее, и перестаем тратить силы на какие-то естественные процессы жизнедеятельности. Важно выйти из стресса для того, чтобы прийти в норму, восстановиться, чтобы быть готовым к следующей экстренной ситуации, где снова запустится вот эта цепь гипоталамус, гипофиз, надпочечники, которые выбросят кортизол, и будут готовы реагировать. А что происходит сейчас со многими людьми на самом деле? Да, мы живем в состоянии хронического стресса. Это означает, что у нас вот эта система постоянно жмет на тревожную кнопку. У нас постоянно мозг сообщает: мы в опасности, мы в опасности. И надпочечники пытаются постоянно воспроизводить кортизол. К чему это приводит? К тому, что у нас ломается петля обратной связи. У нас информация о том, что мы уже разобрались, мы уже в порядке, можно завершать этот цикл и возвращаться к обычным делам, не доходит просто до мозга. Мы находимся все время в мобилизованном состоянии. И в итоге мы перестаем реагировать вообще организму, снижает чувствительность к кортизолу в принципе. Думают, ну, стресс и стресс. Все, я все ресурсы потратил. Он просто не слышит как бы сигнал о том, что у нас высокий кортизол. Ничего не хочется делать, ни на что нет мотивации, нет ресурсов. То есть мы, с одной стороны, потратили силы, а с другой стороны, у нас и нету сигнала о том, что надо что-то делать, нету какой-то внутренней мотивации. По итогу все те самые симптомы подавленности, изменения в настроении, изменения в каком-то поведении являются, вероятно, следствием вот поломки этой системы, связанной со стрессом. Причем мы видим это даже на лабораторных животных. Такая вот интересная штука, что мы можем ввести в депрессию, например, лабораторную мышь. Казалось бы, ну, как мы ее спросим, чувствует ли она себя подавленной или нет?
2: Область знаний.
1: Радиозвезда.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
6: Мозг и депрессия. Рассказывает биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, научный журналист Мария Осетрова.
2: Область знаний.
0: Оказывается, что депрессивное подавленное состояние достаточно сильно влияет на поведение, так что мы можем косвенно измерить и утверждать, что это состояние похожее на то, которое испытывают люди, у которых вот этот диагноз. То, каким образом мы приводим животных в, значит, такое состояние, очень много нам говорит о том, какие вообще факторы риска у заболевания. Например, есть прям программа экспериментальная, в которой прописано, какие нужно совершать действия с животным для того, чтобы оно через какое-то время начало испытывать депрессию. Оно включает в себя разные типы стресса, непредсказуемого, разные по природе, то есть это может быть социальный стресс, помещаем животное вместе с каким-нибудь доминантным другим животным, оно чувствует себя все время в опасности, потому что оно социально, значит, подавлено. Начинаем физически угрожать, начинаем бить током. Самое, конечно, пугающее — это то, что когда мы уже били животное током, и оно знает о том, что такое существует, неопределенность, а теперь ударит или нет, также добавляет стресса. То есть если мы научили мышку, что мы сажаем ее в определенное пространство, и там ее будет бить током, или какое-то другое неприятное воздействие будет происходить, через какое-то время мы ее помещаем туда же, но иногда бьем током, иногда нет. Оказывается, что это точно так же запускает стрессовую реакцию, потому что животное оказывается вот в тревожном ожидании. Все вот эти факторы, они же очень похожи, да, на нашу жизнь в разной степени, потому что у нас точно так же могут быть какие-то проблемные взаимодействия на работе. Может быть, начальник — это буквально твое доминантное социальное животное, которое, может быть, добродушно к тебе настроено, а может быть и не очень. У тебя есть тревожные ожидания чего до чего угодно. Постоянно что-то происходит, чего мы ждем, ждем с волнением. И это то, что добавляет тоже в копилку стресса. В результате все это вместе действует на вот нашу систему реакции на стресс и вводит нас в депрессивное состояние. Что происходит в мозге в этот момент или впоследствии? Но самое главное, что может мозгу помочь. С одной стороны, да, мы видим, что за система ломается, когда мы воздействуем на животных, и это, вероятно, вот именно эта связка с реакцией на стресс. С другой стороны, мы можем посмотреть, какое лечение эффективно, которое снимает симптомы до какой-то степени, и оказывается, что до какой-то степени хорошо работают лекарства, которые воздействуют на систему, связанную с серотонином. Это такой нейромедиатор, который мозг тоже широко использует. Если мы будем давать людям лекарства, которые виртуально для мозга повышают концентрацию серотонина, повышают реакцию организма на представленность этих молекул, то окажется, что люди начинают чувствовать себя немножечко лучше. И поскольку, как я уже сказала, нету какой-то окончательной теории депрессии, нельзя сказать, что ну вот в серотонине все и дело. Считалось, что вот серотониновая гипотеза вроде как нам объясняет большую часть. И мы можем посмотреть на какие-то мелкие поломки, опять же, на генетические риски можем посмотреть, где ломается, какие части системы ломаются, которые приводят к тому, что, например, организм менее восприимчив к серотонину. И из этого делался вывод о том, что, видимо, вот эта система отвечает за симптомы депрессии, то есть за то самое подавленное состояние. Сейчас существуют некоторые сомнения в том, что как бы все дело в серотонине. Показана роль других нейромедиаторов, например, норадреналина, какая-то вовлеченность дофамина во весь этот процесс. И то, что происходит не только с депрессией, происходит с другими психическими расстройствами тоже. Переходим на системный уровень, когда мы хотим говорить о том, что не вот у нас одна единственная молекула, и похоже, что никогда не работает с единственной молекулой. Да, дело все-таки в балансе разных соединений. Нарушение этого баланса — это как раз то, что заставляет нас чувствовать себя как-то вот не очень, да, подавленно в случае депрессии.
8: Мозг и депрессия.
2: Область знаний.
0: Интересно, что если мы посмотрим на активность мозга, характерную для людей в депрессии, окажется, что вот наше бытовое представление о том, что депрессия — это вот такая продленная грусть, оно, видимо, правдивое. Если мы будем замерять активность мозга людей, которых мы попросили вспоминать какие-то грустные события, и активность людей, которым диагностирована депрессия до и после там, приема антидепрессантов, Окажется, что изменения происходят в одной и той же области. И у людей, которые не диагностированы, их попросили что-то грустное вспоминать, активируется определенная область, мы ее фиксируем и смотрим на то, как она себя ведет у людей с депрессией. И оказывается, что прием антидепрессантов восстанавливает активность ровно в этой области. То есть у нас есть некоторый эпицентр грусти, вот именно грустных воспоминаний, который просто чрезмерно и, видимо, постоянно активен у людей с депрессией, и мы можем его чуть-чуть починить, если мы принимаем антидепрессанты. Один из самых распространенных типов антидепрессантов — это ингибиторы обратного захвата серотонина. Что значит ингибиторы обратного захвата? Это молекулы, которые заставляют серотонин подольше находиться в месте контакта нейронов. В итоге, чем дольше серотонин присутствует рядом с нейроном, тем чаще он с ним взаимодействует, тем сильнее реакция. Вот, то есть получается, что у нас количество молекул серотонина не меняется, а реакция при этом больше. Вот, это как если бы мы в какую-то колоду подмешивали все время одни и те же карты. Мы играем в игру, в которой нужно вытащить там нужное количество карт определенной масти, и каждый раз, когда эти карты выходят, мы их подмешиваем обратно. И оказывается, что мы в эту игру выигрываем чаще, чем люди, которые не пользуются таким трюком. Традиционно генетические факторы ученые ищут, и тут огромный разрыв происходит, потому что похоже, что заболевание наследуется. Если у кого-то из родственников депрессия, то у их ближайших тоже родственников она будет с большей вероятностью. Но при этом, если мы посмотрим просто на генетику, то объяснить таким образом рисков мы можем гораздо меньше. То есть, есть какие-то потерянные риски, которые мы просто еще не обнаружили на уровне генов. Что мы знаем? Что гораздо больше процент рисков можно объяснить поведенческими факторами, и это то, как мы себя ведем на протяжении жизни. И тут немножко грустные такие советы, в том смысле, что мы это все хорошо знаем. Нужно хорошо спать, нужно заниматься спортом. Интересно, что немножко разное влияние имеют курение и алкоголь. Вот, то есть алкоголем все-таки алкоголь нужно употреблять в умеренных количествах, ну, в смысле, можно не употреблять, вот, но даже если употребляешь в умеренных количествах, это уже снижает риски развития депрессии. Вот, а с курением связь прям бинарная, то есть курить не стоит нисколько. Действительно измененные риски развития депрессии у людей, которые вот хоть сколько-то, там, хоть сколько-то лет курят или там хоть сколько-то часто курят, вот тут, тут все достаточно однозначно. Совершенно точно влияет социальная жизнь. Для нас взаимодействие — это достаточно сложная когнитивная задача, вот, и это то, что явно влияет на наше эмоциональное состояние. Чем больше у нас социальных контактов, тем ниже наши риски развития депрессии. То, что связано, например, с пожилыми людьми, которым не стоит находиться в изоляции, точно так же это работает и на молодых людях, то есть риски общие. И, наконец, то, что нам сложно в современном мире соблюдать, это буквально сидячий образ жизни. Вот. Он, к сожалению, не является фактором риска развития депрессии. Вот, соответственно, если вы по работе вынуждены сидеть на одном месте, то это еще больше показаний к тому, чтобы побольше двигаться. Вот. И это, видимо, имеет разные механизмы воздействия. То есть, с одной стороны, это и питание мозга в принципе, то есть мы естественным образом лучше снабжаем мозг. И точно так же это закрытие вот этого вот цикла стресса, когда организм получает информацию о том, что мы побегали, может быть, это был не хищник, но зато теперь можно закрыть всю эту историю с кортизолом и возвращаться в нормальное состояние.
1: Рассказывала биоинформатик, исследователь Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, научный журналист Мария Осетрова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: неделе на радио «Звезда».
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Участок трассы Р-280 «Новороссия» в Запорожской области перекрыт после атаки ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Движение ограничено с 317 по 331 километр. Организован объезд через ближайшие села. Трасса протяженностью более 630 километров соединяет Крым с Ростовом-на-Дону и является альтернативным сухопутным маршрутом на полуостров. В Подольске сотрудники полиции задержали 13-летнего школьника за поджог по указанию неизвестного топливной колонки на автозаправке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, в мессенджере мальчик вступил в переписку с девушкой, после чего с ним связался неизвестный мужчина. Он заявил, что полученная геолокация будет использована для ударов в ВСУ и угрозами заставил подростка совершить поджог. В Забайкальском крае прокуратура пресекла работу несанкционированного детского лагеря, организованного на территории бывшего кафе в селе Угдан. Проверка прошла после жалоб родителей. В лагере находилось 11 детей. Для них не было организовано надлежащее питание, сотрудники не соответствовали квалификационным требованиям, отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение. Возбуждены административные дела, прокуратура обратилась в суд. Минцифры опровергла информацию об отключении мобильного интернета в Москве 25 июня. Сообщения об этом в сети названы фейком. В ведомстве подчеркнули, что планов по ограничению доступа к сети нет. В случае реальных угроз безопасности будут приняты необходимые меры, а граждане получат предварительное оповещение, сообщили в ведомстве. Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО. Он разочарован отказом Германии, Италии, Франции, Испании и Британии поддержать США во время военной операции в Иране. Об этом глава Белого дома заявил на встрече с генсеком Альянса Марком Рютте.
2: «Мне нужна лишь их лояльность, нам не нужны их деньги. Знаете, мы так им преданы, мы всегда за них боремся. У нас тысячи солдат по всей Европе. В Германии у нас 50 тысяч солдат. Мы платим сотни миллионов долларов за войска, которые у нас есть по всей Европе. Испания — это вообще ужас, они не хотят платить вообще ни за что. Они думают, что все им досталось бесплатно».
1: В свою очередь, Рютте в ответ на обвинение Трампа заявил, что 500 американских самолетов взлетели с натовских баз в Италии. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

непредсказанной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему глазник. И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат глазник?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате глазник используется лазерная стимуляция красным излучением. Глазник – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «Глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хореоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают.

0: работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат-глазник, что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойная воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и целлярного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: «Радиозвезда».
1: Человек и время. Метроном – это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача – создавать пульс. Обычные часы просто фиксируют ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
2: Человек и время.
1: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном – это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
2: Человек и время.
3: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
4: Люди привыкли командовать умными системами и приказывать им дать то, подать это, сделать наоборот. А что, если помощнику не скажешь ни слова, когда звуки гаснут, скажем, в толще воды? Тогда нужно вспомнить о талантливом человеке из Севастополя, Дмитрии Наконечном, который в 2023 году завоевал первое место в номинации «Молодой изобретатель». Он разработал уникальное программное обеспечение для подводного беспилотного робота-помощника. Звучит как фантастика, но на самом деле мы имеем дело с чистой наукой.
3: Ну ты кулибин.
4: Главная фишка разработки – робот умеет распознавать жесты аквалангиста. Представьте, дайверу не нужно тянуть провода или использовать сложное оборудование. Он просто подает роботу команду жестом, и беспилотник ее понимает и выполняет. Это огромное подспорье для исследователей, спасателей и даже работников рыбной промышленности. Нужно осветить труднодоступный уголок затонувшего корабля? Показал жест, и дрон направил прожектор в нужном направлении. Хочешь, чтобы он записал видео с другой точки? Сделал всего одно движение, и робот отправился на необходимую позицию. Разработка наконечного прошла испытание в акватории Черного моря. Робот уверенно выполняет команды и помогает водолазам на глубине. Дмитрий признается, что мечтает доработать систему, чтобы ее можно было использовать также в спасательных операциях. Изобретатель использовал в своей работе алгоритмы искусственного интеллекта, и, что особенно важно, обошелся без зарубежных библиотек. Это полностью отечественная разработка, которую можно использовать на дронах разных конструкций.
3: Мутыкулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости науки. Российский ракетный двигатель РД-0124 продемонстрировал рекордную эффективность. Его удельный импульс в вакууме составляет 359 секунд. Этот показатель отражает, насколько эффективно силовая установка использует топливную массу для создания тяги. В ходе испытаний за почти 6 минут работы он потратил всего 1 килограмм топлива. Это рекорд среди всех двигателей мира на жидком кислороде и углеводородном горючем. Двигатель создан в Воронежском КБХА и используется на ракетах «Союз-21Б», «Ангара» и «Союз-5». С 1 августа Минобороны России начинает прием документов на соискание государственной премии имени маршала Жукова. Премия присуждается за выдающиеся работы в области военной науки, создания вооружения и военной техники, литературы и искусства. Документы принимаются до 1 сентября. Порядок выдвижения и инструкции по оформлению опубликованы на официальном сайте военного ведомства в разделе военно-научного комитета. В Венесуэле произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 и 7,5. Ученые говорят, что таким разрушительным его сделала не магнитуда, а то, что толчков было 2 с интервалом всего в 39 секунд. Ситуацию «Радио Звезда» прокомментировал сейсмолог Константин Рябинкин.
2: Обычно происходит там основное землетрясение, и после него происходят такие по нисходящей, менее сильные и так далее. А здесь 2 мощных толчка, в результате чего мы получили довольно серьезные разрушения, с которыми вот сейчас Венесуэла сталкивается. В основном они связаны с тем, что были нарушены нормы строительства. Пострадали в основном дома 50-х, 60-х годов.
1: Сейсмолог добавил, что землетрясение у северо-восточного побережья Японии, которое произошло вслед за Венесуэлой, это совпадение. Магнитуда японского землетрясения составила более 7. Доцент кафедры индийской филологии МГУ Людмила Хохлова удостоена одной из высших государственных наград Индии – Падма-Шри. Награда присуждена за выдающийся вклад в развитие образования и литературы. Церемония прошла в официальной резиденции президента Индии. Хохлова – автор 6 книг и 92 научных публикаций. Она внесла значительный вклад в изучение языков хинди, панджаби, гуджарати и марвари. Падма-Шри вручается за достижения в науке, искусстве, спорте и общественной деятельности. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы вообще сбрасывали
3: затропился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Коляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Как там у Высоцкого было? Спасите наши души. Save our souls. Так расшифровывается сигнал SOS.
5: А вот и нет.
7: Никакой расшифровки у технического сигнала SOS нет, так как это вовсе не аббревиатура. Это всего-навсего комбинация трех букв, которые выбрали из-за легкости их передачи по радио. В азбуке Морзе SOS представлен как три точки, три тире, три точки. Эту последовательность сложно спутать с чем-то другим, и передавать можно постоянно, не делая пауз.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Универсальный символ бедствия утвердили 3 октября 1906 года на Международной морской конференции в Берлине. SOS заменил все остальные существовавшие до этого сигналы, как наиболее простой и четкий. Все его словесные толкования придумали позднее. Но зато они сделали его знаменитым на весь мир. Кстати, SOS можно легко воспроизвести хоть свистком, хоть фонариком, сделав 3 коротких вспышки, 3 длинных и затем снова 3 коротких.
6: Когда же впервые применили такое оповещение?
7: Здесь мнения разные. Согласно одному из них, в 1909 году сигнал SOS тогда подали с пассажирского лайнера «Славония», когда наткнулись на рифы по пути в Триест из Нью-Йорка. Но самое известное применение, безусловно, было с борта «Титаника» в 1912 году.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: Люди долго жили в постоянном холоде. Наконец им надоело мерзнуть, и они пошли искать теплую страну. Долго шли они все вместе, держались друг за друга и кормились тем, что подстреливали по пути. А стреляли они из луков. И чтобы стрелы летели без промаха, привязывали к ним орлиные перья. Однажды они убили большого орла и стали делить его перья. Один человек обиделся, что ему досталось мало орлиных перьев для стрел. Он крикнул другому: «У тебя больше перьев! Никогда не буду с тобой говорить на одном языке!» Переругались все. Разошлись по тундре и тайге в разные стороны и стали говорить на разных языках. Так появились на свете долганы, эвенки, якуты и нанайцы.
9: Долганы. Малые коренные народы России.
8: Северный тюркоязычный народ. Долганов осталось в мире всего около 8 тысяч. Живут они в Красноярском крае, на Таймыре и в республике Саха-Якутия. И вот что интересно. Это самый молодой народ России, который стал единым этносом лишь в начале 19 века. Как так вышло? В 16 веке на Таймыр пришли русские казаки. В это же время с юга сюда подтянулись якуты. И еще в этих местах уже давно проживали эвенки. Тогда их называли тунгусами. Вот в результате смешения этих трех народов и получились долганы. Долгое время у них не было определенного названия. Каждый род имел свое имя. Собственно, этноним «долган» тоже произошел от названия одного эвенкийского рода. И переводится он как «средний», «внутренний». С 1935 года официально было принято называть долган «саха», а якуты называют их «тыа».
9: Не теряя корней. Долганы.
8: На протяжении всей истории долганы занимались оленеводством. Олень для них – это и одежда, и еда, и транспорт. Именно долганы первыми из северных народов отказались от чумов и придумали балок – мобильный дом на полозьях. Собственно, это и был модернизированный чум, только квадратный. Каркас из жердей, покрытый оленьими шкурами. И еда, конечно, тоже оленина. Во всех видах. Мясо, густой бульон, оленьи желудки, молодые рога, вареная кровь, строганина. Однако при всей кажущейся скудности рациона долганы никогда не болели цингой и не страдали от авитаминоза.
9: Малые коренные народы России.
8: Якуты и ивенки – последователи шаманизма и анимизма. Они верили, что существуют три мира – добро, люди и зло. А все болезни мог вылечить только шаман. Но пришли русские, и православие почти вытеснило шаманизм. Почти. В итоге получилось интересно. Долганы по вере стали как бы православными. Язык остался тюркским. А хозяйственная деятельность, быт и охота по-прежнему продолжали зависеть от эвенкийских духов.
9: Не теряя корней. Долганы.
8: До прихода русских поселенцев долганы жили в чумах. Но очень быстро на Таймыре появились рубленные русские избы. Так было теплее и надежнее. Ну а современные долганы живут в типовых поселках, в комфортных домах со всеми удобствами. Ходят в супермаркеты, пользуются интернетом. Их дети учатся в школах и интернатах, потом поступают в вузы в больших городах, но все чаще возвращаются домой. В родные места, к родителям, в тундру, к оленям.
9: Долганы. Малые коренные народы России.
7: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Волк и волчонок.
0: Волчонка волк, начав помалу приучать отцовским промыслом питаться, послал его опушкой прогуляться, а между тем велел прилежней примечать, нельзя ль где счастье им отведать, хоть захватя греха, насчет бы пастуха позавтракать иль пообедать. Приходит ученик домой и говорит: «Пойдем скорей со мной, обед готов. Ничто не может быть вернее. Там под горой пасут овец. Одна другой жирнее. Любую стоит лишь унесть и съесть. А стадо таково, что трудно перечесть». «Постой-ка, волк сказал, сперва мне ведать надо, каков пастух у стада. Хоть говорят, что он неплох, заботлив и умен, однако стадо я обшел со всех сторон и высмотрел собак. Они совсем не жирны, и плохи, кажется, и смирны». «Меня так этот слух, волк старый говорит, не очень к стаду манит. Коль подлинно неплох пастух, так он плохих собак держать не станет. Тут тотчас попадешь в беду. Пойдем-ка, я тебя на стадо наведу, где сбережем вернее мы наши шкуры. Хотя при стаде том и множество собак, да сам пастух дурак. А где пастух дурак, там и собаки дуры».

0: Читал Андрей Филиппак.
1: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
2: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
3: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня поговорим о том, как позаботиться о своих суставах и помочь организму при появлении болей в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения, а движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Елена Александровна Львова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Начну, наверное, с того, что, к сожалению, людей, страдающих суставными патологиями, на сегодняшний день огромное множество, и причины заболеваний суставов довольно разнообразные, начиная от врожденных аномалий до приобретенных в результате уже травм, инфекций. И такие патологии, к сожалению, сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате очень сложно своевременно назначить именно правильное лечение. Для поражений суставов характерно наличие основного синдрома, который выявляется, это болевой. Также многих беспокоит периодический хруст или ограниченность движений, причем симптоматика может сохраняться непрерывно или протекать по типу рецидивирующей стадии с периодами спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы, могут болеть колени.
4: Скажите, пожалуйста, каких осложнений стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
5: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и, безусловно, обследоваться. Лучше, конечно, выявить болезнь на ранней стадии, и наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые, коленные. Начинает появляться болевой синдром различной интенсивности, может проявляться отечностью, покраснением. Ну и, конечно, если не лечить, это все может привести к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место я бы поставила миозит. Миозит – это воспаление тканей мышц, которое приводит к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще он затрагивает мышцы икр, ягодиц или бедер. Ну и отсутствие лечения, конечно же, приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Начинает обостряться полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще это плечевых или бедренных, и сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
4: Елена Александровна, скажите, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые симптомы, вот эта самая боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
5: Ну, в очередной раз я скажу о том, что, конечно, лучше не болеть или постараться предотвратить болезнь. Но раз уж так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах, или вам уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль. Это первое. Опять-таки, нужно не просто снять боль, да, а воздействовать именно на причину боли. И меркурий именно на это направлен. Меркурий медицинского назначения, он помогает при различных заболеваниях суставов позвоночника, сердечно-сосудистой, нервной системы. Я назову сразу номер телефона, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Возможно, в рамках программы я не успею более так как бы обширно рассказать обо всем. Запишите, пожалуйста, номер 8-800-35-10-03. 8-800-35-10-03. А мы пока с вами кратко поговорим о меркурии, да?
4: Да, давайте подробнее о осложнениях, что может повлиять на это. Ну и хотелось, конечно, чтобы вы рассказали конкретно о меркурии, что это и как он работает?
5: Ну, часто возникающие осложнения суставов – это, конечно, в первую очередь артриты и артрозы. Воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизация. Меркурий как раз эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук, кисти и также ног. Показания при туннельном синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемении костей пальцев рук можно использовать для лечения последствий инсульта при параличе. При болях в руках при сахарном диабете еще есть такое понятие, как постковидный суставной синдром. Кто переболел, уже, конечно, сейчас это заболевание не так актуально, но, к сожалению, синдромы у многих остались после этого тяжелого заболевания. Кто переболел, уже сталкивался с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать, отражается на физическом, психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потери объема движений, трудности с подъемом или спуском по лестнице у некоторых, постоянная усталость, слабость, влекут чувство раздражения, ухудшается качество жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили осложнение после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах, артрозах суставов пальцев, рук, ног, при частом онемении, например, пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и также можно применять при неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о меркурии вы сможете подробно узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 3 5 10 03. 8 800 3 5 10 03. Звоните, пожалуйста, специалисты подробно расскажут о воздействии применения меркурий. 8 800 3 5 10 03.
4: Да, очень важно сохранять здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Также очень важно найти правильную методику. Осложнения, они очень опасны. Я так понимаю, что самое главное – не запустить.
5: Именно. И основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения трофики всех тканей сустава. Это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Единственное, и нервное тоже, ведь именно защемление нервных окончаний создают именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав, он улучшает кровообращение, питание, тем самым способствует восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы, он даже снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов абсолютно любого происхождения, в том числе при артритах, артрозах локтевого сустава, коленного сустава, деформирующий остеоартроз, может помочь при лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и других заболеваний. Я не буду все перечислять. Вы звоните, пожалуйста, по номеру горячей линии 8 800 3 5 10 03. Наши специалисты подробно расскажут вам о применении, воздействии, все подробно о меркурии. 8 800 3 5 10 03.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Монополия здоровья», ОГРН от 14.11.18 года, 11-87-74-69-35-375, город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
2: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу возросло до 6 человек, сообщил губернатор Александр Гусев. Общее число пострадавших достигло 68. Медицинскую помощь сейчас получает 21 житель. Остальным, включая двоих детей, госпитализация не потребовалась. Родственникам погибших начали выплачивать компенсации. Также формируются списки тяжело раненых для финансовой поддержки. Удар был нанесен в понедельник. Повреждены 16 домов. В регионе с 23 по 25 июня объявлен траур. Землетрясение магнитудой 7,2 и 7,5 произошло на северо-западе Венесуэлы. Погибли не менее 32 человек, около 700 пострадали. Наиболее серьезные разрушения в штатах Ла-Гуайра и Яракуй. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва оперативно рассмотрит запрос Каракаса о помощи, если он поступит. Кроме того, в Ассоциации туроператоров России сообщили, что с декабря российские авиакомпании не выполняют рейсы в Венесуэлу. Информации о пострадавших россиянах после землетрясения в Венесуэле нет. Удаление ряда российских приложений, в том числе ВК, из App Store бьет по интересам миллионов пользователей, а также ставит вопрос о надежности зарубежного сервиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Это речь идет о десятках миллионов людей, в интересах которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple. А для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальный детальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы.
1: Россия ожидает от Apple разъяснений по поводу удаления приложения ВК и ее дочерних сервисов, дополнил Песков. Сольный концерт российской оперной певицы Анны Нетребко с аншлагом прошел в Лондонском Королевском оперном театре. Выступление состоялось несмотря на возмущение Киева. Украинский посол в Британии назвал разрешение на концерт предательством. Вместе с Нетребко на сцене выступали российский концертмейстер Павел Небальсин, а также меццо-сопрано Елена Максимова и скрипач Курт Миттерфельндер. Билеты были полностью распроданы еще в феврале. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Продолжа. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Александр, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сегодня поговорить о тревогах наших противников. Потому что есть провал в Иране, есть такое существенное затягивание конфликта, связанного с Украиной, в том смысле, что пошло все не так, как они планировали изначально, и не так, как они хотели бы. Есть еще одна новость интересная, которая звучит следующим образом. Ведущие разведки мира считают, что искусственный интеллект скоро

0: Например, такие приводятся примеры. Мифос, пятый фейбл от Anthropic. Этим моделям приписывают полную автономность и возможность обходить ограничения от разработчиков. Это одна сторона вопроса. Другая сторона заключается в том, что некоторые все-таки эксперты напоминают, мол, возможности этих моделей искусственного интеллекта в СМИ могут быть сильно преувеличены. Но давайте поподробнее разберемся на самом деле, как обстоят дела.
1: Ну, дела обстоят так, что сейчас в Америке проходит чемпионат мира по футболу, и завершение чемпионата, оно, в принципе, очевидно. Либо Соединенные Штаты, команда сборной США выигрывает чемпионат, либо Трамп начинает новую войну. Тут вариантов нет.
0: Интересный подход.
1: А конфликт с Ираном для Соединенных Штатов стал первым опытом такой новой войны, да, войны Трампа. Он же говорил, что он миротворец, и вот чуть-чуть и получил бы Нобелевскую премию мира, но вот не получилось. И выясняется, что возможности Соединенных Штатов ограничены, да, потому что та динамика войны, на которую рассчитывали американцы, ну, как в Югославии, мощные залпы томагавков, которые выносят всю инфраструктуру, да, они оказались неспособны сломить сопротивление иранцев. Да, то есть, и у Ирана появилось оружие, беспилотники, да, которые изменили динамику войны. И здесь уместно вспомнить слова, старую американскую поговорку: «Бог создал людей разными, а кольт уравнял шансы». Да, и вот этот новый кольт – это беспилотники, как думают американцы. Ну, на самом деле, действительно, то есть одно дело воевать дорогим оружием за миллионы, миллиарды долларов, а другое дело, когда это оружие попадает в конфликт и спокойно отражается оружием намного дешевле. Знаете, как вот в крестьянских войнах, да, отряд рыцарей может уничтожить там крестьянскую деревню, но вот появятся нормальные Робин Гуды. И дешевыми луками и стрелами перестреляют их просто деревьев.
0: Всяких там, да, рыцарей.
1: Да, и все. И что скажет шериф Ноттингемский? Да ничего не скажет. Невозможно собрать дань вот этих вот вольных стрелков.
0: И виллы, косы и прочие приспособления.
1: Ну да, то есть дубина народной войны, это еще Наполеон понял, да, как плохо в холодной России, когда там мужики с косами и виллами. И вот сейчас стоит вопрос, а что делать дальше? Да, мы видим, как Европа пытается там использовать Украину как такой полигон для своих беспилотников, для своих систем. Понятно, что никто не хочет воевать людьми.
0: Да, это тоже такой факт, который надо закрепить и зафиксировать. Мы понимаем, что европейцы вообще в нынешних условиях не готовы идти жертвовать собой непонятно ради чего. Имеется в виду те люди, которые в поле. Но еще одна ремарка. Мне кажется, что все-таки мы не совсем корректное сравнение привели: беспилотники и виллы-косы. Это фигуры речи, дорогие друзья. Считайте за фигуру речи.
1: Ну да, это по
0: стоимости. Потому что все-таки система довольно эффективная, стоит недорого, а может действовать довольно серьезно.
1: Ну и то, что они не готовы воевать, даже если они будут грозиться вести свои контингенты на территорию Украины, да, то, скорее всего, это просто полицейские функции в городах, ну, как полицаи и гестаповцы. И не более того, потому что воевать вряд ли они людьми и хотят. Ну, пока не могут. Да. Возможно, через какое-то время Европа сможет воевать людьми, но для этого она должна очень сильно измениться. Она должна пройти вот все эти стадии, которые прошла Европа в начале 20 века. Серьезные потрясения, фашизм, рост национализма.
0: Обнищание.
1: Обнищание, уничтожение мигрантов в газовых печах. Только потом можно будет выковать
0: этот вот новый характер, нордический.
1: Да, новых для того, чтобы бросить их в нас. Ну, это лет 20-30 еще.
0: Однако же мы видим, что они на самом деле по этому пути идут, потому что рост нацизма мы недооцениваем, как мне кажется. Ведь эти ростки, которые проросли уже абсолютно серьезно и утвердились на Украине, они дают уже серьезные всходы и в Румынии, и в Молдавии. Прибалтика, само собой, разумеется. Почему? Потому что кто-то дал отмашку, очевидно, на реабилитацию нацизма.
1: Ну, проблема в том, что вот этот нацизм, вот все-таки такой атеистический нацизм, все-таки семена прошлого, находящиеся где-то в льдах хранилищ, они, конечно, могут прорасти.
0: Они уже прорастают.
1: Но серьезного урожая не дадут. Что-то нужно будет что-то более интересное придумывать. Но мы не будем подсказывать, что нужно придумывать, да, для того, чтобы быть более эффективными. Но вот то, что творится, допустим, в Ирландии,

0: Ну, Северной Ирландии, уже показывают, как сталкивают местное население коренное с мигрантами и как будет дальше протекать все это противостояние, да, то есть как закалить нацию в борьбе. Ну, либо выживут представители Африки и Ближнего Востока, либо выживут потомки кельтов, галов и прочих германских племен. Третьего не дано.
1: Вот это интересный подход, потому что вроде бы до последнего времени мы понимали, что у автохтонного населения Европы, в принципе, шансов никаких по причине того, что общество потребления приводит к абсолютному расслаблению всех членов и к невозможности сопротивляться. Но, с другой стороны, сейчас я вас послушала и подумала, что всякое в жизни бывает.
0: Но и все-таки
1: воля выжить, она может сделать свое дело.
0: Ну да, плюс, если правильно готовить мозги, все-таки чем меньше они думают, тем легче в мозги запихать правильную мысль, правильную для тех, кто будет управлять этой массой.
1: Цифровые технологии обнуляют все образование, которое в сжатый период времени относительно всей истории человечества давало серьезные плоды с точки зрения развития.
0: Вот,
1: да?
0: Опять же, давайте чуть-чуть зайдем в сторону от нашей основной темы, от оружия нового и новых войн. Оцифровка архивов сделала Оруэлла роман 1984 реальностью. Потому что, когда в архивах нет бумажных документов, они меняются так, как это нужно тем, кто управляет моделями искусственного
1: интеллекта. То есть мы утрачиваем подлинные источники и утрачиваем возможность понимания того, что было изначально, если мы пойдем дальше по этому пути.
0: Да, еще Владимир Ильич Ленин в статье о крахе Второго интернационала говорил, что нельзя верить всему, что написано в интернете.
1: Совершенно верно. Это была очень правильная мысль Владимира Ильича.
0: Вот сейчас мы смеемся, а на самом деле через пару лет люди будут верить, что именно так Ленин и говорил. И вот то, что творится сейчас в цифровых архивах тех же европейских стран, там не будет правды. Там будет каждый день изменения четко по Оруэллу.
1: Но мы это уже наблюдаем, если взять европейские музеи, которые из соображений политкорректности начали переименовывать название картин в своих ведущих музеев, потому что нельзя, чтобы была негритянка или негр и так далее.
0: Ну, даже Агата Кристи.
1: Десять негритят. Ну, и далее по списку.
0: Да, ну вот смотрите, что мы сейчас наблюдаем. То есть, с одной стороны, у них такое вот недоумение, а как же так, а почему не получилось, если всегда получалось, получилось с Ираком, получилось с Югославией, ну, так как-то странно пошло с Афганистаном, но там чистейший распил. 2 триллиона долларов потратить за 20 лет присутствия и ничего не получить. Да? Так вот, они говорят, ну вот мы обладаем Соединенные Штаты мощной армией мира, но реалия такая, что мы не можем использовать ее на полную мощность, да, потому что стоимость ущерба, стоимость оружия, она такова, что в условиях того же бюджетного дефицита и тех проблем, с которыми сталкивается западный мир, не привыкший быть золотым миллиардом, градом на холме, но не привыкший воевать в поле, вот эти реалии, вот надо с ними что-то делать.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 8 вечера на радио «Звезда». «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита». Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, вернемся к проблемам, которые сегодня испытывает наш противник, с чего мы начали, относительно вооружения и войны, способов ведения.
0: Здесь, на самом деле, противник испытывает главную проблему с мозгами, да, потому что мы наблюдаем очевидные когнитивные искажения. То есть они, наблюдая конфликт на Украине, думают, что это и есть война 21 века. И изначально американцы рассматривали войну на Украине как колониальную войну. Не случайно первые модели искусственного интеллекта, которые они применяли на поле боя в самом начале конфликта, они опирались на такую математическую модель войны полковника Блотта или игра полковника Блотта. Это мат-модель колониальных войн, разработанная в 20-х годах 20 века, более 100 лет назад, но достаточно сложно реализуемая в алгоритмах. И вот решение они нашли вот этой модели только лет 10 назад. Да, и вот Украина стала каким-то испытанием вот этой мозаичной войны или войны полковника Блотта. Сейчас они говорят о том, что пойдем дальше. И когда, с одной стороны, вот это когнитивное искажение, а как же беспилотники обнуляют все, хотя на самом-то деле в случае серьезного ракетного удара, даже не ядерного исполнения, а по всем электростанциям, мостам там, и так далее, да, и вот волнами, можно противника выбить по Клаузевицу, потому что цель войны – это лишить противника возможности сопротивления. Ну, да, одна из целей войны, а главная цель войны по Клаузевицу – это мир, комфортный для победителя. Да, вот нам нужен комфортный мир, то американцы как раз и уцепились за это. Ну, точнее, не американцы, а те, кто пытается на этом заработать триллионы. Да?
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и в этом контексте, наверное, стоит вспомнить лидеров ведущих технологических американских компаний,
0: конечно,
1: корпораций.
0: Конечно, все вот эти вот представители запрещенного экстремистского в России ЛГБТ-сообщества, он тот же самый Питер Тиль, он реальный ЛГБТшник, да, и Алекс Карп, который призывает убивать русских там и использует Украину для этого, глава Palantir, и вот все вот эти вот разработчики искусственного интеллекта, и OpenAI, и Anthropic, там, и остальные, они говорят попавшим в недоумение американским генералам, политикам: смотрите, у нас, вот мы сейчас вам предложим что-то, что поможет вам всем, всех победить. Да, ну, я думаю, что нечто подобное было в Англии 19 века, когда Уатт создал правую машину, да, и надо было объяснить, каким образом правая машина всех победит. Да, ну, оказалось, что на море это еще возможно, а вот в войнах 19 века на суше все равно воевали пушками и лошадьми. А потом только появились танки, но тут достаточно далеко от правой машины Уатта было. Тем не менее, вот концепция быстрого глобального удара, там Global Strike, там использование ядерного оружия, зарядов ядерных малой мощности для того, чтобы не было глобального заражения, да, она уступила концепции дешевого оружия с искусственным интеллектом. Да, но опять же говорю, это когнитивное искажение, потому что это бизнес. В случае серьезного конфликта, ну, воевать придется все-таки ядерным оружием, ну, с тем же самым Западом. И не надо вот строить иллюзии. Ну, потому что понятно, что глупо сбивать эти рои дронов. Мы знаем с вами, ну, кто моего поколения, старше или чуть-чуть младше, пять факторов поражение ядерного взрыва, ну, там и световое излучение, ударная волна, и электромагнитный импульс, и проникающая радиация, остаточная радиация, там, да. Вот электромагнитный импульс, он обнуляет все эти рои дронов. Ну, так же, как и ударная волна, потому что, когда мы говорим про рои дронов, надо понимать, что чем меньше дрон, тем сложнее его защитить от кинетического или там, другого воздействия. Да, он маленький, легкий. Но, тем не менее, они говорят, что Америка не может, не умеет создавать ничего дешево, что все, что касается оборонного производства, резко растет по кривой стоимости. Ну, такая вот графика. Ну, понимаете, экономика же. Ведущая экономика мира, если уж что-то делать, то так, чтобы себестоимость была космическая. Иначе это не американское оружие, и иначе не будет прибыли у американской корпорации. Зачем же выделять триллионы? И вот сейчас они говорят, Украина – полигон, беспилотники – это наше все, но есть еще проблема, что искусственный интеллект. Да, то есть тупые беспилотники без искусственного интеллекта – это непонятно что. А вот мы сейчас вам предложим следующую топ-модель. Беспилотники с искусственным интеллектом. И вот есть проблема. Проблема в том, что не только у них есть беспилотники, не только у них есть искусственный интеллект. И они видят, что их главный противник пепел Фукидида стучит в сердца и американцев, теперь и китайцев. Китай, да, также достаточно хорошо продвинулся в моделях там, ну, DeepSeek, Moonshot, Minimax там, и так далее. Да, это модели, которые не хуже, чем OpenAI и прочие. И получается, что, с одной стороны, вот прикладное значение искусственного интеллекта, оно вот в разведке и в планировании, оно достаточно хорошее и серьезное. Да, теперь нужно что-то делать с конкуренцией. И Америка, вот я просто анализировал огромное количество публикаций, сделанных за последнее время ведущих американских аналитических центров, но то, что у нас есть в доступе, мы не будем называть, потому что все эти сакральные мантры, запрещенные или нежелательные в России, это очень долго будет, если каждый...
1: Значит, каждый некие будет, центры исследовательские.
0: Ну да, их много, да, и вот некоторые, те же самые, связанные с американской политикой, внешней политикой, и именами Рокфеллера там, и так далее, они говорят, что Америка сейчас проигрывает самой себе войну, потому что там нет доверия искусственному интеллекту. Вот даже так.
1: Интересно.
0: Ну, опять же, это все попытка тех самых технофашистов Кремниевой долины просто перехватить власть. Да, рассказать, что вот вы такие идиоты, люди, это слабое звено в войне, но отчасти, если мы говорим там про новый вид боевых действий, там, ну, конечно, человек не может так быстро реагировать на быстрое кинетическое воздействие, но беспилотники – это не быстро. Это просто замена человека, замена артиллерии. Вот они говорят, без нас, без искусственного интеллекта вы проиграете войну Китаю, вы проиграете войну Ирану, уже проиграли, вы проиграете войну русским. Соответственно, вот технологическое превосходство Америки ослабевает, и через несколько месяцев китайцы получат, китайские военные, доступ к моделям таким же, как у нас, и надо с этим что-то делать.
1: Искусственный интеллект всех спасет.
0: Ну, да, конечно. Да.
1: Мне еще, знаете, что понравилось? Извините, пожалуйста, в качестве лирического отступления, вы говорите технофашиста. А я подумала, а правильно, ведь именно таким термином мы должны оперировать, рассуждая о наших противниках, потому что они сами публикуют собственные манифесты о технофашизме. Значит, надо, чтобы героя нашла награду в виде правильного названия.
0: Ну да, определение много знают, хотя вот понятно, что истину в определениях дать полную не получится, но, по крайней мере, обозначить.
1: Обозначить, конечно.
0: С кем мы воюем? Да, потому что, с одной стороны, мы видим бум искусственного интеллекта у них на фондовом рынке, еще не в экономике. Да, и этот бум, он может привести к глобальному краху вот этого всего.
1: А почему, если вкратце?
0: Ну, потому что вот те деньги, которые вкладываются в эти системы, они сталкиваются с ограничениями экономическими. То есть мы видим, что модели требуют много денег, модели требуют много энергии, но каждая новая модель, используя модели конкурентов и преимущества конкурентов, быстренько у них забирает лидерство. И начинается гонка вот этих вот искусственных интеллектов и моделей, которые приводят к тому, что все становится дороже, что выбывают конкуренты, и идет агрессивная борьба за рынок, но при этом добавленная стоимость, она очень маленькая. Да, то есть они не окупаются. И монетизация, она определяет только масштаб рынка. То есть они вот сейчас убьют конкурентов, а убийство конкуренции приводит к тому, что пойдет деградация. И сама экономика искусственного интеллекта, да, она пока не приносит, ну, они уже говорят, вот тех доходов. Что нужно сделать? Постелить соломку. Какую соломку? Военную соломку, да, потому что они видят, что, ну, как бы продукт, вот, выручка не получается, да, все убыточно, что независимые там разработчики умрут, там будет олигополия, но при этом вот конкуренция такая, а еще Китай, да, еще надо Китая как-то убить, что, скорее всего, в реальной экономике эффекта не будет. Ну, а значит, надо где-то взять бюджеты, чтобы это все окупить. А где? Правильно, бюджеты Пентагона.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Напомню, в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
4: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости искусства и культуры. Классическая музыка во все времена оставалась пространством диалога между культурами и народами и продолжает выполнять объединяющую роль даже в периоды политических кризисов. Таким мнением в интервью агентству ТАСС поделился народный артист СССР, дирижер Юрий Башмир. По его словам, искусство существует вне политических границ, а великие композиторы разных эпох создавали произведения, которые стали частью общего культурного наследия. Маэстро отметил, что музыка, как вера, никуда не исчезает и всегда будет объединять человечество. Российские школьники и студенты назвали своими кумирами близких людей, которые отстаивают интересы семьи и страны. Таковы результаты исследования в рамках кинопремии «Герои большой страны». После просмотра конкурсных фильмов впервые в топ-5 любимых героев вошли собирательный образ участника специальной военной операции. При этом из списка полностью исчезли упоминания Илона Маска и Стива Джобса, которые раньше регулярно попадали в кумиры молодежи. Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» открылся в креативном пространстве «Новый манеж» в Москве. Как заявил гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский, на выставке с помощью технологий можно увидеть то, что невозможно в реальности, так как в музее нет возможности приблизиться к картине.
6: Этот проект – это и еще такой пример нашего технологического суверенитета. Здесь множество изобретений, которые сделаны уже во время создания, и таких вещей нет. Таких вещей в мире не существует, создано нами. И для того, чтобы, это наша философия, чтобы сохранить ощущение музея 19 века, нужно использовать самые новые технологии.
5: По словам Петровского, у организаторов есть чем удивить не только взрослых, но и детей. По картинам с помощью искусственного интеллекта плещется вода, а фасад главного здания можно раскрасить своими руками. Более 20 городов подали заявки на участие в конкурсе «Культурная столица 28-го года», сообщил глава оргкомитета конкурса депутат Госдумы Николай Новичков. Сейчас на портале госуслуги идет народное голосование, в котором уже приняли участие около 1 000 000 человек. Заявки принимаются до конца июня. Итоги подведут 23 декабря на площадке Национального центра «Россия». Напомню, культурной столицей этого года является Омск, в следующем году будет Челябинск. Это были новости культуры. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки, крылья, а вместо сердца пламенный мотор. «Жизнь и смерть» Валерия Чкалова. Рассказывает историк авиации Андрей Симонов.
4: Архивные тайны. Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Итак, мы упомянули в этом контексте Китай, который очень сильно беспокоит Соединенные Штаты Америки.
0: Да,
1: что делать с Китаем?
0: Да, что делать? Ну, как бы, когда-то тот же самый Foreign Affairs в статье «Америка, Китай и трагедия политики великих держав» делают вывод, что вот эта вот чимерика, такой симбиоз экономик Америки и Китая, привел к тому, что излишняя алчность и жадность американских корпораций, которые перевели свое производство в Китай, вырастил монстра, угрожающего Соединенным Штатам. Да, Китай страна независимая, Китай обладает огромным такой технологичной мощью, экономической мощью, независимыми финансами, и с ним надо что-то делать. И делать с ним предлагалось две вещи. Либо крах мировой экономики, ну, серьезный экономический кризис, который подорвет основы экономики Китая, или просто обмен ядерными ударами. Но другого они не видели. Сейчас появилось другое.
1: Ситуация изменилась.
0: Да, искусственный интеллект. Давайте используем мощь искусственного интеллекта, если Америка опережает Китай хотя бы на несколько месяцев, для того, чтобы попробовать там как-то по-другому удар нанести. Да? Ну, вот, опять же, слово мышление. Если раньше они думали о быстром глобальном ударе, когда там в течение 1-3 часов наносится удар по центру принятия решения ядерным оружием малой мощности, противобункерными бомбами, там, и ракетами, и дальше дестабилизация противника, ну, что такое, это вывод из строя критической инфраструктуры, опять же, кинетическими ударами. Да, а сейчас они говорят, вот, пожалуйста, модель искусственного интеллекта, от антропик, такие как Мифос там и так далее, быстренько взломают все, что нужно у китайцев, у русских, у кого угодно, и будем брать их тепленькими. А для того, чтобы замедлить Китай, давайте прекратим продавать им чипы нормальные, пусть они развивают свои модели на чем-то другом. И каково же было их удивление, что Китай научился это делать без чипов NVIDIA американских, вот эти вот модели большие. Да, и находят иные решения. То есть, опять же, пуф-фукидит опять стучит по головам и тех, и других все сильнее и сильнее. Да, вот это ловушки, когда падающий гегемон обязан навязать войну поднимающейся державе, у них из головы не выходит. Да, а дальше, вот, если они так продолжат портить Гомера, как это делает Кристофер Нолан...
1: Поясните.
0: Ну, чернокожий Елен Прекрасный – это нечто.
1: Понятно.
0: А то они и фукидиды извратят.
1: Здесь всякое возможно.
0: И он им ничем не поможет, ну, кроме как милосского диалога и как говорит, союзниками. Вот сейчас разворачивается борьба, как ограничить доступ Китая к этим технологиям и как вообще вот, ограничить возможности противников.
1: А вообще реально ли остановить в этом смысле Китай, который и амбиции имеет, и возможности, и силы, и средства.
0: Ну, опять же, смотрите, когда мы говорим о том, что нам нужно делать, да, мы говорим о том, что мы не можем догнать, ну, по передовым технологиям существующие технологии компьютерные, американские, даже китайские. Но есть такое понятие закрывающие технологии. Да, когда мы или кто-то разрабатывает какую-то технологию, которая закрывает достижения всех предыдущих. Да, потому что она более эффективная, более дешевая и вообще действует как-то по-другому. Да, как двигатель внутреннего сгорания закрыл целую отрасль коневодства. Да, хотя, казалось бы, ну, какие были красивые лошади. Там и фризы, тракены, там...
1: И вообще ипотерапия хорошая штука.
0: Да. Да, когда не ухожено. Да. И вот сейчас идет гонка искусственного интеллекта, но на самом деле надо готовить гонку инженеров и мозгов, да, настоящих человеческих мозгов. Потому что как бы вот это вот искажение когнитивное и навязывание искусственного интеллекта где только вот, везде. Да, мы же видим, что на самом деле это имеет коммерческую основу. Да, то есть не все решается искусственным интеллектом, большими языковыми моделями, и вот этими все решается, ну, мужеством солдат. Да, то есть вот это вот главное наше преимущество, что мы умеем воевать, что наши солдаты, офицеры, ну, наши бойцы, они реальные герои, да, и такого опыта, как у нас, ну, может быть, только у наших противников бандеровских, у них нет. Да, и попытка заменить искусственным интеллектом мозги своих инженеров-разработчиков, попытки соединить эту вот химеру дронов и искусственного интеллекта и передать, опять же, машинам функцию убивать, да, она ничем хорошим, скорее всего, не закончится. А проблема в том, что, ну, как вот многие отмечают, что в мире заканчивается главный ресурс – разум и мозги. Да, и чем больше вот происходит внедрение вот этих моделей, тем меньше мозгов у них остается. И проблема в том, что как бы, на чем строилась американская ВПК после Второй мировой войны? На экспорте мозгов, да, самая операция «Скрепка», да, когда они нацистских инженеров и ученых забирали себе, там, ну и японских тоже, да, там не все деятели отряда 731 понесли наказание, да, которые ставили опыт над живыми людьми.
1: Более того, есть предположения, очень обоснованные, что все эти медико-биологические эксперименты, которые проводились нацистами в Третьем Рейхе, они продолжились в Соединенных Штатах Америки.
0: Ну да. И вот, то есть они всегда полагались на экспорт мозгов. Ну, то же самое Энрико Ферми, да, который там главный все-таки по ядерному оружию Соединенных Штатов. Ну, вот сейчас все это заканчивается. То есть попытка купить инженеров, там, китайцы уже не продают.
1: А можно лирическое отступление здесь? Совершенно замечательная, в кавычках, история. Мы тут с коллегой накануне обсуждали тему следующую. Искусственный интеллект, он ведь тупеет вместе с людьми. Как работают эти нейросети, когда обучаются они уже на тех материалах, которые прежде были сгенерированными людьми с помощью искусственного интеллекта. А мы знаем, что это галлюцинирование, ошибки, придумывание несуществующих фактов. И таким образом, когда мы уже сегодня имеем постоянное увеличение объема информации с помощью, скажем так, непрогрессирующего человека и использованного им искусственного интеллекта, в общем, мы очень стремительно приближаемся к пропасти в этом смысле.
0: Ну, да. И
1: то есть, еще раз, искусственный интеллект обучается на негодном материале, грубо говоря.
0: Не, ну, они на разных материалах, но тем не менее.
1: Ну, в частности, есть, если вот, открытые сети
0: возможности по пылесосиванию мозгов со всего мира у нее заканчиваются. И это связано и с общей деградацией мировой науки, и с противостоянием. Те же самые китайцы, которые там уже изгоняются из американских университетов, и противостояние с нами, и искусственный интеллект, потому что вот у нас два союзника армии ФОД, ну и Белоруссия с КНДР, а в Америке два союзника доллар и искусственный интеллект. Да, вот это все заканчивается. И ситуация, когда нет новых идей, а искусственный интеллект, он может только на старых, да, он ничего нового не создает, как раз и приведет к тому, что попытка новой войны после чемпионата мира по футболу. Потому что, наверное, вряд ли Америка выиграет. Значит, война будет. Приведет к использованию чего-то вот нового, чего подскажут Трампу те самые технофашисты. Как эффективно вот эти большие модели монетизировать. Да, и вот в этой экономике, в этой войне на самом деле заложен наш успех. Да, потому что если мы понимаем, что наш противник сфокусируется только на этом, да, то, ну, по крайней мере, можно устраивать стратегию борьбы с ним. Да, потому что у любой технологии есть и уязвимости, и есть обратная сторона. Да, то есть, если вы не воюете людьми, если вы не используете оружие быстрого глобального удара, а используете рой дронов, соответственно, ваши возможности ограничены. Если вы используете террористические методы, ну, будьте готовы, что рано или поздно подобные методы, даже не подобные, а более серьезные, связанные с вашей инфраструктурой, будут применены. Потому что, ну, опять же, пока я не знаю, что у нас происходит с этим орешником, но, тем не менее, вот когда все подвязано на цифру, удар, кинетический удар, даже не ядерный, по дата-центрам, он обнуляет всех. Да, и все. И какие бы ни были мощные модели искусственного интеллекта, если нет электричества, если нет интернета, если невозможно вот генерить эти запросы и ответы, если обнулились счета в банках, в магазинах нет продуктов, потому что система, которая была заточена, вот, контроль, там, логистика и все остальное, она не работает. И даже вот простые вещи, как вот сейчас мы видим в новостях, остановилось железнодорожное сообщение в Германии из-за проблем то ли с жарой, то ли с какими-то информационными проблемами. Ну да, и вот, пожалуйста. То есть ставка на не на человека, а на машины, причем машины ограничены, да, она приведет к тому, что вот пока мы воюем в специальную военную операцию, они могут себе позволить думать, что это война 21 века. Еще раз, если мы все-таки начнем воевать, ну, как надо, вот, с нормальным противником, не жалея населения противника, это другая война. Вот это вот реально будет война 21 века.
1: И в самом финале нашей беседы, тогда, если промежуточно резюмировать вот ту тему, которую мы сегодня обсуждали, ведь эта тема на самом деле новой гонки вооружения, верно?
0: Да, но при этом и американцы, и мы, и китайцы понимают, что все-таки ядерное оружие, оно остается главным залогом безопасности и сохранения суверенитета. Да, то есть, опять же, вот эта вот мишура, связанная с искусственным интеллектом и с этой темой, это одно. Дроны – это другое. Дрон – это очень эффективное оружие, но беспилотники. И мы уже много раз говорили о том, что во многом мир будет воевать беспилотными системами, беспилотные танки, беспилотные катера, беспилотные летательные аппараты, но никто не отменяет ядерного оружия. Поэтому гонка вооружений в мире продолжится. И это констатируют и американцы, и китайцы, и мы. И вот это вот наращивание ядерных сил и распространение ядерного оружия, к сожалению, да, это то, чему предстоит столкнуться миру, мировому сообществу в ближайшие годы, ну, или десятилетия. Поэтому тут еще проблема у союзников США, они, которые боятся, что Соединенные Штаты их бросят, соответственно, милитаризация и увеличение ядерного потенциала Европы, что не добавляет безопасности нам и европейцам. Да, это милитаризация Южной Азии, Индии, Пакистан, Юго-Восточной Азии, там, не знаю, возможно, что-то позволит Японии обрести ядерное оружие. Приходят к власти политики, которые, вот как и в начале 20 века или в конце 19-го, думали, что все можно решить блицкригом или быстрой войной, и что Первая мировая закончится к Рождеству 14-го года. Да, ведь так же все думали. Вот это самая большая проблема. То есть нам надо понимать, что никуда мы не денемся от нашего ядерного щита, что ракетно-космические технологии нам придется разрабатывать параллельно технологии беспилотных систем, что мы никуда не денемся от гонки мозгов, И, наверное, мозги здесь будут главным ресурсом. Да, потому что те, кто будет полагаться только на модели искусственного интеллекта, вряд ли разработают нечто серьезное и способное противостоять противнику. То есть вот стратегический приоритет, он достигается за счет разума. И разума в планировании, разума в поиске научно-технических решений. Ну, то же самое гиперзвук, там даже это же научно-технические решения, и научно-инженерные, а не вот то, что нарисовал искусственный интеллект. Попробуйте воплотить это в реальности. Да, не у всех получается, у американцев как-то не очень. И вот эта гонка, к сожалению, с нами надолго. Да, мы вернулись в реалии холодной войны 20 века, просто в новых условиях.
1: Александр, огромное вам спасибо за эту беседу. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, был сегодня с нами. До новых встреч.
4: Стратегия национальной безопасности. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». Меня зовут Наталья Дарованная. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Русский мир», посвященная событиям, которые происходят в приграничье. Так звучит голос Белгородчины. Об этом кричат сердца тех, кто воочию видел эту войну.
9: Я росла на традициях мощного русского мира, где в семье выше всех почитают.

0: Время выбрало нас.
1: Сегодня в программе «Область знаний». «Горе от ума. Неправильная комедия». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о викингах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Викинги были одними из самых чистоплотных людей своего времени. Они мылись минимум раз в неделю, ежедневно расчесывали волосы и бороду, использовали мыло, пинцеты, бритвы, ушные ложечки и даже зубочистки.
2: Факт второй.
4: Слово «викинг» означает не народ, а занятие. В древнескандинавском «викингр» – это человек, участвующий в походе за добычей. Большинство скандинавов были обычными фермерами, рыбаками и торговцами, а викингами становились

0: эпохи викингов археологи не нашли.
1: Факт четвертый.
0: У викингов были права на развод и собственность. Это касалось и женщин, которые

0: существовали, но не были неуязвимыми. Они сражались без доспехов или в шкурах, но их ярость была обусловлена не сверхъестественной силой, а психологическим состоянием.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о викингах. Очень важные вопросы.
2: 25 июня 1966 года был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Расскажите, а как работают такие спутники?
3: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
4: Современный метеорологический спутник – это достаточно сложный прибор. По существу, это огромный телескоп, который направлен из космоса на Землю и снимает все, что происходит в атмосфере Земли. Снимает он это, как правило, в двух диапазонах. В инфракрасном диапазоне, в котором человеческий глаз не видит, и в телевизионном, так называемом, изображении, в котором видит человеческий глаз. Накладывая одно на другое эти изображения, можно получить большой спектр метеоданных и распределение облачности, и температуру поверхности облака, то есть та поверхность имеется в виду, конечно, которая направлена в космос, и температуру поверхности почвы, и много-много других данных позволяет увидеть спутниковая метеорологическая аппаратура. Сегодня спутники метеорологические используются для прогноза погоды, для построения карт атмосферных и барических образований, и это очень эффектно смотрится. Так что все те, кто не видел Землю из космоса, просьба зайти в интернет и посмотреть на это. Это очень увлекательно.
1: Очень важные вопросы. Радиограмма.
5: Судомоделизм ведет свое начало от старинного обычая жертвовать храм уменьшенную копию корабля, который пощадила буря. Модели были в длину до 3 метров. Их подвешивали под сводами церквей прямо над головами прихожан.
6: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
7: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Штурмовики группировки войск «Запад» за сутки овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий в Красном Лимане. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что бойцы южной группировки в юго-западной части Константиновки за сутки освободили 127 зданий. Экипажи корабельных противолодочных вертолетов К-27 и К-27М морской авиации Балтийского флота провели плановое учение. Тренировались в поиске, слежении и уничтожении подводной лодки условного противника. Маневры прошли на морском полигоне флота. Вертолетчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними и применением радиолокационных и гидроакустических средств. После выполнения задач экипажи вертолетов отработали условное применение противолодочного вооружения. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск «Центр» освоили применение трофейных тяжелых коптеров. Их перехватывают у противника и модернизируют в специально оборудованной мастерской. По позициям боевиков работают в том числе и крупными беспилотниками «Вампир», рассказал оператор-техник БПЛА Александр Платонов.
2: Преимущество «Вампира» в том, что мы меньше тратим времени, денег на все, потому что мы у врага его забираем. То есть минимальные вложения и экономическая выгода очень высокая. С минимальными вложениями мы ихнее же оружие отправляем против них. На сегодняшний день это один из самых незаменимых дронов. Он как ударное средство отлично разбирает укрепление противника и как средство доставки боеприпасов, провизии, медикаментов, всего чего угодно.
1: Вся электроника и дополнительные элементы перехваченных дронов заменяются на отечественные компоненты. Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» впервые показал новые модификации наземного робототехнического комплекса «Депеша-3». Техника представлена в составе экспозиции холдинга на Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего». Предыдущие модели этих роботов отлично зарекомендовали себя в зоне проведения спецоперации. Техника подтверждает свои характеристики, доставляя грузы и эвакуируя раненых в сложных условиях. При этом холдинг «Высокоточные комплексы» продолжает всесторонние испытания «Депеши-3» с различными боевыми модулями. Форум «Инженеры будущего 2026» проходит в Тульской области до 3 июля. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки, крылья, а вместо сердца пламенный мотор. «Жизнь и смерть» Валерия Чкалова. Рассказывает историк авиации Андрей Симонов.
3: Архивные тайны. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

улицы расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: радиозвезда.
1: Архивные тайны.
2: Здравствуйте, с вами Владимир Туз. Валерий Чкалов. Для 30-х годов это, наверное, такое же имя, как кумир нашей страны Юрий Гагарин в 60-х годах. Об этом человеке, который при жизни стал легендой, мы говорим сегодня с историком авиации Андреем Симоновым. Андрей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Каманин, Водопьянов, Лебедевский, Громов, Байдуков.

0: не менее выдающийся, чем Чкалов. Но почему-то Громов не пользовался такой дикой, я бы сказал, популярностью. И вот если так уже проанализировать, Громов беспартийный, Чкалов партийный, Громов из такой дворянской семьи, Чкалов из рабоче-крестьянской, скажем так, семьи. Это тоже в то время имело довольно-таки большое значение. И поэтому, ну и плюс ко всему, Громов такой по характеру флегматик, сухарь, а Чкалов такой, наоборот, вот...
1: Внешность, обратите внимание, у обоих такая рабоче-крестьянская, мощное лицо, такой грубо рубленный топором, сразу видно, наш парень.
0: Да, но Громов наоборот, он такой высокий, вот именно как дворянин, у него выправка, черты лица такие очень правильные. А вот это правильно, говорите, это человек из народа, самый настоящий. Вот.
1: Смотрите, вся страна увлекалась тогда авиацией, когда Чкалов увлекся ею, и как это произошло с ним?
0: Ну, он в 19-м году еще, когда пошел в армию в 17 лет, и он уже поступил в авиационный парк, но сначала он как просто принеси... отнеси, как бы, обслуживал самолеты. А потом он решил летать и поступил в Егорьевскую военно-теоретическую школу. То есть начиналось такое постепенное. Сначала человек изучал теорию, там не было полетов, там только изучалась сама матчасть, так скажем, и теория. Потом уже Борисоглебская школа, это уже полеты. Потом следующая ступень, Московская школа высшего пилотажа. То есть человек уже учит хорошо летать, если он достоин этого. То есть не каждого туда... А он поступил.
1: В знаменитой Липецкой школе он пересекался с немцами?
0: Не знаю. Дело в том, что он там был очень недолго и...
1: А начинал работать на поле механиком?
0: Да, самая первая его должность как бы в армии.
1: Понимаю, в 20-е годы очень рано Чкалов летает, ну, это даже странно звучит сейчас, на Фокерах, я даже слов таких не знаю, Мартинсайде, Авро... На иностранных самолетах. Что понятно, 20-е годы. Когда у нас появляется наша авиапромышленность?
0: Вот как раз в конце 1920-х годов она и появляется. Ведь вот этот Авро-504 – это учебный самолет. Он выпускался у нас в стране как бы по лицензии и назывался У-1, учебный первый. А уже учебный второй, У-2, в 1928 году совершил первый полет. Это поликарповская машина. И дальше он строился уже наш самолет серийно и учились уже на нем.
1: У-2 знают все, и по сей день это труженик полей. Смотрите, он среди курсантов летных училищ как-то выделялся уже тогда, или это трудно сказать?
0: Нет, можно сказать одно, что после Борисоглебского вот это училище, его направили в Московскую школу высшего пилотажа, то есть уже какие-то виды на него имели, что очень хороший пилотажник, и его надо дальше как бы обучать этому. И более того, он же после Московской школы еще в Серпуховскую перевелся, там была стрельбом, так называемая, стрельбы и бомбометания, то есть учили уже боевому применению непосредственно. Вот там у него инструктором был Громов. И Громов в своих воспоминаниях, кстати, очень высоко его оценивает как летные, именно летные данные. Дисциплину он, наоборот, подчеркивает, что дисциплина хромала. А вот именно летные данные были прекрасные.
1: Смотрите, я не знаю, чья это характеристика на Чкалова. Может быть, Громова, может быть, кого-то еще. Как летчик и человек очень спокойный. Нарушение дисциплины не наблюдалось, что вряд ли. Потому что Чкалов нарушал дисциплину постоянно, он воздушный лихач. Чем он за это расплачивался, напомните?
0: Ну, тем, что он сидел даже в тюрьме за это.
1: Сколько?
0: Он сидел два раза. Первый раз он полгода отсидел, но там была драка в пьяном виде. Это первая его отсидка еще в Ленинграде была.
1: Это бытовуха. Это
0: да,
1: это
0: а не... в Брянске у него две аварии подряд. Обычно все одну вспоминают, когда он там задел провода низко. Ну, низко летел и задел провода в Брянске. Но перед этим у него другая еще авария на взлете была, он разбил самолет, и его осудили за две аварии. И в итоге он сидел там 16 дней, если не ошибаюсь. Его быстренько освободили, но из армии уволили.
2: Архивные тайны на радио «Звезда».
1: Как можно судить летчика за аварию, если она произошла, пусть по его вине, там топорный дубовый пилотаж, ну, вот так вот я летаю, товарищ инструктор, по-другому не могу. Почему все-таки до тюрьмы дело? Такие времена, что ли, были?
0: Не, ну, смотрите, вот вы на машине ездите, но вы же правила какие-то соблюдаете, и если, не дай бог, что-то случилось, вы не скажете, ну, я так езжу, я не виноват. вас все равно как бы за это накажут. Так и в авиации есть правила, как надо летать, а человек начинает лихачить, то есть нарушать правила. И, естественно, этой аварии не было бы, если бы он не нарушил эти правила. И второе, самолетов по пальцам пересчитать отечественных, их мало, а тут человек его разбивает по собственной глупости.
1: Напомните одну историю, а точнее две истории. Звено, кажется, звено идет на предельно низкой высоте, 5-6 метров над землей. Чкалов не ведущий,

0: ведомый, он просто летит вслед за лидером. Я плохо понимаю, что такое 5-6 метров для самолета над уровнем... А если капна сена, а если сарай? Во-первых, зачем нужны предельно низкие полеты? И вообще зачем это все делалось?
1: Ну, с одной стороны, это отработка прохода на малой высоте, то есть в воздушном бою это может понадобиться. Психологически очень сложно лететь, вы правильно сказали, на такой малой высоте, потому что малейшее препятствие, может быть, авария.
0: Ну, скорость минимум 100 у тогдашних
1: самолетов. Больше уже даже.
0: Уже больше, да?
1: Да. И вот, в принципе, нужно психологически себя приучать, что можно лететь, ну, естественно, собранным надо быть. То есть тренировки такие надо проводить. Другое дело, ведь там выяснилось, что Чкалов довольно-таки плохо видел. У него проблемы со зрением были.
0: Да-да-да.
1: Да, и он, быстрее всего, банально не заметил эти провода. То есть, если бы он их заметил, никакой аварии бы не было. Другое дело, что он, видимо, это скрывал просто-напросто.
0: Под летными очками вот этими глухими, консервами.
1: Они же не увеличивают.
0: Я это понимаю, да. А у него были очки?
1: Конечно, кабины открытые.
0: Нет, оптические очки.
1: Нет.
0: Нет, такого не было. А второй случай, просто легендарный, вся детвора Советского Союза об этом знала. Знаменитый пролет под мостом. Что это, где это и с какими результатами?
1: Не было никогда.
0: Да вы что?
1: Да, уже неоднократно это копали. Ни в документах воинской части, которой он служил в Ленинграде, нигде в других. Потому что, ну, такое ЧП, уж поверьте, НКВД бы зарегистрировало, и в части бы это где-то осело, потому что это, ну, грубейшее нарушение летной дисциплины.
0: Это был Ленинград, относит это к Ленинграду.
1: Да, да. Дело в том, что этот эпизод впервые всплыл, вообще-то, после его гибели, когда сделали художественный фильм Валерий Чкалов.
0: 41-й год, по-моему.
1: Да, 40-й или 41-й, перед войной вышел как раз. И вот там Байдуков был автор сценария, он его... Это художественный фильм. И вот все почему-то решили, ну, раз в художественном фильме там же и перелет в Америку показан, а это правда, но если пролет под мостом показан, наверное, это тоже правда. Вот и все.
0: А кто делал пролет под мостом в кино? Байдуков?
1: Нет, Борисенко, там летчик совершенно другой.
0: Насколько это сложно вписаться в пролет моста?
1: Конечно, сложно. Но дело в том, что, если уж быть честным, еще до революции такие фокусы делали летчики в Петрограде.
0: Вот цитата, я не знаю, кто автор, смешная. «Настоящий летчик-испытатель должен свободно летать на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что, вообще-то говоря, летать не может». Это юмор.
1: Не юмор, это высказывание друга Чкалова, Сергея Александровича Корзинщикова, летчика-испытателя, с которым они были очень близки, они были одногодки, родились разницей в 2 дня, дни рождения вместе отмечали, поэтому это... Чкалов ее знал, 100%.
0: Чкалов попал в летчики-испытатели сам, он этого пожелал, он проявил эту инициативу. Или как он оказался?
1: Дело в том, что наоборот, его же в 29-м выгнали из армии, когда вот он за аварию самолета отсидел там 16 дней. Его как бы отпустили из тюрьмы, но из армии выгнали. И он в Ленинграде там работал, ну, как в Асавиахиме, катал пассажиров. Ну, это, как сказать, не аэроклуб даже, а просто вот показательные полеты, чтобы молодежь привлечь в авиацию, население поняло, что такое авиация. То есть просто сажают и по кругу возят над аэродромом.
0: Вы знаете, я бы никогда не сел на борт самолета, который ведет Валерий Чкалов. Вот мне не хочется таких острых ощущений.
1: Ну, он, видимо, уже был горьким опытом научен после тюрьмы и уже там не лихачил. И вот тут его как раз вот в армию именно на испытательную работу взяли. Приложил руку к этому Громов, кстати говоря. Потому что есть даже докладная записка Громову Алкснису с просьбой разобраться и взять его в НИИ ВВС.
0: О Чкалове испытатели мы поговорим чуть-чуть попозже, через небольшую паузу.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Архивные тайны на радио «Звезда».
0: Историк авиации Андрей Симонов с нами. Мы вспоминаем Валерия Чкалова. Итак, Чкалов, летчик-испытатель, попадает туда с подачи Громова. Он его, так сказать, протежирует. Какие самолеты испытывал Чкалов?
1: Конечно же, истребители. Он все-таки закончил школу высшего пилотажа в Москве. То есть он был... специально готовился для полетов на истребителях. И он, в частности, проводил государственные испытания истребителя И-5. Это как раз вот наш первый, собственно, отечественный истребитель. Не «Мартинсайт», не «Фокер», а именно уже нашей разработки.
0: Биплан?
1: Биплан еще, И-5. Вот, он его проводил государственные испытания. Потом знаменитая вот эта была «Авиаматка». Ну, это самолет-звено, так называемое, когда на самолет бомбардировщик ставились на крылья истребители, то есть это было сделано для того, чтобы вот бомбардировщик летит в тыл врага бомбить на большую дальность, а у истребителей дальности не хватает. И поэтому берут два истребителя, ставят к нему на крыло, он с ними взлетает, они как бы...
0: Даже не на крыло, под брюхо вешают.
1: Нет, сначала на крыло ставили. Вот Чкалов именно испытывал, когда на крыле стояли два самолета, И-4, так называемые. И вот как раз они с Анисимовым первый вылет в декабре 31 года вот в такой конфигурации выполнили. Это вне ВВС именно. И вот они, ну, как бы долетает бомбардировщик до цели, бомбит, а если в случае опасности там атаки истребителей, они с крыла его взлетают, и его прикрывают, им на обратную дорогу горючего хватает. Вот такая идея была.
0: Идея, конечно, оригинальная, но она почему-то не прижилась.
1: Но они все-таки в начале войны немножко это, применялись. Они там в Румынии бомбили мост как раз, прикрывали И-16, вот с авиаматки ТБ-3.
0: ТБ-3 – это дальний бомбардировщик, да, тяжелый бомбардировщик.
1: Да, причем Чкалов начинал еще на ТБ-1, то есть немножко меньшем самолете, а уже использовались в войну ТБ-3.
0: Вы сказали, Чкалов испытывал истребители, но не только. По большому счету, этот вот перелет знаменитый Москва-Петропавловск, в котором Чкалов принимал участие, это дальний бомбардировщик.
1: Ну, нет, это, я бы сказал, просто специальный рекордный самолет. Ведь, в принципе, да, его можно было как бомбардировщик, но там фюзеляж не такой уж большой, чтобы большое количество нагрузки бомбовой взять.
0: Расскажите об этом полете подробно, потому что он был сенсационный не только для Советского Союза, но и для всего мира. Я просто не знаю, не помню, был ли побит тогда рекорд продолжительности полета без посадки?
1: Нет, дело в том, что если начать как сначала, самолет этот построили в 1933 году. Испытывал его изначально Громов. Так вот, Громов в 1934 году на этом самолете продержался в воздухе без дозаправки и без посадки 75 часов, более 3 суток. За это время самолет пролетел 12 411 километров. Чтобы было понятно, это от нас до Австралии. 1934 год. А Чкалов, когда полетел на Дальний Восток, они достигли дальности 9374 километра. То есть, в принципе, ни о каком рекорде речи не шло, потому что Громов уже большего достиг на этом же самолете.
0: Провисел в воздухе, вы сказали. Да. Наверное, ходил кругами.
1: Кругами, абсолютно точно. Просто хотели понять, сколько самолет может вообще в теории пролететь. Он за это герой получил, кстати.
0: Но это же разные вещи, ходить кругами.
1: Согласен, конечно же. Более того, они
0: там
1: же...
0: Там и грозовой фронт мог
1: они
0: стать.
1: Же летели не просто на Дальний Восток, они летели сначала на север, почти до земли Франца Иосифа, потом повернули как бы на восток, то есть вдоль побережья Северного Ледовитого океана, и пошли на Петропавловск-Камчатский. То есть они не строго на восток летели, а с таким заходом на север. Это была репетиция перед полетом как бы в Америку.
0: Полет проводился в высоких широтах с целью испробовать машину на что? На предельно низкие температуры, на обледенение?
1: Ну, дело в том, что там же сначала в 1935 году такую попытку перелета через Северный полюс в Америку предпринял, на этом же самолете предпринял Ливаневский. И у него она окончилась неудачей. Они уже, не долетев до Северного полюса, вернулись. И как бы уже доверие к самолету начало падать. Почему Байдуков, собственно, и попросил Чкалова.
0: Вот вы постоянно говорите самолету. Это что? Это легендарный АНТ-25?
1: Да.
0: Это он, да?
1: Да, АНТ-25. И вот на нем могли поставить крест уже в 1935 году после неудачи Ливаневского. Ливаневский сказал, что больше на нем не полетит, что на однодвигательном самолете опасно делать такие перелеты. И нужен был какой-то авторитетный летчик, который бы это опроверг. И вот Байдуков, который служил вместе с Чкаловым в НИИ ВВС, а Чкалов уже с 1936 года был обласкан Сталиным. И Байдуков это понял, что вот это шанс. И как раз он весной 1936 года попросил Чкалова, что давай, говорит, подключайся к этим испытаниям. И они летом 1936 совершили этот перелет и как бы реабилитировали самолет АНТ-25 в глазах того же Сталина. Что самолет выдающийся, ну, просто не повезло.
0: Опишите, пожалуйста, эту машину, потому что я читал, что она была уникальна для тех времен.
1: Да, она и сейчас даже вот смотрится очень уникально, потому что довольно-таки...
0: Производит впечатление.
1: Коротенький фюзеляж, там где-то порядка 11, по-моему, метров и 34 метра.
0: Летающее крыло.
1: И цистерна. Там же, кроме горючего, ничего по большому счету нет. То есть там, ну, ни бомб, ничего, и оборудование такое примитивное. Там основная задача, как можно больше горючего в него закачать. Поэтому в крыльях это топливные баки, и все.
0: Летающий бензобак его назвали.
1: Да. Но у него второе название РД, рекорд дальности.
0: Я правильно понимаю, что это не серийная, а уникальная машина, выпущенная всего... там в одном, двух, там,
1: трех? Да, два экземпляра было.
0: Поставить рекорд продолжительности полета, дальности полета. Рекорды скорости или высотоподъемности Чкалов не ставил?
1: Нет. Он вообще, в принципе, ни одного рекорда не установил. Даже когда они полетели уже в 1937 году в Америку, ведь там задача была первая вообще впервые этот маршрут преодолеть, через Северный полюс в Америку прилететь. И вторая задача – побить при этом мировой рекорд дальности полета по прямой. Он равнялся 9104 километра на тот момент. Но Чкалов, когда долетел до Америки, у него получилось по прямой 8504, на 600 километров меньше. Рекорд установлен не был.
5: Архивные тайны на радио «Звезда».
0: Рекорд установлен не был, но Чкалов оставался Чкаловым. Вот расскажите, пожалуйста, более-менее в подробностях о перелете в США, как я понимаю, через Северный полюс, Москва-Ванкувер, да?
1: Да.
0: С какими трудностями столкнулся экипаж, вообще насколько рисковали ребята?
1: Ну, естественно, риск огромный. Представьте себе, однодвигательный самолет, малейшая неполадка, двигатель отказал, и ты садишься в районе Северного полюса на лед. При этом самолет с колесами, не на лыжах. То есть, быстрее всего, это будет неудачная посадка, самолет будет поврежден. А дальше, ну, кто тебя там спасет в районе Северного полюса? Ну, нужно быть реалистом. То есть, риск был огромный, конечно же. Второе, погода там, ну, холод это, само собой. Плюс ко всему, магнитный компас не работает, потому что там магнитные полюсы географически не совпадают. Дальше, это значит только по-солнечному. А солнце, ну, малейшая непогода, солнца нет, ты уже курс потерял. Нужно теперь на гирокомпас, так называемый, надеяться, гироскопный. То есть масса-масса трудностей. И дальше уже они же... Почему вот это кислородное голодание у них в полете было, которое в художественном фильме очень... Потому что нужно было солнце любой ценой пробить облачность. Во-первых, чтобы не обледенел самолет. И солнце, чтобы курс немножко подкорректировать.
0: А какой у него был потолок у АНТ-25?
1: Я не помню сейчас. Ну, небольшой.
0: Ну, то есть забирались туда, где уже тяжело дышалось?
1: Конечно, 5-6, это 100% они уже...
0: Триумфально сели в Ванкувере, там до сих пор стоит памятник Чкалову, и этому памятнику военные летчики Америки воздают почести. Это я вот специально там лежат цветы. А как их встретили в Ванкувере? И вообще, было ли это сенсацией мирового значения?
1: Конечно же. Ну, представьте себе Советский Союз, который в то время считался, ну, все-таки такой страной, которая еще только начинает развиваться экономически, и вдруг такой триумфальный перелет не просто в Америку без посадки, а еще и через Северный полюс без посадки. Это Советский Союз такую мощную заявку сделал на мировой арене, что он уже авиационная держава, которая строит вот такие
0: самолеты. Простите, а двигатели отечественные? Конечно. Не закупленные там у Мессершмитта?
1: АМ-34, Микулина, разработки. Двигатели. Целиком и полностью наш. Почему они тоже спрашивали у Чкалова, а двигатель у вас... Наш, отечественный, все наше, собран самолет у нас, сконструирован у нас, полностью все наше.
0: Сколько аварий было у Чкалова?
1: Ну, довольно-таки много, там у него дело в том, что и в воинских частях были аварии, и потом уже на испытательной работе он на И-16 однажды там влез, вынужденную посадку совершал, есть знаменитая фотография, он с перебинтованной головой, это как раз вот эта вынужденная посадка. В 1937 году уже после перелета у него была.
0: Вы назвали сейчас новый самолет, до того вы его не называли, И-16. А Чкалов испытывал вот совершенно новые модели, и он был первым в этих испытаниях.
1: Да, вот И-15 и И-16 – это наши основные истребители советских ВВС до военного периода. Им путевку в небо дал Чкалов. Провел полностью, поднял первый в небо, провел полные испытания, и вот это его заслуга колоссальнейшая. Вот эти два самолета появились в наших ВВС благодаря Чкалову.
0: Мы говорим сегодня с историком авиации Андреем Симоновым.
5: Архивные тайны на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер «Деливер» у берегов Сицилии. Президент Эммануэль Макрон заявил, что судно нарушило морское право. По версии французов, судно принадлежит российскому теневому флоту, шло под флагом Камеруна из Приморска. Танкер отправлен на стоянку для проверки. В операции участвовали также Великобритания и военно-морская миссия Евросоюза. Это не первый подобный случай. В июне французы уже захватывали в Атлантике танкер «Тагор», а в марте судно «Дейна». В Москве такие действия назвали пиратством. Российские банки за прошлый год пресекли сомнительные финансовые операции на сумму около 300 миллиардов рублей. По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, это позволило спасти средства граждан. Он признал, что иногда происходят ложные срабатывания, однако общий объем обжалований составляет менее 1%. Банки обращают внимание на несоответствие сумм обычным переводам. Например, подозрения могут вызвать пополнение или переводы от 5 миллионов рублей наличными. Беспилотные технологии позволяют решать проблему кадрового дефицита в дорожной отрасли, рассказал в интервью «Вестям» министр транспорта Андрей Никитин. Он также сообщил о применении цифровых технологий в дорожном строительстве, которые позволяют контролировать процесс на всех этапах.
2: В нашем дорожном строительстве и эксплуатации дорог есть платформа «Система контроля дорожных фондов», такая платформа СКДФ. Это базовая цифровая история, в которой содержится информация о всех дорогах, о их качестве, о сроках ремонта, о выделенных средствах. Вот это основа нашей цифровой дальнейшей деятельности. Дальше следуют у нас цифровые технологии, связанные с проектированием, строительством дорог и, конечно, использованием беспилотных технологий при строительстве.
1: Министр транспорта добавил, что роботизированные технологии в дорожном строительстве позволяют повысить качество работ. Министр спорта Михаил Дегтярев назвал допуск сборной России к чемпионату мира и фестивалю FIFA U15 важным шагом к полноценному возвращению российских команд. Он отметил, что процесс восстановления прав спортсменов начинается с молодежки. В апреле сборная России U16 участвовала в турнире УЕФА, а юниоры «Спартака» завоевали серебро в Венгрии. Дегтярев подчеркнул, что спортивная изоляция постепенно уступает место здравому смыслу. О погоде. По данным центров ОБОС, завтра в Москве будет переменная облачность, временами небольшой дождь, ночью похолодает до 12 градусов, днем температура повысится до 21. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
5: Я изучаю касаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
3: И она уже знает всех касаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по касаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
6: Архивные тайны.
7: Историк авиации Андрей Симонов в студии «Радио Звезда» в программе «Архивные тайны. Разговор о Валерии Чкалове». А давайте немножко отойдем в сторону от этого великого имени, поговорим об авиации. Полеты на дальность – это, по большому счету, развитие дальней бомбардировочной авиации. Ну, я так мыслю, да?
8: Логично.
7: Зачем дальняя бомбардировочная авиация СССР, если мы никому не угрожали? И это немеренных денег стоит. По идее, надо было вкладываться во фронтовые истребители и фронтовые бомбардировщики среднего радиуса.
8: Ну, не совсем так. Дело в том, что для обороны-то бомбардировщики тоже нужны. Более того, вот когда Кокинаки совершил перелет на бомбардировщике как бы ДБ-3, ну, который в серии назывался ДБ-3, он на опытном еще летел, на Дальний Восток, вот японцы сразу ушки поприжали, потому что они поняли, что у Советского Союза есть бомбардировщики, которые легко эту Японию могут с землей сравнять. И они свои аппетиты сразу убавили. Поэтому она и для обороны-то нужна, бомбардировочная авиация.
7: Понятно. То есть это еще и способ геополитического, конечно, давления, конечно, демонстрация силы.
8: Там, если надо, Кокинаки долетит до Нагасаки и покажет Кавасаки, где и как зимуют раки. Такое даже четверостишье было.
7: Ой, какие красивые стихи. До войны Советский Союз умел делать великолепные машины мирового класса. Войну встретили на тихоходных ишачках, и 15-16 по скорости уступали Мессершмитту 109. Что советская авиапромышленность к 1941 году основательно отстала от мировой?
8: Немножко отстала. Дело в том, что уже появились все-таки МиГ-3, Як-1, Лах-3, то есть уже современный истребитель. Другое дело, они только в 1941 году начали поступать в строевые части. И летчикам надо еще было переучиться на них. Это, в принципе, принципиально новые скорости.
7: Года на два опаздывали с перевооружением, да, а тут бабах, и 22 июня 1941 года.
8: Испания уже показала, что мы отстаем, потому что у немцев уже мессершмитты в Испании появились, а у нас только и 15, и 16.
7: Снова возвращаемся к Чкалову. Всенародная слава на него обрушилась, да еще и подпитанная газетой, подпитанная пропагандой тогдашней идеологией. Ему дарят самолет. Личный самолет, это, извините, это что-то. Пятикомнатная квартира в Москве, его портреты в газетах. Он член Верховного Совета, его ценит Сталин, можно сказать, личный друг Чкалова, Иосиф Виссарионович. С этим бременем славы невероятный. Он справлялся достойно, он не вел себя вот как вот мегазвезда на поп-эстраде.
8: Нет, он остался все равно довольно-таки скромным человеком, не кичился этой славой. Более того, будучи депутатом Верховного Совета СССР, для того времени это было очень большое доверие, что тебя депутатом избрали. Он очень много сделал добрых дел. То есть люди к нему, как он вот депутат, представляет какую-то часть населения там из области. Он именно был депутатом от Горьковской области, от своих земляков. И они очень часто ему писали письма. Там школу надо построить в каком-то селе, дорогу проложить. Он никому не отказывал все-таки. А это такая рутинная работа, когда человек и так хватает забот, а тут еще этим заниматься, писать куда-то там, отслеживать это. Там же не тоже все не так просто. Он никогда не отказывал никому в этом.
7: Андрей, сейчас мы с вами вступаем в область догадок, сплетен, слухов, мифов. Вы понимаете, о чем я. О гибели летчика. Для начала, что такое И-180, последняя и роковая машина в его жизни?
8: Вот это как раз тот самый упущенный шанс. Вот этот И-180 по существу уже был соперником на равных Мессершмитту. И если бы не вот эта череда трагических случайностей, гибель Чкалова, аварии его последующие, то, возможно, уже в 1940 году мы бы имели в серии вот этот истребитель.
6: Архивные тайны на радио «Звезда».
7: Цитирую. На самолете И-180 КБ Поликарпова обнаружено перед вылетом 139 дефектов. Ну, разные источники приводят разные цифры, но 139 впечатляет. Сам Поликарпов был категорически против полета, но Чкалов все равно полетел. А что такое Чкалов? Чкалов не мог решить, лететь ему или не лететь, не лететь. В армии есть приказ. И будь хоть ты трижды звезда там на небосклоне, ты не имеешь права его нарушить. Что случилось?
8: Нет, дело в том, что, во-первых, был конец года. А вы знаете, плановая экономика подразумевает, вот в этом году нужно сдать самолет. И если ты его до конца года в небо не поднял, ты план не выполнил. Ты нарушил задание партии правительства. Для 1938 года это могло закончиться очень и очень плачевно. Поэтому, конечно же, конструкторское бюро Поликарпа было очень заинтересовано, чтобы самолет поднялся в небо до 31 декабря. Дальше Чкалов. Ну, во-первых, человек, вы сами понимаете, такой, ну, не то что бесшабашный, но лихой. Поэтому он запросто мог согласиться, что ну, давайте там. А с другой стороны, ведь поймите, первый полет, там ничего сложного-то не было. Полет по кругу над аэродромом на высоте 600 метров. Даже шасси законтрили, чтобы, на всякий случай, чтобы не отказали.
7: Чего сделали шасси?
8: их, ну, вот шасси как
9: выпустили. Законтрили, вы сказали?
8: Да.
9: Зафиксировали?
8: Зафиксировали, чтобы нельзя было их убрать.
9: То есть он летел как Юнкерс с выпущенными шасси?
8: Да, да. Но это на то, потому что если вдруг там неисправность какая-то, вдруг они не выйдут. Лучше их не убирать. И, в принципе, задание-то полет по кругу. Не надо скорость большую, не надо пилотаж никакой крутить. Поэтому там шасси-то большой роли не играли.
9: Это был простейший полет, и, как я понимаю, вообще первый подъем этого самолета в воздух, да?
8: Они все так выполняются. Первый полет – это полет по кругу.
9: Что произошло? Потому что работала, наверное, комиссия техническая. И ого-го, какая комиссия. Погиб не кто-нибудь, а сам Чкалов.
8: Да, там и НКВД разбиралась, и куча есть технических экспертиз. Дело в том, что он совершил, как я лично считаю, роковую ошибку. Ведь в полетном задании черным по белому было записано «один круг над аэродромом». Он его выполнил, и вот дальше он принял роковое, как выяснилось потом, для себя решение. Он ушел на второй круг. Во-первых, он набрал большую высоту. Кокинаки на самолете ДБ-3 встретил его в воздухе на высоте 2000 метров. В полетном задании было 600. Второе. Круг он делал второй уже над аэродромом. Он ушел в сторону авиазавода 22, это Фили, нынешний центр Хруничева. Лично я думаю, что он хотел этот самолет продемонстрировать Сталину. Было 12 часов дня. Сталин, как вы знаете, работал ночами, потом он отсыпался, в Кремль он приезжал не раньше 3 часов. Чкалов прекрасно знал этот распорядок дня и понимал, что в 12 часов Сталин как раз проснулся, на веранде там курить может, самолет был красного цвета.
9: А в какой точке Москвы это происходило?
8: Ближняя дача Сталина, где Поклонная гора, как раз вот Фили рядом. И он как раз мог на красном самолете, очень заметном, на белом небе зимнем, пролететь над дачей Сталина, продемонстрировать его новый истребитель. А вот дальше, возвращаясь уже на аэродром, он начал понимать, что он чуть-чуть до него не долетает. Дело в том, что у И-180 по сравнению с И-16, который Чкалов знал в совершенстве, во-первых, был винт изменяемого шага, так называемый.
9: Вообще летать над дачей Сталина, извините, там у него была личная противовоздушная оборона.
8: Ничего никого не было.
9: Но ничего не было?
8: Нет, конечно.
9: Это мое предположение.
8: Да, нет. Вот. И он немножко не подрасчитал заход на посадку, потому что аэродинамическое качество было другое. Он уже привык на И-16 строить расчет на посадку, а тут другой самолет. Ему нужно было чуть-чуть газку подать, чтобы подлететь, как говорится, недостающий вот это метры буквально там, сотни метров. И двигатель в этот момент заглох, потому что минус 25 градусов было на улице первое. Во-вторых, дефекты, вы правильно сказали, очень много было. В частности, створки, жалюзи на капоте двигателя были сняты. То есть он максимально охлаждался и переохладился. Вот если бы он после первого круга сел, как и было записано в полетном задании, он бы не погиб.
9: В момент аварии Чкалов был еще жив, его пытались спасти. Какие повреждения он получил? Вообще было, ну, теоретически, вот сейчас, при современном состоянии медицины, его бы вытянули?
8: Думаю, нет. Дело в том, что самолет врезался в какой-то штабель дров, именно больших дров, и его с креслом вырвало по инерции из кабины самолета, и он головой ударился о какую-то арматурину железную.
9: Все.
8: То есть у него, во-первых, ну, быстрее всего череп был проломлен, и, ну, это...
9: Кто-то был наказан по результатам разбирательства?
8: Да, 4 человека были осуждены. Это был начальник этого авиазавода 156 Усачев, заместитель Поликарпова Томашевич, начальник летной базы Парай и начальник вообще управления авиапромышленностью, ну, как по-нашему, министр авиапромышленности Беляйкин. Они все получили там кто 15, кто 10 лет. Двое из лагерей не вернулись.
9: Вплоть до наркома дело дошло, вы сказали, министр или
8: замминистра? Тогда не было еще наркома авиапромышленности, был начальник главного управления авиационной промышленности. Вот это был Беляйкин. Но это равнозначно как бы министру авиапромышленности. Его посадили тоже на 15 лет.
6: Архивные тайны на радио «Звезда».
9: Интернет, сокровищница мудрости и знаний, да, я иронически говорю, ну, пестрит предположениями, что это была диверсия. Вот. И они это доказывают.
8: Да, но...
9: вот, или докажите, или опровергайтесь.
8: Опровергается очень легко. Если бы он на второй круг не пошел, он спокойно сел бы на аэродром. Какая же это диверсия?
9: Заявление, что покушения на жизнь Чкалова были и раньше, и они якобы фиксированы.
8: Нигде таких документов нет.
9: То есть с ножом на него не бросали.
8: То, что ему предлагали должность наркома внутренних дел, такая информация есть. Вот тот же летчик-испытатель Чернавский, который дружил с ним, он это вспоминал, что однажды Чкалов пришел к нему вечером, говорит, ты знаешь, мне сегодня, говорит, Сталин предложил, ты не поверишь, вот такую должность. Но Берия уже к этому времени был назначен нарком внутренних дел. То есть не было смысла...
9: С Ежовым было все.
8: Да, не было... Он уже в ноябре стал наркомом. То есть в декабре уже он... Ну, уже отказался Чкалов. Все, Берия на своем месте сидит. Что ему убирать теперь Чкалова-то? Он ему не мешает.
9: Просто вот смотрите, вот опять-таки цитирую. «Сталин предлагал Чкалову посты наркома транспорта и даже наркома внутренних дел. Чкалов категорически отказался, Сталин обиделся, затаил злобу и разобрался потом с нашим великим летчиком». Это вот буквально...
8: Я понимаю, но наркомата транспорта вообще не существовало начать с этого. То есть не мог он ему предложить эту должность, ее не было.
9: Ай, господи, боже ты мой. Чкалов лежит в кремлевской стене. Да. Там же лежит Юрий Гагарин. Там еще космонавты. И там еще и еще летчики нашли себе последнее упокоение. Как страна восприняла гибель своего героя?
8: Конечно, это было вот, как и по Гагарину, реально люди скорбели. Это была не напускная скорбь, это искренняя скорбь. Потому что действительно Чкалов был народный любимец. Это вот, вот кого бы ты она ни спросил, там, кто у нас самый-самый летчик? Чкалов. Она и сейчас так даже. И в то время это еще больше было, конечно же. Его искренне любили. И он все-таки человеческими своими качествами подкупал вот эту открытость души, ну, вот как говорят, душа нараспашку. Вот это Чкалов. Поэтому его все любили. Искренне любили. Не напускная эта любовь была.
9: Памятник на месте гибели Чкалова, это важно, просто я читаю, я проверяю через вас вот эти вот вещи, стоит не на том месте, где он реально разбился, а на том месте, где он разбился, находится завод, промзона, и там никакого памятника быть не может. Это так?
8: Да, там оно глубже как бы в эти кварталы, просто его поставили, чтобы его хорошо видно было с Хорошовского шоссе, и можно было цветы возлагать и так далее, чтобы видно его было.
9: Сколько лет было Чкалову, когда он погиб?
8: 34,5.
9: 34,5 года, то есть 38-й год, да?
8: Да, ну вот он в феврале бы, ему 35, то есть он 2 месяца, 1,5 месяца не дожил до 35 лет.
9: А если бы он дожил до 41-го года, то это был бы, безусловно, фронт, и скомандовал, скорее всего, полком, не меньше. А был бы фронтовым летчиком и ходил бы в полеты сам, просто предположите, в качестве полета фантазии, как бы он воевал?
8: Я думаю, воевал бы хорошо, но дело в том, что вот в той же Кремлевской стене похоронен наш первый дважды герой Советского Союза, летчик Григорий Кравченко, который до войны стал первым дважды героем, и когда Великая Отечественная, он командовал дивизией, сам летал на боевые задания и погиб в 43-м году. И нужно сказать, что большинство, к сожалению, всех тех летчиков, кто прошел Испанию, герои, они очень многие погибли. Все-таки уже они были... Тактика у них была 30-х годов. Нужна была новая формация летчиков.
9: Совсем печальные вопросы, я думаю, он будет последний. В годы войны, в первые недели 41-го года, из-за катастрофы нашей авиации, потому что ее пожгли на аэродромах в огромных количествах, авиаполки стали комплектовать летчиками-испытателями, то есть лучшими летчиками страны, которые воевали на новейших машинах. МиГ-3 – это высотный истребитель, скоростной. Он мог, так сказать, дело свое сделать в соперничестве с Мессершмиттами. И какие были результаты вот этого решения? Это сталинское решение создавать авиаполк.
8: Супрун предложил Сталину, он одобрил, они сделали 2 полка, даже больше, на истребителях 2, потом бронежилетчики, но половину там их вышибли буквально за 2-3 месяца. Потери были очень огромные.
9: Немецкие асы.
8: Да.
9: За счет чего? Лучше была техника или больше опыт?
8: Тактика. И опыт, и тактика. Но летчики-испытатели, они не были подготовлены на равных с такими вот зубрами, которые уже воевали, начиная с Испании 1936 года.
9: Спасибо вам за разговор. Вот от всей души искренне, он для меня фантастически был, интересно. Мы завершаем разговор с историком авиации Андреем Симоновым. Вот есть люди, чьи имена стали символами того дела, которому они служили. Химия, Менделеев, поэзия, Пушкин, космос, Гагарин, авиация, Чкалов. Спасибо, Андрей. Друзья, с вами был Владимир Туз. До новых встреч.
6: Архивные тайны.
10: Новые выпуски программы «Архивные тайны» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
11: Если с первого раза ничего не получилось... Парашютный спорт не для вас.
12: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
13: Человек и время.
14: Метроном – это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача – создавать пульс. Обычные часы просто фиксируют ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
13: Человек и время.
14: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном – это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
13: Человек и время. Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.
15: Федор, Анна, Игорь и Святослав. Великая музыкальная династия, которую объединяет одна фамилия – Стравинские. Отец Игоря Стравинского, Федор, был известным оперным певцом, солистом Мариинского театра. Среди его самых знаменитых партий – Мефистофель в Фаусте Шарля Гуно. Мама Игоря Стравинского, Анна, была талантливой пианисткой и постоянным концертмейстером своего мужа. Сам Игорь Стравинский с детства брал уроки игры на фортепиано, а его преподавателем был Николай Римский-Корсаков. Собственно, под его руководством Стравинский и написал свои первые произведения, например, «Фавна и пастушку». Сын Игоря Стравинского, Святослав, тоже стал пианистом. Совсем молодым юношей он уже выступал вместе с отцом, исполняя его произведения для фортепиано с оркестром. Федор, Анна, Игорь и Святослав – Великая музыкальная семья, объединенная одной фамилией – Стравинские.
11: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
16: Дело техники.
17: Парусник в бутылке. Прекрасный сувенир, корабль в бутылке. Но каким образом парусник с мачтами и флагами протискивается через узкое горлышко? Или ради этого бутылку приходится распиливать? Представьте, что вы покупаете новогоднюю елку. Перед тем, как вручить ее вам, продавец обязательно свяжет деревце веревкой. Так его вести удобнее и в дверь проходить легче. Вот и парусник лезет в бутылку примерно так же. Дело в том, что его мачты не крепятся к палубе намертво, а устанавливаются на гибких шарнирах. Чаще всего это упругие пластиковые трубочки или маленькие пружинки. Когда корабль готов, его такелаж складывается, прижимается к палубе и фиксируется ниткой. Мастер проталкивает модель в узкое бутылочное горлышко, нитку-фиксатор перерезают и мачты расправляются, словно ветви елки. Наш замечательный сувенир готов. Остальное, что и говорить.
16: Дело техники.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На повестке два вопроса – обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также развитие отношений с ближайшими соседями. С докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Форум регионов приносит России и Белоруссии миллиарды рублей. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко в Минске. Белорусский лидер особо отметил личный вклад Матвиенко в развитие межрегиональных связей.
2: Валентина Ивановна, ну вы знаете мое отношение к вам. И я уже несколько дней перед этим форумом знаю, что вы у нас будете. Есть о чем поговорить. Спасибо вам, что вы приехали, время нашли. Думаю, что не пожалеете. Все-таки увидите, как братская, не чужая вам земля здесь живет.
1: Председатель Совета Федерации поблагодарила белорусского лидера за поддержку межрегионального сотрудничества и высказала слова сочувствия в связи с атакой ВСУ на пассажирский автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области, назвав произошедшее чудовищным террористическим актом. Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле превысило 160 человек, пострадали около 1000. Об этом заявила уполномоченный президента страны Дельси Родригес. Владимир Путин выразил соболезнования. Каракас поблагодарил Москву за поддержку. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 произошли у побережья страны. Наиболее пострадал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий, включая восьмиэтажный отель. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. Это землетрясение стало сильнейшим в Венесуэле за последние 126 лет. Около 450 тысяч граждан смогли найти работу за все время проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится уже в четвертый раз. Ее участниками стали свыше 3 миллионов человек. Она проводится с 2023 года по поручению президента. В Севастополе из-под завалов музея извлекли фрагменты панорамы обороны Севастополя, пострадавшей при пожаре после удара ВСУ. Хранитель музея сообщила, что спасены 13 крупных сюжетных фрагментов, а также части неба. Состояние всех элементов оценивается как плохое, они законсервированы. В ближайшее время фрагменты передадут специалистам для восстановления. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если с первого раза ничего не получилось, парашютный спорт не для вас.
4: Великие спортсмены прошлого. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко!
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Жизнь – это не только борьба, но и другие виды спорта.
5: Сегодня мы будем говорить о великих спортсменах прошлого. Проходят спортивные эпохи, меняются технологии и тренировочные процессы, но чемпионы остаются навсегда. Многие наши герои не просто великие атлеты. Некоторые из них изменили свой вид спорта или переписали его историю. Майкл Джордан в баскетболе, Александр Карелин в греко-римской борьбе, Валерий Харламов в хоккее, Пеле в футболе. Но эти люди далеко не единственные в мире.
7: Россия и мир. Память не знает границ.

0: Бронзовая композиция. В невероятном прыжке футбольный вратарь взмывает в небо и рукой отбивает мяч, летящий точно в верхний угол ворот. Памятник легендарному советскому вратарю Льву Яшину. В 1963 году в Лондоне на стадионе Уэмбли проходил матч, посвященный столетию английского футбола. Родоначальником игры противостояла сборная мира. В ее составе кумиры болельщиков: венгр Пушкаш, аргентинец Ди Стефано, португалец Эйсебио. 250 миллионов человек из 20 стран следили за игрой по телевизору. 100 тысяч зрителей на трибунах. Они были уверены, Англия победит. Сборная мира собралась только накануне матча, не провела ни одной тренировки. Футболисты впервые играли вместе. Шансы на победу у них были минимальны. И вот раздался свисток судьи. Англичане, сломя голову, бросились вперед. Атака следовала за атакой безрезультатно. Удар в створ ворот. Еще один. А гола все нет. Вратарь сборной мира с легкостью отбивал все мячи. Болельщики в отчаянии. На табло по-прежнему 0-0. Первый тайм завершился в ничью. По условиям товарищеского матча вратарь сборной мира пошел на замену. И в этот самый момент трибуны стадиона Уэмбли встали. 100 тысяч зрителей аплодировали выдающемуся советскому голкиперу Льву Ивановичу Яшину. Пятикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР, олимпийский чемпион, чемпион Европы Лев Иванович Яшин всю свою карьеру посвятил одному клубу – московскому «Динамо». За потрясающую реакцию, подвижность и акробатические прыжки его называли «Черной пантерой». Яшин – первый и пока единственный вратарь в истории футбола, который получил награду лучшего футболиста Европы – «Золотой мяч». Произошло это в 1963 году, когда Лев Иванович был признан самым выдающимся голкипером 20 века. В 2014-м, во время чемпионата мира по футболу в Бразилии, в Рио-де-Жанейро был открыт памятник Льву Яшину. В стране, невероятно богатой на собственные футбольные таланты, чего стоят хотя бы фамилии Пеле, Гаринчи, Сократеса, был возведен монумент нашему русскому игроку. Это в два раза уменьшенная копия памятника, установленного возле стадиона «Динамо» в Москве, в Петровском парке. Вратарь в невероятном прыжке взмывает в небо и отражает мяч, летящий в ворота. А тот самый матч на стадионе Уэмбли в 1963 году завершился победой англичан со счетом 2-1. Сборная мира проиграла, потому что лучший вратарь планеты был заменен.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
2: Они были хорошими друзьями, эти два чемпиона. Один бразилец, другой русский.
3: Сейчас, говоря о лучшем игроке, люди в основном ведут речь о нападающих, о тех, кто забивает мячи. Но когда я играл, то восхищался Львом Яшиным. Все знают его.
2: Эти слова принадлежат великому Пеле. Что ж, он прав. Легендарного советского голкипера уважали и ценили во всем мире. А болельщики во вратаре просто души не чаяли.
4: Человек в кадре. История одной фотографии.
5: 23 июля 1968 года в Алма-Ате должен был пройти очередной матч на Кубок СССР по футболу «Кайрат. Московская Динамо». Этот поединок предваряла еще одна встреча между дворовыми юношескими командами «Заря» и «Буревестник». Победила «Заря». И 14-летний капитан Вячеслав Киреев отправился в центр поля получать главный приз. как вдруг...

0: Я увидел, что весь стадион неожиданно встал и аплодирует. Ничего себе, думаю, какой я знаменитый. Смотрю, ко мне идет высокий такой мужчина. Улыбка, как у Гагарина, длиннющие руки. Да это же Лев Яшин. Помню, я тогда немного ошалел. Для меня это было что-то фантастическое и недостижимое. Лучший вратарь страны, лучший голкипер мира, человек, который взял пенальти от самого Пеле, будет поздравлять меня. Я был на седьмом небе от счастья.
1: История одной фотографии.
2: Помимо почетной грамоты, значков и дипломов, Лев Яшин вручил юному футболисту кожаный мяч с автографами всех игроков московского «Динамо». В этот момент фотограф нажал на кнопку.
0: Естественно, я не знал, что меня снимают. Я вообще не понимал, что происходит. Я видел только Льва Ивановича и видел мяч, который он мне вручает. Помню, как он сказал мне: «Молодец», когда гладил по голове.
2: Эта фотография была опубликована на следующий день в газете «Вечерняя Алма-Ата». И лишь потом снимок попал в центральные советские издания. А тот самый кожаный мяч долгое время хранился в семье Вячеслава Киреева.
0: Однажды я попытался показать легендарный сувенир своему правнуку, но мяч буквально рассыпался у меня в руках. А что вы хотите? Больше 50 лет прошло. Зато я навсегда запомнил слова Яшина: кто хочет добиться в спорте убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы.
1: Человек в кадре.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор.
9: В боксе нет крутых. Есть только те, кому еще не заехали в челюсть.
8: Эти слова принадлежат легендарному боксеру Мохаммеду Али, абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе. Вот только вдумайтесь, он 10 раз защищал свой титул. 10! И однажды приезжал в нашу страну. Нашелся повод, да еще какой.
1: Приключения иностранцев в России.
10: 13 июля 1978 года. Москва, 5:30 утра. Первые лучи солнца прорываются сквозь облака. Из гостиницы «Метрополь» на улицу выбегает полуголый чернокожий мужчина. Из одежды – длинные до колен трусы, майка, кроссовки. Спортсмен громко зевает и не спеша бежит мимо манежа, огибает библиотеку Ленина, поворачивает в обратном направлении и через Александровский сад появляется на Красной площади. Здесь он немного сбавляет темп и легкой трусцой приближается к мавзолею. После чего с любопытством смотрит на караульных. Реакции ноль. Солдаты даже не шелохнутся. Темнокожий атлет пожимает плечами, разворачивается и направляется в сторону «Метрополя». Охрана Кремля в шоке. В самом центре столицы, рано утром, возле мавзолея, бегает какой-то африканский вождь в трусах. И вот уже люди-невидимки занимают свои места возле Спасской башни, а в милицию беспрерывно звонят бдительные граждане. Шум, гам, переполох. Стражи порядка людей успокаивают. Они объясняют. В Москву приехал легендарный американский боксер Мухаммед Али. Его пригласил советский посол в США Анатолий Добрынин. За два года до Олимпиады 80 нашей стране требовалась мощная пиар-акция грядущих состязаний. Мухаммед Али приехать согласился.
11: Я немного нервничал, когда приземлился в СССР. Я думал, что увижу толпу недружелюбных незнакомцев, мыслящих как роботы, и многочисленных агентов спецслужб. Но я увидел людей сотен национальностей, живущих в гармонии. Никакого оружия, никакой преступности, никаких проституток.
1: Приключения иностранцев в России.
10: Боксера поселили в гостинице «Метрополь». В своем номере Мухаммед Али обнаружил две кровати, разделенные тумбочкой. Спортсмен попытался их сдвинуть. Не тут-то было. Мебель оказалась намертво прибита к полу. Вечером того же дня Али отправился в цирк на Цветном бульваре. Юрий Никулин представил его зрителям и подарил американцу букет роз. Во время антракта Мухаммед раздавал автографы и потребовалось вмешательство милиции, чтобы все расселись по местам и представление могло продолжиться. Рано утром Али совершил свою знаменитую пробежку по Красной площади.
11: Когда я тренировался на темных московских улицах, то был в полной уверенности, что на меня никто не нападет. В Америке пишут о русских вранье.
10: Ему, конечно, вежливо объяснили, что появляться в трусах на главной площади страны у нас как-то не принято, после чего приставили к иноземному боксеру сопровождающего. Он должен был ночевать в гостинице и немедленно реагировать на любые заскоки именитого гостя.
1: Приключения иностранцев в России.
10: Мухаммед Али был мусульманином, а потому захотел посетить столицу советского Узбекистана Ташкент. Встретили американца по высшему разряду. На каждом приеме, на любой встрече звали к столу. А там вино, коньяк, всевозможные закуски, щербет, плов, черешня. Мухаммед едой не злоупотреблял, но и по-настоящему сдержать себя не мог. В Москву он привез 4 килограмма лишнего веса. Считается, что именно поэтому Али проиграл на ринге одному нашему спортсмену, с трудом выиграл у другого, а третий бой завершился в ничью. Эти боксерские поединки были неофициальными, можно сказать, товарищескими. Но от чемпиона мира все равно ожидали совсем другого результата. Американцы всегда улыбаются. По поводу и без. Неудивительно, что Мухаммед Али поразила угрюмость советских граждан. Особенно по утрам, особенно в общественном транспорте.
11: Я полюбил Россию навсегда. Но меня пугает мрачность русских. Люди в автобусах выглядят так, словно их везут на электрический стул. Почаще улыбайтесь, господа. Искренне ваш, Мухаммед Али.
1: Приключения иностранцев в России.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ о великих спортсменах прошлого. Гимнастка Лариса Латынина, тяжелоатлет Юрий Варданян, пловец Александр Попов, хоккеист Уэйн Грецкий, ямайский легкоатлет Хусейн Болт, фехтовальщик-сабельник Станислав Поздняков. Их было много, великих чемпионов. Если рассказывать обо всех, не хватит эфирного времени. Но мы постараемся.
12: счет Иван Гидек.
13: 20-й номер. Владислав Третья.
14: Владимир Александрович установит новый олимпийский рекорд.
15: Легенды ЦСКА.
16: Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион Европы.
17: Дмитрий Саутин.
16: Он завоевал для нашей страны 34 медали. На свою первую в жизни Олимпиаду приехал, когда ему исполнилось 18 лет. То была Барселона образца 1992 года. Дмитрий Саутин любовался древней архитектурой испанского города, катался на аттракционах, гулял по Олимпийской деревне. А когда пришел в бассейн на соревнования, то понял, что оставил в гостинице.
18: Захожу в раздевалку, открываю сумку, заглядываю. Нет плавок. Что делать? Как объяснить тренеру? Что сказать? Подхожу, говорю: забыл плавки. Она мне спокойно отвечает: ну, прыгай тогда в трусах.
16: Выступать в трусах? Да еще при всем честном народе. Нет, не бывать этому. Саутин решил обратиться за помощью к иностранцам.
18: Я подошел к мексиканцу Фернандо Платосу и на ломаном английском объяснил ситуацию. К счастью, у него был с собой целый пакет с запасными плавками. «Выбирай любые», — сказал он. Я выхватил первые попавшиеся и побежал переодеваться.
16: Чужие плавки принесли нашему спортсмену удачу. Он выиграл бронзовую медаль. А дальше-то что делать?
18: После соревнований я подошел к Платосу, чтобы вернуть счастливые плавки. Но мексиканец отказался принимать их обратно. Нет, ты же выиграл медаль. Теперь на память оставь.
16: С тех пор россиянин и мексиканец стали хорошими друзьями. А те самые бронзовые плавки хранятся у Саутина и по сей день.
15: Легенды ЦСКА.
16: Прыжки в воду – очень травмоопасный вид спорта. Перед чемпионатом мира 1994 года в Риме у Дмитрия обнаружилось воспаление кистевого сустава. Произошло защемление нервных окончаний.
18: Планировалась операция и очень долгое восстановление. Но я решил пренебречь всеми советами и поехал в Италию.
16: Саутин мучился, страдал, но продолжал прыгать. На фоне сильной боли он выиграл серебро и золото мирового первенства на трехметровом трамплине и на десятиметровой вышке соответственно. После чего восхищенные мужеством россиянина комментаторы из Пекина стали произносить его фамилию на китайский манер с ударением на последний слог. Саутин. Признали.
15: Легенды ЦСКА.
16: Последней Олимпиадой Дмитрия стали игры 2008 года в Пекине. Он говорил, что есть планы выступать и дальше, но смерть тренера Татьяны Стародубцевой побудила Саутина уйти из спорта.
18: После такой утраты я очень многое переосмыслил относительно человеческих отношений в том числе. Именно Татьяна все это время заставляла меня думать о том, что на спорте жизнь не заканчивается, что нужно думать о будущем, создавать семью, чтобы не оказаться в 40 лет одному на обочине с ощущением, что жизнь прошла мимо.
16: Он единственный в истории обладатель сразу 8 олимпийских наград в прыжках в воду. 2 из них золотые. И, кстати, большинство своих медалей Саутин выиграл все-таки в своих плавках.
15: Подполковник вооруженных сил Дмитрий Саутин. Легенды ЦСКА.
19: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий происходивших.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске «Новости науки». Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
1: Мишустин отметил, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. С 1 августа Минобороны России начинает прием документов на соискание государственной премии имени маршала Жукова. Премия присуждается за выдающиеся работы в области военной науки, создания вооружений и военной техники, литературы и искусства. Документы принимаются до 1 сентября. Порядок выдвижения и инструкции по оформлению опубликованы на официальном сайте военного ведомства в разделе военно-научного комитета. Ежегодное число тайфунов не увеличивается, однако ущерб от них растет из-за глобального потепления. Тайфуны стали двигаться медленнее и нести больше воды, что усиливает их разрушительное воздействие. Об этом сообщил эксперт по климату Алексей Кокорин. Всего в этом году сформировалось уже 7 тайфунов. Кроме того, по словам Кокорина, в России число опасных метеорологических явлений возросло примерно в 2 раза за последние 20 лет. При этом речь идет не о тайфунах, а о сильных осадках и штормовых ветрах. Также и волн жары за последние примерно 30 лет стало в 1,5-2 раза больше по всему миру. Австралийские ученые определили точный возраст древнейшего известного следа падения астероида на Землю. Удар произошел около 3 миллиардов лет назад на западе Австралии. Исследователи изучили горные породы в формации Норд-Пол-Дом и с помощью изотопного анализа кристаллов циркона установили время столкновения. Ранее древнейшим кратером считался объект Ярра-Буба возрастом 2,2 миллиарда лет. Новая находка стала единственным подтвержденным свидетельством падения астероида в архейскую эру. Это были новости науки. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». «Горе от ума. Неправильная комедия». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем наш рассказ о великих спортсменах прошлого. Лучший футболист 20 века по голосованию на официальном сайте FIFA. И это не Пеле. Вот так. Удивительно, но факт. В национальной сборной своей страны он дебютировал раньше, чем в юношеской. Случается и такое. Аргентинец Диего Армандо Марадона. Обладатель золотого мяча. Его нещадно били на поле, но он неизменно вставал и бежал вперед, за победой к чужим воротам. Правда, добывать футбольную викторию получалось иногда, скажем, не совсем законными способами.
9: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: Два
5: 22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас. Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
10: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. Документальное доказательство обмана».
9: История одной фотографии.
5: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
10: «Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
5: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
9: Человек в кадре.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш разговор.
11: Хорошие игроки создают возможности. Великие игроки и великие люди их используют.
8: Спорт — это не просто поддержка хорошей физической формы. Для определенной категории людей это дело всей жизни, которому они посвятили себя от начала и до конца, чтобы стать лучшими и прославить свою страну.
12: Легенды ЦСКА.
13: Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях в командном первенстве. Заслуженный мастер спорта. Восьмикратная чемпионка мира. Чемпионка России и Европы. Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в личном первенстве.
7: Софья Великая.
14: С такой-то фамилией попробуй проиграй. Засмеют. А она не обращала на это никакого внимания. Хотя в жизни Софьи нередко происходили курьезные случаи.
15: Однажды я пришла в муниципальное учреждение и говорю: «Я Великая, я записана к вам». А тетушка в регистратуре мне отвечает: «Все мы здесь великие. А фамилия-то какая у вас?» Тогда это раздражало. А сегодня мне нравится, что моя фамилия ассоциируется со мной.
7: Легенды ЦСКА.
13: Женское фехтование на саблях – очень непростой вид спорта. Одна только экипировка весит около 3 килограммов. Это если без маски. Она добавляет еще 1,5 килограмма. И дышать в ней не очень-то комфортно.
15: Да, есть небольшие проблемы. Все-таки определенная гипоксия, но к этому привыкнуть можно. Опять же, ты находишься в маске не так долго, 5-10 минут, в зависимости от поединка. Одно время была идея заменить металлическую сетку на прозрачный экран, чтобы было видно эмоции спортсмена. Вот это грозило проблемами. Мало того, что дышать было тяжелее, так еще и фехтовальщики жаловались на оптическое искажение. В итоге от эксперимента отказались, оставили мелкую сетку, которая, кстати, как многие замечают, улучшает зрение.
12: Легенды ЦСКА.
14: На тренировке в маске, на соревнованиях в маске наших фехтовальщиц редко узнают на улицах. А ведь они олимпийские чемпионки.
15: Есть личности. Шарапова, Сирена Уильямс, Кабаева. У нас мир фехтования закрыт. Маски, сабли, экипировка. Мы все одинаковые. Но в то же время разные. Нет такой медийности. Понимаю, что я популярна, но отношусь к этому по-другому.
14: Оружие фехтовальщицы в нашем случае, конечно же, сабля. Весит 500 граммов. В отличие от рапиры или шпаги, она достаточно простая и неприхотливая. Ломается редко, быстро разбирается, легко перевозится. Правда, на таможне могут возникнуть определенные вопросы.
15: Это не холодное оружие, а спортивный инвентарь с соответствующими документами. И их и показываешь на границе. Никаких иных лицензий не требуется. Правда, иногда при слове «сабля» таможенники напрягаются, приходится объяснять. К рапире или шпаге таких вопросов не возникает. Таможню проходишь на счет раз.
14: Софья Великая занялась фехтованием на саблях очень поздно. 14 лет. Немыслимый возраст по спортивным меркам.
15: Я была обычным ребенком. Занималась музыкой, танцами. Чувство ритма, кстати, потом помогло в спорте. А в фехтование пришла вслед за братом. Я тоже думала, что 14 лет – своеобразный рекорд, что поздно. А недавно узнала, что одна фехтовальщица начала, когда ей уже 18 стукнуло. Для меня это стало открытием.
14: «Твоя фамилия и скромность – вещи несовместимые», – сказали ей однажды. Это не так. Двукратная олимпийская чемпионка – человек очень скромный. Да, ее не узнают на улицах. Да, редко приглашают на телевидение. Зато в спорте она сделала все, чтобы по праву считаться великой.
12: Майор вооруженных сил Софья Великая. Легенды ЦСКА.
8: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о великих спортсменах прошлого. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, наши праздники.
17: И каждому дано яблоко.
18: И звезды зажигают, значит, кому-то пусть будет.
19: Пред нами огромные разнообразные работы.
12: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
8: Премьера на радио «Звезда».
20: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
8: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Гостеприимный и хлебосольный, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города большие, но чаще малые, со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
2: 80 километрах севернее Астрахани лежал когда-то великий город – Сарай-Бату. Это сейчас для нас слово «сарай» символизирует непритязательную деревянную постройку. А у монголов оно означало «дом» и даже «дворец». Так что название города можно перевести как «дворец Бату». На Руси этого монгольского хана знали под именем Батый. Сначала Сарай-Бату был просто стоянкой многочисленного войска Батыя, но, завоевав Русь, он основал здесь столицу возникшей империи. Вскоре город разросся, занял площадь около 36 квадратных километров, появились дома и дворцы знатных чингизидов. В их украшении часто использовалось настоящее золото, поэтому и назвали державу Батыя «Золотой Ордой». Если бы мы очутились в одном из таких дворцов, то увидели не менее 30 просторных комнат. В них печки, на которых можно лежать. Стены внутри покрыты изразцами с сусальным золотом и расписаны персидскими стихотворными строчками. Пол тоже был выложен шестиугольными изразцами и кирпичными плитками. Крепостных стен, рвов и других оборонительных сооружений у столицы Золотой Орды не было. Монголы никого не боялись. Это их должны были бояться. Со временем город получил и другое название – Сарай-ал-Махруса, дворец богохранимый. И все же монголы легко относились к своим городам. При хане Узбеке столица Золотой Орды была перенесена в другое место. Так возник город Новый Сарай. Какое-то время Старый Сарай еще продержался. Но от 75-тысячной столицы осталась только бледная тень. Дома растаскивали на кирпичи, широкие улицы зарастали бурьяном. Такова участь покинутых городов. Что же сейчас на этом месте? Голые степи, раскопки археологов? Как ни странно, нет. Вот высокие дома, вот юрты, повозки, кувшины с водой. Все выглядит, как будто город оставлен лишь вчера. Как это возможно? Сарай-Бату был реконструирован совсем недавно для съемок художественного фильма. Потом декорации хотели разобрать, но передумали. Так возник туристический памятник. И теперь можно легко перенестись во времена владычества Золотой Орды, пройтись по улицам древнего города, прикоснуться рукой к нагретой солнцем стене дома. Хорошо выглядишь, старый сарай, как новый. Старый сарай.
1: Старый город. История России.
3: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
4: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
3: Борода чья-то. Почему синяя?
4: Я же говорил.
3: Череп.
4: Это Йорик.
3: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
4: Вещи Олег?
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио «Звезда».
7: Ломоносов дошел до Москвы.
8: Партанцы вообще сбрасывали детей.
9: Отравился Андреем.
10: А викинги шлемы с рогами носили.
11: Аляску продали, а денег не заплатили.
12: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
13: Thank you.
0: там у Высоцкого было? Спасите наши души. Save our souls.
9: Так расшифровывается сигнал SOS.
12: А вот и нет.
13: Никакой расшифровки у технического сигнала SOS нет, так как это вовсе не аббревиатура. Это всего-навсего комбинация трех букв, которые выбрали из-за легкости их передачи по радио. В азбуке Морзе SOS представлен как три точки, три тире, три точки. Эту последовательность сложно спутать с чем-то другим, и передавать можно постоянно, не делая пауз.
12: Исторические мифы и заблуждения.
13: Универсальный символ бедствия утвердили 3 октября 1906 года на Международной морской конференции в Берлине. SOS заменил все остальные существовавшие до этого сигналы, как наиболее простой и четкий. Все его словесные толкования придумали позднее. Но зато они сделали его знаменитым на весь мир. Кстати, SOS можно легко воспроизвести хоть свистком, хоть фонариком, сделав 3 коротких вспышки, 3 длинных и затем снова 3 коротких.
0: Когда же впервые применили такое оповещение?
13: Здесь мнения разные. Согласно одному из них, в 1909 году сигнал SOS тогда подали с пассажирского лайнера «Славония», когда наткнулись на рифы по пути в Триест из Нью-Йорка. Но самое известное применение, безусловно, было с борта «Титаника» в 1912 году.
12: А вот и да.
14: Что вы говорите?
15: Русский язык иногда преподносит весьма неожиданные сюрпризы. Многие слова мы используем в речи, не задумываясь об их особенностях. И допускаем простейшие ошибки. Например, путая род общеупотребительных существительных. Давайте немного поиграем в слова. Возьмем, к примеру, носки. Что ж тут сложного, спросит большинство слушателей. Носок – слово мужского рода. Все верно. А тапочки? Здесь у многих уверенности поубавится, потому что тапочка – она. Но это еще цветочки. Часы, трусы, ножницы, ворота, штаны, брюки и джинсы – вот где можно запутаться окончательно. Как быть со всеми этими существительными? К какому роду их причислить? К мужскому или женскому? Не очень получается, правда? Быть может, в таком случае подойдет промежуточный, средний род? Так, чтобы ни вашим, ни нашим. Нет, так дело не пойдет. Компромисс найти не получится. У всех подобных слов род отсутствует в принципе. Потому что не существует способа его определить, не позволяет множественное число. И как раз поэтому с такими словами нельзя употреблять числительное «оба» и «обе». А вот тапочек это правило не касается. С ними как раз все просто и ясно. Мы уже знаем, это существительное женского рода. И значит, правильно говорить, потерялись обе тапочки. Или две.
14: Да что вы говорите?
16: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном. И увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это «Крупным планом». Программа Алексея Мухина. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Штурмовые отряды 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ в Красном Лимане. Подразделения 67-й дивизии, наступая в западном направлении, овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий, сообщили в Министерстве обороны. Кроме того, штурмовые подразделения южной группировки войск вели активные наступательные действия на всех направлениях в Константиновке. Продолжается зачистка и уничтожение разрозненных групп противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 127 зданий. Такие преступления, как атака ВСУ на автобус с детской командой из Белоруссии, не могут быть прощены. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
2: Хочу высказать прежде всего свои слова сочувствия, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Белоруссии в Брянске. Это очередное преступление киевского режима. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. Желаю скорейшего выздоровления детям.
1: Автобус с детской футбольной командой из Белоруссии был атакован дроном ВСУ в Брянской области 17 июня. В результате трагедии погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Еще 8 человек пострадали. Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон-грата генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность расположенного в этом городе генконсульства Румынии. Об этом сообщили в МИДе России. Нота была вручена вызванному на Смоленскую площадь послу Румынии Кристиану Истрате. В ведомстве отметили, что данная мера представляет собой ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генконсульства России в Констанции, объявление его руководителя персона нон-грата. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите в Анкоридже не было достигнуто окончательных договоренностей по урегулированию конфликта на Украине. «Если бы соглашение было подписано, война уже закончилась бы», — подчеркнул он. При этом Вашингтон остается готовым играть любую конструктивную роль, чтобы свести стороны вместе и завершить кризис. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что в ходе встречи на Аляске была достигнута принципиальная договоренность о том, как прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Позже на Западе начали призывать к новым уступкам. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Роман Кроун.
1: Его настоящее имя Роберт. Шотландец. Родился в 1754 году в семье небогатых землевладельцев. Кроун-старший надеялся, что единственный сын посвятит всю свою жизнь торговому делу. Но мальчик мечтал о море, кругосветных путешествиях и военных походах. В результате все дальнейшие события развивались как в классическом приключенческом романе. Ребенок сбежал из дома. Роберт надеялся добраться до ближайшего порта и устроиться юнгой на какой-нибудь парусный корабль. Не успел. Поймали.

0: Говорил же, а я мечтаю стать моряком.
1: Да, однажды я сказал такое на свою голову. И что? Ты действительно так любишь море?
0: Я хочу стать великим флотоводцем. Да-да, может быть, даже адмиралом.
1: Ишь, куда замахнулся. Ладно, мы тут с твоей матерью все обсудили. Попытаемся устроить тебя на почтовое судно, которое ходит до Лондона. Согласен?
0: Спасибо, отец.
1: Спасибо. Иди лучше мать успокой, адмирал.
2: Роберт Кроун недолго числился в экипаже почтовика. Ему довелось послужить и на других кораблях, и даже поучаствовать в североамериканской войне против восставших колоний. Да вот только военная карьера продвигалась слишком медленно. И действительно, что это такое? Офицеру уже исполнилось 34 года, а он всего лишь лейтенант британского флота. Как жить дальше? Мечта не сбывается. До чина адмирала еще расти и расти, а время идет. Выход нашелся. Роберт срочно приехал домой, чтобы попрощаться с матерью.
3: Матушка, я решил поступить на французский флот.
4: Ну, если решил, действуй.
2: Соврал. Насчет Франции соврал. Роберт Кроун перешел на службу в Балтийский флот Российской империи. И уже через месяц получил звание капитан-лейтенанта. Многое тогда поменялось в его жизни. Даже имя.
5: Роман Кроун. Адмиралы русского флота.
6: Радиозвезда.
7: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
8: 1814 год. Заграничный поход русской армии. Франция повержена. Неприятель разбит. Наполеон Бонапарт отрекся от престола. Наши войска занимают Париж. Начинается подготовка к параду победителей. На площади, недалеко от Монмартра, тренируется отдельный егерский полк. Командир вызывает офицеров. «Не осрамите, братцы! Надобно так пройти, чтоб земля задрожала!» Если во время прохождения егеря будут отмечены самим императором Александром I, командир полка обещает личному составу особое угощение. Жаркое по-гусарски. Военный парад – это не только великолепное зрелище, но и тяжелый труд. Пройти перед начальством, стройными шеренгами, с поднятыми знаменами, строго чеканя шаг, с оружием на караул – задача не из легких. Поэтому в нашей стране лучшие строевые части издавна и всегда поощрялись особо. К примеру, при царе Петре Алексеевиче отличившимся солдатам выдавали чарку доброго вина. Во времена Советского Союза и в современной России лучшим парадным расчетам вручали и вручают торты из расчета. 3 торта на одну шеренгу или на 25 человек. А вот в начале 19 века особые наградные блюда были намного изысканнее. Например, рябчики сушеные с вареной брусникой, кулебяки с красной рыбой, индейки, фаршированные сливами, окрошка с осетриной. Но самым любимым угощением бойцы считали жаркое по-гусарски. Филе телятины отбивали, после чего разрезали, но только с одного края, толстыми ровными пластинами. Параллельно варили краковскую крупу или гречку. Добавляли в нее масло и только потом ставили в духовой шкаф на 10 минут. Готовую кашу остужали и аккуратно закладывали между мясными пластинами. Затем пластины зашивали и помещали в кастрюлю с маслом, где нежное филе тушили около 2 часов. Перед едой нитки вытаскивали. Вот и все. Приятного аппетита!

0: Тогда, в 1814 году, во время парада в Париже, император Александр I отметил хорошую строевую выучку отдельного егерского полка. Командир полка свое слово сдержал. По его приказу на ужин для всего личного состава должны были приготовить жаркое по-гусарски. И тут же троекратное «Ура!» прогремело над Монмартром. Солдаты-освободители, победители Наполеона, хорошо знали, что...
1: Война войной, а обед по распорядку.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, подполковник авиации Дмитрий Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 на уничтожение ротного опорного пункта противника. Когда цель была уничтожена, второй наш самолет подбили ракетой. Понимая, что штурмовик не выдержит еще одного попадания, Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение – прикрыть товарища своим Су-25. Отважный пилот отстрелил специальные инфракрасные ловушки, которые увели в сторону вторую выпущенную ракету. За героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Дмитрию Литвинову было присвоено звание «Герой России».
1: Радио «Звезда». Удивительные разработки в области военной техники. Безумные идеи и смелые проекты. Многие из них так и остались на бумаге. Секретный полигон.
3: Весной 1935 года на секретном полигоне под Москвой проходил испытание необычный самолет. Одноместный моноплан с треугольной формой крыла. Похожий на сигару, с непомерно высокими стойками шасси, он напоминал реактивный снаряд, готовый к запуску. Вскоре к машине подошел летчик-испытатель. Он забрался в кабину и запустил двигатель экспериментального самолета Г-39, или «Кукарач». В середине 30-х годов военные все чаще стали говорить о возможной пользе истребителей таранного типа. Эти быстрые и маневренные самолеты должны были уничтожать противника, буквально разрубая его пополам. Кроме острых, как бритва, крыльев, другого оружия для них предусмотрено не было. Работы по созданию летающей гильотины возглавил известный авиаконструктор Павел Игнатьевич Гроховский. Самолет получил название Г-39. Но инженеры-проектировщики дали ему другое имя – «Кукарача». За необычный и, как тогда считали, неказистый вид. Двигатель самолета размещался в средней части фюзеляжа между двумя хвостовыми балками. То есть пропеллер должен был не тащить самолет за собой, а толкать его в спину. Такая компоновка защищала винт от повреждений во время захода на цель. На передней кромке крыла находилась выемка для ножа, заостренной полосы сверхпрочной стали. К маю 1935 года опытный образец «Кукарачи» был готов. Однако результаты испытаний признали неудовлетворительными. Работа проходила в спешке. Заказанный Гроховским новый двигатель доставить не успели. «Кукарачи» пришлось довольствоваться маломощным мотором М1. Инженеры как могли пытались облегчить конструкцию. Кабина пилота лишилась даже ветрового стекла. Но и это не помогло. 150 лошадиных сил едва хватало, чтобы оторвать самолет от земли. Ни о какой сверхскорости и маневренности не могло быть и речи. «Кукарачу» отправили на доработку. Но вскоре конструкторская группа Гроховского была расформирована. Причины этого решения до сих пор неизвестны. Таранный истребитель «Кукарача» так и остался проектом.
1: История в письмах.
4: Из письма генерал-губернатора Москвы графа Федора Васильевича Растопчина князю Петру Ивановичу Багратиону. 6 августа 1812 года. Москва. «Ну-ка, мой отец, генерал по образу и подобию Суворова, поговорим с глазу на глаз, а поговорить есть о чем. Милорадович с 31 тысячей славного войска стоит от Калуги к Можайску. У меня здесь до 10 тысяч из рекрут формируется. Силы московской в 7 смежных губерниях до 120 тысяч. И тут прилихая есть конница. Неужели после этого и со всем этим Москву осквернит француз? Ваше дело ее сберечь, а наше держать в чистоте. У меня здесь так смирно, что я сам дивлюсь. Ваш преданный граф Федор Растопчин».
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости культуры. Музей памяти открылся в Москве. Это первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Посещение музея сделает возможным диалог с молодым поколением на тяжелые темы, отметила министр культуры Ольга Любимова.
3: Радует, что у нас появилась такая точка и возможность для молодежи современным языком вносить для людей подобного рода тяжелейшую информацию. Мы примерно себе представляем, как посещение подобного рода музея поможет учителям истории и литературы. Мы очень хорошо понимаем, как работать здесь с студентами не только гуманитарных вузов, но и технических, потому что знать новейшую историю нашей страны и самые трагические ее периоды просто необходимо каждому.
2: Музей памяти появился на базе Музея истории ГУЛАГа, который приостановил свою работу в ноябре 2024 года. О скором возобновлении работы учреждения сообщили в январе прошлого года в Совете по правам человека. В гостином дворе состоялся международный бал БРИКС, посвященный 20-летию создания сообщества. На мероприятии собрались более 400 гостей из 50 стран, отметили организаторы. В программе были концертные и танцевальные номера артистов из Бразилии, Индии и Китая, а также выступления солистов оперы и балета. Главная цель организаторов – укрепить связи России с дружественными странами через культурные традиции, говорится в сообщении. В Уфе стартовал масштабный детский фольклорный фестиваль, который собрал более 1000 участников из 80 регионов России. Мероприятие приурочено к Году единства народов. В день открытия состоялись хоровод дружбы на площади перед концертным залом «Башкортостан», парад участников в национальных костюмах и церемония открытия с участием заслуженной артистки России Марины Девятовой. Также в программе фестиваля концерты в городских парках, выступления фолк-группы «Айола» и научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству». Более 20 городов претендуют на звание культурной столицы России 2028 года, сообщил глава оргкомитета конкурса Николай Новичков. Сейчас на портале госуслуги проходит народное голосование, в котором уже приняли участие около 1 000 000 человек. Заявки принимают до конца июня. Результаты объявят в декабре в Национальном центре «Россия». В этом году культурная столица Омск, а в следующем – Челябинск. Это были новости культуры. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
1: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными. Офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии ротмистр Чаадаев.
5: Петр Яковлевич Чаадаев, русский философ и публицист, участник Отечественной войны 1812 года.
6: Как вы себя чувствуете, больной?
7: Не лукавьте, доктор. Вы ведь знаете, что я абсолютно здоров.
6: Конечно, конечно. Но микстурки все ж таки пейте. И помните, только одна небольшая прогулка в день. Больше из дома не выходить. Вам запрещено.
5: Карательная психиатрия. Так мог тогда подумать Петр Яковлевич Чаадаев. Человек уже не молодой, а по тем временам, можно сказать, пожилой. За 40. Но термина такого в 1836 году еще не существовало. Полицейский лекарь ушел. Завтра пожалует снова. И так каждый день. Когда врач-надзиратель в первый раз появился на пороге флигеля дома Левашовых на Новой Басманной улице, он вроде бы даже произнес, стесняясь:
6: «Если б не моя семья, жена да шестеро детей, я бы им показал, кто здесь на самом деле сумасшедший».
5: От этого признания могло стать обиднее вдвойне. Ведь прежде Чаадаев делом доказал свою верность и преданность родине. Не зря же и орденом боевым награжден и получил повышение в звании за отличие в Бородинской битве.
8: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии ротмистр Чаадаев.
5: Родные братья Петр и Михаил долго шли по жизни рядом. Рано потеряв родителей, они вместе учились в Московском университете, вместе записались в лейб-гвардии Семеновский полк по семейной традиции и воевать с Наполеоном отправились тоже вместе. 12 мая 1812 года на бивуаке за Смоленском перед строем был зачитан приказ.
9: По предписаниям дивизионного командира генерал-майора Ермолова недоросли из дворян Михаила и Петра Чаадаевы определяются в полк под прапорщиками и приписываются в 3-ю гренадерскую роту.
5: 2 недели спустя братья уже участвовали в показательных маневрах, на которых присутствовал царь. В распоряжении полка они именовались по старшинству Чаадаев-1 и Чаадаев-2. А еще через 2 недели наполеоновские войска вошли в Россию. Нет смысла сейчас описывать масштаб и ужасы того, с чем пришлось тогда столкнуться.
10: Звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала и ядром пролетать мешала гора кровавых тел.
5: В тех рядах воевал и будущий философ Петр Чаадаев. Пехота – это значит на передней линии огня. Гренадеров вооружали штыковыми ружьями, а еще гранатами, каждая из которых весила почти килограмм. В такие роты зачисляли только отборных мужчин. Высоких, сильных, смелых, обязательно дисциплинированных и готовых к самопожертвованию. Один из участников событий вспоминал.
11: Недостаточны были только лишь распоряжения начальства. Требовались личные, телесные усилия каждого офицера и солдата. Почти все гвардейские батальоны ходили в штыки.
5: Чаадаев видел, как догорает древний Смоленск, прошел в отступлении по опустевшим улицам Москвы. Зато потом со своим полком триумфально гнал врага до Парижа. Самым страшным оказалось сражение под Кульмом. Там нужно было сдержать корпус наполеоновского генерала Ван Дамма. С ним шли 40 тысяч французов, русских в 2 раза меньше. Но проиграть эту битву было нельзя. Расположению войск в котором находились царь Александр I и король союзной Пруссии Фридрих Вильгельм, грозило окружение. Это стало бы катастрофой. Перестрелки сменялись штыковыми, штыковые – рукопашными. Убитых не успевали считать. За два дня Семеновский полк, где служил Чаадаев, потерял половину бойцов. Но с задачей гвардейцы справились. Их всех потом наградили кульмскими крестами от прусского короля. А прапорщик Чаадаев получил еще и орден Святой Анны за подвиги в сражении при Кульме.
8: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии ротмистр Чаадаев.
5: В Париж Чаадаев II вошел уже в гусарском мундире Ахтырского полка. Чаадаев I, его старший брат, остался в Семеновском. Зачем Петру Яковлевичу понадобилось менять место службы, неизвестно. Быть может, тонкая душа не выдержала потерь многих товарищей в знаменитой и кровавой битве народов под Лейпцигом, крупнейшем в истории сражении вплоть до Первой мировой войны. Именно она поставила фундаментальный крест на завоевательных амбициях Наполеона и вскоре привела к его отречению от престола. Но есть и другая, правда сомнительная, версия Чаадаевского перехода. Уж больно хороша была форма гусар, а Чаадаев любил и умел красиво одеваться. Маниакальная страсть к элегантности смогла бы объяснить и дальнейшую смену полка с Ахтырского на Лейб-Гвардейский. Там мундиры были еще краше. И даже сохранился роскошный кивер с золотым орлом, а не с простой кокардой. В ярком блеске гусарского одеяния и боевых наград Чаадаев вернулся в Россию. Невероятно образованный, повидавший мир, прошедший школу войны, о нем очень быстро заговорили, как о молодом мудреце. В царском селе, где квартировались гвардейцы, Чаадаев подружился с Пушкиным. Курчавый поэт посвятит ему в том числе и такие строки, сквозящие сожалением.
12: Он в Риме был бы брут, в Афинах переклес, а здесь он офицер гусарской.
5: Военная карьера Чаадаева складывалась более чем отлично. Впереди маячила должность флигель-адъютанта императора. Быть в царской свите — о таком боялись даже мечтать. Но на пороге своего 27-летия философ неожиданно подал в отставку. Поселившись в Москве на Новой Басманной, Чаадаев стал писать философические письма. Главное и роковое произведение своей жизни. Один из 8 отрывков опубликовали. Автор размышлял об отлученности России от всемирного воспитания человеческого рода и ее духовного застоя. Вне контекста остальных это письмо произвело эффект разорвавшейся бомбы, под взрывную волну которой попал сам Чаадаев. Царь публично объявил его умалишенным и посадил под домашний арест. Сосредоточившись на обличительном характере первого письма, почти никто тогда не заметил магистральную мысль всех трудов Чаадаева об исключительности и собственном пути страны, не относящейся ни к Западу, ни к Востоку. И главное, о ее большом предназначении.
7: Я держусь взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу. Ее задача – дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне стремительного движения, которое там уносит умы, она получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадке.
8: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Гвардии ротмистр Чаадаев.
1: Радиограмма.
13: Нижегородский завод шампанских вин в годы Великой Отечественной войны поставлял для фронта бутылки с коктейлем Молотова. Кроме бутылок с зажигательной смесью, нижегородские виноделы поставляли на фронт сухой спирт.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Представьте, просыпаетесь утром, и первое, что вы чувствуете, это не запах кофе, а тупая, ноющая ломота в пояснице. Пытаетесь встать, тело скрипит и сопротивляется. Спина тут же напомнит о себе прострелом, острой, жгучей болью, будто в позвонок воткнули раскаленный гвоздь. Когда из-за боли в спине начинаешь отказываться от прогулок, поездок на дачу и других простых радостей. Знакомо это состояние? По статистике, с подобными проблемами сталкиваются многие. Как вы уже догадались, сегодня мы с вами поговорим про здоровье спины. У нас в гостях представитель компании Prodex Нина Солнцева. Нина, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию.
15: Здравствуйте. Да, это очень узнаваемая ситуация, с которой сталкиваются многие. А с приходом холодов и сырости эти симптомы часто обостряются с новой силой. Мышцы спины напрягаются, словно каменный панцирь, пытаясь согреть и защитить больное место. И от этого боль только усиливается.
14: Многие списывают это на погоду или на то, что просто продуло. Нина, вот мы начали с дачи, с холодов. Но неужели все дело только в этом? Ведь кто-то и в городе без всякого огорода с такими же болями мучается.
15: Вы абсолютно правы. Чтобы стать обладателем грыжи, даже не обязательно иметь дачу. Достаточно просто регулярно носить тяжелые сумки из магазина. Или, например, брать внуков на руки. К сожалению, межпозвоночные грыжи встречаются очень часто. А после 60-70 лет они есть почти у каждого. С возрастом фиброзные кольца, которые защищают межпозвонковые диски, истончаются и становятся более уязвимыми к повреждениям. Ядро диска постепенно начинает выходить наружу, как начинка из пирога, и сдавливает нервные окончания и спинной мозг. Появляется боль, будто током пронзила. Скованность движений. Все чаще надо подстраиваться, выбирать позу.
14: Страшно звучит. И что же делать? Раньше, как я знаю, вариантами были либо операция, либо обезболивающие таблетки.
15: Да, такие методы существуют, но медицина не стоит на месте. Сейчас все чаще применяются безоперационные методы. Один из современных подходов – это использование физиотерапевтических аппаратов.
14: Нина, расскажите подробнее о применении таких аппаратов.
15: Как мы все знаем, человек на 80% состоит из воды. По законам физики, вода хорошо проводит электричество. Это уникальное свойство и легло в основу создания нового физиотерапевтического аппарата «Импульс Нейро». Аппарат «Импульс Нейро» воздействует на организм биполярными электроимпульсами низкого напряжения и низкой частоты. Это современный аппарат, предназначенный для стимуляции мышц, действие которого направлено на облегчение боли. Подробнее узнать о работе аппарата «Импульс Нейро» вы можете, позвонив по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
14: Как оно действует?
15: Представьте, старый звонок. Если подтянуть за веревочку, зазвонит колокольчик. Примерно так же работает наша нервная система. Болевые импульсы по нервным окончаниям поступают в головной мозг. И раздается звонок. Человек начинает чувствовать боль. Импульс нейра может запустить процесс высвобождения опиоидных нейропептидов, так называемых гормонов счастья. Считается, что по силе обезболивающего действия они обгоняют даже морфин. Мощное вещество, которое медики применяют в тяжелых случаях. Иными словами, организм сам естественным образом, без химии, может активировать природные механизмы защиты от боли. В этот момент понимаешь, как много значит простое движение. Поднять руку, сделать шаг, наклониться. Это возвращение к нормальной жизни и простым радостям.
16: То есть организм сам может начать бороться с болью?
15: Да, такая возможность есть. Во время процедуры электроимпульсы, импульс нейра, раздражают нервные окончания. Мышцы могут начать сокращаться и работать как насос, прокачивая венозную кровь и лимфу по всему организму. В результате может улучшиться кровоток, уменьшится вязкость крови, а ведь слишком густая кровь может привести к образованию тромбов, и мы все знаем, чем это грозит. Также может появиться возможность улучшить обмен веществ в тканях и клетках. Следовательно, кислород и питательные вещества, растворенные в крови, могут быстрее достигать органов и тканей, а вредные вещества, продукты воспаления и распада, быстрее удаляться. Представьте, у вас может появиться шанс чувствовать себя совсем по-другому. Узнать все подробности об аппарате «Импульс нейро» и получить персональную консультацию о работе аппарата можно бесплатно по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
16: Получается, такой аппарат может помочь не только снять острую боль, но и в целом есть возможность с помощью аппарата «Импульс нейро» улучшить состояние мышц и кровоснабжение?
15: Верно. Он может быть полезен для снятия мышечных спазмов, которые часто возникают из-за стресса или перенапряжения. Как выглядит человек при стрессе? Его плечи опущены, скрюченная спина, поникшая голова. Наш внешний вид – это отражение внутреннего состояния. Многие мышцы, например, на шее, спине, трапециевидные – это эмоциональные мышцы. Если у человека стресс, тревога, депрессия, они напрягаются и спазмируются до такой степени, что возникают болезненные уплотнения. Мышцы становятся каменными, в народе говорят, сплошной комок нервов. Все это причиняет боль, физический дискомфорт, усталость и напряжение. Хватит терпеть, выпрямите спину, расправьте плечи, а импульс нейро в этом поможет. Низкочастотные импульсы аппарата воздействуют на проблемные участки с разной интенсивностью и глубиной. Они могут разбить застойные комки мышц и снять спазм. Вы можете почувствовать, как мышцы начинают расслабляться. Чувство тяжести также может уйти, а боль может стать слабее. В каждый позвонок может вернуться подвижность, а в мышце – сила. Представьте, плечи распрямляются, и кажется, что даже стали выше ростом.
14: Дорогие радиослушатели, напомню, если у вас в ходе нашего разговора возникли вопросы по работе аппарата «Импульс нейро», вы можете получить бесплатную консультацию по телефону горячей линии 8 800 777 15 15. Повторю номер 8 800 777 15 15. Доставка по России бесплатная.
15: Также хочу отметить, что компания «Продекс» является официальным представителем производителя, поэтому цена на аппарат «Импульс нейро» минимальная. Наши реквизиты ООО «Продекс» ОГРН 12 27 30 00 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз повторю номер телефона 8 800 777 15 15. Звоните, не терпите боль. И теперь не только важная, но и приятная информация. Только сегодня вы можете приобрести аппарат «Импульс нейро» по старым ценам. Но спешите, количество аппаратов по акции строго ограничено. Телефон 8 800 777 15 15.
14: Нина, к сожалению, наше время подходит к концу, но я просто не могу не задать еще один, пожалуй, самый житейский вопрос. Сможет ли обычный человек, не медик,
16: разобраться, что к чему, когда любое лишнее движение причиняет боль.
15: Это ключевой момент. В том числе для таких ситуаций он и создавался. Представьте обычный пульт от телевизора. Не нужно разбираться в сложной электронике, чтобы включить программу. Здесь похожий принцип. Аппарат снабжен очень подробной и наглядной инструкцией. Все интуитивно понятно. А что касается острой боли, когда сложно даже пошевелиться, процедуру можно проводить лежа в максимально удобной для вас позе. Включил нужный режим, который тоже подписан, приложил аппликаторы и все. Современные технологии подарили нам аппарат «Импульс Нейро», который подарит шанс вернуть радость движения и снять боль. Напоминаю, только сегодня у вас есть уникальная возможность приобрести аппарат «Импульс Нейро» по старым ценам. Звоните 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Доставка по России бесплатная. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Импульс Нейро». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
16: Большое спасибо, Нина, вам за эту важную и полезную информацию. До новых встреч в эфире.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
8: Сегодня в программе «Область знаний». «Горе от ума. Неправильная комедия». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Штурмовики группировки войск «Запад» за сутки овладели 9 опорными пунктами противника и заняли 38 зданий в Красном Лимане. При этом бойцы южной группировки в юго-западной части Константиновки за сутки освободили 127 зданий. Как сообщили в Министерстве обороны, российские войска ударили по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры боевиков. Также под удар попали склады горючего, места хранения и запуска беспилотников. Пункты временной дислокации украинских националистов и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили 17 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда установки «Хаймарс» и более 750 дронов самолетного типа. Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками противника в Харьковской области. Расчеты самоходных орудий «Гиацинт-С» нанесли удары с закрытых позиций с дальности до 30 километров. О боевых задачах рассказал наводчик с позывным «Аким».
2: Как таковых сложностей в работе не имеем. Самое главное – точность, правильность подсчетов и, соответственно, неторопливость. Именно важна скорость, но не нужно торопиться. В вооруженных силах с августа 2025 года было принято решение прийти на военную службу, подписать контракт и, соответственно, далее попал в данное подразделение. Пошел по стопам семьи, отец военный, брат военный, ну, соответственно, я не остался в стороне.
1: Цели операторы разведдронов выявили по антеннам управления и ретрансляторам сигнала противника. Морские пехотинцы Балтийского флота отработали навыки десантирования с вертолета в Калининградской области. Прыжки осуществляли с оружием и дополнительным снаряжением с высот 900 и 1200 метров, группами до 20 человек. Каждый боец должен был приземлиться на необорудованную площадку в указанном районе. Практическим прыжкам предшествовала тщательная наземная подготовка. Для отработки десантирования морской пехоты были задействован вертолет Ми-8 смешанного вертолетного полка в соединении морской авиации Балтийского флота. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Командир мотострелкового взвода лейтенант Руслан Селиванов командовал подразделением при штурме вражеского опорного пункта. Группа российских штурмовиков подошла к опорнику противника скрытно, используя для незаметного передвижения особенности рельефа местности. Российские бойцы неожиданно для врага атаковали его огневые точки, потом ворвались в опорный пункт, который успешно заняли. Во время штурма несколько бойцов получили ранения. Руслан Селиванов оперативно организовал оказание им первой помощи и дальнейшую эвакуацию. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: когда-нибудь.
1: Радиозвезда.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
3: «Горе от ума. Неправильная комедия». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
2: Область знаний.
4: Сегодня мы поговорим о «Горе от ума». Это самое цитируемое произведение школьной классики. Я думаю, многим сразу придет на ум, например, «Счастливые часов не наблюдают». Или «Ну как не породить родному человечку? Карету мне, карету!» «Шел в комнату, попал в другую». При этом произведение, которое прочно вошло в канон школьной классики, вообще-то возмущало первых читателей. И мы сегодня приоткроем завесу тайны и поговорим о том, а что же в этом произведении такого скандального было, почему оно долгое время целиком не печаталось. Ну и затронем вопрос теоретический. Что перед нами, трагедия или комедия? «Горе от ума» названо комедией, но почему? Вообще-то сюжет этого произведения вполне себе трагичен. Главный герой Чацкий приезжает в дом, где он воспитывался, он сирота, он воспитывался в доме Фамусовых, и он приезжает после трехлетнего отсутствия, ездил по Европе, завершал свое образование, как было принято тогда в дворянских кругах, он возвращается к своей невесте Софье, с которой они не виделись 3 года и вообще-то не переписывались. Он безумно соскучился по ней, он тут же бросается к ее ногам, но в первом же разговоре выясняется, что он чрезвычайно ее бесит. Первый же вопрос, которым задаются многие читатели и зрители, а почему Чацкий не видит, что его любимая девушка вообще-то очень сильно к нему охладела? Почему он не замечает, что после первого же разговора она говорит о нем не человек, змея? И дальше сюжет этой комедии складывается как сюжет постоянных ошибок. Все, что запланировал Чацкий, все заканчивается провалом. Он приехал просить руки любимой девушки, с которой они дружили в детстве. При этом он не нравится ни девушке, ни ее отцу. Он пытается рассказать о том, что его волнует людям, которых он знает, но при этом они мало.

0: не только его не любит, так она еще и вообще-то его предает, потому что именно она распространяет о нем слух, что вообще-то он сумасшедший. Чацкий убегает со сцены со словами «карету мне, карету», что, кстати, в то время звучало очень буднично. На контрасте с тем возвышенным монологом, который он произносит, это звучало, ну, как сейчас «такси, такси, вызовите мне такси». Это поистине очень и очень необычная пьеса, которая бросила вызов читателям своего времени. Ну, во-первых, да, традиционная комедия в то время строилась по достаточно жестким правилам. Она должна была заканчиваться, понятно, каким-то счастливым финалом, и сейчас от комедии мы ждем именно этого. И достаточно часто классическая комедия заканчивалась свадьбой, а здесь у нас свадьбой и не пахнет, даже в отдаленном будущем. Вряд ли Софья и Чацкий простят друг другу все, что между ними за этот безумный день случилось.
1: «Горе от ума. Неправильная комедия».
2: «Область знаний».
0: Ну и классическая комедия включала в себя достаточно жесткий набор героев, которые как бы кочевали из одного произведения в другое. Ну, во-первых, в любой классической комедии должен быть любовный треугольник, и здесь он есть. Девушка должна выбирать между двумя женихами. Есть положительный жених, которого она любит. Обычно это юноша скромный, чистый, но из бедной семьи. И есть жених отрицательный, злой насмешник, за которого ее как раз и пытается насильно выдать отец. И здесь на первый взгляд мы видим этот любовный треугольник, потому что Софья любит одного, а тут вдруг нарисовался Чацкий. Но что делает Грибоедов? Грибоедов обманывает читателей, потому что по этой логике тот, кого любит Софья, это должен быть положительный молодой человек. А любит она, напомню, секретаря своего отца Молчалина, про которого мы достаточно быстро понимаем, что это очень и очень подлый человек, который на все пойдет для того, чтобы сделать карьеру. Да, с Софьей он прикидывается робким, нерешительным, но это просто очень тонкая игра, потому что он понимает, чего Софья от него ждет, какого поведения. Он пытается соответствовать тем романтическим представлениям, которые есть у Софьи в голове. Ну, потому что Софья воспринимает себя как героиню, которая бросает вызов всему обществу, которая бунтует. Отец хочет устроить ее семейное счастье. Нет, я возьму судьбу в свои руки. Это тоже, вообще-то, очень революционный момент. Ну так вот, таким образом, отрицательным женихом должен быть у нас Чацкий, и именно к этому жениху должен благоволить отец. Но Фамусов и в страшном сне не может помыслить о том, что выдаст свою дочь за Чацкого, человека небогатого, да еще и с какими-то опасными идеями. Да и Чацкого мы не можем назвать отрицательным персонажем. Он персонаж очень и очень сложный. Еще один персонаж, который обязательно должен был присутствовать в любой комедии, это так называемый резонер. Персонаж, который появлялся на сцене только для того, чтобы внятно проговорить основные авторские идеи. Ну, так сказать, персонаж для тупых. Если вы не поняли, то он обязательно озвучит, чтобы, не дай бог, вы не ушли с представления с какой-то кашей в голове. Но здесь у нас нет ни одного персонажа абсолютно положительного, который транслировал бы правильные идеи. Чацкий вообще-то до белого коленя доводит любимую девушку в первом же с ней разговоре и вообще ведет себя достаточно странно. Есть, правда, появляется у нас в четвертом акте персонаж, который вроде бы претендует на эту роль. Появляется персонаж по фамилии Репетилов, который бросается к Чацкому с распростертыми объятиями и рассказывает о том, как сильно изменилась его жизнь, что раньше он пил по несколько бутылок за одну ночь, нескольких любовниц имел, а вот сейчас он вступил в тайное общество, и они занимаются правильными вещами. сами. Они о государстве, так сказать, думают. Но, естественно, все это не более чем пародия, потому что дальше Репетилов рассказывает очень подробно о том, о чем же они занимаются в этом тайном обществе. И оказывается, что они, ну, например, пишут там водевили. Ну, то есть, современным словом называя, мюзиклы. Понятно, что это никаким образом не имеет отношения ни к какой политике и беспокойству

0: о судьбах государства. Ну и, наконец, в финале мы не видим ни одной свадьбы. Фамусов, застав Софью с Чацким, решает, что именно в Чацкого-то она и влюблена, и обрушивает на их головы свой гнев, в то время как Молчалину удается в очередной раз выйти сухим из воды. И читатель того времени, читатель 19 века, был потрясен. Как так? Мы ждали комедию, а получили непонятно что. Мы получили историю о безумном дне, во время которого главный герой, ну, во-первых, ведет себя как-то странно, а во-вторых, не достигает желаемого ни в одном из направлений. И вот здесь мы должны сказать несколько слов о том, а почему главный герой Чацкий казался многим читателям и зрителям странным. Чацкий – это один из самых загадочных, сложных, противоречивых персонажей в русской классике. Как мы уже поняли, от него все ждали правильного, положительного поведения. Но при этом чем занимается Чацкий? Почему Пушкин так был Чацким недоволен? Пушкин говорил, что умный человек, ежели он умный, должен понимать, кому и что он говорит. Не нужно метать бисер перед свиньями. Чацкий говорит умные философские вещи, но кому он это говорит? Он говорит это, например, Скалозубу, военному, который думает только о мундирах. Ну, кстати, Скалозуб-то там толком и не воевал. Это как бы такой ненастоящий фейковый военный, который активно выдает себя за военного. И в голове у него только красивые мундиры, мундиры, мундиры. Ну, что толку с этим человеком говорить о том, что тебя беспокоит? Чацкий действительно ведет себя странно, непоследовательно. Он говорит о философских вещах не с теми людьми. И он до последнего не видит, что девушка, которую он, очевидно, любит, ну, как-то не очень рада его видеть. Почему это происходит?
1: Область знаний. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: «Горе от ума. Неправильная комедия». Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: «Область знаний».
0: Есть несколько ответов. Ну, во-первых, существуют разные типы ума. Ум Чацкого направлен на обдумывание каких-то философских вещей, которые как раз не волнуют его окружение. А вот умом бытовым, какой-то бытовой хитростью он обделен. Именно поэтому, когда он сталкивается с Молчалиным, Молчалин по доброте душевной начинает объяснять Чацкому, что, ну вот, если ж вы решили карьеру сделать, ну вот, сходите, например, к Татьяне Юрьевне, у нее вот муж влиятельный. Надо ж как-то свое состояние-то поправлять. Чацкий как раз об этом не думает и отвечает вообще-то несколько скабрезной шуткой на этот совет. Он говорит, ну, я езжу к женщинам, ну вот только не за этим. Почему Чацкий так упорно заговаривает о том, что его беспокоит, с окружающими? Хотя, ну, в общем-то, сразу понятно, что они не способны поддержать этот уровень беседы. Возможно, потому, что Чацкий до последнего пытается дать собеседнику шанс. Он до последнего пытается достучаться до них. А вдруг они его поймут? А вдруг они поймут, как на самом деле пусто и страшно они живут? И, по сути, перед нами пьеса, которая ничуть не устарела, потому что говорит она о том, как часто мы нуждаемся в диалоге, но как часто этого диалога не происходит. Я думаю, все, кто пытался хотя бы раз принять участие в интернет-дискуссии, рано или поздно убеждался в том, что копья ломаются во всех направлениях, но истина как-то не выясняется, и вы часто не можете донести свою мысль до собеседника. По сути, это история о том, как человек пытается объяснить свои идеи, но в ответ окружающие устраивают холивар, вместо того, чтобы пытаться его понять. Чацкий выглядит столь странным, возможно, потому, что само его поведение бросает вызов нашим представлениям. Дело в том, что в русской литературе достаточно часто герой положительный, излагающий серьезные идеи, должен вести себя иначе. Он не должен шутить, как Чацкий, на каждом шагу, не должен поясничать, потому что такое поведение, ну, как бы профанирует святое. Оно опускает те идеи, которые ты хочешь донести. Трагедия Чацкого заключается в том, что Чацкий не понимает, что время идет, и люди меняются. И за те 3 года, которые он не видел подругу своего детства, она вообще-то сильно изменилась. И то, над чем они так здорово смеялись с ней в детстве, сейчас для нее недопустимо. Сейчас она говорит, что это ребячество. Сейчас ей стала казаться привлекательной совершенно другая модель поведения. А Чацкий этого не видит. Глядя на нее, он видит подругу своего детства и не может понять, что вообще-то время идет. И сейчас мы должны сказать пару слов о Софье, потому что это тоже один из самых противоречивых персонажей русской классики. Про Софью современники также говорили разные вещи, в том числе Пушкин высказывался нецензурно. Почему? Ну, начать с того, что Софья появляется в произведении абсолютно скандальным образом. Она выходит из своей спальни под руку с Молчалиным, секретарем своего отца. Они провели вместе ночь. Никого не интересует, что между ними ничего не было и быть не могло. Она сама говорит о том, что они всего лишь держались за руки, и он нежно смотрел ей в глаза. Никакого другого поведения Молчалин не мог себе позволить. Это слишком опасно. Но девушка-творянка того времени из приличной семьи, ну, просто не может остаться наедине с мужчиной даже днем. Напомню, что один из непосредственных поводов к дуэли Пушкина с Дантесом заключался в том, что его жену Наталью Николаевну обманом завлекли в гости к подруге, которая повела себя подло, и в гостях у этой подруги никого не было, кроме Дантеса. Вот пребывание хотя бы минутная в одной комнате с замужней женщиной или незамужней с мужчиной уже бросала на нее очень страшную тень. А тут у нас девушка сама устраивает свою судьбу. И с этой точки зрения произведение абсолютно революционное.
6: «Горе от ума. Неправильная комедия».
5: «Область знаний».
0: Вроде бы оно описывает абсолютно патриархальный мир, в котором очень важны традиции. Фамусов и другие персонажи постоянно говорят о том, как важны традиции. Мужчина главный в этом обществе. Родители решают судьбу детей. Естественно, Фамусову решать, за кого там выйдет замуж Софья. Развод в этом обществе, если не невозможен, то, по крайней мере, это очень и очень сложно. Но при этом мы видим, что Софья у нас девушка активная, которая решает сама устроить свою судьбу. И когда, выйдя из своей спальни с Молчалиным, она тут же сталкивается с отцом, именно она сочиняет какую-то очень странную историю про сон, который ей приснился. Она услышала голос отца, напугалась, выбежала из комнаты и случайно встретилась с Молчалиным. Ну, а Молчалин просто шел в комнату, попал в другую. Вот в этой ситуации, в патриархальном мире, конечно, мужчина должен был взять на себя ответственность, мужчина должен был сочинять небылицы, а девушка должна была стоять в его тени и тихо падать в обморок. Что делает Софья? Она берет на себя активную мужскую роль, в то время как Молчалин тихо падает в обморок. Он даже сказать ничего не может в свое оправдание. В этом, казалось бы, патриархальном мире карьеру тоже делают через женщин, потому что что Молчалин советует Чацкому? Поехать к Татьяне Юрьевне. Не к ее мужу, а к ней самой. Фамусов вообще-то боится женского мнения. Финальная фраза этой комедии: «Ах, что же будет говорить княгиня Марья Алексеевна?» Ничто будет говорить князь Петр Петрович, например. Что будет говорить женщина? Потому что женское мнение самое страшное. Ну и мы видим, с чего, например, начинается бал в доме Фамусовых. Чацкий встречает своего давнего знакомого, с которым они вместе служили, Горича Платона Михайловича. И мы видим, как изменился за несколько лет брака Платон Михайлович. Он стал абсолютным подкаблучником, который полностью перестраивает свою жизнь и даже свое поведение под представление своей жены. И перед нами очень необычный, перевернутый мир, вроде бы патриархальный, но при этом мир, в котором женщины имеют большую власть. Поэтому поведение Софьи, с одной стороны, революционно, она ведет себя не так, как должна вести себя девушка XIX века, но и при этом вполне себе симптоматично. Поэтому мы можем задаться вопросом, насколько Софья похожа на людей так называемого фамусовского общества, на людей ее круга, а насколько она отличается от других. Почему она делает такой странный выбор? Рядом с ней Чацкий, человек, с которым они вместе росли, человек, с которым она явно может беседовать на равных. Она явно на голову выше большого количества девушек, которых она встречает на том же балу, которые способны говорить только о одежде, только о моде, только о шарфике. Почему она делает выбор в пользу Молчалина, который двух слов не может сказать? И вот здесь мы видим, что Софья на самом деле страдает от того, что она прочла слишком много книг. Это одна из тех историй, не единственная в русской классике и вообще в мировой классике, можно хотя бы «Мадам Бовари» вспомнить. Это не единственная история о том, как книги на самом деле могут разрушить жизнь человека, потому что Софья воспитывается на романтических произведениях. И в «Молчалине» она видит того самого романтического героя, а Молчалин, понимая это, не мешает ей строить свои иллюзии. Он встраивается в этот сценарий. В то время как Чацкого с его независимой натурой и шуточками не очень-то встроишь какой-то книжный образ. И таким образом перед нами произведение о том, как люди не слышат друг друга и к каким трагическим последствиям это может привести.
6: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
5: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки подразделения группировки войск «Запад» взяли 9 опорников противника и 38 строений в Красном Лимане, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы южной группировки освободили 127 зданий в юго-западной части Константиновки. В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска также нанесли удары по энергообъектам, транспорту, складам ГСМ, пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах, а также по местам хранения и запуска беспилотников. Российские средства ПВО сбили 17 авиабомб, 2 снаряда установок «Хаймарс» и свыше 750 дронов. Законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта в России внесен Кабинетом министров в Госдуму. В правительстве назвали документ отправной точкой для формирования правовой базы регулирования искусственного интеллекта в России. В законопроекте закрепляется в том числе право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер поддержки. Также законопроект позволит стимулировать применение отечественных технологий в энергетике, госуправлении и других сферах. Предложенные инициативы укрепят технологический суверенитет страны, отметили в Министерстве цифрового развития. ФИФА допустила юношеские сборные России до 15 лет к участию в чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане в октябре этого года. В нем смогут участвовать команды всех ассоциаций членов ФИФА, в которые входит и Россия. Второй турнир, запланированный на следующий год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации члены к участию в двух соревнованиях с командами юношей и девушек до 15 лет, говорится в сообщении спортивной организации. Перебои с электричеством и водой наблюдаются в центре Каракаса после сильного землетрясения. О том, что происходило в венесуэльской столице в момент катаклизма, рассказал ТАСС очевидец событий россиян Серхио Тепло.
2: Выбежал из магазина, народ выбегал тоже из домов. Свет везде подключали, не было интернета 3 или 4 часа. Вот сейчас все включилось, и вроде бы все успокоилось. Я насмотрелся видео, ужас, что произошло там в Каракасе, а Лагвайре, там вообще просто дичь по виде. У меня есть знакомых, слава богу, все, кто вышел на связь, все гуд, но есть районы, где прям потрясло, и до сих пор нет света. Опять сейчас была волна, я вышел на улицу.
1: Накануне вечером в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. Власти сообщили, что по меньшей мере 164 человека погибли, более 1000 пострадали. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Программа создана

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о викингах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Викинги были одними из самых чистоплотных людей своего времени. Они мылись минимум раз в неделю, ежедневно расчесывали волосы и бороду, использовали мыло, пинцеты, бритвы, ушные ложечки и даже зубочистки.
0: Факт второй.
2: Слово «викинг» означает не народ, а занятие. В древнескандинавском «викингр» – это человек, участвующий в походе за добычей. Большинство скандинавов были обычными фермерами, рыбаками и торговцами, а викингами становились на время сезонных походов.
0: Факт третий.
2: Рогатые шлемы викингов – чистый миф. Ни одного настоящего рогатого шлема эпохи викингов археологи не нашли.
0: Факт четвертый.
2: У викингов были права на развод и собственность. Это касалось и женщин, которые могли владеть имуществом, разводиться, возвращать приданное и управлять фермой, когда муж уходил в поход.
0: Факт пятый.
2: Берсерки, неистовые воины, действительно существовали, но не были неуязвимыми. Они сражались без доспехов или в шкурах, но их ярость была обусловлена не сверхъестественной силой, а психологическим состоянием.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о викингах. Словарь современного города.
3: К. Колесо обозрения. Чикаго, 1893 год. Всемирная выставка. Около главного экспоната толпа народа. Головы людей устремлены вверх. Чудо, оно и есть чудо. Огромное стальное движущееся колесо. А на нем кабины с пассажирами. Эта выставка проходила после знаменитой Парижской. Той самой, где архитектор Густав Эйфель удивил всех своей 300-метровой башней. Так что перед американцами стояла весьма непростая задача – затмить французов. Идея буквально лежала на дороге. Колесо. Просто очень большое. Его придумал инженер-железнодорожник Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший. 36 кабинок с пассажирами совершали полный оборот за полчаса. В движение гигантское колесо диаметром 75 метров приводили две паровые машины. Сооружение, конечно, получилось гораздо ниже Эйфелевой башни, но выше любого небоскреба того времени. Колесо Ферриса просуществовало недолго, всего 11 лет. За это время оно успело пережить два переезда, но главное, открыло миру совершенно новое развлечение. Мало кто знает, что у этого колеса был, если так можно сказать, близнец. Точная копия. И вот она, не поверите, работает до сих пор. В Вене. С годами конструкция аттракциона совершенствовалась, а диаметр становился все больше и больше. Рекорд Дубай. 250 метров. А в Китае крутится первое в мире колесо обозрения без спиц. Металлическая ось переплетается вокруг кабинок и образует так называемый хребет дракона. В каждой гондоле есть Wi-Fi, панорамные окна и, конечно, надежная система безопасности.
0: Современного города. Премьера на радио «Звезда».
4: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
5: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
0: Тайное и неизведанное.
6: Летом 2013 года в археологической среде грянула сенсация. В 500 километрах к северу от Афин было найдено гигантское погребальное сооружение. В ходе раскопок в окрестностях Амфиполиса ученые наткнулись на мраморную стену, которая скрывалась под 5-метровым слоем земли. Ритуальные узоры на камне четко давали понять – это усыпальница. Но настоящий сюрприз ждал археологов впереди. Выяснилось, что протяженность мраморной стены составляет несколько сотен метров. Ничего подобного ученые раньше не видели. Известные до этого могилы древнегреческих вельмож и даже царей выглядели куда скромнее. Так для кого была построена гробница таких размеров? Ответ напрашивался сам собой. Такой чести мог быть удостоен только величайший из великих. Античная история знала лишь одного человека, который по праву носил этот титул. Александр Македонский. На то, что гробница принадлежит ему, косвенно указывает возраст сооружения. Было установлено, что усыпальница построена в середине 4 века до нашей эры, то есть во времена правления Александра Великого. До этого считалось, что знаменитый полководец был похоронен на территории современного Египта, предположительно, где-то в окрестностях Александрии. Точное место погребения было неизвестно, а сам факт не доказан. Находка греческих ученых может и вовсе поставить крест на этой версии. Если выяснится, что тело Александра покоится под Амфиполисом, в большинство энциклопедий придется вносить изменения. Исследование гигантской гробницы продолжается. В скором времени ученые надеются узнать, для кого был построен огромный мраморный мавзолей. Нам же остается только ждать.
7: Тайное и неизведанное.

0: Театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1610 году на французский престол взошел Людовик XIII. На тот момент ему исполнилось 9 лет. Маленький Луи с рождения страдал множеством болезней. Хроническим воспалением легких, припадками, похожими на эпилепсию, и невыносимым зудом кожи. Будущий король постоянно ерзал на месте, расчесывал язвы на шее, ногах и спине. Он стеснялся своих нарывов и только поэтому решился нарушить строгий придворный этикет.
3: Ваше Величество, это же моя работа – подавать вам камзол.
4: Пшел вон, мерзавец. Без тебя справлюсь.
2: Людовик XIII всегда одевался сам, брился, самостоятельно мыл голову, сам заправлял постель. Лишь бы никто не видел его жуткие болячки по всему телу. Французский государь вынужденно носил длинные рукава и высокие воротники, отчего постоянно сердился, раздражался, а всю свою злобу вымещал на прислуге. Однажды король отловил во дворце нескольких лакеев и побрил их, сделав смешные, но весьма элегантные бородки, которые сразу же вошли в моду. Именно такие щегольские бородки мы видим во всех фильмах о мушкетерах. Луи XIII всегда заботился о своем здоровье. Ежедневно занимался спортом. Играл в мяч, недурно фехтовал, хорошо стрелял. Придворная жизнь тяготила его. Он все время пытался куда-нибудь уехать, спрятаться от посторонних глаз.
3: Ваше Величество, дневная поездка отменяется. Ваша карета сломалась.
4: Так ведь это же великолепно. Сам починю и в дорогу.
2: Людовик и вправду ремонтировал все королевские прогулочные коляски, лично подковывал лошадей и не гнушался за ними ухаживать. А еще он сочинял музыку, рисовал, а для придворных фрейлин составлял новые духи. На самом деле перемешивал жалкие остатки из старых флаконов. Его жена, Анна Австрийская, на увлечение мужа смотрела снисходительно. Хоть чем-то занят, и то хорошо. Лишь бы на сторону не ходил. Он обожал нарушать запреты. Однажды королю Франции понадобилось срочно обсудить с кардиналом Ришелье очень важную новость. Но в тот момент его преосвященство был прикован к кровати сильным приступом подагры. Людовик пришел в спальню кардинала и...
4: Правила этикета не позволяют мне, монарху, общаться с лежащим верноподданным. Это закон. Но дело, с которым я пришел к вам, не терпит отлагательств. Впрочем, я готов снизойти до вашего положения.
2: Недолго думая, находчивый Людовик XIII лег в постели рядом с Ришелье и провел единственное в истории государственного управления лежачее совещание.
1: Теперь так не принято.
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Ха, Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка Тутаев. Здесь Волга делит город на две части. А моста между ними нет, зато есть паром и лодки. На правом берегу музеи, храмы и памятники. А на левом старинные купеческие особняки.
9: Путеводитель по Золотому кольцу России.
10: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
11: 17 декабря 1903 года. США. Песчаные дюны в нескольких километрах от городка Китти-Хок в Северной Каролине. Несколько спасателей и пара местных ребятишек с любопытством наблюдают, как двое мужчин выкатывают на полигон странную деревянную конструкцию с огромными длинными крыльями. Один из спасателей, Джон Дэниелс, позже вспоминал:
0: «Эти парни сказали нам, что они изобретатели. Орвилл и Уилбур Райт. Братья. И якобы эта штуковина прямо сейчас поднимется в небо и полетит. Вот шутники. Да ни за что не полетит. И никакой двигатель не поможет».
1: История одной фотографии.
11: Первый управляемый самолет назывался «Флайер-1». Пилотировал его младший из братьев Орвилл. Он лежал на нижнем крыле в специальной люльке, а старший брат Уилбур бежал рядом, помогая балансировать летательный аппарат. В итоге Орвилл Райт пролетел 36,5 метров за 12 секунд, едва поднявшись на высоту второго этажа. А в это время спасатель Джон Дэниелс успел навсегда войти в историю мировой фотографии.
0: «Перед тем, как эта деревяшка действительно взлетела, меня попросили о помощи. Мне выдали, как это называется-то? Да-да-да, точно, штатив. На него установили камеру и сказали, что в нужный момент следует нажать на специальную грушу для какого-то там спуска затвора. Казалось бы, пара пустяков. Тебе махнули, ты нажал. Но когда один из парней вправду полетел, я так разволновался, что едва не запорол все дело».
11: К счастью, Джон Дэниелс, этот фотограф-любитель, все сделал именно как надо. И вот уже больше 100 лет его единственный в жизни снимок по праву называют культовым. На нем запечатлен важнейший исторический момент. Первый в мире самолет, управляемый человеком, поднимается в воздух.
1: Человек в кадре.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки подразделения группировки войск «Запад» взяли 9 опорников противника и 38 строений в Красном Лимане, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы южной группировки освободили 127 зданий в юго-западной части Константиновки. В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска также нанесли удары по энергообъектам, транспорту, складам ГСМ, пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах, а также по местам хранения и запуска беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны сбили 17 авиабомб, 2 снаряда установки «Хаймарс» и свыше 750 дронов. Правительство России сократит бюджетный долг еще 8 регионам. Об этом сообщил на заседании председатель правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что решение будет способствовать достижению целей по устойчивому развитию экономики и благополучию граждан.
2: Президент подчеркивал необходимость снижения для российских субъектов долговой нагрузки. Правительство ведет системную работу по реализации поставленных задач. Сегодня сократим почти на 50 миллиардов рублей обязательства перед федеральным бюджетом еще 8 регионов. Это Удмуртская республика, Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинские области. Чтобы на местах без задержек продолжался капитальный ремонт в ЖКХ, замена лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта.
1: В мае правительство уже списало долги 21 региону России, сумма которых в общей сложности превысила 114 миллиардов рублей. Законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта в России внесен Кабинетом министров в Госдуму. В правительстве назвали документ отправной точкой для формирования правовой базы регулирования искусственного интеллекта в России. В законопроекте, в частности, закрепляется право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер государственной поддержки. Также законопроект позволит стимулировать применение отечественных решений в энергетике, государственном управлении и других сферах. Предложенные инициативы укрепят технологический суверенитет страны, отметили в Министерстве цифрового развития. ФИФА допустила юношеские сборные России до 15 лет к участию в чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане в октябре этого года. В нем смогут участвовать команды всех ассоциаций членов ФИФА, в число которых входит и Россия. Второй турнир, запланированный на следующий год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации члены к участию сразу в двух соревнованиях с командами юношей и девушек до 15 лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Что такое фараон и как в него играть? Почему рыцарь Ланселот стал валетом? Кто пытался создать вечный двигатель, а получилась рулетка?
0: История азартных игр. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Забыв про мудрость, честь и стыд, он страх, судьбу и смерть презрит, и гибель ждет его, как всех, кто слишком верит в свой успех.
5: Это Шекспир, пьеса «Макбет». Сегодня мы поговорим об азартных играх. Аз-захр или азарт – слово арабского происхождения. В переводе означает «игральные кости». Это одно из самых древних видов развлечений. Бабки или костяшки были известны во всех уголках планеты еще 4000 лет назад. Жребий бросали везде и повсюду – в Китае, Скандинавии, Индии, в Северной Америке. Полагаясь на удачу, люди ставили на кон все, что у них есть, лишь бы победить и получить выгоду. Это и есть азарт.
7: Игры человечества.
8: Она была популярна у древних римлян и египтян. Азартная, бесовская забава. Ее любили Геродот, Евклид и Гомер. Ахиллес и Аякс так увлеклись этой игрой во время службы в карауле, что пропустили вылазку троянцев. Мушкетер Атос однажды рискнул и умудрился проиграть своего верного слугу, а король Англии Генрих VIII – колокола собора святого Павла. Великий Данте в своей божественной комедии с горечью отмечал:
9: «Когда кончается игра в три кости, то проигравший снова их берет и мечет их один в унылой злости, другого провожает весь народ».
8: Игра в кости едва ли не самая древняя в мире. Первые упоминания о ней относятся к X веку до нашей эры. С тех пор правила практически не изменились. На ровную поверхность бросают два кубика, то есть две кости. Канонический кубик – это многогранник. У него 6 сторон или грань. На каждой нанесены очки. Это может быть

0: очков выпало. Минимальное количество 2 очка, максимальное 12. У кого больше, тот и победил.
1: Игры человечества.
0: Изначально кубики делали из костей животных. Отсюда, кстати, и название. Затем в дело пошли бронза, мрамор, янтарь, золото и даже хрусталь. Сильные мира сего тоже любили играть. Самую удивительную партию в кости провели 1000 лет назад 2 короля. Норвежский Олаф II и шведский Улов Заботливый. Они никак не могли определить, кому из них принадлежит небольшой остров. Когда переговоры зашли в тупик, спорную территорию разыграли. Швед выбросил 2 шестерки и уже начал было праздновать, когда Олаф метнул кости с такой силой, что одна из них раскололась. Целая кость и 2 половинки в сумме показали число 13. Этот бросок признали победным, и остров достался Норвегии.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Еще одна разновидность азартных игр – карты. По легенде, они родились на территории Южной Азии. К примеру, одна старинная индийская колода состояла из 96 листов картинок. Такие карты имели 8 мастей и были круглыми. А принцип игры напоминал больше шахматы, чем современный покер. В Европе карты появились приблизительно в 14 веке. И привезли их туда арабы. Эти карты внешне напоминали таро. Правда, вместо 8 они имели уже 4 масти. Столько же их сегодня. Причем у каждой игральной фигуры картинки, то есть лицевой карточной стороны, был и остается свой прототип. Определенный исторический или мифологический персонаж. Это довольно-таки интересная история. Перечислим их всех. Карл Великий, черви. Александр Македонский, трефы. Царь Давид, бубны. Юлий Цезарь, пики. Это короли, все 4. Идем далее. Теперь дамы. Начнем в том же порядке, по мастям. Елена Прекрасная, она же Троянская, она же Елена Спартанская, черви. Гвиневра, супруга короля Артура, трефы. Королева Рахиль, персонаж из Библии, бубны. Афина, богиня мудрости, пики. Это у нас дамы, полный квартет. Затем следуют валеты. Тут свои 4 мушкетера. Давайте всех перечислим и никого не забудем. Лагир, французский полководец эпохи Столетней войны, пики. Ланселот Озерный, он же рыцарь круглого стола, трефы. Полководец Гектор, он же Троянский принц, бубны. И последний герой Ажье Датчанин, рыцарь Карла Великого, пики. Это у нас валеты, все 4. Спрашивается, зачем все это знать обычному человеку? К чему вся эта информация? Как утверждал чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек, если уж сел ты играть в карты, то любая информация и любые, даже занудные исторические сведения лишними никогда не будут. И был прав.
2: Чтобы нажить состояние игрой в карты, надобно знать целый ряд самых различных трюков, носящих общее название шулерство. Это своего рода расчет, и если ты хорошо передергиваешь, тебе нечего опасаться, что ты когда-либо испытаешь бедность, лишение и нищету. Однако не забывай ежедневно тренироваться дома, чтобы не выйти из формы и сохранить ловкость и гибкость пальцев. Юный игрок-профессионал, не берись за такие игры, которые не носят характера азартных и имеют мизерные ставки. Это бесцельная трата времени. Здравомыслящий человек презирает подобные игры, ибо они не что иное, как самонадувательство. Играй только на крупные суммы. И объектом своей добычи выбирай лишь круглых идиотов, находящих развлечение в том, что ты снимаешь с них последние штаны.

0: Если же они случайно обнаружат какую-нибудь карту у тебя в рукаве или под столом, не показывай дурного настроения. Хороший тон предписывает не обращать внимания на подобные пустяки. Если тебе будет доказано, что ты шулер, ступай домой и набей себе перед зеркалом морду за то, что ты такой разиня. Когда же тебя выведут на чистую воду во второй и третий раз, брось игру и ступай в монастырь, шляпа.
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить об азартных играх.
6: А в ненастные дни собирались они часто. Гнули, бог их прости, от 50 на 100. И выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом.
5: Это Пушкин. Играть Александр Сергеевич начал еще в лицее. Он часто рассказывал сокурсникам о своих визитах к некой старой гадалке на картах по фамилии Кирхгоф. Та предсказала будущему поэту, что он прославится 2 ссылками, но при этом проживет долго, если только в 37 лет не случится с ним беды от белого человека или коня.
7: Прямо чертовщина какая-то. Дантес-то, известное дело, был блондином, а ездил в полку на белом коне.
5: Так вот, все сбылось, карты не обманули. Но был еще и первый пункт предсказания – скорое получение денег. Ждать их Пушкину было неоткуда, так что он не поверил. Но, вернувшись вечером домой, обнаружил, к своему удивлению, конверт с деньгами. Это лицейский товарищ, уезжая надолго за границу, вернул карточный долг, про который Пушкин благополучно забыл. Вот и не верь старым гадалкам. Да еще с фамилией Кирхгоф. Просто пиковая дама какая-то.
8: Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно, сели ужинать в 5 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие. «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин.
9: «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь».
8: «И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». «А каков Герман?» — сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. «Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли, а до 5 сидит с нами и смотрит на нашу игру».
9: «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман. «Но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
8: «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». «Как? Что?» — закричали гости. «Не могу постигнуть», — продолжал Томский, — «каким образом бабушка моя не понтирует?»
9: «Да что ж тут удивительного», — сказал Нарумов, — «что 80-летняя старуха не понтирует».
8: «Так вы ничего про нее не знаете?»
9: «Нет, право, ничего».
8: «О, так послушайте. Надобно знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть «Лавеню Московит». Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в «Фараон». Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. «Куда? Дедушка бунтовал! Нет, да и только!» Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решила к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу вам услужить этой суммою», — сказал он, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты». «Есть другое средство. Вы можете отыграться».
10: «Но, любезный граф», — отвечала бабушка, — «я говорю вам, что у нас денег вовсе нет».
8: «Деньги тут не нужны», — возразил Сен-Жермен. «Извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версаль, «Ожо де ля Рейн». Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другою, все 3 выиграли ей Соника, и бабушка отыграла совершенно.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор об азартных играх. Пушкин очень трепетно относился к картам и говорил, что это его единственная в жизни привязанность, утверждали современники поэта. Но мало кто знает, что у Александра Сергеевича была одна, только одна, любимая карточная игра.
11: игры человечества.
12: Тройка, семерка, туз выиграют тебе сряду. Но тем, чтобы ты в сутки более одной карты не оставил.
13: Это Пушкин, «Пиковая дама», разговор пожилой графини с Германом. Но что это за игра? Покер? Бридж? Вист? Нет. Это «Фараон». Популярная карточная забава, известная во Франции еще в конце 17 века. Правила очень простые. В колоде 44 карты. Младшая двойка, старшая туз. Минимальное количество участников – двое. Игрок и банкомет. Все начинается с игрока. Он на удачу достает из колоды любую карту. Например, даму. Игрок кладет ее перед собой, рубашкой вверх, после чего мелом пишет на карточном столе сумму, которую он ставит, или просто накрывает карту деньгами. Теперь очередь за банкометом. Если ставка его устраивает, он начинает раскладывать карты по одной штуке справа и слева от себя, лицом, то есть картинкой вверх. Правая стопка карт считается территорией банкомета, слева – стопка игрока. Куда упадет нужная карта, в нашем случае дама, тот и выиграл.
11: Игры человечества.
13: Азартная, страстная, рисковая. Сегодня эта игра уже не столь популярна, как во времена Пушкина. В наши дни фараонят, как правило, дома, в семейном кругу. И не на деньги, а на интерес. Но победители и проигравшие есть всегда. Последние, кстати, утверждают, если выпала дама пик, к ней стоит присмотреться. Иногда она злорадно ухмыляется и даже подмигивает. Не иначе уже знает исход игры.
11: Игры человечества. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Удаление ряда российских приложений, в том числе ВК и App Store, ставит вопрос о надежности зарубежного сервиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Это речь идет о десятках миллионов людей, в интересах которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple. А для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть момент. Ментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы.
1: Власти России вступят в контакт с Apple, прежде чем принимать решение о реакции на удаление российских приложений, заявил представитель Кремля. Доля начальной военной подготовки в школах увеличится в два раза с 1 сентября. Для учащихся 6-11 классов введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». В гостином дворе состоялся международный бал БРИКС, посвященный 20-летию создания общества. На мероприятии собрались более 400 гостей из 50 стран мира, отметили организаторы. В программе были концертные и танцевальные номера артистов из Бразилии, Индии и Китая, а также выступления солистов оперы и балета. Главная цель организаторов – укрепить связи России с дружественными странами через культурные традиции, говорится в сообщении. Погоду в европейской части России будет определять североатлантический циклон, сообщил метеоролог Евгений Тишковец. В результате часть страны, включая районы Центрального федерального округа, ожидают ливни. Температура будет ниже климатической нормы. В ближайшие дни в Москве термометры покажут на 4 градуса меньше обычного, примерно плюс 16, плюс 19 градусов, что соответствует показателям мая. Погода будет облачной, возможен кратковременный дождь, отмечают синоптики. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского
3: эпического романа. Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
6: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ об азартных играх. До наших дней сохранилось множество совершенно жутких преданий о том, как мужчины использовали в качестве ставок своих жен, сестер, дочерей, собственную душу или даже части тела родственников. Ради быстрой наживы люди были готовы на все. Неудивительно, что карты, бабки-костяшки и тараканьи бега повсюду и регулярно запрещались. В России 17 века издавались, к примеру, вот такие указы.
8: «Должно унимать всяких людей, чтобы не пили и не бражничали, чтоб карт игральных не имели и никаких своих товаров на кон не ставили, и чтоб никакими вымыслами никакой обиды и разорения людям не чинили».
7: Все правильно написано. Да вот только кого это останавливало? Народ играть продолжал. Разорялись целые семьи, родовые усадьбы и даже крупные предприятия. Нужно было что-то делать. В буквальном смысле спасать народ. И выход вроде как нашелся.
9: Теперь так не принято. История правил поведения.
10: В 1801 году на российский престол зашел Александр I. Новый император с детства ненавидел придворный этикет.
11: И что за удобство, когда тебе прислуживают? Мне гораздо больше помогает один единственный камердинер, чем все эти царские полотеры и лизоблюды. К счастью, у нас уже понимают. Место во дворце не есть должность и не может наполнять все деятельности человека.
10: Александр поселился в царском селе, где вел абсолютно уединенную жизнь. Никаких лакеев, никаких слуг, никаких фрейлин. Император сам просматривал счета всех расходов, сам распечатывал почту, один гулял в парке без какой-либо охраны. Часовые стояли только у дворца.
11: А зачем мне свита? Убирать за мной? Подносить перо и бумагу? Накрывать пледом? Сам справлюсь. К чему кого-то заставлять? К тому же, как можно до такой степени унижать достоинство простого человека?
10: Александр полностью изменил придворный этикет своего отца, Павла I. Запретил торжественные выезды императора, а старинный обряд коленопреклонения и целования руки монарха заменил вежливым, учтивым поклоном. Теперь для изъявления благодарности разрешалось целовать государя в плечо. Александр I любил все новое, современное. Он предоставил нашим дворянам большую свободу в выборе одежды. Что модно, то и носи. Говорят, когда в 1801 году в Петербурге увидели мужчину в невиданной доселе круглой шляпе, то от неожиданности сразу несколько впечатлительных дам упали в обморок. Но император и не думал останавливаться. Он разрешил уезжать за границу всем, кому заблагорассудится. Обычай выходить из кареты при встрече с экипажем государя отменил. Зато предписал народу ежедневно изучать науки всяческие, иностранные языки, особливо французский, а также заниматься различными искусствами – музыкой, стихосложением, танцами. В 1801 году государь подписал особый указ об истреблении непозволительных карточных игр. Однажды Александра спросили, зачем он запрещает народу развлекаться. Император глубоко вздохнул и ответил:
11: «Толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. Сему не бывать».
10: И действительно, согласно предписанию русского царя, всех увлеченных в карточных играх немедленно брали под стражу и предавали суду.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш рассказ. В 1765 году во Франции появилось первое устройство для игры в рулетку. Авторство приписывают офицеру полиции Габриэлю де Сартине, который задумал некую азартную игру, в которой невозможно было бы жульничать. По другой версии, рулетка – результат неудачного эксперимента французского философа и математика Паскаля. Он якобы пытался создать вечный двигатель, но получилось то, что получилось. Как известно, страстным поклонником рулетки был Федор Достоевский.
12: У него есть вещи, которым веришь и которым не веришь. Но есть и такие правдивые, что, читая их, чувствуешь, как меняешься сам. Слабость и безумие, порок и святость, одержимость азарта становились реальностью. Как становились реальностью пейзажи и дороги Тургенева и передвижение войск, театр военных действий, офицеры, солдаты и сражения у Толстого.
7: Это слова Эрнеста Хемингуэя о Достоевском. Что ж, Федор Михайлович действительно знал об азартных играх абсолютно все. А про рулетку и подавно. Писатель даже начал разрабатывать собственную систему, которая позволила бы ему обогатиться. Однако колесо фортуны все равно отказывалось подчиняться математическим законам. В один из своих визитов в Висбаден Достоевский проигрался настолько сильно, что владелец отеля фактически заключил его под домашний арест до уплаты долга. Соотечественники помогли литератору заплатить по счетам, но чтобы поправить свое финансовое положение, Федор Михайлович подписал договор с издателем о написании новой книги. Так появился роман «Игрок».
13: «Как-то не смешно, что я так много жду для себя от рулетки». Но мне кажется еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры. И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, да, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один, но какое мне до того дело? Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если бы что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка. Я так и положил. К тому же надо было и самую игру изучить, потому что, несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такой жадностью, я решительно ничего не понимал в ее устройстве до тех пор, пока сам не увидел. Во-первых, мне все показалось так грязно, как-то нравственно, скверно и грязно. Я отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями обступают игорные столы. И решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Мне всегда казалось очень глупую мысль одного отъевшегося обеспеченного моралиста, который на чье-то оправдание, что ведь играют по маленькой, отвечал тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно мелкая корысть и крупная корысть не все равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчет наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадкий ли вообще наживы и барыш — это другой вопрос. Но здесь я его не решаю.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш разговор. Достоевского буквально заклевали. Мол, совсем слабый человек, никакой силы воли. Проиграл даже последние панталоны. Все так. Но разве Федор Михайлович один такой? Почему именно на него спустили всех собак? Почему забывают, что очень азартными людьми были многие известные личности? Кого-то этот список может даже шокировать. Начнем. Грибоедов, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Чехов – это наши ценители карт и рулеток. А вот и фамилии иноземных супостатов. Французский писатель и философ эпохи Возрождения Мишель де Монтень, английский дипломат и первый лорд адмиралтейства Джон Монтегю, художник Клод Моне, философ и математик Рене Декарт. Кто там еще? Казанова, Мария Антуанетта, президент США Ричард Никсон, Фрэнк Синатра. Сразу оговоримся. Это всего лишь любители азартных игр. Простачки. Потому что настоящий профессионал никогда не назовет своей реальной фамилии.
9: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
14: Вторая половина 19-го столетия. Куба, Гавана. Один из самых крупных центров игровых развлечений в Северной и Центральной Америке. Казино, гонки, карточные ставки. Именно сюда в 1856 году приезжает один из самых опытных европейских шулеров в мировой истории. И приезжает неспроста.
15: Я заранее приобрел большую партию карточных колод средней ценовой категории. Такие обычно закупают оптом для всех игорных домов. Каждую карту отметил специальным крапом. Небольшие аккуратные царапины и проколы. Если вдруг заметят, что вряд ли, то наверняка примут за обычный заводской брак. Колоды я отправил в Гавану, где специально нанятые торговые агенты распределили их по казино. Теперь мои крапленые карты лежали на каждом столе.
3: настала пора играть по-крупному. И я отправился в Гавану.
9: Плутовство.
14: Сеньор Бьянко родился в Испании в первой половине 19 века в семье греков-переселенцев. Считался лучшим карточным мошенником Европы. Его разыскивала полиция сразу в нескольких странах, и талантливый аферист решил бежать за океан, а заодно покорить легендарную Гавану, игровую Мекку того времени.
3: Я был неплохим актером. Во время игры всегда жаловался на огромный проигрыш в другом месте. Причем прибеднялся так талантливо, что меня искренне жалели. Первую, как правило, небольшую ставку я, конечно же, проигрывал. Зато потом в руках-то знакомые карты. Мои, крапленые. Кстати, больше двух раз в одном и том же казино я не играл. Зачем привлекать внимание?
14: Он действительно не хотел выделяться из толпы. Сеньор Бьянко сам чистил свой костюм, снимал комнату в дешевом отеле, никогда не ел в ресторанах и даже бесплатное шампанское не пил, ссылаясь на привычку к более скромной жизни. Опытный авантюрист не тратил много денег, кроме специальных подставных проигрышей, повсюду ходил пешком, подавал милостыню нищим. Заподозрить в шулерстве такого сдержанного и во всем умеренного человека вряд ли кто мог. Беда пришла, откуда не ждали.
3: В Гаване неожиданно объявился еще один большой игрок. Мой, если можно так сказать, коллега. Я его хорошо знал, француз Лафаркат. Он быстро понял, что к чему, и предложил два варианта – партнерство или полиция. Я выбрал сотрудничество.
9: Плутовство.
14: И деньги потекли рекой. Всего за пару месяцев мошенники обманули десятки казино на общую сумму 3 миллиона долларов. Однако француз Лафаркат не знал меры. Строгие правила аферы не соблюдал. Тратил огромные суммы, играл сразу на выигрыш, делал крупные ставки. К тому же вел он себя очень развязно. Скупал ювелирные украшения, пользовался бесплатной выпивкой, постоянно буянил, кутил. Сеньор Бьянко был вне себя.
3: Какой же он все-таки болван. Я ведь предупреждал не привлекать к себе внимания, но нет. На все упреки француз только отшучивался. Я понял тогда, добром это не кончится.
14: В 1856 году француза Лафаркада разоблачили и арестовали. К тому времени сеньора Бьянко на Кубе уже не было. Он благополучно вернулся в Европу миллионером и, сойдя с корабля, испарился. Теперь он был богат и вполне мог сменить не только имя, но и род занятий. Больше о талантливом игроке никто ничего не слышал.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории азартных игр. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, наши праздники,
17: и каждому дано яблоко.
16: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
7: Премьера на радио «Звезда».
3: Оружие, оно ведь не только для нападения, но и для защиты.
7: Русские оружейники. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Человек и время. Метроном – это самый строгий учитель в жизни музыканта. С виду обычная коробочка с маятником или приложение в телефоне. Но на самом деле перед нами настоящий диктатор. Его главная задача – создавать пульс. Обычные часы просто фиксируют ход событий. Метроном работает иначе. Он не измеряет время. Он его диктует. Когда маятник ходит из стороны в сторону и раздаются резкие сухие щелчки, время перестает быть стихийным процессом. Оно превращается в инструмент, который можно настроить под себя. Новичкам кажется, что метроном превращает музыку в механическую чечетку. Но у профессионалов есть секрет. Они учатся идеально подчиняться внешнему ритму только для того, чтобы потом свободно его нарушать.
1: Человек и время.
0: Этот парадокс называют чувством времени. Если вы не умеете играть идеально ровно, то ваша попытка замедлить темп ради эмоций превратится в обычную ошибку. А самая быстрая игра под метроном требует невероятной координации мозга и мышц. Только тот, кто приручил метроном, получает право на импровизацию. Патент на метроном получил Иоганн Мельсель в 1816 году. Однако саму идею он позаимствовал у другого изобретателя – Дитриха Винкеля. Первым великим композитором, который начал указывать точное значение темпа в своих нотах, стал Людвиг ван Бетховен. Метроном – это важное напоминание для каждого из нас. Время можно не только пассивно отсчитывать, его можно задавать. Когда вы ловите ритм, то перестаете плыть по течению и начинаете сами управлять движением своей жизни.
1: Человек

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Москва слезам не верит. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин. На севере Московской области, в Талдомском районе, есть село Спас-Угол. Места довольно глухие. Зимой здесь постоянно проживают человек 20. На лето приезжают дачники. В общем-то, ничего примечательного. Деревянные дома, заросшие крапивой дворы, пыльные обочины, колокольни, церковь. И вдруг на фоне этих патриархальных пейзажей чудо! Авангардное здание в стиле хай-тек, настоящий арт-объект, стеклянный куб, полы с подогревом, подсветка, прозрачные стены. Удивительно, но это музей великого русского писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Спас-Угол – его родина.
0: Имя на карте.
2: Это он еще в школе познакомил нас с мужиком, который двух генералов прокормил. С диким помещиком, премудрым пискарем и карасем-идеалистом. А после мы все вместе с ним морщились от отвращения к Иудушке Головлеву. И, конечно, вспоминали его едкие афоризмы. Кажется, они останутся актуальными навсегда. Помните? «Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства». Или это, когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать. Прадед Миши Салтыкова по кличке Курган происходил из худородного дворянина, получившего чин по милости власти. В высшем обществе к самозванцам всегда относились презрительно. И честолюбивый Курган, унаследовавший от отца фамилию Сатыков, добавил в нее буковку «Л», как бы приобщившись к древнему и знатному роду. В 10 лет юный Салтыков уехал из родового имения Спас-Угол в Московский дворянский институт, а затем, как лучший ученик, Царскосельский лицей. Да-да, тот самый, который заканчивал Пушкин. Вот здесь-то с родовой фамилией Мише пришлось помучиться. Однокашники-аристократы, узнав, что перед ними не настоящий Салтыков, а однофамилец, презрительно фыркали. Вскоре из отличника Михаил превратился в вечно огрызающегося подростка. За грубость, сквернословие, курение и за написание гадких стихов парня пороли, лишали обеда и сажали в карцер. Вот откуда у дворянина Мишеньки Салтыкова псевдоним. Щедрин он взял, когда занялся литературой. Такое обостренное неприятие окружающей действительности. Из лицея, а еще из отчего дома. Мать своего шестого ребенка Мишу нещадно била и частенько без всякого повода охаживала розгами. Неудивительно, что недолюбленный в детстве ребенок затаил обиду на родительницу, ставшую для него воплощением всего худшего, что есть в русском дворянстве. Эту обиду он и выплескивал из себя всю жизнь.
0: Имя на карте.
2: От имения Салтыковых в селе Спас-Угол остался только фундамент. Дом сгорел еще в 1919 году. Зато сохранилась церковь Спаса Преображения, построенная бабушкой писателя в конце 18 века. Музей сначала организовали в ней. А после, стараниями местной администрации, для него выстроили то самое удивительное здание. Прав был писатель. Власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления. Село Спас-Угол. Салтыков-Щедрин.
0: Имя на карте.
3: Радиограмма.
4: Сороки узнают себя в зеркале. Дело в том, что у сороки хорошо развит неокортекс – участок коры головного мозга, который отвечает за восприятие, пространственную ориентацию, мышление и речь.
3: звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались два ключевых вопроса – внутренняя безопасность и стабильность, а также развитие отношений с соседними странами. Совещание проходило в формате видеоконференции. По первому вопросу доклады представили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Как обычно, мероприятие прошло в закрытом режиме, сообщили в Кремле. Правительство России направит банкам из федерального бюджета порядка 60 миллиардов рублей субсидий на льготные кредиты агропромышленному комплексу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Финансирование предоставлялось на короткие сроки и в рамках также долгосрочных инвестиций. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
1: Михаил Мишустин напомнил слова президента о том, что Россия сама должна производить критически важную продукцию. Одним из ключевых отраслевых секторов в этой области является сельское хозяйство. Доля начальной военной подготовки в школах увеличится в два раза. Для учащихся с 6 по 11 классы введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». На саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В Госдепартаменте отметили, что стороны обменялись детальными позициями по ряду гуманитарных аспектов, что создает основу для будущих раундов переговоров. «Если бы в Анкоридже было достигнуто соглашение, война на Украине уже завершилась», заявил госсекретарь. Кроме того, Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы добиться окончательного прекращения конфликта на Украине. «Россия ждет продолжения диалога с США по украинскому урегулированию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Армия России освобождает от врага земли бывшей Украины. Россия воюет. Россия побеждает. Враг огрызается. Огрызается серьезно. Обо всем поговорим по порядку. Но вначале подборка фактов. На Украине с начала спецоперации стоимость национальной валюты к доллару обрушилась в два раза. На этот же показатель выросла безработица и нищета, а общая убыль населения составила порядка 20 миллионов человек. Потери на поле боя для ВСУ катастрофические. 16 к 1. Давно превысили 2 миллиона человек. В последние два года было разрушено почти 70% важнейших транспортно-логистических каналов. Невосполнимый урон понес топливно-энергетический комплекс «Незалежный», а также вся ее тяжелая промышленность. За три года удары баллистикой со стороны России утроились. Ежемесячно мы посылаем по объектам ВПК противника около 80 ракет. На днях были удары по сборочным предприятиям и складам беспилотников, аэродромам, нефтеперерабатывающим заводам и складам ГСМ, а также АЗС и транзитерам топлива. За 6 месяцев этого года под контроль армии России перешло порядка 1500 квадратных километров, и этот процесс продолжается безостановочно. Таковы сухие факты спецоперации, которые Киев намеренно игнорирует или кратно преуменьшает, ну все, в общем-то, по классике жанра информационной войны. Все, на что этому режиму осталось уповать, в общем-то, это тот самый информационный вооруженный террор, именно это мы сегодня наблюдаем. Это политинформация, дорогие друзья, в эфире «Звезды», я Анна Шафран, а сегодня с нами Алексей Финенко, доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Приветствуем вас, Алексей.
2: Здравствуйте, Анна, благодарю вас за приглашение.
1: Благодарим вас, и Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, здравствуйте.
3: Приветствую.
1: Ну, вначале хотелось бы вспомнить слова нашего президента Владимира Владимировича Путина. Я процитирую. Вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре, для чего они? Ну, раскачать общество. А то, что на фронте они за скобки выносят, но там же долбят ребята каждый день, каждый божий день. Причем туда, куда нужно. Вот в чем их цель, нашего противника сегодня, если совсем кратко, в начале нашей беседы, Алексей?
2: Вы знаете, у противника две цели. Первая, конечно, раскачать общество. Я помню 23-й год, когда они писали, что было бы хорошо повторить модель февральской революции в России. Я напомню, февральскую революцию делали не под лозунгом «Долой войну», а наоборот – убрать тех, кто мешает нам воевать и побеждать на фронте. Вот сейчас мы уберем эту немецкую династию, которая связана с Германией и мешает нам воевать, и тогда уж мы одержим победу. Ну, к чему это привело, мы знаем. Но есть вторая цель, она более серьезная. Это тестирование нашей страны. Я, чтобы было понятно, о чем я говорю, я напомню, что осенью 24-го года в японской прессе шла просто невероятная, Анна, радость. Ага, значит, на территории ядерной державы можно воевать неядерными средствами, наносить удары, да еще и не получить удар по своей столице в ответ. А почему бы нам завтра не повторить это в отношении Курильских островов, сценарий Курской области? Заговорили немцы потихонечку, а потом уже не просто потихонечку. Если можно воевать без ядерного оружия на территории ядерной державы, а почему бы нам Калининград не попробовать отжать? А почему бы нам не попробовать финнам в районе Питсама-Печенга тогда захватить территорию? Нас приучают к нескольким вещам. Первое, что можно бить по территории ядерной державы и не получить удар ядерным оружием в ответ. Второе, можно наносить удары по ядерной державе и при этом...

0: что Украина, она не может в силу целого ряда причин полноценно противостоять армии России, ну, на линии боевого столкновения. И они пытаются каким-то образом, используя для этого БПЛА, какие-то дальнобойные средства, ракеты, дестабилизировать тыл. И тут они наносят вполне конкретные удары, которые, с одной стороны, ломают логистику, ломают систему обеспечения и, несомненно, сеют в определенных кругах панические настроения. Потому что на момент начала СВО и даже как бы в процессе СВО внутри России было спокойно. То есть ничто не долетало ни в Москву, ни в какие-либо другие областные центры. Ну, в приграничье что-то происходило. И тем самым они пытаются показать нашему гражданскому обществу и, кстати сказать, и нашим элитам то, что вот они могут в состоянии перенести удары вглубь нашей территории. И, опять же, сейчас огромную роль играют видеоотчеты. Они получают деньги, они получают боеприпасы, они получают западную поддержку, и им нужна картинка успешности. Это как такая проектная работа. Взял там грант, отчитался по итогам этого гранта. Да? Точно так же ведет себя Зеленский, его команда, его кураторы, потому что им, опять же, для налогоплательщиков, европейских, американских и прочих, важно показывать, что деньги вкладываются на Украину не просто так, что эти деньги работают, и надо еще дать больше денег, еще больше БПЛА для того, чтобы киевский режим уж наверняка как-то так подвиг Москву к шагам, которые выгодны Западу. Вот я думаю, тут над этим тоже стоит подумать.
1: И я бы здесь в этом контексте предложила вспомнить еще одну фразу, слова, которые наш президент Владимир Путин произнес в 2024 году после очередной ракетной атаки по России. Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов и европейских стран в войне на Украине. Это меняет саму суть, саму природу конфликта, а если это так, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Это тогда заявил наш президент. Вот с учетом новых атак Запада, чем мы можем ответить за эти посылаемые на нашу территорию всевозможные ракеты и беспилотники? Каким может и должен стать адекватный ответ? Ответ России. Алексей.
2: Вы знаете, здесь надо строить анализ, исходя из нескольких, по-моему, факторов. Фактор первый. Помнят ли это заявление нашего президента на Западе? Прекрасно помнят. И постоянно, регулярно цитируют. Но цитируют в каком ключе? Ага, вы нам обещали возмездие в 2024 году. Вот мы вам наносим удары, и где это возмездие? Значит, боитесь. Вот какой, да, какая реакция на Западе. Понимаете, англосаксонское и вообще западное мышление отличается от русского. Для них, если ты не ударил в ответ, если ты не выполнил свою, скажем так, жесткое обязательство, то они тебя начинают считать слабым, который становится не субъектом, а объектом. К сожалению, они мыслят и видят мир именно так и никак иначе. Поэтому отсюда второй момент. Если мы делаем, Россия делает заявление, но при этом отвечаем вполовину или отвечаем слабо, то это только их подзадоривает к дальнейшей агрессии. Тогда на Западе начинают говорить, значит, вы слабы, значит, вы не можете это сделать. Ну, в качестве примера я напомню. Когда был август 24-го, Курская область, американские генералы публиковали очень интересную аналитику. Смысл был такой. Мы бы не стали воевать на территории Курской области. Мы бы подняли авиацию, сожгли город Сумы, сожгли бы город Киев, и военных, и гражданских, и вообще всех, кто там есть, и просто-напросто сделали бы невозможным дальнейшее снабжение. Потому что в англосаксонском менталитете народ, который посмел бросить вам вызов, подлежит, ну, жестокой порке.
3: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда-аналитика» запустила

0: уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
3: Поэтому, резюмирую, имея дело с Западом, если мы говорим о каком-то жестком возмездии, оно обязательно должно быть выполнено. Запад не Восток. Это не Индия и не Китай, где делают предупреждение, можно частично выполнить, еще раз предупредить. Они уважают, вспомните Киплинга, только жесткую силу и больше никакую. Как у Киплинга, зверя, показавшего слабину, травят сильнее. В этом суть западного менталитета.
4: Ну, и та самая логика, которую они не только исповедуют, но и реализуют. Вот эта тема, которая часто встречается в социальных взаимоотношениях, когда вежливость путается со слабостью, а потом случается прозрение и открытие, что, оказывается, это была вежливость. Вот эта история, очевидно, она неприложима сегодня к западникам, учитывая факт того, что они чем дальше, тем больше уже перестают стесняться той фашистской идеологии, которая стоит в фундаменте.
3: Это не просто фашистская идеология. Наоборот, все. Фашистская идеология – это лишь одно из ответвлений этой идеологии. Это идеология своего превосходства внутреннего над миром, которое было всегда. Вот посмотрите, да, социокультурные истоки. У нас любой русский летописец мог плакать о том, что враги нанесли ущерб Руси. У них, только вспомните песню о моем Сиде, «Сжечь в ответ все, что там движется». Возмездие, да, и никакого другого языка, кроме возмездия. Мораль, ты вообще на кого посмел поднять руку? На нас ты будешь уничтожен. Вот как они видят мир. И это надо понимать.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
4: Мы понимаем, что одна из главных задач Соединенных Штатов состоит вообще, в принципе, Большого Запада, вот этих глобалистских групп, которые сегодня двигают повестку, состоит в том, чтобы втянуть Россию в ту самую войну. И мы видим эти провокации, которые одна за другой разворачиваются и, собственно, подводят к изначально поставленной им цели. В общем-то, это довольно очевидная история для тех людей, которые немного в состоянии, да, мыслить и понимают, что происходит в геополитическом пространстве. А относительно вот этой ситуации, которую мы только что обсудили, да, в первых строках, и вот этой цели, которая поставлена западниками, то какие возможности нам открываются сегодня и сейчас? Если, с одной стороны, мы не хотели бы осуществить план противника, тот, который нас втягивает, а с другой стороны, отвечать тоже необходимо, потому что этого требует логика мышления нашего врага.
5: Это да. Я скажу следующее. Вот есть в этих рассуждениях, ну, вообще в самой этой теме, такой, ну, информационно-пропагандистский, идеологический аспект, да, когда мы абсолютно справедливо возмущаемся по поводу того, что ракеты, которые летят на Липецк, на Воронеж, на Белгород, на Курск, там, на Ростов, на Москву и так далее, они, несомненно, значит, получают целеполагание через западные спутники. Это, ну, это, как сказать, абсолютно очевидная вещь. Они же не просто летят в пространстве и попадают...
4: Но более того, они не скрывают, в общем-то.
5: Они этого и не скрывают. Более того, сами ракеты западного производства, то, что сейчас Украина раскручивает там свои различные «Фламинго» и прочее, так это крупноузловая сборка, которая просто там где-то осуществляется, чтобы увести в сторону, это тоже западного производства ракеты, ну, так, чтобы с себя снять хоть часть ответственности. Говорят, это, мол, украинские ракеты. Видите, как они далеко рванули, стартанули. Все это абсолютно понятно. И тут начинается такая встречная волна о том, что вот давайте как бы мы вот там врежем в ответ, да так, чтобы мало не показалось. Но у меня, как у там, человека, претендующего на какой-то уровень аналитики, возникает вопрос. Первое. Если они это все поставляют Украине, значит, осуществляют цели наведения и так далее, то почему у нас до сих пор со странами, которые это делают, есть дипломатические отношения? Почему не отозваны послы? Почему не произведены какие-то шаги, которые бы продемонстрировали им как первый акт то, что мы знаем, понимаем, и мы тем самым им демонстрируем готовность ответить? Потому что когда между странами есть дипотношения, вот просто взять и ответить, это тоже такое себе с точки зрения, да, там, позиционирования и так далее. Второй момент. Мы в течение многих лет очень достойно, досконально, я считаю, экономически грамотно объясняли Западу, который финансирует и вооружает Украину, как этому Западу будет плохо развивать свою промышленность и прочее без нашего газа, нефти и прочее. Как бы было бы хорошо, чтобы они у нас продолжали это покупать. Это же очень важный момент. Вы же без наших энергоресурсов пропадете. Вот здесь мы попадаем вот в такую очень интересную коллизию, когда все надо разложить по полочкам. Раз уже дело подошло к такому периоду, когда реально удары наносятся вглубь России, скорее всего, необходимо на каком-то фундаментальном государственном уровне проанализировать причинно-следственные связи, потому что всегда есть причина, есть следствие. И вот в контексте этого я считаю, что мы помимо методов военного характера, несомненно, должны приложить максимум усилий и найти под это ресурсы, хотя бы равные, там, я не знаю, затратам на один день боевых действий для того, чтобы дестабилизировать тыл. Как ближний тыл, это вот Украина, постсоветское пространство, где прозападные режимы компрадорские установлены, так и глубинный тыл. Это дестабилизация социально-политической, экономической обстановки в странах Евросоюза, которые, собственно, финансируют эту войну. И если мы вспомним, вот коллега упоминал, там, 17-й год, да, на момент, когда, значит, сначала была первая, ну, так называемая революция или переворот, кому как удобнее, потом вторая. И что произошло? Та же самая Германия, она оккупировала и практически всю территорию современной Украины, там часть Ростовской области, в Ростове-на-Дону были немцы. Почему они ушли? Потому что в Берлине революция произошла. Германия подписала капитуляцию. Так, может быть, там и остались, в конце концов, на всю жизнь. И Украина была бы не украинской, а немецкой давным-давно.
6: Так об этом Майн Кампф Гитлер писал.
5: Да, поэтому без дестабилизации тыла, конечно, будет гораздо сложнее добиваться военных успехов, потому что там есть какая-то скрепа вот внутренняя, построенная на русофобии, и буквально еще вот одну фразу.
4: Я прошу прощения, сделаем ремарку, что эта книга, которую только что назвали, она объявлена экстремистской, запрещена,
6: да,
4: в России.
6: Ну, знать ее, тем порядка. Не менее,
4: для узкого... полезно для понимания, да, того, что происходит, что и как мыслит противник.
5: Да, и вот тут-то как раз сочетание военных и гибридных методов, она даст самый такой, на мой взгляд, высокий результат. Потому что вот общий враг и, значит, Украина из государства превратилась в военный табор, значит, что-то смесь какая-то там утрированная Запорожская Сечи с чем-то там с наемниками вперемешку и все такое, они зарабатывают на войне. Те, кто ими управляет, им это очень хорошо и комфортно, они воюют руками, значит, славян против славян, они не несут прямые потери. И все как-то так выстроилось в единую систему. Вот ее и надо разрушить. И это, да, это непростая задача, но это очень важная задача.
4: Мировая безопасность. Вот тема, которая напрямую проистекает из обсуждаемых вопросов. Мировая безопасность сейчас подвергнута эрозии. Кроме ядерного сдерживания ничего нет. Это Дмитрий Песков заявил на 12-м международном форуме «Примаковские чтения». Другие заявления пресс-секретаря президента. Для России важен вопрос независимой идентичности Европы в военной сфере. Никаких рычагов для договоренностей по безопасности в мире больше нет. Возможно, появление в мире новых неядерных вооружений, не уступающих ядерным по разрушительной силе. Ну, то есть мы, иными словами, находимся в моменте полной и абсолютной перезагрузки. И теперь что дальше? Вопрос.
5: Да, вот я бы к вопросу о ядерной безопасности. Да, действительно, ядерное оружие как фактор сдерживания. При этом на уровне мировых элит по умолчанию есть, ну, такая установка, которая сводится к следующему. Применение ядерного оружия уничтожает материальные блага, ресурсы, а также настолько, значит, катастрофично для экологии планеты, что это как такая дубина, вот эти дубины у всех лежат. Но заметьте, после Хиросимы и Нагасаки что-то не очень применялось. Американцев выкинули из Вьетнама. Они не смогли там его применить. Значит, потом их же, давайте вот про американцев, из Афганистана выкинули, они опять не смогли. Великобритания потеряла всю свою империю, по сути, уменьшившись до размеров острова. Но опять же, потому что это такая дубина, вот она лежит, да, вот она есть, и попробуйте нас тронуть. Но я бы к ней еще добавил, к этому тезису, очень важный такой стратегический аспект безопасности и развития России. Это максимальное число пророссийских режимов в мире в целом и в Европе на постсоветском пространстве в частности. Вот чем больше будет пророссийских политиков, партий и лидеров у власти на постсоветском пространстве и в Европе и везде, тем увереннее мы будем двигаться как в мировой политике, так и в мировой экономике. Чем меньше будет этих режимов, тем активнее нам придется, да, вкладываться в вооружение, рассматривать варианты там каких-то ответных ударов и так далее. Но почему мы должны отступать на этом поле?
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На Иркутском авиационном заводе первый полет совершил новый российский учебно-боевой самолет Як-130М. Как сообщили в пресс-службе Ростеха, он продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2 километров и скоростях до 600 километров в час. Замечаний у летчиков-испытателей к самолету нет. Як-130М оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений. Среди них авиационные средства поражения класса воздух-воздух и воздух-земля. Самолет нацелен на уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотников тяжелого класса. Расчет самоходной артиллерийской установки «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил скопление противника на Краснолиманском направлении. Цель обнаружили с помощью воздушной разведки, после чего нанесли удар с дальности более 30 километров. Попадание вызвало пожар и детонацию боекомплекта. Подробности рассказал старший наводчик с позывным «Ефаныч».
2: Моя работа — наводиться на цель по панораме, на бусоль, по координатам, чтобы снаряд долетал до цели. Сначала был номером расчета, а 2 года уже работаю наводчиком. Орудие работает до 40 километров, бывает на 30 стреляем в глубокий тыл. Работаем по таким целям, как ПВД, орудие противника, это крабы, 3 семерки. Попадаем всегда, снаряд долетает до цели. Командир дает установки, и я их вожу уже. Быстренько надо все делать, быстро, четко, чтобы не замешкаться, ну и чтобы вовремя все успеть.
1: Слаженная работа артиллеристов, разведки и штурмовых групп позволяет последовательно вытеснять противника из Красного Лимана и уничтожать его резервы в тыловых районах. Экипажи вертолетов К-27 Северного флота провели учения в акватории Баренцева моря. Вертолетчики отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса отработали действия по взлету и посадке на корабль на ходу. Тренировались на большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко». Кроме того, экипажи вертолетов проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой. Особое внимание уделяли безопасности полетов в условиях северных широт. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Павел Алексеев был в составе расчета гаубичной артиллерийской батареи. Он вместе с товарищами оказывал огневую поддержку российским штурмовым группам. Когда штурмовиков атаковали вражеские ударные дроны, Павел Алексеев организовал артиллерийский огонь по точкам запуска украинских беспилотников. Цели обнаруживали при помощи воздушной разведки. Ефрейтор получал координаты и оперативно наносил удар. В итоге расчеты вражеских беспилотников понесли существенные потери. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это крупным планом. Программа Алексея Мухина. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
8: Знаете, Анна, есть еще один важный момент. Работает ли ядерное сдерживание? Да я бы не был таким оптимистом. Посмотрите, с 70-х годов какие публикации шли на Западе, очень интересное. Первое. Во Второй мировой войне были колоссальные запасы химического оружия.
9: И я о том же.
8: Ее кто-нибудь применил хоть раз? Нет, никто. так и отвоевали всю войну, а запасы пролежали в тылу. А почему бы с ядерным не может быть такое же в будущем военном конфликте? Дальше приводились очень интересные конкретные примеры. Например, Хасан и Халхин-Гол. У СССР и Японии огромные запасы химического оружия, огромные. Их кто-то применяет? Нет, не применяет. Советская авиация бомбит Хоккайдо? Нет. Японская бомбит Хабаровск? Нет. То есть война на ограниченном театре военных действий и без применения оружия массового поражения. Они сказали, что опыт 30-х годов конфликта Второй мировой войны доказывает, что да, это возможно. И они считают, что это можно будет повторить. Есть другая школа на Западе. Это у нас только в стране испытывает ужас перед концепцией ядерной зимы. А на Западе пишут крупные военные аналитики, а кто это, собственно, доказал? А кто это проверял на практике? А не миф ли это? А почему не может быть конфликта с ограниченным применением ядерного оружия? Да вполне может быть. То есть у них нет этого восприятия ядерного оружия как мистического оружия, уничтожающего мир. Они, наоборот, считают, что вполне можно представить конфликт с ограниченным применением ядерного оружия, только и всего.
4: А Хиросима, Нагасаки?
8: А что? Американцы, посмотрите, как пишет тот же Патрик Морган и другие. Хиросима существует, существует. Нагасаки существует, существует. В Дрездене погибло больше, чем в Хиросиме. Делайте выводы.
9: Дело в том, что очень интересный момент. На Хиросиму и Нагасаки были сброшены по современным меркам микробомбы. Микробомбы. Сейчас таких даже, наверное, может, какие-то тактические заряды
8: 18-20 килотонн.
9: Да. Когда оно идет в мегатоннах, это совсем другая история. И когда во время Никиты Сергеевича Хрущева была испытана бомба, известная нам, взрывная волна несколько раз обогнула земной шар.
8: О, знаете, американцы сейчас стали это отрицать активно. Они говорят, а где конкретно, покажите нам распечатки тех станций, которые фиксируют, что волна обогнула земной шар, а не миф ли это?
9: Есть
8: то
9: эти станции.
8: Это все у них идет, очень активно обсуждается.
9: Я думаю, что там тоже есть лобби, которое рассматривает вероятность ядерных ударов, например, по тому же Тегерану. Я условно говорю.
8: Да,
9: или там по хуситам, или еще по каким-то людям, которые им не очень нравятся. Или, допустим, на Кабула. Почему бы на Кабул не сбросить атомную бомбу там в какой-то истории? Они это прорабатывают, прокачивают. Я считаю, что пока ядерное оружие есть у нас, у американцев, британцев, французов, Китая, индусов, теперь уже пакистанцев, есть информация, что в пределах сотни зарядов есть у Израиля, и мы не знаем еще у кого оно есть, оно постепенно переходит из разряда такого гиперсдерживающего в что-то такое обывательское, да, когда атомное оружие было у нас, у американцев, у китайцев, у французов с британцами, вот было 5, ядерная пятерка, это как-то еще, ну, впечатляло. Когда это все стало распространяться, это как-то начало слабеть с точки зрения восприятия. При этом на Западе есть радиофобия. Во многом антивоенное движение 60-х, 70-х годов на Западе и в Европе, и в США было построено на страхе ядерной войны. И мы это помним, вот эти все глобальные выступления, да, которые потрясали западные режимы.
4: Если обратиться к тому, что сейчас в Европе происходит, ну и на Туманном Альбионе, в частности, уход британского премьера-русофоба Кира Стармера. Кстати, тут также отставка в полном составе литовского правительства русофобов на следующий день. Что это такое? Что это за странные процессы такие? Ну, не странные, но что это означает?
8: Я сначала, если можно, пошучу про русофобию.
4: Пожалуйста.
8: Мне очень понравилась, да, одна, помню, работа о политике России на Балканах в конце 19 века, после русско-турецкой войны 1878 года. И мне там очень понравилась мысль. Через 10 лет мы получили новую реальность. Не борьбу врагов и друзей России, а кто чуть меньше русофоб. Да? Вот так и здесь. А, кстати, по поводу режимов на постсоветском пространстве, а были ли нам когда-нибудь там вообще дружественные режимы? Теперь к Британии. Понимаете, я думаю, в Британии какой бы премьер ни пришел к власти, дружественным он нам абсолютно не будет. Почему? потому что англичане ставят перед собой несколько прагматичных задач. Задача первая – стравить Россию и Германию в новую конфронтацию. Украина для этого идеальный запал. Момент второй – лишить Германию и континентальную Европу российских энергоносителей. А я напомню, кстати, что Британия – один из стран, добывающих энергоносителей. Им выгоден, чтобы мы выбить нас с европейского рынка раз и навсегда. Момент третий. Англичанам очень выгодно создание напряженности в Восточной Европе для провоцирования распада Европейского Союза. Англичане, опять-таки, вот помните, мы говорили про провокации, поддаться, не втянуться. Они мыслят иначе. Если мы вышли из Европейского Союза и понесли определенные убытки, что нужно сделать? Нужно сделать так в британской логике, чтобы не было Европейского Союза, чтобы плохо было им, да, а не нам. Они мыслят именно в таких категориях. Поэтому, да, ну и четвертый момент исторический. Украина для них гарант, как мы говорили, невосстановления бывшего, да, территории Советского Союза или Российской империи. Поэтому, кто бы там ни был премьером, никогда пророссийскую позицию он не будет занимать до одной простой вещи. Как только Германия перевооружится, если представить себе, и создаст реальную им угрозу, они сразу станут более пророссийские все. Они мыслят сугубо прагматично. Мне все равно, какой там у вас режим. Главное – совокупность ресурсов и способность помешать нашим интересам. И ничего больше.
4: Нам поступают вопросы от слушателей, подписчиков, зрителей. Такой вопрос. Уже открыто пишут, что ВСУ – это террористическая группировка, а не армия. Если мы победим именно террористов, а не государство, какой статус будет у бывшей Украины? Как мы будем договариваться с теми, кого сами же называем недоговороспособными? Дмитрий, вы бы как ответили?
9: Я могу ответить следующим образом. В результате нашей победы на Украине придет к власти тот режим, который будет договороспособный, и он не будет террористическим, потому что Россия даже в силу своей конституции, правовой основы, менталитета, населения и элит, она никогда не ведет переговоры с террористами. И, следовательно, ведь один из принципов – денацификация. Он подразумевает смену режима. Вот в чем дело. И режим должен быть сменен с пронацистского на антинацистский, иначе цели СВО не будут достигнуты. Поэтому тут, я думаю, все будет абсолютно правильно и гармонично. Есть просто другой вариант, на котором настаивает Запад, и они понимают, для чего они это делают. Это подвесить ситуацию в воздухе, сохранив в Киеве текущий режим. Пусть даже уйдет Зеленский. Это тоже, на самом деле, такая история, как бы, которая там без Зеленского, чтобы стать мифом, ему надо, как Бандере или там Шухевичу, там пасть в какой-то очень странной ситуации, в разгар карьеры, а не под напором разоблачений коррупционных, значит, криминальных и так далее. Вот он как бы должен вовремя уйти, чтобы сохраниться вот в памяти этого русофобского, значит, пространства, как вот такой павший где-то там на полях сражений героя. Я думаю, может, он даже это и прекрасно понимает, как шоумен, да, шоу must go on. И здесь вот западники хотят подвесить ситуацию только по одной причине. Им надо сохранить вот это неофашистское сообщество власти в Киеве.
8: А есть еще и третий интересный вариант. Давайте вспомним первые дни нашей специальной военной операции, когда наша армия, по сути, вошла уже на окраины Киева. Поляки открыто стали обсуждать, как вернуть восточные кресы, свою территорию, как минимум Волынью и Львов. Венгры сразу заговорили о возвращении из Закарпатья. Посмотрите, Анна, какие сейчас происходят интересные процессы в польско-украинском конфликте. Заговорили о том, что, да, я напомню, что договор о границе между СССР и Польшей был подписан летом 45-го года, и там произошел обмен территориями. Белосток отошел Польше, а Владимир Волынский отошел Украинской ССР в составе Советского Союза. Потом в 51-м году подписали дополнительный протокол. Теперь о чем говорят поляки? Что можно этот договор и пересмотреть. Волынь – это наша польская земля. Конечно, они рассматривают сценарий в Варшаве, в Будапеште, в Бухаресте, что если будет обвальное поражение и крушение киевского режима, надо забрать себе часть территории Украины.
4: Вот тут как раз на эту тему есть вопрос от подписчика, который к нам пришел, я его озвучу. Поляки уже ордена у Зеленского, ордена у Зеленского забирают и пишут о подготовке к войне с Украиной. Не кажется ли вам, что это часть их информационной спецоперации по усыплению нас, чтобы Варшава спокойно ввела войска во Львов и тихо забрала свое? Стоит ли нам верить в польско-украинскую грызню?
8: Да вы знаете, честно вот вам сказать, я лично против не буду, если Варшава заберет Волынью и Львов. По-моему, это было бы очень неплохо. Во-первых, зачем нам сильная, опасная бандеровская Украина? Во-вторых, это сразу снимет вопрос и по Крыму, и по Донбассу. Это делают все, да? Тогда снимается проблема. Про момент третий. Если зачем нам нужно такое опасное украинское государство с таким мощным потенциалом? Если его сократят территориально поляки или венгры, лично я против не буду.
4: А вы, Дмитрий, как полагаете?
9: Здесь палка о двух концах. Я согласен с коллегой, но при этом хотел бы отметить, что территориями потенциалом прирастет натовское государство, и причем одно из самых русофобских, в силу того, что исторически польская элита, не поляки рядовые, а польская элита, они мега-русофобские. Ну, все разделы Речи Посполитой, у них это все родовые травмы, передающиеся из поколения в поколение. Мы помним, как они себя вели в период Великой Смуты, и не только в период Великой Смуты. Тут бы вот хорошо подумать, кому бы отошли эти территории. И не хотелось бы, вот мне как бы, с одной стороны, это выглядит привлекательно, с другой стороны, есть такой нюанс, что ведь это же прирастут натовские страны, и мы получим еще на более, скажем так, близкое расстояние к себе что? Наиболее русофобские натовские страны. Вообще идеальный был бы вариант, это под какие-то международные гарантии, чтобы на месте Украины возникла какая-нибудь или конфедерация, или вообще совокупность независимых небольших республик, которые бы там вели какую-то свою жизнь. Это было бы общее ослабление этого русофобского фланга, и это бы позволило нам постепенно их вовлечь в сферу своего влияния. Вообще, если в качестве анекдота, было бы идеально, чтобы в Молдавии пришел к власти, значит, пророссийский режим, и эти территории присоединились к Молдавии, потому что исторически Молдавия, вот как княжество, она контролировала ряд...
8: Так как бы сама к Румынии скоро не присоединилась.
9: Вы знаете, на самом деле возникла очень серьезная геополитическая подвижность. И эта геополитическая подвижность позволяет реализовывать самые амбициозные и, казалось бы, необычные проекты. И нам надо не быть объектом этого всего, нам надо быть субъектом. И почему-то вот эта школа, которая формировалась еще в 90-е, когда здесь были все эти западные фонды, не буду повторять их названия, когда мы были под кураторством определенных западных государств, когда, значит, первый президент России клялся в Конгрессе, что мы никогда не станем империей, ему рукоплескали, он говорил: «Слава Америке».
8: А через два года они сказали, что он им все равно враг. И слава Америке, да. А все равно он нам враг.
4: Боже,
8: да?
4: Храни Америку. Да.
9: И нам надо, понимаете, нам надо переучиться немножко на уровне мышления, в том числе в тех слоях и в тех группах, которые участвуют в выработке каких-то там технологий и решений. Потому что пока мы все-таки являемся частью вот этой самой глобальной, назовем это так, политико-аналитической системы. Да? То есть мы боимся поступать нестандартно. Мы как-то пытаемся им доказать, что им без нас плохо, что они без нас будут тосковать, что им не так легко будет развивать экономику.
8: Они бедные, этого не понимают.
9: А еще к тому же что военную промышленность. Да? Ведь без нашего газа им будет сложнее, наверное, поставлять все больше боеприпасов в Украине.
8: Вот поставляют, а вот тем не менее поставляют.
9: Вот к чему надо прийти. Нестандартные, необычные решения, потому что именно сейчас та самая эпоха, когда перераспределяются карты планеты Земля.
4: И мы приближаемся к завершению нашего стрима сегодняшнего. Еще вопрос один хотелось бы обсудить. Глава Пентагона заставил досрочно уйти в отставку топ-генерала США, который координировал помощь Украине. Донахью участвовал в войнах в Ираке, Сирии, Афганистане. В последние годы координировал военную помощь Украине. Официальная причина отставки не названа. Financial Times связывает это с кадровыми чистками в Пентагоне. А что это может быть, Алексей, с вашей точки зрения?
8: Вы знаете, во-первых, это может быть банальная совершенно техническая ситуация. Американцы любят текучесть кадров. Во-вторых, конечно, неудача в войне в Иране, а война, прямо скажем, была неудачная для американцев, и если брать мерки прошлых войн, то это, по сути, проигранная война по условиям мирного соглашения. Конечно, она влечет за собой чистку военного аппарата. Будут убирать генералов, которые теперь считаются недостаточно пригодными для современной войны, недостаточно, скажем так, инициативными, недостаточно понимающими реалии современной войны, они будут постепенно убираться и заниматься новыми. Это нормальный, естественный процесс.
4: А Тулси Габбард тогда что, Дмитрий? Глава нацразведки, которая вынуждена была уйти в отставку, а потом еще и вывалила целый корпус информации, связанный с американскими биолабораториями на постсоветском пространстве.
9: Вот, учитывая дефицит времени, в одной фразе. За такими фигурами в США и вообще на Западе стоят определенные лоббисты. И зачастую отставка, либо даже иногда арест, снятие с должности скандальное и так далее, сопряжено с перетягиванием одеяла между лоббистскими группами. И когда кто-то уходит, порой нервы сдают и вываливается компромат, который содержит в себе очень неудобные для Вашингтона или Лондона или Парижа, неважно чего, факты.
4: Хочется в финале нашей беседы вспомнить призыв главы нашего внешнеполитического ведомства к иностранным дипмиссиям в Киеве. Не откладывайте с эвакуацией. Фраза, которая прозвучала. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за эту очень интересную беседу. С нами сегодня был Алексей Финенко, доктор политических наук и профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое, Алексей.
8: Спасибо вам, Анна.
4: И Дмитрий Соин, ветеран спецслужб, специалист по информационно-психологическим операциям. До новых встреч.
9: До новых встреч, благодарим.
7: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
5: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
10: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
11: Добрый вечер.
12: Здравствуйте, товарищи.
13: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
14: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
15: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
5: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
16: Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
17: Что общего между кражей Серебряного креста у эссекского пастора и супом на стене?
18: Он сможет проникнуть в замысел преступника и спасти его душу. Самый известный деревенский детектив. Новеллы о Паттере Брауне. Гилберт Кит Честертон. Слушайте на радио «Звезда» сегодня в 10 вечера.
19: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
20: Вообще сбрасывались
19: на тропинке.
20: А викинги шлемы с рогами носили.
21: Аляску продали, а денег не заплатили.
22: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
23: Как там у Высоцкого было? Спасите наши души. Save our souls. Так расшифровывается сигнал СОС.
22: А вот и нет.
0: Никакой расшифровки у технического сигнала СОС нет, так как это вовсе не аббревиатура. Это всего-навсего комбинация трех букв, которые выбрали из-за легкости их передачи по радио. В азбуке Морзе СОС представлен как три точки, три тире, три точки. Эту последовательность сложно спутать с чем-то другим, и передавать можно постоянно, не делая пауз.
22: Исторические мифы и заблуждения.
0: Универсальный символ бедствия утвердили 3 октября 1906 года на Международной морской конференции в Берлине. СОС заменил все остальные существовавшие до этого сигналы, как наиболее простой и четкий. Все его словесные толкования придумали позднее. Но зато они сделали его знаменитым на весь мир. Кстати, СОС можно легко воспроизвести хоть свистком, хоть фонариком, сделав 3 коротких вспышки, 3 длинных и затем снова 3 коротких.
23: Когда же впервые применили такое оповещение?
0: Здесь мнения разные. Согласно одному из них, в 1909 году сигнал СОС тогда подали с пассажирского лайнера «Славония», когда наткнулись на рифы по пути в Триест из Нью-Йорка. Но самое известное применение, безусловно, было с борта «Титаника» в 1912 году.
22: А вот и да.
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
12: Я изучаю косаток из любопытства. Мне прям хочется узнать, что они там едят, а как они это ловят, а что они конкретно сейчас делают, зачем, почему, что происходит.
1: И она уже знает всех косаток Авачинского залива в лицо и по имени. Биолог и руководитель научных экспедиций дальневосточного проекта по косаткам Татьяна Ивкович. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
24: Сермяжные холсты, угрюмые просторы –

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На встречу с Александром Лукашенко председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко осудил атаку украинских террористов на автобус с детской командой из Белоруссии. Она подчеркнула, что такие преступления не могут быть прощены.
2: Хочу высказать прежде всего свои слова сочувствия, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Белоруссии в Брянске. Это очередное преступление киевского режима. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. Желаю скорейшего выздоровления детям.
1: 17 июня в Брянской области украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси. В результате трагедии погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Следственный комитет России обвинил в теракте украинское военное руководство. Беспилотные технологии позволяют решать проблему кадрового дефицита в дорожной отрасли, рассказал в интервью «Вестям» министр транспорта Андрей Никитин. Он также рассказал о применении цифровых технологий в дорожном строительстве, в частности, о системе контроля дорожных фондов, которая позволяет контролировать процесс на всех этапах.
3: В нашем дорожном строительстве, эксплуатации дорог, есть платформа «Система контроля дорожных фондов», такая платформа СКДФ. Это базовая цифровая история, в которой содержится информация о всех дорогах, о их качестве, о сроках ремонта, о выделенных средствах. Вот это основа нашей цифровой дальнейшей деятельности. Дальше следуют у нас цифровые технологии, связанные с проектированием, строительством дорог и, конечно, использованием беспилотных технологий при строительстве.
1: Министр транспорта добавил, что роботизированные технологии в дорожном строительстве позволяют повысить качество работ. Также, по его словам, цифровой профиль дороги позволяет сохранить все необходимые данные об объекте. Посольство России в Париже заявило, что действия ВМС Франции по захвату нефтяного танкера «Деливер» под флагом Камеруна являются недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права и квалифицировало их как очередной факт пиратства. В дипмиссии подчеркнули, что французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании судна. Ранее президент Франции Макрон сообщил, что танкер был остановлен вблизи Сицилии за якобы нарушение морского права. По версии морской префектуры Средиземного моря, судно следовало из российского порта Приморск и относится к так называемому «теневому флоту». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Сменить объектив, навести на резкость, сфокусироваться на главном и увидеть русского медведя и китайского дракона, анатомию европейской солидарности и новые карты в политическом раскладе. Все это «Крупным планом». Программа Алексея Мухина. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: сердце в лоскуточек ситцем, ведь слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.
1: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
2: Добрый день, это радио «Звезда» и авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом». Алексей, приветствую.
3: А вот, кстати, я вам приветствую.
2: Недавно глава евродипломатии, хотя слово «дипломатия» в данном случае, оно как-то очень странно звучит.
3: И безопасности.
2: И безопасности. Кая Каллас заявила, что
3: у этой
2: оказывается...
3: девушки сложная должность, на самом деле.
2: Что Россия должна ограничить свои вооруженные силы для начала переговоров по Украине, чтобы, значит, европейские белые господа...
3: Если честно быть точным, то она это сказала, Россия, мы поднимем, это наша переговорная позиция, мы поднимем вопрос об ограничении российских вооруженных сил по итогам переговорного процесса. Это надо быть точным здесь. Но это все равно звучит по-идиотски.
2: Как об этом и сказал глава нашего МИДа Сергей Лавров. У него попросили прокомментировать. Он сказал, да я идиотские заявления комментировать не собираюсь. Так вот, хотелось бы узнать, сколько сегодня идиотов среди наших контрагентов на Западе, почему они себя так ведут и какие паттерны, модели поведения они преследуют.
3: Ну вот смотрите, есть серьезные политики, серьезные акторы, которые ну, исключили у себя вот этот такой задорный стиль, искрометный, шутовской. Есть политики, которые просто взяли это за основу стиля и отрабатывают эту линию поведения в том числе. А есть люди, которые смешивают. Вот, кстати, у нас есть и такие были люди. Есть, ну, у нас больше серьезных политиков. У нас это как-то мода сошла в 90-х. В 90-х годах Государственная Дума, в Государственную Думу попадали, что называется, по объявлению буквально. И там были такие депутаты, как Марычев, да, который носил силиконовую женскую грудь на заседании и так далее. То есть, ну, это шутовство. Шутовство – это очень старый, недобрый, но старый способ вскрытия заговоров, каких-то интриг и так далее. Потому что власть имущие часто использовали шутов для того, чтобы устрашать своих подданных. Классическим примером здесь является 16 век, Генрих III, знаменитый Шико. Шут, который на самом деле вскрыл немало интриг, в частности, герцогов Гизов против Генриха III. Вот, я напомню, что прототип Шико образа был вполне себе серьезный воин, гасконец, еще до Д'Артаньяна, гасконец, Данглар, вернее. И этот человек занимался очень серьезной политикой. Вот с тех пор образ шута в политике, Шико, он является таким хрестоматийным. И харизматичным тоже. Вот. Но в нынешней итерации появился такой термин, как и понятие, как псакинг, например. Помните Джен Псаки? Кстати, вот между нами я разговаривал с людьми, которые ее знают лично, очень умная девушка. Но она создала вот этот стиль специальный спикера Белого дома, когда могла выйти к журналистам в одном сапоге. И все, вместо того, чтобы задавать серьезные вопросы, да, задавались вопросом, почему она в одном сапоге. Вот. Или вот что-то такое. Но потом девушка, уволившись, она перешла в медиа и вполне себе сейчас делает серьезную карьеру, да, на самом деле. То есть, на самом деле, мы имеем дело с очень продуманной линией поведения. Есть Хавьер Милей, аргентинский президент, который является классическим популистом, который пришел к власти под абсолютно шутовским предлогами и способом, с бензопилой, там, который он там хотел располовинить бюрократический аппарат и так далее, пришел к власти и не преуспел. Мы должны четко понимать. Помните, сколько шума было относительно того, что вот сейчас Аргентина выстрелит и так далее. Где сейчас все эти эксперты, которые говорили, что она выстрелит? Потому что так политику не делают, так не выстраивают. Государство – это организм, страна – это организм живой, который подчиняется законам природы, политическим законам и так далее. Если нарушать, Какое-то время, да, на состояние аффекта она может какие-то результаты дать промежуточные, но потом все заканчивается. Вторым примером вот такого шутовства, возведенного в государственную политику, была Грузия. Был такой Михаил Саакашвили, который, вот это памятник его шутовству был, он построил здание МВД Грузии, которое известное МВД Грузии, коррупция, да, все дела, оно было стеклянным. Ну, это же, товарищи, это белый пушной зверек просто. Потому что, ну, конечно же, не преуспел. Конечно же, все вернулось на круги своя, и грузинские полицейские до сих пор берут взятки спокойненько. Вот. Но, тем не менее, каков размах, да? И вот на этих, в общем, простых примерах видно, что люди, которые пытаются привлечь себе внимание, попасть на определенные позиции, прежде всего, чтобы заработать денег, ну, как заработать? Я бы не назвал это заработать просто... скопить деньжат на этой позиции. Они часто используют вот подобного рода образы, которые, не являясь политическими, но являются крайне привлекательными. По примеру, а вдруг? Население такое, а проголосуем? А вдруг? Вдруг сработает. Но вот точно так же они проголосовали за Зеленского. Я напомню, что он приходил как президент мира, как человек, который закончит войну на Донбассе. Я напомню, война началась в 2014 году, а не в 2022 на Донбассе, на секундочку. Вот. И здесь такая обратная была. Если политики становились шутами, то шут стал политиком. Я напомню, 95-й квартал, да, и вот это вот все.

0: А если мы вернемся в страны западнее Украины, нам известны очень многие такие личности, в частности, очень часто...
1: Твоя любимая Кая Каллас, например. Шучу, да. Не, ну там есть и много интересных
0: других. Как интересно, кстати, недавно официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление Каллас о том, что никаких отношений у Евросоюза с Россией не будет даже после окончания специальной военной операции, и Мария Владимировна задает вопрос, она кто? Баба Ванга? Чтобы говорить об этом. Если она баба Ванга, то ей прямиком в Европарламент нужно. И вот, возвращаясь к Борису Джонсону, который тоже приложил свою руку к разрастанию украинского конфликта, как мы все, это уже не секрет ни для кого, у него тоже очень такой эпатажный образ. Конечно же, присутствует очень большой нарциссизм, самолюбование, попытка сделать себя вторым Черчиллем. Вот этот паттерн поведения, он относится... В какой группе людей и в каких странах еще он присутствует?
1: А зачем же его к нему возвращаться? Надо его изучать. Да? Помнишь анекдот про то, что, доктор, я себя ощущаю индейкой. Мы будем меня лечить? Нет, мы будем откармливать. На самом деле, действительно, Борис Джонсон – это тоже очень характерный персонаж. Кстати, по поводу Кая Каллас, я хотел бы процитировать, как это ни странно, Марину Цветаеву. «Уж сколько их шагнуло в эту бездну, разверстую вдали. И Кая Каллас пройдет». Перефразируя несколько библейскую фразу уже. Пройдет она, пройдет. То, что она говорит, на самом деле действительно не является релевантным. Это является перформансом. Вот есть такое, появилось такое слово не так давно в современном искусстве – перформансер. Вот перформансер – это Кая Каллас. Вот как открывает рот, так перформанс. Вот как что-то... Там, я не знаю, Урсула фон дер Ляйен что-то говорит, так перформанс. Вот. Человек-перформансер, понимать надо просто. Поэтому, я так понимаю, в европейских столицах уже не очень много внимания на это обращаются. Вот. И прав, абсолютно прав Сергей Викторович Лавров, когда ему задают такие вопросы, он говорит, слушайте, можно, давайте о чем-нибудь серьезном поговорим, да? И вот эта репутационная потеря, она крайне... показательно. Что касается Бориса Джонсона, да, он эксплуатирует образ такого развязанного джентльмена, весьма неопрятного в одежде, но это стиль, это определенный стиль. Развязанные шнурки на кроссовках у молодежи – это тоже стиль, это не расхлябанность на самом деле. И Борис Джонсон в этом смысле достаточно тонко уловил, что вот в этот момент вот это сработает. И это действительно сработало. Он сейчас поднимает неплохие... Я не хочу сказать слово «зарабатывает». Он поднимает неплохие деньги именно на том, что читает лекции. Возможно, как я стал Борисом Джонсоном, и что вы можете с этим сделать. Вот. Думаю, что это интересный феномен, который, это интересный феномен, который надо изучать. Надо изучать.
0: К другим Джонсонам и Каллас мы вернемся через несколько мгновений. Это «Радиозвезда».
2: Крупным планом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходимо восстановительное

0: Терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
4: Алексей, так что же с этой неопрятной луковой головой британской?
5: А что Борис Джонсон? А ничего, на самом деле, он действительно, как это называется, знаешь, вот выдавленную зубную пасту из тюбика уже обратно не засунешь. Он уже выдавил себя из публичной политики, поэтому он сейчас работает именно в плане deep state. То есть он человек очень хорошо образованный, на самом деле, эксплуатирующий определенный образ. Он работает, он нанят deep state'ом для такой сомнительной грязной работы, потому что его образ подразумевает, что он это может делать. Никто не удивится. Ведь, ну, там, я не знаю, если какой-нибудь серьезный политик начинает творить дичь, все удивятся и подумают, что, ну, сорвался человек, взломали его, да? А если Борис Джонсон начинает творить дичь, то все сидят такие, смотрят, думают: ага, слушай, ну, красиво исполняет. И все. Хотя он, на самом деле, действительно влияет на определенные вещи. Он же повлиял на то, что Стамбульские соглашения 22 года оказались фактически денонсированы, хотя уже парафированы сторонами России и Украины. То есть Борис Джонсон – человек, который виновен в продолжении войны. Никто не снимает вины Зеленского, но Борис Джонсон – это тот самый человек, из-за которого все это, собственно, и сейчас гибнет, рвется и горит. И здесь надо четко понимать, что клоун может быть кровавым, и это не только Зеленский. И в этом смысле, конечно же, к ответственности привлекать Бориса Джонсона надо. Если не к юридической, что крайне затруднительно в его случае, то, безусловно, к моральной ответственности. Он, человек, должен понимать, что за все, что он делает, ему прилетит.
4: И о других клоунах мы побеседуем через несколько мгновений.
5: У нас тут целый список.
4: Целый список клоунов. Это Алексей Мухин, «Крупным планом», и я, соведущий Евгений Кузнецов, «Радио Звезда».
3: «Крупным планом». «Крупным планом». Авторская программа Алексея Мухина.
4: Друзья, это «Радио Звезда» и «Крупным планом» с Алексеем Мухиным. Я соведущий Евгений Кузнецов, и хотел бы предложить Алексею продолжить вот раскрыть этого большого европейского куста, будем прямо говорить, идиотов и политиков, потому что серьезных там очень мало.
5: Давай не будем прямо говорить идиотов, потому что на самом деле эти люди далеко не идиоты. Помнишь, как анекдот про обезьяну, которая стирает шкурку банана? Проплывает мимо крокодила, спрашивает: обезьяна, что ты делаешь? Я, говорит, отдай 10 рублей, скажу. Он ей дает 10 рублей, она говорит: что, не видишь, я шкурку банана стираю. Она говорит: обезьяна, ну ты идиотка. Говорит: идиотка, не идиотка, а 100 рублей в день делаю. Поэтому я прошу прощения, не надо называть этих людей идиотами. Они знают, что делают на самом деле. И вот этот европейский куст, еврокуст политиков, он достаточно характерен, достаточно последователен и даже прагматичен в своих действиях. Давай вот прямо вот разберем по очереди. Урсула фон дер Ляйен. Человек, который сейчас возглавляет Европейский Союз, наследовал Ангелу Меркель, как Ангела Меркель не была руководителем Европейского Союза, но она была мамой Европейского Союза, потому что при ней все, собственно, и строилось, и происходило. Но Урсула фон дер Ляйен, напомню, выходец из Германии, выходка из Германии. Или как сейчас феминитивно выходка. Правильно говорить? Выходка из Германии. Ну, немножко поржем над этим явлением. Так вот, она, судя по всему, взошла на брюссельский престол достаточно надолго. Там я объясню, почему. В общем, просто они друг друга назначают. Если вы кто не заметил, евробюрократы друг друга назначают. Поэтому их пребывание во власти зависит только от их желания. И, судя по всему, вот у Кайи Каллас, кстати, твоей любимницы, у нее очень большие проблемы с Урсулой фон дер Ляйен. Это две женщины, которые являются антагонистами. Вот.
4: И интересно, понимает ли это Кайя Каллас в силу своей национальности?
5: Понимает, нет. Ты сегодня жжешь просто, а? Прекрати давай, а то тебе придется читать что-нибудь такое, извинения зачитывать и так далее в этой связи. Не, не нужно. Так вот, мы не касаемся личной жизни, да, политиков, не касаемся их национальной принадлежности и всего остального. Мы обсуждаем их политический образ, их амплуа. Почему? Потому что это нас касается напрямую. От их решений, от их поведения зависит наша жизнь. О том, как мы будем жить дальше и будем жить вообще. Поэтому да, мы имеем право вот это обсуждать. А то, что кто-то там что-то нюхает, либо что-то с кем-то спит, это пусть они сами это все делают в какой-то отдельно взятом клубе. Так вот, Урсула фон дер Ляйен очень серьезный политик в том смысле, что она удерживает свою позицию по причине обвинений в ее адрес коррупционных. Они очень серьезные, и с высоты своей власти она имеет возможность нейтрализовать эти угрозы для себя. Поэтому она, как и Зеленский, заинтересована в том, чтобы сохранять и номинирует себя в качестве лидера, там, в случае Урсулы фон дер Ляйен Европейского Союза, в случае Зеленского Украины, да, а оставаться на своем посту, либо имитировать то, что, как Зеленский, на свое, пребывание на своем посту. Именно потому, что если они покинут этот пост, то они подпадут под антикоррупционное расследование и вполне вероятно сядут. Вот. И в этой связи это трагическая, на самом деле, трагическая цепочка, потому что Ангела Меркель, я напомню, ведет достаточно скромный образ жизни, она явно не летает там отдельными джетами, а пользуется нормальными самолетами, ходит в супермаркет, проверял, да, действительно, ходит в супермаркет и даже покупает продукты по желтым ценникам. Вот. И в этой связи у нее есть моральный авторитет. А вот морального авторитета Урсулы фон дер Ляйен нет. Я напомню, что это был громадный скандал, и не единственный, с вакцинами, с закупками вакцин, где Урсула фон дер Ляйен, ну, допустила, скажем так, акт неофициального лоббизма. Назовем это следующим образом.
4: Мягко.
5: Это мягко, да, писать. И избежала ответственности. О чем сейчас напоминает ей каждый второй, если не первый депутат Европарламента. Вот. Что касается... Самое интересное, что, в принципе, эта череда слабых политиков, она продолжается практически во всех странах. Замечено, что в Британии, начиная с Тони Блэра, каждый следующий премьер был сильно слабее предыдущего, сильно экстравагантнее предыдущего. Там знаменитая Тереза Мэй, знаменитые другие там премьеры, один другого краше.
4: Которые требовали у России вывести войска из Воронежской области.
5: Ну, да. Мы не признаем суверенитет над Воронежской Ростовской областью, как бы да. Лиз Трасс сказала нашему представителю МИДа, и он офигел, мягко говоря, просто от этого. Сергей Викторович Лавров, да, произнес ту самую фразу, которую мы сейчас под разными видами. Но он не мог это произнести в отношении премьер-министра другой страны. Он сказал, мы это не обсуждаем, потому что это лучше не обсуждать. Да.
4: Вот. Вам будет хуже.
5: Да, вам же хуже. И в этой связи, конечно же, вот эта вот трансформация политиков от более-менее вменяемых, ну, с позицией политической, но в сторону достаточно серьезной глупости просто, ну, вот, ну, она, правда, мне кажется, она такая показная глупость, в конце концов, потому что это удобно. Ну, что с тебя взять? Что взять с человека, у которого штаны заправлены в носки? Да, ну, никто к нему серьезно будет относиться. Вот приблизительно это они эксплуатируют. Я напомню, вот, так сказать, генезис президентов Франции, к примеру, скажем, да, от Шарля де Голля, я извиняюсь, до Франсуа Оланда, ну, это же явное падение вниз по интеллектуальной лестнице и так далее.
4: По моральной тоже, кстати.
5: Ну, да, судя по тому, как Франсуа Оланд нашим доблестным пранкером признался в том, что он действительно обманывал, лгал России,
4: подписывая Минские соглашения.
5: Минские соглашения, выступая гарантом Минских соглашений, да, как Ангела Меркель, впрочем, тоже вынуждена была признать, что на самом деле они дурили просто голову России.
4: Давали время Украине.
5: Давали время Украине перевооружиться, да. И в этой связи, безусловно, это, ну, жалкое зрелище. Жалкое зрелище. Давай, можно, конечно, посмотреть на Эммануэля Макрона, но он хотя бы веселый. Он обнимается с полуобнаженными неграми. Он, я не знаю, там, в него часто чем-то кидают на родине. Вот, на что он выходит из себя и начинает орать просто.
4: Да и в семье тех... тоже неладно, да.
5: Мы не обсуждаем личную жизнь, помнишь, да? Ситуация с Эммануэлем Макроном, она на самом деле простая и сложная одновременно. Этот человек хочет власти. Если вот разбирать его в профайл, он хочет власти. Он хочет сохраниться во власти, но не знает как. Потому что его цель сейчас – это все-таки подсидеть Урсулу фон дер Ляйен, которая знает, что он хочет ее подсидеть, и уступать это место она не хочет. Как результат, Эммануэль Макрон вынужден...
4: стать Мэри Поппинс, предлагать зонтики разные.
5: Точно, точно. Его амплуа Мэри Поппинс в этом... Это даже глубже, чем ты думаешь, образ. И вон план Мэри Поппинс, предлагающего ядерный зонтик Европе, это очень интересный ход, который, в принципе, в будущем может быть востребован, но уже не при Макроне. Я объясню, почему. Французы ненавидят Эммануэля Макрона.
4: И вот это мы через несколько минут обсудим. Это авторская программа Алексея Мухина «Крупным планом». Я соведущий Евгений Кузнецов. А пока напоминаю нашим слушателям и зрителям, что у канала «Звезда Аналитика» есть страница в мессенджере «Макс». Там все наши анонсы и актуальные ссылки на все программы. Подписывайтесь.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим. После новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
7: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На Иркутском авиационном заводе первый полет совершил новый российский учебно-боевой самолет Як-130М. Как сообщили в пресс-службе Ростеха, он продолжался около 50 минут и проходил на высотах до 2 километров и скоростях до 600 километров в час. Замечаний у летчиков-испытателей к самолету нет. Як-130М оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений. Среди них авиационные средства поражения класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Самолет нацелен на уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотников тяжелого класса. Расчет самоходной артиллерийской установки «Пион» группировки войск «Запад» уничтожил скопление противника на Краснолиманском направлении. Цель обнаружили с помощью воздушной разведки, после чего нанесли удар с дальности более 30 километров. Попадание вызвало пожар и детонацию боекомплекта. Подробности рассказал старший наводчик с позывным «Ефаныч».
8: Моя работа — наводиться на цель по панораме, на бусоль, по координатам, чтобы снаряд долетал до цели. Сначала был номером расчета, 2 года уже работаю наводчиком. Орудие работает до 40 километров, бывает на 30 стреляем в глубокий тыл. Работаем по таким целям, как ПВД, орудие противника, это крабы, 3 семерки. Попадаем, всегда снаряд долетает до цели. Командир дает установки, и я их вожу уже. Быстренько надо все делать, быстро, четко.
7: Слаженная работа артиллеристов, разведки и штурмовых групп позволяет последовательно вытеснять противника из Красного Лимана и уничтожать его резервы в тыловых районах. Экипажи вертолетов К-27 Северного флота провели учения в акватории Баренцева моря. Вертолетчики отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса отработали действия по взлету и посадке на корабль на ходу. Тренировались на большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко». Кроме того, экипажи вертолетов проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой. Особое внимание уделяли безопасности полетов в условиях северных широт. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Павел Алексеев был в составе расчета гаубичной артиллерийской батареи. Он вместе с товарищами оказывал огневую поддержку российским штурмовым группам. Когда штурмовиков атаковали вражеские ударные дроны, Павел Алексеев организовал артиллерийский огонь по точкам запуска украинских беспилотников. Цели обнаруживали при помощи воздушной разведки. Ефрейтор получал координаты и оперативно наносил удар. В итоге расчеты вражеских беспилотников понесли существенные потери. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
2: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
9: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
10: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
2: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: Крупным планом. Авторская программа Алексея Мухина.
4: Друзья, это «Радио Звезда», Алексей Мухин, «Крупным планом» и соведущий Евгений Кузнецов. И мы остановились на...
5: наши сплетни остановили на Эммануэле Макроне, он же Маню. Человек, которого очень не любят во Франции, о чем свидетельствует его политический рейтинг. И они...
4: 20%.
5: Они, да, возможно, сейчас даже хотели бы от него избавиться в 27 году. Перевыборы, он не имеет права теоретически баллотироваться на президентский пост. Но, я так понимаю, у французов есть тайная мечта, чтобы он действительно свалил в Брюссель. И Макрон, похоже, их как бы цели совпали. То есть французов и Макрона имеется в виду. Он тоже хочет свалить в Брюссель. Вот. И в этом смысле он, безусловно, пытается сгенерировать какие-то идеи, с которыми он, собственно, может прийти туда. Самое интересное, что в большой опасности находится Антонио Кошта в этом смысле, потому что Макрон хочет занимать какую-то позицию CEO, то есть топ-менеджмента. Я не думаю, что позиция Кая Калласа его заинтересует. И в этом смысле нам предстоит наблюдать вот этот поединок пауков в банке. Несколько особнячком стоят не менее любимые наши канцлеры. Железные канцлеры. Железный канцлер Олаф Шольц. Ну, и железный там металл, канцлер точно. Фридрих Мерц. Мы сейчас это обсудим.
4: Деревянный канцлер.
5: Нет. Но Олаф Шольц, на самом деле, бывший мэр и очень неплохо себя зарекомендовал в Гамбурге. Он случайно, на мой взгляд, попал на позицию канцлера Германии, и именно амплуа хорошего мэра ему помогло. Не зря украинская дипломатия назвала его ливерной колбасой, я цитирую, я не присоединяюсь к этому названию. Вот. Но, тем не менее, Олаф Шольц для России был оптимальным канцлером. Почему? Потому что он не принимал никаких решений. Он не принимал никаких решений. И это было, на самом деле, великолепно, потому что Германия при Олафе Шольце минимально принимала участие в конфликте России и Украины. Правда, затем пришел Борис Писториус. Ну, мы знаем по американским фильмам, что человек по имени Борис хорошим быть не может. Это сработало и в данном случае, потому что я так понимаю, что германский дипстейт, он делегировал Бориса Писториуса, который, кстати, тоже осматривался на позицию канцлера Германии, вполне возможно, в будущем.
4: Это, кстати, не в обиду всем мужчинам с именем Борис, которые нас слушают сейчас.
5: Ну, да, я сказал не Борис, а Борис, с именем Борис. Здесь очень важно, а ударение в данном случае очень важно. Мерц, на последних этапах канцлерства Олафа Шольца понадобился человек с железными, сам знаешь, чем. Вот. И они такого нашли. Человек достаточно русофобен, достаточно сориентирован и на вот жесткую политику, является, самое важное, он является таким признанным лоббистом немецких военных компаний. Собственно, в этом амплуа он и держится на своей позиции, удержался при Олафе Шольце и удержался при Фридрихе Мерце. Фридрих Мерц пришел действительно как железный канцлер. Удивление у меня вызвало то, что это серьезный человек. Если Олаф Шольц позволял себе шутить, хихикать над Холокостом, там, над разными вещами, над погибшими во Второй мировой войне, то Фридрих Мерц, безусловно, себе такого не позволял. Но тут, что называется, фамилия говорит за свое, потому что, я напомню, предки Фридриха Мерца служили Гитлеру. И это надо четко понимать. И в этом амплуа он, безусловно, выступил как достойный наследник своих предков. Достойный в кавычках. Потому что при нем эскалация отношений с Россией, она зашкаливает просто. Я так понимаю, что сейчас готовится уход Фридриха Мерца, и на его позицию придет, понятно, что человек по имени Борис. Будет ли это Писториус, я не знаю, но Борис в собирательном смысле этого слова. То есть человек, который, ну, злодей. Логика событий в Германии, то, что происходит в Германии, к сожалению, подсказывает это. Тем более, что сейчас Европейский Союз попытается выключить альтернативу для Германии. Они начали расследование о том, что является ли эта структура вообще законной. Либо ее нужно приравнять к ИГИЛ, запрещенная в России террористическая экстремистская организация, и забыть, что называется, о ней навсегда. Вот вам, пожалуйста.
4: Да, европейская демократия. Классическая.
5: Вот классическая европейская демократия. Если что-то не нравится, там не нравится тебе, что в Румынии в первом туре победил кандидат, который не устраивает Брюссель, давайте отменим первый тур и заново проведем выборы. Да, да. Либо не нравится тебе там какой-то человечек.
4: Еще можно телеканал оппозиционный запретить, в целом оппозицию запретить. Ну, вообще-то это устоявшаяся классическая традиция европейской демократии.
5: Такая у нас демократия, да. Интересные вещи происходили в Италии. Люди, которые возглавляли Италию, ну, мало кто сейчас вспомнит, кроме специалистов Марио Драги и так далее. Людей, которые больше всего помнят Сильвио Берлускони. Это человек, который по прозвищу Кавалер, друг, кстати, Владимира Путина. Это действительно человек, который воплощал саму идею вот того, что мы сейчас обсуждаем, феномена паттерна политического поведения. Он был абсолютно непригоден к государственному управлению. Итальянцы его постоянно ругательски ругали. У меня много друзей итальянцев, я просто знаю это из первых уст, что называется. Но он опять побеждал на выборах. И спрашивали: ребята, итальянцы, вы чего? Они говорят: ну, это же Берлускони. Этим было сказано вообще практически все. Но, к сожалению, вот такого рода механизм рекрутирования элит на руководящие должности, он привел к тому, что Италия находится в бедственном экономическом положении. В бедственном просто. Кстати, вот интересно, нынешний премьер-министр Джорджа Мелони, она пришла на позицию премьер-министра как евроскептик, чуть ли не трампистка. Но, правда, их роман с Трампом был достаточно скоротечным. Он отказал ей в политическом покровительстве.
4: Она отказала ему. В плане войны с Ираном.
5: Да-да-да. Вот. И все. Как писал в предсмертной записке Маяковский, любовная лодка разбилась о быт. Все. Но при этом самое интересное, что Джорджа Мелони очень хорошо дала понять, что каким бы ты ни был правым, каким бы ты ни был популистом, каким бы ты ни был идущим против мейнстрима европейского политиком, попадая на позицию премьер-министра либо президента, ты становишься системным игроком. Джорджа Мелони стала системным игроком. И вот в этом смысле вот то, что мы сейчас обсуждаем, паттерны политического поведения, вот все эти написанные нами ребята, они очень характерны. Дальше, что называется, только такие вот варианты тех основных типов, которые мы описали. проводятся. И самое интересное, что вот мой вывод, если подходить к этому, мой вывод следующий. Где-то 30 лет назад США заботились идеей выращивания определенной страты европейских политиков. Они их учили у себя. Если прочитать, я внимательно изучил биографии очень многих европейских политиков, там всегда есть строчка об окончании американского вуза. Либо каких-то курсов, либо чего-то вот такого.
4: Гарвардская школа управления.
5: Да-да-да. Она могла быть дистанционной, но она обязательно есть. Это называется вообще-то глобальное коррумпирование элит. Затем, после того, как эти люди играют свою роль в жизни европейских государств, они, как правило, попадают на хорошие, теплые денежные позиции в международные корпорации, которые, как известно, являются американскими. И здесь, на месте европейцев, я бы, конечно, делал выводы, потому что сейчас произошло насыщение, или я бы даже сказал, перенасыщение вот такого рода политиками в Брюсселе, в европейских столицах. И, внимание, вопрос. Вы, ребята, понимаете, что вы проходите сейчас то, что проходила Россия в 90-х годах, когда достаточное количество российских официальных лиц были строго ориентированы на Соединенные Штаты. И сакраментальной фразой одного из министров иностранных дел Российской Федерации Андрея Козырева была просьба...
4: Который признан иноагентом.
5: Иноагентом, да, кстати. Работает в американской компании, на секундочку, живет в Соединенных Штатах. Вот. Сформулируйте нам, пожалуйста, наши национальные интересы, сказал он, обращаясь к своему американскому коллеге. Вот.
4: Даже американцы, они...
5: Они офигели да, вообще от этого предложения. Так вот, европейские политики в основном сейчас именно так себя ведут. Это такие коллективный Козырев такой. Вот. Хотя вот сейчас, на данном этапе, благодаря Трампу, происходит нечто удивительное. Происходит отход европейских политиков от американских конюшен. Да? Часть европейских лошадей просто вырвалась из этих конюшен и скачет по прерии.
4: Важно сказать, что в данном случае Трамп, который стоял особняком и к своим, то так как он к своим условному дипстейту, да, демократическому, то европейцы, завязанные на этот дипстейт, они, так скажем, против
5: так.
4: Трампа.
5: Трамп уже давно, уже год, как системный игрок. И делегирован на свою позицию, на вторую каденцию президентскую, он deep state. Просто там, если раньше это были там нефтяники и ВПКшники, то теперь это ВПКшники и айтишники. Ничего не поменялось. Так вот, скачущие по прерии вот эти европейские мустанги, они скачут ровно до того момента, пока не проголодаются. Потому что дальше им надо возвращаться в конюшню. Овёс там. В прерии ничего такого вкусного нет, в принципе. И поэтому я дико хохотаю, когда какой-нибудь мерз говорит: «Все, мы теперь суверенны, у нас все будет хорошо». Я напомню, что евро и доллар – это связанные валюты. И хорошо вам может быть только когда Соединенным Штатам хорошо. А если Соединенным Штатам плохо, вам тоже плохо. Конюшни-то одни, овес из одних мешков поступает. Вот. И в этой связи мы начали с Шико. Закончили мы вот этой ситуацией, Фридрихом Мерсом и так далее. Мне кажется, что европейский политикум сейчас переживает очень тонкий момент. С одной стороны, появилась перспектива свободы, но с другой стороны, всем понятно, что эта свобода, она, эта прерия насыщена хищниками вроде медведей, драконов. Вы понимаете, на какие страны я намекаю, да? Которые только и ждут, чтобы лошадки вышли погулять. Здесь вот этот холодок по холке, он, конечно, пробегает. Именно поэтому они оформляют это в доктринальных документах, как Россия на нас обязательно нападет. Мы такие: зачем? Но если вы до нас добежите и будете бить нас копытами, конечно.
4: Можно,
5: да.
4: А зачем?
5: Да. Вот. Вы нам не интересны в этом смысле. У нас, в принципе, все есть. У нас есть и рынки, нам есть куда поехать отдохнуть. Да, часть нашей элиты по-прежнему зачем-то покупает у вас дома, которые вы потом отбираете. И деньги переводят вам, которые вы потом арестовываете. Но это дело времени. Через год-два это уже не будет ничего. Живите в своем райском саду, который зарос сорняком. Да и, пожалуйста, главное, к нам не лезьте. Но, к сожалению, европейские страны, вот эти все ребята, лезут, потому что они почему-то решили, я знаю почему, они решили, что Россия враг. Хотя до этого точно так же, в 90-х нулевых годах, мы были друзьями, ну, дальше некуда просто. Мы были причиной европейского экономического чуда, на секундочку. А теперь никакого чуда нет. И что с этим делать, не знает ни один европейский политик. Это я заявляю ответственно. Просто не знает, потому что нарративная база, она диктует полное экономическое самоубийство. А отход от нарративной базы, результатом будет отмена. Отменяться не хотят и использовать нарративы больше не могут. Как у Ленина там, низы не могут,
11: не хотят, верхи не могут.
5: Вот, собственно, ребята, у вас сложилась революционная ситуация. Посмотрим, как вы вывернетесь из нее. Вот мне очень интересно. Будем наблюдать. Ленина там, низы не могут,
11: не хотят, верхи не могут.
5: Вот, собственно, ребята, у вас сложилась революционная ситуация. Посмотрим, как вы вывернетесь из нее. Вот мне очень интересно. Будем наблюдать.
11: Мы за этим понаблюдаем и хотим поблагодарить Бога за то, что у нас таких политиков в России нет.
5: Есть, но мало. Гораздо меньше, чем на Западе.
11: Слава Богу, что все-таки в нашей стране...
5: У нас они для развлечения.
11: Ну и основные девиации, они признаны...
5: Они не принимают решения.
11: Они признаны сегодня запрещенными движениями, вот эти вещи. И вывод, наверное, который хочется сделать, это любые договоренности, на которые мы можем с ними пойти и которые каким-то образом...
5: Будут зафиксированы на бумаге. Мы должны четко понимать, что они иногда не будут стоить даже этой бумаги, на которой они подписаны. Потому что эти ребята понимают, на самом деле, только поднесенный к носу кулак. И все. Я не хочу, конечно, всех под одну гребенку. На Западе очень много здравомыслящих людей. Но они сейчас, к сожалению, не могут свое здравомыслие проявить, потому что нарративный ряд. Потому что паттерны поведения, потому что отменят, а они не хотят. И вот Запад нас учил всегда демократии, а получается, что мы его сейчас учим, как правильно.

0: себя вести и, собственно, демократии.
1: Алексей, огромное спасибо за эту беседу. Это была программа «Крупным планом» с Алексеем Мухиным. Я соведущий Евгений Кузнецов. И напоминаю, что у канала «Звезда Аналитика» есть канал в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь. Там все наши ссылки на актуальные программы и анонсы будущих передач.
0: Еще Алексей, много спасибо. Чего. Спасибо. Пока.
2: «Крупным планом». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Алина Устьянцева. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Молитва о русском солдате», посвященная героям специальной военной операции, а также их женам, матерям, детям, всем тем, кто ждет их дома. На создание песни меня вдохновили события, происходящие на территории моей родной Белгородской области, а также реальные истории друзей, родственников и одноклассников, которые отправились на защиту нашей Родины.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Как же я люблю всякие древности. Ну, показывайте.
9: Здесь мы храним вещи, которые считались выдуманными.
8: Борода чья-то. Почему синяя?
9: Я же говорил.
8: Череп.
9: Это Йорик.
8: А чей конь? Вон там, в углу. Хотя, погодите, я сам догадаюсь.
9: Вещи Олег.
10: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Слесарь Митька Голопупкин на купании в Алупке, а текстильщик Митрофан в Кисловодске пьет нарзан. История курортов в СССР. Рассказывает писатель Александр Васькин.
10: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
12: Дай 5. 5 удивительных фактов о викингах.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
12: Факт первый.
14: Викинги были одними из самых чистоплотных людей своего времени. Они мылись минимум раз в неделю, ежедневно расчесывали волосы и бороду, использовали мыло, пинцеты, бритвы, ушные ложечки и даже зубочистки.
12: Факт второй.
14: Слово «викинг» означает не народ, а занятие. В древнескандинавском «викингр» – это человек, участвующий в походе за добычей. Большинство скандинавов были обычными фермерами, рыбаками и торговцами, а викингами становились на время сезонных походов.
12: Факт третий.
14: Рогатые шлемы викингов – чистый миф. Ни одного настоящего рогатого шлема эпохи викингов археологи не нашли.
12: Факт четвертый.
14: У викингов были права на развод и собственность. Это касалось и женщин, которые

0: действительно существовали, но не были неуязвимыми. Они сражались без доспехов или в шкурах, но их ярость была обусловлена не сверхъестественной силой, а психологическим состоянием.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о викингах. Очень важные вопросы.
2: 25 июня 1966 года был запущен первый советский метеоспутник «Космос-122». Расскажите, а как работают такие спутники?
3: Отвечает метеоролог Алексей Сафонов.
4: Современный метеорологический спутник – это достаточно сложный прибор. По существу, это огромный телескоп, который направлен из космоса на Землю и снимает все, что происходит в атмосфере Земли. Снимает он это, как правило, в двух диапазонах. В инфракрасном диапазоне, в котором человеческий глаз не видит, и в телевизионном так называемом изображении, в котором видит человеческий глаз. Накладывая одно на другое эти изображения, можно получить большой спектр метеоданных и распределение облачности, и температуру поверхности облака, то есть та поверхность имеется в виду, конечно, которая направлена в космос, и температуру поверхности почвы, и много-много других данных позволяет увидеть спутниковая метеорологическая аппаратура. Сегодня спутники метеорологические используются для прогноза погоды, для построения карт атмосферных и барических образований, и это очень эффектно смотрится. Так что все те, кто не видел Землю из космоса, просьба зайти в интернет и посмотреть на это. Это очень увлекательно.
1: Очень важные вопросы. Премьера

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки подразделения группировки войск «Запад» взяли 9 опорников противника и 38 строений в Красном Лимане, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы южной группировки войск освободили 127 зданий в юго-западной части Константиновки. В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска также нанесли удары по энергообъектам, транспорту, складам ГСМ, пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах, а также по местам хранения и запуска беспилотников. Российские средства ПВО сбили 17 авиабомб, 2 снаряда установки «Хаймарс» и свыше 750 украинских дронов, добавили в оборонном ведомстве. Новые регионы получат дополнительные средства на выполнение социальных обязательств. Правительство выделит на это порядка 6,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Реализуется комплексная программа развития Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В прошлом и в текущем году выделили свыше 33 миллиардов рублей. Средства пошли на выплату пенсии жителям в соответствии с региональным законодательством. Сегодня на такие цели распределим еще около 6,5 миллиардов рублей, чтобы своевременно выполнить социальные обязательства перед нашими гражданами в третьем квартале этого года.
1: Также власти направят более миллиарда рублей на закупку дорожной и коммунальной техники, необходимой для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы объектов ЖКХ и их подготовки к осенне-зимнему периоду. Законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта в России внесен Кабинетом министров в Госдуму. В правительстве назвали этот документ отправной точкой для формирования правовой базы регулирования искусственного интеллекта в России. В законопроекте, в частности, закрепляется право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер государственной поддержки. Также законопроект позволит стимулировать применение отечественных решений в энергетике, госуправлении и других сферах. Предложенные инициативы укрепят технологический суверенитет страны, отметили в Министерстве цифрового развития. ФИФА допустила юношеские сборные России до 15 лет к участию в чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане в октябре этого года. В нем смогут участвовать команды всех ассоциаций членов ФИФА, в число которых входит и Россия. Второй турнир, запланированный на следующий год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все мировые ассоциации к участию сразу в двух соревнованиях, говорится в сообщении спортивной организации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Что вы говорите?
4: Уважение. С этим словом все не так. Ведь о чем, собственно, речь? О чувстве, которое мы испытываем к другому человеку, совершившему некий значимый поступок. Сделал что-то полезное, вызвал уважение окружающих. Сделал еще что-то полезное, вызвал глубокое уважение. То есть получается, что мы говорим о чем-то вполне измеримом. Странно, да? А ведь стоит посмотреть на существительное уважение повнимательнее, и нам немедленно откроется лежащая на поверхности истина. Давайте-ка вспомним похожие слова: важный, уважить, отвага. Корень один, но вот значения на первый взгляд не связаны никак. Следите внимательно. Отвага – это риск. Что мы делаем, прежде чем решиться на какой-то поступок? Взвешиваем шансы на успех. Важность – это значимость. Вот это письмо от Ивана Ивановича важное. Ответим ему немедленно. А записку Петра Петровича можно прочитать и попозже. Выходит, важность тоже обладает неким весом. А что же такое вага? Это очень старое слово, но к людям его начали применять не так, чтобы давно. А первоначально это весы или рычаг. Теперь все сошлось. Уважение – это вес человека в обществе. А в каких единицах этот вес измерять? Придумайте сами.

0: А вот была история.
1: Митрополит Платон недолюбливал графа Шереметьева, однако посещал иногда его великолепные обеды и праздники. Раз, когда Платон обедал у Шереметьева, подали огромную рыбу.
2: «Что за рыба?» – спросил граф Дворецкого.
3: «Лосось, ваше сиятельство».
2: «Ай, надо бы наговорить лососина!»
1: – поправил Шереметьев, а затем обратился к митрополиту.
2: «Ваше высокопреосвященство, вы человек умный. Объясните этому болвану, какая разница между словами «лосось» и «лососина».
3: «Такая же точно, ваше сиятельство», —
1: отвечал митрополит Платон,
3: — «как между дурак и дурачина».
0: Да уж, была история.
4: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
5: Вечерние истории на «Радио Звезда». Аркадий Аверченко. Рассказ «Изумительный случай». Читает Дмитрий Шиляев.
6: Художник Семиглазов решил выставить на весенней выставке Союза молодежи две картины. Первую – автопортрет, вторую – ню – портрет жены художника. Обе картины, совсем законченные, стояли на мольбертах в его мастерской, радуя взоры молодого художника и его подруги жизни. Изредка художник обвивал любящей рукой талию жены и, подняв гордую голову, надменно говорил:
7: «О, конечно, критика не признает их. Конечно, эти тупоголовые кретины разнесут их в пух и прах. Но что мне до того? Искусство выше всего, и я всегда буду писать так, как чувствую и понимаю. Ага, как сейчас вижу я их. Почему будут гокотать они бессмысленным смехом? Почему у этой женщины живот синий, а груди такие большие, что она не может, вероятно, двигать руками? Почему на автопортрете один глаз выше, другой ниже? Почему все лицо написано красным с черными пятнами? Ох, как я хорошо знаю эту тупую, напыщенную человеческую пыль, это стадо тупых двутропков, этот караван идиотов в оазисе искусства!»
6: «Успокойся», — ласково говорила любящая жена, гладя его разгоряченный лоб. «Ты мой прекрасный гений, а они форменные двутропки». В дверь мастерской постучались.
7: «Ну?» — спросил художник. — Входите!
6: Вошел маленький, болезненный старикашка. Голова его качалась из стороны в сторону, ноги дрожали от старости, подгибались и цеплялись одна за другую. Дряхлые руки мяли красный фуляровый платок. Только глаза юрко и проворно прыгали по углам, как мыши, учуявшие ловушку.
8: — А-а-а! — проскрипел он. — Художник! Люблю художников. Живопись — моя страсть. Вот так хожу я, старый дурак, из одной мастерской в другую, из одной мансарды в другую и ищу, облезлый я, глупый крот, гениальных людей. Ах, дети мои, какая хорошая вещь — гениальность!»
6: Жена художника радостно вспыхнула. «В таком случае», — воскликнула она, — «что вы скажете об этих картинах моего мужа?»
8: «Ага», — оживился старик, — «где же они?»
6: «Вот эти». Он остановился перед картинами и замер. Стоял 5 минут, 10. Супруги, затаив дыхание, стояли сзади. Медленно повернул старик голову, заскрипев при этом одеревеневшей шеей, медленно шепотом спросил:
8: «Это что же такое?»
7: «Это, — сказал художник, — я и моя жена. Это вот мужская голова — я, а это обнаженная женщина — моя жена».
6: Старик изумленно замотал головой и вдруг крикнул:
8: «Нет, это не вы!»
7: «Нет, я?
9: «Уверяю вас, это не вы!»
7: Художник нахмурился. «Тем не менее, это я!»
9: «Вы думаете, что вы такой?»
7: «Да».
9: «Смотрите, а почему на картине ваше прекрасное молодое лицо покрыто зловещими черными пятнами на красном фоне? А почему один глаз у вас затек, а руки сведены и растут одна из лопатки, а другая из шеи? А почему рот кривой?»
7: Потому что я такой».
9: «А вы, сударыня, вы такие? Я не поверю, чтобы ваше тело было похоже на это».
7: «Разденься!» — бешено крикнул художник.

0: она такая?»
1: «Да!» — крикнула любящая жена. «Я такая!» Старичок неожиданно упал на колени. «Ты!» — воскликнул он, простирая руки к потолку. «Ты, которому я всегда верил и который обладает силой творить чудеса, сделай же так, чтобы эта молодая чета имела полное сходство с этими портретами. Сделай их подобными порожденным творчеством этого гениального художника».
0: Жена взглянула на мужа и вдруг пронзительно закричала. На нее в ужасе глядела искаженное лицо мужа, красное, с черными пятнами, с затекшим глазом и сведенными в страшную гримасу губами. Руки несчастного покривились, как у калеки, а на груди вырос горб, точь-в-точь такой, как художник по легкомыслию изобразил на портрете. «Что с тобой?» — вскричал бешено муж. «Боже, что сделала ты с собой?» С непередаваемым чувством отвращения смотрел единственный незатекший глаз художника на жену. Перед ним стояла уродливая, страшная, багровая баба с громадными черными грудями и толстыми красными ногами. Синий живот вздулся, и чудовищные соски на прекрасной прежде почти девственной груди распухли и пожелтели. Это была чума, проказа, волчанка, ревматизм и тысяча других самых отвратительных болезней, сразу накинувшихся на прекрасное прежде тело. И удивительная вещь. Теперь ужасное лицо мужа и отвратительное тело жены, как две капли воды, были похожи на портреты.
1: «Ну, я пойду», — сказал равнодушно старичок, пряча в карман свой громадный платок. «Пора, знаете, как говорится, посидел, пора и честь знать».
0: «Милосердный Боже!» — вскричал художник, падая на колени в порыве ужаса и отчаяния. «Что вы с нами сделали?»
1: «Я?» — удивился старик. «Я? Пойдите вы! Это разве я? Это вы сами с собой сделали. Разве вы теперь не похожи? Как две капли воды». «Прощайте, мои пикантные красавцы!»
0: Он прищелкнул пальцами и умчался с быстротой, несвойственной его возрасту. Супруги остались одни. Художник стер слезу с единственного глаза и обвил синий стан супруги искалеченной рукой.
2: «Бедная моя, погибли мы теперь!»
0: «Не смей ко мне прикасаться!» — крикнула жена. «У тебя глаз вытек, и на лице черные пятна!»
2: «Сама ты хороша!» — злобно сказал художник. «На двухнедельный труп похожа!»
0: «Ага! Так!» — крикнула жена. Она бросилась, как бешеная тигрица, на свой портрет и в мгновение изорвала его в клочки. И свершилось второе чудо! Снова стала она молода и прекрасна. Снова тело ее засверкала белизной. И, увидев это, с визгом бросился художник Семиглазов на свой автопортрет, и, растерзав его, сделался он через минуту так же молод и здоров, как и прежде. От картин же остались жалкие обрывки. Недавно я был на выставке Союза молодежи. Устроитель выставки сказал мне: «Да, штуки тут любопытные, прекрасная живопись, но нет гвоздя, на который мы так надеялись. Можете представить, наша слава, наша гордость, художник Семиглазов в припадке непонятного умоиступления изорвал свои лучшие полотна, которые могли бы стать гвоздем выставки. Ню, портрет своей жены и свой автопортрет».
3: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Изумительный случай». Радио

0: Радиозвезда. Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Александр Вампилов. Рассказ «Сумочка к ребру». Читает Игорь Тарадайкин.
2: Рабочий день литературного консультанта Владимира Павловича Смирнова начинается с чтения рукописей. Разбор некоторых из них требует изрядных криминалистических навыков. В других отклонение от грамматики мешает додумываться до смысла написанного. Иногда написанное вообще не имеет никакого смысла. Владимир Павлович хмурится и слегка нервничает. Часов с 10 начинают появляться авторы. По утрам любит приходить начинающий поэт Рассветов. Он раздевается и садится напротив Владимира Павловича. Рассветов страшно интеллигентен, но ходит всегда неприлично лохматым. Скептик ужасный. Даже собственные стихи он читает с пренебрежением. Пишет о полях и о деревьях, но больше о чувствах. Пишет плохо. Сначала Рассветов посылал стихи почтой и был неприятен Владимиру Павловичу как автор, но вот он стал приносить стихи сам и стал неприятен еще и как человек. «Мелкотеми, товарищ Рассветов, и форма у вас не блестящая», — сдержанно говорит Владимир Павлович, пытаясь возвратить Рассветову стихотворение. «Мелких тем нет. Есть мелкие авторы», — надменно говорит Рассветов. Владимиру Павловичу хочется сказать Рассветову, что он и есть автор самый мелкий, что ему надо бросить писать и заняться поднятием тяжестей. Но этого сделать нельзя. И Владимир Павлович подробно разбирает стихотворение, советует, спорит, читает лекцию по литературоведению и очень вежливо дает понять, что стихотворение не может быть напечатано. Рассветов надувается и уходит создавать художественные ценности. Следующий, молодцеватый, стриженный парень, недавно демобилизовавшийся солдат, автор романа «Три года в строю». Автор требует напечатать хотя бы главы. Роман лежит у Владимира Павловича в самом дальнем углу стола вместе со склянкой настойки из ландыша. «Прочитали?» — звонко спрашивает стриженный парень. «Читаю», — хмуро говорит Владимир Павлович. «Зайдите дня через два». «Сколько можно ходить?» — нахально говорит парень. «Я не потерплю бюрократического подхода к моему творчеству». Владимир Павлович тупо смотрит на посетителя, на его богатырскую грудь, украшенную 4 автоматическими ручками. И ему страшно хочется достать из стола роман, рвать его на глазах у автора и выкрикивать при этом оскорбительные отзывы. Но Владимир Павлович спорит, убеждает, советует читать Тургенева и грамматику. Приходит мастер короткого газетного жанра Коля Гонорариев. Этот долго не задерживается, но все-таки оставляет неприятное впечатление. Потом идут другие, молодые, старые, вежливые, заносчивые, сердитые и обидчивые. Попадаются нервные. Как-то после работы Владимир Павлович достал из стола 2 новых письма и хотел уже сунуть их в папку для того, чтобы прочитать дома, но машинально разорвал один конверт и вынул оттуда на редкость маленькую бумажку. В этот день Владимир Павлович анализировал поэму Рассветова о боярышнике и был порядком утомлен. Кроме того, демобилизованный романист назвал его Бенкендорфом. К концу дня его нервы находились, кажется, вне всякой системы. Владимир Павлович развернул бумажку. Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так. «Из подворотни выбрел пес лохматый, и вдруг завоял, словно не к добру. Подкрадывался сумрак бородатый, подвязывая сумочку к ребру». «Что это?» — подумал Владимир Павлович, чувствуя, что ему становится не по себе. «Какую сумочку?

0: легкому ребру. Владимир Павлович прочел это еще раз, попробовал хихикнуть, но смех вышел таким, что он сам его испугался. Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещенных мест. Странное четверостишие не давало покоя. Темный коридор он прошел быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жестким и тяжелым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь. Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович заговорил шепотом. «Маша, у нас никого нет». «Никого, а что?» «Вот». Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно, словно это была бутыль с негашенной известью, передал его жене. «Прочти. Только ребенок спит? Спит? Тогда прочти. Нет, не надо вслух». «Ничего особенного», — сказала хладнокровная жена, прочитав. «Сумрак бородатый, хорошо. А вообще, несколько туманно».
1: «Несколько?» — перебил Владимир Павлович, нервозно вздрагивая. «Это черт знает что. Завоил. Какое адское слово. Все встречалось. Поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого... Нет, это что-то жуткое. Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я все-таки человек рядовой, с ограниченным воображением. У меня ребенок, еще могут быть дети. Нет, я не могу. Я уйду с этой работы. Завтра же, сегодня же. Займусь чем-нибудь другим. Буду менять собственную тень на шагреневую кожу. Спокойнее».
0: Жена бросила вышивание и внимательно посмотрела на мужа. Только сейчас она заметила, что Владимир Павлович бледен и необычно суетлив.
1: «Послушай, Маша», — сказал Владимир Павлович вкрадчиво, — «тебе никогда не казалось, что на тени ты похожа на Бенкендорфа?» «Да-да, я все время думал, на кого. И вот сейчас...»
0: Перепуганная жена увела Владимира Павловича в спальню и уложила в постель. Потом она вернулась в комнату, подошла к телефону и набрала нужный номер. Через неделю начинающий поэт Рассветов, прогуливаясь по улице с девушкой, встретил Владимира Павловича, который против обыкновения не свернул в сторону и не отвел глаз, а пошел прямо навстречу Рассветову, так что тот должен был остановиться. «Вот что, молодой человек», — сказал Владимир Павлович, не поздоровавшись. «Не ходите вы, ради бога, по редакциям и не пишите стихов. Чтобы нравиться девушкам, не обязательно писать стихи. Я вам это давно хотел сказать, но не мог. А теперь могу. У вас не то что талант, у вас здравый смысл отсутствует».
2: «Рехнулся», — сказал посрамленный поэт, глядя вслед уходящему Владимиру Павловичу. Он был неправ. Владимир Павлович перешел на другую работу и был совершенно здоров.
3: Мы читали рассказ Александра Вампилова «Сумочка к ребру».

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Виктор Голявкин. Рассказ «Арфа и бокс». Читает Андрей Бархударов.
1: Мое детство было нерадостным. Оно омрачалось музыкой. Наш славный город сходил с ума. Он имел армию музыкантов. Все играли на чем-нибудь. Кто не играл ни на чем, был невежда. Представьте, со всех сторон звуки, весь воздух насыщенными, на улицах дети дудят в дуду, бьют в такт по заборам и хором поют. Моя мать играла и пела, отец не пел, но играл. Я слушал их, поднимая бровь. Я всегда поднимал одну бровь, если был недоволен. Но так как я слушал их каждый день, одна бровь моя стала выше. Но им и этого было мало. Они стали учить меня. Рояль стоял у нас в правом углу, в левом углу стоял я. Отец кричал, сверкая глазами: «Ты будешь играть у меня, сукин сын, или будешь стерт в порошок?» И ставил меня носом в угол. Мать твердила одно и то же. Как он не может понять, как приятно уметь играть в обществе? Но я и ухом не поводил. Я терпеть не мог этот чертов рояль и долбежку по клавишам. Мать методично играла мне и заставляла меня слушать. Она говорила таинственно: «Это Шуман, как он прекрасен, он очень меланхоличен». Я охотно поддакивал: «Да, он и вправду меланхоличен, я не подозревал об этом». Потом приходил отец, он сажал меня за рояль. «Сын мой будет играть лучше всех, он затмит весь мир». Но я не был уверен в этом. Иногда я пробовал возражать. Я заявлял: «Мне не нравится музыка, я не хочу играть». Тогда мать начинала плакать, и отец выходил из себя. «Я сотру тебя в порошок!» — надрывался он. «Я, кажется, обещал тебе это, и сделаю это без всяких трудов. Я выполню свой родительский долг». Он с силой топал об пол ногой, и со стен падала штукатурка. Он тяжело дышал. Я был еще мал и не мог представить, как он это сделает, и сначала очень боялся, но постепенно привык. В воскресенье мы ходили в оперу. От оперы я болел. В ушах у меня стоял гул, там беспрерывно пели. Я не мог понять этих прелестей. Я просил отца: «Не веди меня больше в оперу, я лучше буду стоять в углу». Отец страдал, я чувствовал это. Ему было обидно, что у него такой сын, но я тоже был не виноват в этом. Однажды отец сказал: «Пожалуй, он будет плохой пианист. Я это предвижу. Он уже учится много лет, а играет так, словно только что начал». Я чуть не подпрыгнул от радости. Я думал, меня прекратят учить. Мать сказала: «Я тоже предвижу это, но музыка так прекрасна». И лицо ее стало грустным. Отец сказал: «Он будет учиться на арфе. Арфа — это божественно! В оркестре арфа — царица!» Мать сказала: «У нас в городе только один арфист». Отец сказал: «Тем лучше, он умрет, будет ему замена». Итак, я занялся арфой. Арфа была куда хуже рояля. Струны все время рябили в глазах, я дергал не ту струну. Мой педагог нервничал, он кричал мне прямо в ухо: «Не та струна, бог мой, совсем не та! Я буду бить вас по пальцам!» Я сносил оскорбления и подзатыльники и продолжал дергать струны не те, что нужно. После нескольких лет занятий на арфе я вдруг увлекся боксом. Этот спорт восхитил меня. Удары по носу, по челюсти, в печень, в селезенку приводили меня в восторг. Я весь отдался новому делу. Я пропадал в спортзале целыми днями. У меня опухал нос и губы, и синяки закрывали глаза. Я был счастлив. Но на арфу все же ходил. Подергав струны часок-другой, я бежал за новыми синяками. Мой первый синяк увидел педагог. «Кто тебя так трахнул в глаз?» Глядя на него одним глазом, я сказал: «Никто». «Ты упал?» — спросил он. Я кивнул. В другой раз синяков было два. Он не на шутку встревожился. «Кто тебя трахнул в два глаза?» Я сказал: «Никто». «Ты опять упал?» — удивился он. Я опять кивнул. В третий раз я опух весь. Я слегка различал педагога, а струн не видел совсем. Я дергал их сразу по 10 штук, и ему не понравилось это. «Вы,
2: Вы убирайтесь ко всем чертям. Вы не музыкант.
1: Почему? Спросил я.
2: У вас мерзкая вздутая рожа, и вообще вы олух.
1: Дома я заявил: меня выгнали с арфы, и с меня хватит. Не вздумайте предложить мне другое, кларнет или скрипку, ни на чем я играть не буду. Мать заплакала. Отец спросил:
3: ты будешь боксером?
1: Да, сказал я.
3: Я сотру тебя в порошок,
1: крикнул отец. Мать сказала: как глупо, он уже стал большой.
3: Это правда,
1: сказал отец.
0: Мы читали рассказ Виктора Голявкина «Арфа и бокс».
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
1: Константин Паустовский. Рассказ «Старый повар». Читает Егор Серов.
2: В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик, бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять. Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов. Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет 18. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии. Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин сторожем своего дома. Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим старческим гулом. Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал: «Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть». «Что же делать?» — испуганно спросила Мария. «Выйди на улицу и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет. Наша улица такая пустынная», — прошептала Мария, накинула платок и вышла. Она пробежала через сад, с трудом закрыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, с темного неба падали холодные капли дождя. Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил: «Кто здесь?» Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца. «Хорошо», — сказал человек спокойно. «Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте». Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой. Огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо. Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул кровать и табурет, сел и, наклонившись пристально и весело, посмотрел в лицо умирающему. «Говорите. Может быть, властью, данной мне не от Бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души».
3: «Я работал всю жизнь, пока не ослеп. А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена, ее звали Мартой, и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства и приказал кормить ее сливками, винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери. Я научил ее не трогать ни пылинки с чужого стола».
2: «А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это?»
3: «Клянусь, сударь, никто», — ответил старик и заплакал. «Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть?
2: Как вас зовут?»
3: «Йоган Мейер, сударь».
2: «Так вот, Йоган Мейер», — сказал незнакомец и положил ладони на слепые глаза старика. «Вы
3: невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви». «Аминь», — прошептал старик. «Аминь», — повторил незнакомец. «А теперь скажите мне вашу последнюю волю». «Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии». «Я сделаю это. А еще чего вы хотите?» Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал: «Я хотел бы еще раз увидеть Марту, такой, как я встретил ее в молодости. Увидеть солнце, этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку». «Хорошо», — сказал незнакомец и встал. «Хорошо», — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. «Хорошо», — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков. «Слушайте, слушайте и смотрите». Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомства, когда первая клавиша прозвучала под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи. Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову на бок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами. «Я вижу, сударь», — сказал старик и приподнялся на кровати. «Я вижу день, когда я встретился с Мартой, и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась». «Смеялась», — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн. Незнакомец играл, глядя в черное окно. «А теперь», — спросил он, — «вы видите что-нибудь?» Старик молчал, прислушиваясь. «Неужели вы не видите?» — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — «что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите, первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее поднимается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом, а небо делается все выше, все синее, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север, над нашей старой Веной». «Я вижу все это!» — крикнул старик. Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов. «Нет, сударь», — сказал Мария незнакомцу, — «эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь». «Да», — ответил незнакомец, — «это яблони, но у них очень крупные лепестки». «Открой окно, Мария», — попросил старик. Мария открыла окно, холодный воздух ворвался в комнату, незнакомец играл. Очень тихо и медленно. Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина, не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой. Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь: «Я видел все так ясно, как много лет назад, но я не хотел бы умереть и не узнать имя. Имя. Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт». Мария отступила от кровати и, низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом. Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.
1: Мы читали рассказ Константина Паустовского «Старый повар».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Виктор Астафьев. Фрагмент из рассказа «Ария Каварадосси». Читает Владимир Левашов.
1: Пальба на передовой была лишь в первые дни, а потом как-то сама собой угасла, и только изредка поднималась заполошная перестрелка или хлопал одинокий выстрел, вспугивая вешний перезвон птиц. Солдаты отоспались и теперь с утра до вечера строчили письма, смотрели затуманенными глазами туда, где нет окопов и траншей. Дальше войны. Иногда на передовой появлялась агитмашина, и когда опускалось солнце, над окопами разносился голос сдавшегося в плен арийца. С усердием уцелевшего на войне человека он призывал своих братьев последовать его примеру. Не знаю, как фашисты, а мы со страшной досадой слушали эту агитацию. «Длинно», — говорил немец, — «а мы считали, что лучший оратор тот, который укладывает свою речь в два слова — Гитлер капут». Немцы тоже вывозили на передовую свою агитмашину. Теперь уже пленный Иван, в глаза которого всегда хотелось взглянуть в эти минуты, конфузливо спотыкаясь, пространно уверял нас в том, что на немецкой стороне не житье, а рай, и что неудачи их, дескать, временные, и что Гитлер уже двинул на восток новое секретное оружие. Потом немцы крутили пластинки. Проиграв для затравки 2-3 победных фюреровских марша, они переходили на наши песни. Впоследствии мы узнали, что на этом участке в обороне было много итальянцев, которые уже не воспламенялись при звуках бравой музыки Райха, а своих неаполитанских, должно быть, при себе не было. Вот они и заводили наши «Катюшу», «Ноченьку», когда я уходил в поход. Играли они и старые русские романсы. «О, эти черные глаза, кто вас полюбит!» Вот вспыхнуло утро, румянится воды. А уже подходил к концу май. На одичавшем ржаном поле широко открыли яркие рты маки. Засветились голубые огоньки незабудок и васильков. От сурепки и лютиков желто кругом. Пчелы, майские жуки, божьи коровки летали до позднего часа, обивали пыльцу с цветов. На вербе требовательно запищали птенцы, и маленькая мама со смешным хохолком на макушке хлопотала целый день, добывая пропитание своему голосистому семейству. Вишни и черешни побурели, завязи на яблонях окрепли, в налив пошли, травы стояли по пояс. Пошлют солдаты охапку травы накосить для маскировки. Он целую поляну выпластает, забудется человек. Природа, невзирая на войну, продолжала цвести, рожать и плодоносить. Стоишь, бывало, на посту или у стереотрубы, дежуришь, и такое раздумье возьмет насчет войны, насчет дома и всего такого прочего, что природу начинаешь чувствовать и понимать совсем не так, как раньше. Ну, что для меня прежде могли значить эта верба, эта желтогрудая печуга? Я бы и не заметил их. Сижу я однажды у стереотрубы, размышляю, тоскую и смены жду. А смена будет среди ночи. Время тянется медленно. Вот зорька дотлела, последние жаворонки оттрепетали в небе, камешками пали в траву, затаились до утра. Только перепела перестукивались. Да из окопов слышался солдатский смех, звон железа и шарканье пилы. Солдаты — народ мастеровой, сейчас всяк своим ремеслом удивить хочет. Темненько уже стало, трава влагой покрылась, прохладой из лога потянула. Свалился я на землю, и вдруг слышу впереди в пехотной траншее кто-то запел. «Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают». Я еще никогда не слышал этой песни. Новые песни ведь медленно на передовую пробирались. Но все, что в ней было, все, о чем она рассказывала, я уже знал.
2: перечувствовал, выстрадал, и думалось мне, как же это я сам не догадался спеть эту песню. Ведь про себя-то я пел ее, дышал ею. Мне не хотелось шевелиться, я даже дышать громко боялся. Но я не мог слушать один, не мог не поделиться с товарищами тем, что переполняло меня. И я уже хотел было бежать и разбудить их, но они сами почувствовали песню, сидели на бровках окопов, и когда я подбежал к ним, зашикали на меня: «Слушай!» И я слушал. «Смерть не страшна». Чепуха это. Смерть не страшна только дуракам, но он все-таки молодчага, этот поэт. Он сказал: «Ты меня ждешь». И мы простили ему все, потому что сразу сделались добрее и лучше. Нам хотелось сообщить друг другу о том, что вот мы услышали то, чего хотели, что наши сомнения и тревоги напрасны, нас ждали и ждут. Кто ее сочинил, эту песню? Кто слова-то такие душевные составил? Спрашивали солдаты. «Да не все ли равно?» — думалось мне. Скорее всего, наш брат-фронтовик. Никому другому не под силу было бы заглянуть так глубоко в наше нутро и зачерпнуть там пригоршни скопившихся дум-мелодий. Как мы жалели, что и у этой песни тоже есть конец, и что певец из пехотного окопа замолк, обрадовав и растревожив нас. Солдаты стали расходиться. А мне хотелось еще услышать песню, и я сидел, ждал. Те солдаты, что помоложе, топтались, курили и тоже ждали чего-то. «Еще давай!» — закричал один из них неожиданно в темноту. Но никто не отозвался. А я, да и, наверное, не только я, молча требовал, просил, чтобы песня была повторена. С губ были готовы сорваться такие слова, какие в другое время мы посчитали бы бабьими. И он словно бы услышал нас. Он откликнулся. Оттуда же из пехотного окопа тихо и печально раздалось: «Горели звезды». Опять звезды. Но это была какая-то совсем другая песня. Она звучала еще печальнее первой. В тихой природе сделалось еще тише. Даже по ту сторону фронта вроде бы все замерло. О, сладкие воспоминания! С тревогой, в которой угадывалось что-то роковое, вымолвил певец. И нам стало жаль его, себя, тех, кто не дошел до этого поля, заросшего дурманом, не слышал этой песни, и тех, кто остался там, в сибирских и уральских деревушках, одолевая в трудах и горестях тяжкие дни войны. «Тоска!» — прошептал сидящий рядом со мной боец. Но тогда я не знал, что это название оперы, и понял его как русское слово «тоска», и согласился. Не знаю, артист ли пел в окопе, скорее всего, простой любитель пения. Голос его не был совершенным. Но хотел бы я увидеть профессионального певца, который хоть раз в жизни удостоился бы такого внимания, такой любви, с какой мы слушали этого неведомого нам молодого парня. А в том, что он был молод, мы не сомневались. Иначе не смог бы человек так тосковать, так взвиваться до самой высокой выси и тревожить своим пением не только нас, но, кажется, и звезды далекие. Как ему хотелось жить, любить, видеть весну, узнать счастье. И нам тоже хотелось, и потому мы слились воедино. Он замирал, и мы замирали. Он боролся, и мы боролись. Но певец все ближе и ближе подводил нас к чему-то, и в груди у каждого становилось тесно. Куда это он нас? Зачем? Не надо, не желаем. Но мы были уже подвластны ему. Он мог вести нас за собой в огонь, в воду, на край света. Но час настал, и должен я погибнуть, и должен я погибнуть. Но никогда я так не жаждал жизни. Я уже потом узнал эти слова, а тогда я расслышал только великую боль, отчаяние и неистребимую всепобеждающую жажду жизни. Лицо мое сделалось мокрым, и я отвернулся от товарищей. И вдруг по ту сторону фронта послышались крики, непонятные слова: «Рус, браво! Итальяно, вива! Пучини, Кавародоси, Тоска, вива!» Неожиданно в окопах противника щелкнул выстрел. Он прозвучал, как пощечина. В ответ на этот выстрел резанул спаренный пулемет из траншеи итальянцев. Хлопнула граната. Нити трассирующих пуль частой строчкой начали прошивать ночь. Пальба разрасталась, ширилась, земля дрогнула от взрывов. Мимо меня промчались люди. Кто-то из них крепко по-русски ругался и повторял: «Не трожь песню, гад, не трожь!» Я не помню, как очутился среди этих людей и помчался навстречу выстрелам. Я тоже что-то кричал и строчил из автомата. Впереди слышались голоса: «Мины, мины!» Но уже ничто не могло удержать разъяренных людей. Они хлынули вперед, перемахнули нейтральную полосу, смяли боевые охранения, ракетчиков, заполнили передовые траншеи противника и с руганью ринулись на высоту, которую мы не смогли отбить у фашистов ранней весной. Здесь уже затихла схватка. Навстречу нам высыпала большая группа людей и побросала оружие. Потом сделалось тихо-тихо, даже ракеты в небо не взвивались. Помаленьку обстановка прояснилась. Оказывается, между немецкой прослойкой, оставленной для укрепления, и их союзниками-итальянцами произошло столкновение. Итальянцы перебили фашистов из-за градотряда и сами сдались в плен. Утром мы перемещали наблюдательный пункт на отбитую высоту. Я тянул линию, шагал по ржи, заросшей маками, татарником, лебедой. За моей спиной трещала катушка. Перепрыгнув через глубокую траншею, я увидел убитых в ночном бою солдат. Ближе других лежал чернокудрый парень в черном мундире. Изо рта его тянулась густая струйка крови. Спал чужой солдат сном вечным, не смаргивая мух, воровато обшаривающих его запавшие глаза. Уж не он ли это первый крикнул «Вива», услышав музыку родной земли, подумалось мне. А совсем близко от итальянца, широко раскинув руки, лежал и глядел открытыми глазами в небо русский солдат. Казалось, он ловил солнце, падающее с небес ржаным снопом. Усики только чуть почернили его верхнюю губу. Он был совсем-совсем молод. Возможно, этот парень, этот солдат и пел ночью. Я задумался, а потом смежил пальцами холодные веки солдата. Похоронили мы его и итальянца под вербой. Хохлатая печушка с опаской глядела на свежий холмик и не решалась подлететь к гнезду. Но вскоре пообвыкла и снова захлопотала, зачиликала. Это было давно, в войну. Но где бы и когда бы я ни слышал арию Кавародоси, мне видится весенняя ночь, темноту которой вспарывают огненные полосы, притихшая война, и слышится молодой, может, и не совсем правильный, но сильный голос, напоминающий людям о том, что они люди. Лучше агитаторов, сказавший о том, что жизнь — это прекрасно, и что мир создан для радости и любви.
0: Мы читали фрагмент из рассказа Виктора Астафьева «Ария Кавародоси».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались два ключевых вопроса – внутренняя безопасность и стабильность, а также развитие отношений с соседними странами. Совещание проходило в формате видеоконференции. По первому вопросу доклады представили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Как обычно, мероприятие прошло в закрытом режиме, сообщили в Кремле. Правительство России направит банкам из федерального бюджета порядка 60 миллиардов рублей субсидий на льготные кредиты агропромышленному комплексу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Финансирование предоставлялось на короткие сроки и в рамках также долгосрочных инвестиций. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
1: Михаил Мишустин напомнил слова президента о том, что Россия сама должна производить критически важную продукцию. Одним из ключевых отраслевых секторов в этой области является сельское хозяйство. Доля начальной военной подготовки в школах увеличится в два раза. Для учащихся с 6 по 11 классы введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». На саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В Госдепартаменте отметили, что стороны обменялись детальными позициями по ряду гуманитарных аспектов, что создает основу для будущих раундов переговоров. «Если бы в Анкоридже было достигнуто соглашение, война на Украине уже завершилась», заявил госсекретарь. Кроме того, Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы добиться окончательного прекращения конфликта на Украине. «Россия ждет продолжения диалога с США по украинскому урегулированию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Что общего между кражей серебряного креста у эссекского пастора и супом на стене?
4: Он сможет проникнуть в замысел преступника и спасти его душу. Самый известный деревенский детектив. Новеллы о Паттере Брауне. Гилберт Кит Честертон.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Человек в кадре. История одной фотографии.
7: «22 июня 1986 года. Мексика. Чемпионат мира по футболу. Четвертьфинал. Матч между сборными Англии и Аргентины. 51-я минута. Аргентинец Диего Марадона обыгрывает нескольких соперников и делает передачу на партнера в надежде получить ответный пас. Тем временем английский защитник пытается перехватить и выбить мяч подальше от своих ворот, но вместо этого поднимает его над собственной штрафной. Через мгновение Марадона сделал то, что видели все 114 тысяч зрителей на трибунах, но не заметил главный судья. Капитан аргентинской команды опередил английского голкипера, выпрыгнул и забил гол. Только не головой, а рукой. Однако арбитр все равно зафиксировал взятие ворот. Нарушение правил очевидно, но как это доказать? Нашелся способ. Мексиканский фотограф Алехандро Ахеда Карбахал вспоминал.
8: «Я находился совсем рядом. Когда Диего взмыл в воздух, моя камера застрочила, как пулемет. Но уверенности, что я все-таки сделал нужный кадр, у меня не было. Не дожидаясь конца матча, я бросился в пресс-центр, чтобы проявить пленку, и уже через минуту знал, у меня получился исторический снимок. документальное доказательство обмана.
6: История одной фотографии.
4: Слишком поздно. Тот матч Аргентина выиграла со счетом 2-1. На послематчевой пресс-конференции главный антигерой встречи отшутился, мол, мяч был забит отчасти головой, а отчасти рукой Бога. Фотокорреспондента такой ответ не устроил.
8: Я позвонил главному редактору газеты и сообщил, что у меня для него сюрприз. Когда он понял, о чем идет речь, то молчал минуты полторы, не меньше. А потом буквально заорал в трубку: «Срочно в печать, на главную страницу! Мы должны быть первыми!»
4: Английской сборной это не помогло, но очевидное стало явным. Кумир миллионов болельщиков Диего Марадона признал нарушение только через несколько лет. А знаменитый снимок, как, собственно, и сам гол в ворота англичан, получил неофициальное название «Рука Бога».
6: Человек в кадре.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Гилберт Кит Честертон. Рассказы о Паттере Брауне. Читают Александр Пономарев, Дмитрий Писаренко и Евгений Стычкин.
2: Между серебристой полосой рассвета и зеленоватой сверкающей полосой моря к пристани в Гарвиче причалил пароход, и толпа окопошившихся, как рой мух, пассажиров высадилась на берег. Среди них человек, за которым мы должны следовать, ничем особенным не выделялся, да и не желал этого. Его худощавое лицо смуглого цвета оканчивалось короткой черной бородкой в испанском стиле, вызывавшей воспоминания о кружевных воротниках елизаветинской эпохи. С сосредоточенной серьезностью праздного человека он курил папиросу. Ничто в его наружности не указывало, что под серым пиджаком таился заряженный револьвер, что в кармане белого жилета лежало полицейское удостоверение и что соломенная шляпа прикрывала одну из самых проницательных голов в Европе. Ибо это был сам Валентин, начальник парижской полиции и знаменитейший сыщик в мире, и он направлялся из Брюсселя в Лондон, чтобы произвести величайший арест века.
3: Фламбо находился в Англии. Полиции трех стран удалось, наконец, проследить знаменитого преступника от Гента до Брюсселя и от Брюсселя до голландского порта. Предполагалось, что он воспользуется сумятицей, царившей тогда в Лондоне, по случаю Евхаристического конгресса и проедет туда под видом мелкого клерка или секретаря. Но, конечно, Валентин не мог быть в этом уверен. Относительно Фламбо никто не мог быть ни в чем уверен. Фламбо был такой же монументальной и международной личностью, как кайзер. Это был гасконец величественного роста и громадной силы. О ее проявлениях ходили самые удивительные рассказы. Говорили, например, что он схватил одного судебного следователя за ноги и поставил головой вниз, чтобы прочистить ему мозги. Говорили, что он пробежал всю улицу Риволи, держа под мышками двух полицейских, по одному с каждой стороны. Наконец, он был известен как поразительный акробат. Невзирая на свою крупную фигуру, он мог прыгать, как кузнечик, и исчезал в верхушках деревьев с ловкостью обезьяны.
2: Отправляясь по следам Фламбо, Валентин отлично сознавал, что его приключение не закончится, когда он найдет преступника. Но как его найти? Размышления великого Валентина по этому вопросу еще не привели его ни к какому окончательному решению. Был один признак, которого Фламбо при всем своем умении преображаться никак не мог скрыть. Это его исключительно высокий рост. Если бы быстрый взгляд Валентина заметил высокую торговку яблоками, длинного гренадера или даже достаточно рослую герцогиню, он мог бы на месте арестовать их. Но на протяжении всего пути ему не встретилось никого, в ком можно было бы заподозрить переодетого Фламбо, так же, как в кошке нельзя заподозрить переодетую жирафу. Относительно публики на пароходе он достаточно удостоверился в этом. В поезд же с ним село всего 6 человек. Один низенький железнодорожный чиновник, трое весьма низкорослых торговцев цветами, одна совсем невысокая вдова и один низенький католический священник из какой-то эссекской деревушки.
4: Маленький Паттер казался как бы воплощением всех простачков из восточных графств. Лицо у него было круглое и тупое, как норфолкский пирог. Глаза его были пусты, как Северное море. Он вез с собой несколько пакетов в коричневой бумаге, которые ему никак не удавалось собрать вместе. Его большой потертый зонтик ежеминутно падал на пол. И, наконец, он никак не мог усвоить, какой стороной нужно подавать кондуктору свой обратный билет. Он с простотой слабоумного рассказывал всем в вагоне, что должен быть осторожен, так как в одном из его пакетов находился некий предмет, сделанный из чистого серебра и украшенный голубыми камнями. В Тоттенхейме Паттер вышел вместе со всеми своими пакетами, но вскоре вернулся за оставленным зонтиком.
2: Повинуясь доброму порыву, Валентин посоветовал ему не болтать о серебре налево и направо, а заботиться о нем как-нибудь иначе. Но даже разговаривая с ним, Валентин все время оставался настороже. Он пристально следил, не мелькнет ли где мужчина или женщина, богач или бедняк, не ниже 6 футов ростом. Фламбо имел 6 футов и 4 дюйма. Высадившись на Ливерпуль-стрит, Валентин отправился первым делом в Скотланд-Ярд, чтобы оформить

0: медлил шаги и остановился. Его внимание привлек ресторан, весьма привлекательный на вид, с карликовыми деревцами в горшках и с длинными полосатыми занавесками белого и лимонно-желтого цвета. Ресторан был расположен довольно высоко над улицей, и к входной двери его вели с тротуара несколько ступеней, напоминая пожарную лестницу, приставленную к окну первого этажа. Валентин долго стоял с папиросой в зубах, созерцая желто-белые занавески. Самое невероятное в чудесах — то, что они иногда случаются. Несколько отдельных облаков на небе вдруг собираются вместе и принимают вид, поразительно похожий на человеческий глаз. Во время путешествия, в необходимости которого вы долго сомневались, дерево, украшающее пейзаж, вдруг принимает точную форму вопросительного знака. Некто по имени Вильямс случайно убивает человека по имени Вильямсон, и это похоже на сыноубийство. Короче говоря, в жизни, несомненно, имеется элемент причудливых совпадений, которых люди прозаического склада обычно не замечают. Но за долгую карьеру сыщика Валентин привык рассчитывать не только на твердые логические рассуждения прагматического ума, часто полагался он и на те непредвиденные, вроде бы случайные совпадения, привлекающие к себе внимание именно своей странностью. Что-то в этом ряде ступеней, ведших в ресторан, какая-то особая тишина и причудливость самого ресторана, казавшегося столь чужеродным в этой части Лондона, подействовали на романтическую сторону души сыщика, и он решил действовать на удачу. С чего-нибудь да нужно было начинать, не имея никакой отправной точки в расследовании. Когда Валентин ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, а туда, куда не следует. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. В крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то необычное. Нюхом сыщика Валентин почуял, что тут стоит остановиться. Он поднялся по ступенькам и, присев к столу у окна, заказал яйцо всмятку и черный кофе. Горячий бодрящий напиток появился немедленно, и в ожидании основного блюда сыщик стал задумчиво сыпать сахар в кофе, все время размышляя о Фламбо.
1: Он вспомнил, как Фламбо ускользал от преследования. Однажды с помощью ножниц для ногтей, другой раз устроив пожар, в третий заплатив за письмо без марки, в четвертый собрав толпу желающих посмотреть в телескоп на комету, угрожавшую Земле гибелью, в пятый... наверное, мозги сыщика устроены не хуже, чем у преступника. Но какая разница в положении? Преступник — это артист, творец, а сыщик — всего лишь критик.
0: С угрюмой усмешкой пробормотав вслух последние слова, Валентин медленно поднес к губам чашку, но тут же быстро поставил ее на стол. Он насыпал в кофе соли. Он взглянул на сосуд, из которого он сыпал белый порошок. Без сомнения, это была сахарница. Он подивился, почему им вздумалось здесь держать соль. Осмотревшись кругом в поисках других сосудов, он обнаружил две полные до краев солонки. Попробовал их содержимое на вкус. Это был сахар. Тогда с пробудившимся интересом стал он оглядывать весь ресторан, чтобы определить, не найдется ли еще каких-нибудь проявлений своеобразного артистического вкуса, заставляющего сыпать соль в сахарницу, а сахар в солонки. Но за исключением странного пятна от какой-то жидкости на одной из оклеенных белыми обоями стен, все помещение имело опрятно.

0: Самый веселый и самый обычный вид. Валентин позвонил в колокольчик, вызывая лакея.
1: Когда это официальное лицо со всклокоченными волосами и слипающимися от затянувшегося сна глазами предстало перед клиентом, сыщик попросил его отведать сахара и решить, соответствует ли его качеству высокой репутации ресторана. В результате произведенной дегустации лакей внезапно зевнул и пробудился.
2: Вы каждое утро проделываете эту милую шутку со своими клиентами? И если да, то не надоело ли вам повторять этот подмен сахара с солью и наоборот?
1: Лакей, уловив насмешку, принялся уверять, что подобных намерений у заведения, конечно, не имелось, и что это какая-то невероятная ошибка. Он схватил сахарницу и осмотрел ее. Затем схватил солонку и осмотрел ее столь же внимательно. Лицо его принимало все более озадаченное выражение. Наконец, извинившись, он кинулся вон из комнаты и через несколько секунд вернулся вместе с хозяином. Тот, в свою очередь, осмотрел солонку и сахарницу и также имел смущенный вид.
3: Я думаю, что это сделали те два священника.
2: Какие два священника?
3: Ну, которые выплеснули суп на стену.
2: Выплеснули суп на стену?
3: Да-да. Утром сюда зашли двое священников и потребовали супу. Было еще очень рано, мы только что успели открыться. Оба они имели очень спокойный и почтенный вид. Один из них, высокий, заплатил по счету и вышел. Второй, более медлительный, задержался на несколько минут, собирая свои вещи. Наконец и он удалился. Но перед тем, как выйти на улицу, он схватил свою чашку с остатками супа и выплеснул содержимое прямо на стену. Я в этот момент был в задней комнате. Когда я выскочил сюда, то застал только уже пустую комнату и пятно на обоях. Я пытался задержать этих людей на улице, но они были уже слишком далеко. Я успел только заметить, что они повернули на Кёрстер-стрит.
2: Сыщик был уже на ногах, со шляпой на голове и тростью в руках. Заплатив по счету и захлопнув за собой стеклянную дверь, он поторопился достигнуть названной ему улицы. Это была первая странность, встретившаяся на его пути, и он почти не сомневался, что, свернув за угол, он вскоре обнаружит и другую. Действительно, взгляд его вскоре остановился на фруктовой лавке, товары которой были выставлены прямо на улице, и каждый имел карточку с названием и ценой. Рядом стоял краснолицый лавочник и угрюмым взглядом обозревал улицу. Казалось бы, обычный уличный магазинчик, но Валентина привлекла надпись, возвышавшаяся над горой орехов, лежащих на лотке.
4: «Лучшие танжерские апельсины пар за пенни!»
2: А на апельсинах лежало столь же ясное и точное указание.
4: «Бразильские орехи высшего сорта 4 пенса за фунт!»
2: «Простите, сэр, не скажете ли вы, почему два плаката во фруктовой лавке оказываются не на своих местах? И какая связь между апельсинами, названными орехами, и двумя священниками, высоким и не очень?»
3: «Не знаю, какое вам до них дело, но если это ваши друзья, то предупредите их от моего имени, что будь они хоть трижды пасторы, я разобью их глупые башки, если они еще раз опрокинут мои яблоки».
2: «Вот как? Неужели они опрокинули ваши яблоки?»
3: «Да! Один из них рассыпал все яблоки на мостовую. Я бы поймал этого болвана. Но мне нужно было сперва подобрать ее».
2: «А куда эти пасторы направились?»
3: «Вторая улица налево через сквер».
5: «Благодарю вас, сэр!»
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о Паттере Брауне, Гилберта Кита, Честертона.
2: Так, первый поворот. Второй. А вот и сквер пересекаем. О, полицейский, как кстати. Спешное дело, констебль. Не видели ли вы двух священников в широкополых шляпах?
7: Как же, сэр, видел? И поверьте мне, один из них был здорово на веселе. Он стоял посреди улицы, такой растерянный.
2: Куда они пошли?
7: Они сели в один из этих желтых амнибусов, что ходят в Гэмпстед.
2: Вот моя служебная карточка, констебль. Вызовите двух человек следовать за мною в погоню.
7: Сэр, вон там в углу наш инспектор и агент в штатском. Они с удовольствием составят вам компанию. Только объясните им, в чем дело.
2: Я все расскажу на верхушке вот этого амнибуса. Вперед!
8: Мы вчетверо быстрее доехали бы на такси.
2: Совершенно верно. Если бы хоть приблизительно знали, куда нам ехать.
8: Но в таком случае, куда же мы теперь едем?
2: Когда вы твердо знаете, куда человек направляется, вам нужно забежать вперед. А когда вы только собираетесь это выяснить, необходимо держаться позади. Останавливайтесь там, где он останавливался, уклоняйтесь с дороги там, где он уклонялся. Двигайтесь так же медленно, как и он. Тогда у вас есть шанс увидеть то, что он видел, и действовать так же, как он. Все, что мы можем пока сделать, это обращать внимание на странные вещи.
8: Какие странные вещи вы имеете в виду?
2: Всевозможные странные вещи.
8: Желтый амнибус полз по северной дороге, казалось, уже несколько часов. Великий сыщик воздерживался от дальнейших пояснений, и, может быть, у его спутников начинало расти молчаливое сомнение в успехе их предприятия. А может быть, у них росло также молчаливое стремление к ланчу, так как нормальное для ланча время уже давно миновало, а длинные улицы северных лондонских предместий продолжали как бы вытягиваться одна из другой, подобно звеньям адской подзорной трубы. Но хотя ранние сумерки уже начинали бросать свою тень на дорогу, парижский сыщик, молчаливый и настороженный, продолжал сидеть, всматриваясь в обе стороны скользивших мимо них улиц. Полисмены размякли и почти задремали.
2: Вдруг Валентин, вскочив на ноги, ударил их обоих по плечу и крикнул водителю остановиться. Все поспешно спустились на мостовую, и Валентин с торжествующим видом указал пальцем на одно окно по левой стороне улицы. За длинным фасадом обширной и богатой гостиницы располагался респектабельный обеденный зал, над которым красовалась вывеска «Ресторан». Ряд окон украшал этот зал полуматовым узорным стеклом, но посреди ни одного из них сияла, как звезда во льду, большая черная дыра. Вот, наконец, наша нить. Вот это место с разбитым окном.
7: Какое окно? Какая нить?
2: Валентин устремился в ресторан, сопровождаемый своими спутниками, и вскоре они сидели над запоздалым ланчем за маленьким столом и глазели на звездообразную дыру в окне уже с внутренней стороны. Но и теперь они извлекли из нее мало информации.
9: Ваш счет, господа.
2: Получите. Я вижу, у вас окно разбито.
9: Да, сэр. Весьма странное происшествие.
2: Неужто? Расскажите-ка нам о нем.
9: Пришли двое господ в черном из тех заграничных священников, что здесь крутятся. Съели скромный и дешевый ланч. Один из них расплатился и вышел, а другой собирался к нему присоединиться. Когда я еще раз пересчитал полученные деньги, увидел, что мне переплатили больше, чем втрое. «Эй», — сказал я уже выходившему мужчине, — «вы дали мне слишком много». «Разве?» — спросил он. «Ну да», — ответил я и развернул счет, чтобы показать ему. И тут такое началось.
2: Что вы имеете в виду?
9: Я могу поклясться хоть на семи библиях, что выписал счет на 4 шиллинга. Но теперь собственными глазами увидел там 14.
2: Ну и что потом?
9: Священник у двери совершенно безмятежным видом сказал мне: «Извините, что подправил ваш счет, но это доплата за окно». «Ха, какое окно?» «Которое я собираюсь разбить», — ответил он и ударил зонтиком по стеклу.
8: Вот это да! Мы что, гонимся за сбежавшими психами?
9: Я так был поражен, что просто застыл на месте на несколько секунд. А мужчина выскочил из дома и уже на углу догнал своего друга. Затем они двинулись по Буллок-стрит так быстро, что я не мог догнать их, хотя и пытался.
2: Скорей на Буллок-стрит!
8: Теперь путешественники очутились среди голых каменных стен, словно в туннеле. Тускло освещенные улицы почти без окон выглядели совершенными задворками. Сумерки сгущались, и даже искушенным лондонским полисменам трудно было определить направление, в котором они двигались. Инспектор, однако, был почти уверен, что они находятся где-то в районе Гемпстедского поля.
2: Неожиданно голубой блик сверкнул в одном из освещенных газовыми фонарями окон, и Валентин остановился перед маленькой кондитерской. После некоторых колебаний он вошел внутрь и очутился в мире сладостей, упакованных в безвкусные яркие обертки. С важным видом приобрел он 13 шоколадных сигар, тщательно их выбирая. Он искал предлог для разговора, но это оказалось совершенно излишним.
10: Угловатая, старообразная женщина в магазине с автоматическим интересом разглядывала своего элегантного покупателя, но когда она увидела в дверях синюю форму полицейского инспектора, глаза ее оживились. «Ох, если вы пришли за тем пакетом, то я его уже отправила».
2: «За пакетом? Это интересно».
10: «Я имела в виду пакет, который оставил здесь этот джентльмен, ну, который священник».
2: «Ради всего святого, расскажите нам и как можно точнее, что произошло?»
10: «Священники были здесь около получаса назад. Купили мятных конфет, поболтали немного, а затем отправились в сторону поля. Но через минуту один из них прибежал обратно и сказал, что оставил пакет. Ну, я посмотрела везде и ничего не нашла. Тогда он сказал, не волнуйтесь, а если он найдется, то отправьте его, пожалуйста, по этому адресу. И вот дал мне адрес и шиллинг за хлопоты. И что же вы думаете? Хотя я была уверена, что уже обыскала все, я таки нашла после его ухода пакет из коричневой бумаги, который сразу же и отправила в указанное место. Я не помню сейчас точного адреса, по-моему, это где-то в Вестминстере. Вот я и подумала, что, может, дело серьезное, и что полиция пришла из-за него».
2: «Так оно и есть. А что, Гемпстедское поле далеко отсюда?»
10: «Минут 15 ходьбы. Идите вперед и выйдите прямо на открытое место».
2: Валентин выскочил из лавки и бросился бежать. Остальные сыщики неохотной рысцой последовали за ним.
8: Улица, по которой они бежали, была настолько узка и перекрыта тенями, что когда они неожиданно очутились на открытом месте под широко раскинувшимся небом, их удивило, что вечер оказался еще настолько светел и прозрачен. Остатки дневного света ложились золотым отблеском на край пустоши и на ту ложбину, что называется «Долиной здоровья». Гуляющая публика, облюбовавшая это место, еще не разошлась. На скамейках виднелись парочки, и с разных концов доносилось взвизгивание девиц на качелях.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Гилберт Кит Честертон. Рассказы о Паттере Брауне. Читают Александр Пономарев, Дмитрий Писаренко и Евгений Стычкин.
2: Стоя на склоне холма и осматривая долину, Валентин наконец нашел то, что искал. Это была группа из двух человек в духовных одеждах. Хотя отсюда они казались не больше насекомых, Валентин мог разобрать, что один из них значительно выше другого. И хотя он шел, наклонившись к своему спутнику, как ученик, слушающий учителя, сыщик отлично видел, что в этом человеке не меньше 6 футов росту. Он стиснул зубы и двинулся вперед, нетерпеливо помахивая тросточкой. Когда расстояние уменьшилось и черные фигуры стали постепенно расти, как в микроскопе, он заметил еще нечто удивившее его. Кем бы ни был высокий Паттер, относительно личности маленького не было никаких сомнений. Это был его попутчик из гарвичского поезда, простоватый эссекский попик, которого он предостерегал относительно коричневых свертков. Из наведенных еще утром справок Валентин знал, что некий Паттер Браун из Эссекса вез при себе серебряный крест с сапфирами, реликвию весьма высокой стоимости. Конечно, это и была серебряная вещь с камнями, о которой рассказывал провинциальный попик.
3: Неудивительно было, что Фламбо пронюхал об этом. Фламбо всегда все умел пронюхать. Ничего удивительного не было и в том, что, узнав о кресте с сапфирами, Фламбо попытается украсть его. Главным же образом ничего удивительного не было в том, что, имея дело с такой глупенькой овечкой, Фламбо мог осуществить свое намерение любым способом. Например, переодеться Паттером и заманить жертву в Гэмстедскую пустошь.
2: Чувствуя сострадание к беспомощному Паттеру, Валентин ощутил почти презрение к Фламбо за выбор столь простодушной жертвы. В то же время он напрасно ломал себе голову, стараясь найти хоть какой-нибудь смысл в событиях, которые привели его к успеху в поисках. Что общего между кражей серебряного креста у эссекского пастора и супом на стене? Какая тут связь с названием орехов апельсинами или внесением вперед платы за разбитое стекло? В случае редких неудач он обычно держал в руках путеводную руководящую нить, но упускал в последний момент преступника. Теперь же он держал преступника, но никак не мог ухватить руководящую нить.
4: Тем временем две фигуры, преследуемые сыщиками, направились к пустынным и молчаливым холмам, взбираясь по зеленым склонам, как две черные мухи. Преследователи догоняли их, прячась то за группами деревьев, то в высокой траве. Один раз они даже потеряли своих подопечных в густом кустарнике и только через 10 тревожных минут напали на след, который повел их к вершине холма, озаряемый закатом. Под деревом, росшим на этой заброшенной высоте, стояла старая полуразвалившаяся скамья, на которой и сидели оба Паттера, погруженные в серьезный разговор.
2: Сделав рукой предостерегающий знак своим спутникам, Валентин прокрался за ствол развесистого дерева, откуда он мог, наконец, слышать беседу странных Паттеров. Спустя минуту дьявольское сомнение охватило его. Неужели цель, ради которой он, на ночь глядя, вытащил на пустошь двух английских полисменов, оказывалась столь же бессмысленной, как, например, поиски фиников на здешних кустах вереска? Паттеры беседовали, как и подобает паттерам, благочестивым и научным тоном о самых отвлеченных метафизических вопросах. Ни в одном белоснежном итальянском монастыре или полутемном испанском соборе нельзя было услышать более невинной богословской беседы. Валентин стоял за деревом и в молчаливой ярости грыз ногти. Он уже собирался потихоньку покинуть свое убежище и предстать перед английскими сыщиками, которых он завел так далеко, чтобы послушать болтовню двух священников. Но что-то остановило его, когда он услышал слова Паттера Брауна.
5: «Посмотрите на эти звезды. Разве не кажутся они вам алмазами и сапфирами. Да вы можете представить себе любой сумасшедший образ на выбор из ботаники, из геологии. Например, адамантовые леса с листьями из бриллиантов. Или это голубая луна, как один гигантский сапфир. Но не воображайте, что вся эта неистовая астрономия отменит высшую справедливость, правящую мирами. На равнинах из опала, на обрывах из перламутра вы найдете все ту же вечную заповедь: «Не укради».
3: А я все же думаю, что другие миры могут подняться выше уровня нашего разума. Тайны небес неизмеримы. Я только могу склонить перед ними голову. Кстати, давайте-ка сюда свой сапфировый крест. Мы здесь одни. Я могу разорвать вас на куски, как соломенную куклу. Я ведь Фламбо.
5: Хранитель реликвии лишь слегка повернул голову. Его глуповатое лицо было по-прежнему обращено к звездам. Возможно, он просто не понял. Или, может быть, он понял и оцепенел от страха.
3: Ну что же, дадите вы мне этот крест?
5: Нет.
3: Нет? Вы не отдадите мне его, этакий вы надменный поп. Вы не отдадите мне его, маленький, недалекий холостячок. А сказать вам, почему вы мне его не отдадите? Потому что он уже у меня в кармане.
5: Вы уверены в этом?
3: Ну, вы просто великолепны. Как фарс в трех актах. Да, репа вы этакая. Я совершенно уверен. У меня хватило догадки сделать такой же пакет, и теперь, мой друг, у вас дубликат, а у меня камни. Старый трюк, Паттер Браун, весьма старый.
5: Да, я слыхивал об этом раньше.
3: Вы слышали об этом? Но вы-то как могли слышать?
5: Ну, я не буду называть вам имени. Это был кающийся грешник, который жил припеваючи лет 20, занимаясь исключительно подменой пакетов. Так что, когда я начал подозревать вас, мне сразу и вспомнились проделки этого бедного малого.
3: Подозревать меня? Неужели у вас хватило на это смекалки, когда я повел вас в такое пустынное место?
5: О, нет, нет. Видите ли, подозрение появилось у меня с первой минуты нашей встречи, когда я увидел выпуклость у вас на рукаве. Там, где ваши коллеги носят колючие браслеты.
3: Да каким же дьяволом вы узнали о колючих браслетах?
5: Видите ли, это моя маленькая паства. У меня трое было таких. Так вот, заподозрив вас с самого начала, я позаботился о безопасности креста. Боюсь, что я наблюдал за вами. Вот я и заметил, как вы подменили пакеты. Тогда я произвел обратный подмен, а затем и вовсе оставил настоящий пакет позади. Я вернулся в кондитерскую и спросил, не оставлял ли я там пакета. Я дал им адрес, куда его отослать, если он найдется. Я, конечно, знал, что не забывал пакета, но, уходя вторично, специально оставил его. А уж они отправили его по почте одному из моих друзей в Вестминстер. Я научился этому у одного бедняги. Он всегда так поступал с саквояжами, которые крал на станциях. Теперь он в монастыре. Приходится, видите ли, многое узнавать. Когда состоишь священником, этого не избежать. Люди приходят и рассказывают вам разные вещи.
3: Я вам не верю. Не верю. Я не верю, чтобы такая деревенщина, как вы, могла все это устроить. Я уверен, что эта штука у вас по-прежнему с собой. И если вы не отдадите ее добром, я возьму силой.
5: Нет, силой вы не возьмете. Во-первых, потому что ее действительно со мной нет. А во-вторых, потому что мы не одни.
3: Как?
5: За этим деревом находятся два полисмена и величайший из всех нынешних сыщиков. Вы спросите, как они сюда попали? Ну, конечно, я привел их. Как я это сделал? Если хотите, я вам расскажу. Я, видите ли, не был твердо уверен, что вы вор. А поднимать скандал против представителя своего же духовного сословия не годилось. Поэтому я решил испытать вас. Обычно человек поднимает шум, если ему подают кофе с солью вместо сахара. А если он этого не делает, значит, у него есть основания вести себя тихо, незаметно. И я подменил сахар солью, и вы не шумели. Обычный человек начинает спорить, если ему подают в ресторане тройной счет. Если же он без возражений оплачивает его, значит, у него есть причины не обращать на себя чужого внимания. Я переделал счет, и вы заплатили по нему. Так я выяснил, что вы не хотели оставлять следы для полиции. Пришлось мне самому делать что-нибудь такое, чтобы разговоров она схватила на целый день. Запачканная стена, рассыпанные яблоки, разбитое окно. Все это не принесло значительного ущерба. Но крест был спасен. Теперь он в Вестминстере. Я вот только удивляюсь, что вы не применили ослиного свистка.
6: Не применил чего?
5: О, я очень рад, что вы не слыхали об этом. Это гнусная вещь. Я уверен, что вы слишком

0: хороший человек, чтобы быть свистуном. Значит, для вас не все еще потеряно. Ведь я бы не смог сопротивляться. У меня недостаточно сильные ноги.
1: Но откуда, черт возьми, вы знаете все эти ужасы?
0: Разве вам не приходило в голову, что человек, занятый исключительно выслушиванием признаний в грехах, едва ли может быть незнаком с дурными сторонами человека?
2: Трое полицейских вышли из окутанных сумерками деревьев.
3: Фламбо, с присущей ему артистичностью, отвесил глубокий поклон Валентину.
4: Не мне кланяйтесь, мой друг, а нашему учителю.
0: И оба стояли с непокрытой головой, пока маленький Паттер из Эссекса, моргая глазками, разыскивал свой зонтик.
5: Мы читали рассказы о Паттере Брауне Гилберта Кита Честертона.
6: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радиозвезда». Валентин Пикуль. Фрагмент из романа «На задворках Великой Империи». Читает Егор Серов.
1: Россия того времени повально страдала эпидемией собирания денег. По копеечке все собирали да собирали, благодарили подаятелей, устно и печатно, сугубо и трегубо. Публика уже привыкла жертвовать, втянулась в это как в повинность. То мужики голодают, то авиатор опять разбился, то глухонемых некуда пристроить, то вот ужас! В Эфиопии плохо обстоит дело с народной грамотностью. Однажды в Никитинском цирке акробат поднялся под самый купол, отцепил себя от лонжи и честно заявил с высоты, что ему позарез нужно 114 рублей. Иначе... И он показал рукой вниз. Просто и понятно. Нужные 114 рублей тут же собрали, пустив шапку по кругу, после чего акробат счастливо завертелся под куполом шапито. Уренские дворяне выколотили из мужиков губернии немалую талику для украшения портретной галереи персоной князя Мышецкого. В один из дней дворяне собрались на дому у предводителя, чтобы обсудить творческий замысел. Здесь были сам Отрыганев, Боровитинов, Алымов, Петрищев, Коськов, Батманов, князь Тенишев, Отребухов, Уваров и прочее. «Итак, господа, — начал Отрыганев, — в нашей кассе имеется 2108 рублей. Из названной суммы и следует исходить в выборе талантливого живописца. Бесспорно, каждый из нас понимает, что лицом в грязь наша Уренская губерния не ударит. Выберем, так выберем». Все притихли, словно завороженные. «Так сколько там всего?» — спросил Боровитинов. «2108», — повторил предводитель.
2: «С такими-то деньгами!» — вздохнул Алымов.
1: И опять долго молчали, прицениваясь к наличности. «Ну, господа», — напомнил Отрыганев, — «приступим к выборам русского Рафаэля. Прошу назвать, кого вы знаете из великих мастеров кисти в России?»
2: «2000», — повторил Алымов, — «мать честная!»
1: «Петр Алексеевич, не отвлекайтесь», — внушал ему предводитель. «Итак, господа, прошу». «Айвазовский», — подсказал Уваров. «Покойник, да и не то. Состоял по морскому ведомству». Батманов откинулся в кресле и уверенно начал. «А я, господа, Бабакая Наврузовича видел». Дворянство оживилось. «А что, говорят, повар из Нижнего вызвал?» «Да, хвастал подлый, что ему 2 осетров из Астрахани привезли». Отрыганев призвал собрание к порядку. «Господа, господа, не следует отвлекаться. Давайте сначала изберем художника».
3: «Худого не надобно», — предложил Коськов.
4: «Репина», — подсказал Отребухов.
2: «Это какой же Репин?» — спросил Алымов.
5: Коськов возмущенно фыркнул. «Да тот, который трау жрет, стыдно не знать, батенька!»
1: Алымов смущенно покраснел.
2: «А то ведь со мной в лейб-гвардии финляндском служил один Репин. Да только нет, шалишь, его, брат, травкою не прокормишь».
1: Нервный князь Тенишев сверкнул черными глазами.
2: «Какие вы глупости говорите, господа! Разве же поедет Репин, профессор академии, чуть ли не тайный советник, почти генерал, сюда к нам в Уренскую губернию?»
5: «А почему же не поедет?» — возмутился Уваров. «Сам щелаптем хлебал, а мы столбовые. Зовем его, да еще и деньги платить собираемся».
2: «И немалые деньги!» Снова опечалился Алымов. «Дай их мне, так я бы без кумы обошелся».
1: Отрыганев опять стал призывать собрание к порядку.
5: «Господа, так мы не решим вопроса. Вносите дельное предложение».
1: Петрищев робко спросил.
3: «Простите, Борис Николаевич, а сколько там собрано?»
1: «Повторяю, 2108. Решайте, господа». Батманов вытащил свое грузное тело из кресла.
5: «Вот что я скажу. Ежели ехать, так ехать надо сейчас. Потому как уха из-за сетров бывает хороша только с пылу да с жару. Слов нет, загалдели дворяне. В аквариум, чего там, бабака ждет, по дороге обсудим.
1: Князь Тянишев рассудил за верное прихватить с собой и всю кассу для написания портрета.
2: «Епин», — заявил он, — «все равно к нам не поедет, а другие берут и дешевле».
1: «Вы думаете, князь?»
2: «Клянусь, едем, господа».
1: «Поехали». Взяли отдельный кабинет, уютно расположились. Бабакай Наврузович быстро распорядился. Шампанское потекло рекою. Поговорили еще немного о художниках. Пришли к общему убеждению, что хороших живописцев на Руси не стало.
2: «Упадок, господа, упадок!» — горячо толковал князь Тянишев. «Мы живем в эпоху упадка святого искусства».
1: А Требухов прослезился и вынес предложение, что по случаю упадка не мешает позвать орфисток. И орфисток позвали. Одна из них, оказывается, была близка к художникам.
5: «Вот-вот», — обрадовался Каськов, — «а мы как раз этим и занимаемся».
1: Выяснилось, что орфистка позировала самому Семирадскому, после чего Батманов попросил ее раздеться.
5: «Эка», — ответила Табасом, — «да мне Генрих Ипполитович по сотенной платил за раздевание». За этим дело не стало. Отрыганьев выложил 100 рублей непрекословно. Другие орфистки тоже оказались близки к русской живописи, но им дали только по четвертной.
2: «Извините», — сказал Требухов, — «но нам еще портрет писать надобно».
6: «А так берут, так берут».
1: Всю ночь в аквариуме играл румынский оркестр, и навзрыд плакали скрипки. А когда на Дуренском сходило солнце, дворянский комитет разбредался по домам, чтобы встретиться завтра снова. «Семирадского!» — решили на прощание. «Семирадского!» — и дело с концом. На следующий день Отрыганьев в комитет не явился и передал кассу Боровитинову. Князь Тянишев, Батманов и Уваров тоже блистали отсутствием. Остались мелкотравчатые.
5: «Итак, господа», — скромно начал Боровитинов, — «в активе у нас числится 560 рублей».
1: Алымов сказал:
2: «Это все князь Тянишев, он первый начал. А уж мне как Репин-то хотелось».
5: «Репина», — кашлянул Боровитинов, — «мы, конечно, вызывать не будем. Говорят, он зазнался. Что же касается Семирадского, господа, то инспектор женской гимназии Бобр сообщил мне, что Семирадский, волею Божией, недавно помер».
2: «Не повезло», —
1: взгрустнул Петрищев. «А потому», — продолжал Боровитинов, — «нам надо исходить из реальных возможностей. Прошу, господа».
5: «Тогда в Лондон», — сказал Каськов.
2: «Ну, — протянул Алымов, — нашли, куда ехать».
5: «Почему? Там ведь кулебяки неплохие бывают».
1: Боровитинов затряс колокольчик.
5: «Помилуйте, на что же портрет писать?»
1: Петрищев возмутился.
2: «Разврат один. Вот читал я вестники знаний, какие дачи художники строят. Зажрались супостаты. Не след, господа, поощрять их, и за 2 красненьких намалюют. Не посмеют отказать, потому как мы дворянство».
1: Поехали в Лондон и ели кулебяки. Строго осудили современное искусство.
2: «Нет, понимаете, нету», — говорил Петрищев, волнуясь. «Вас смотрю, бывает, и думаю, нет того, что было на полотнах прошлого. Исчезла красота, совсем исчезла».
1: На следующее собрание Петрищев уже не явился, и кассы от заболевшего Боровитинова не принял. Деньги перешли к Алымову. Он пересчитал их и заявил, честно глядя правде в глаза:
2: «Осталось 118. Так дальше не пойдет, господа. Отложим сразу 50, чтобы не истратить, и даже брать с собой их не будем. А остальные...»
5: «Теперь, — взбодрился Требухов, — только дивертисмент остался. Ладно уж как-нибудь соляночку закажем, коньячком согрешим по бедности нашей. И поехали!» Соляночкой не ограничились. Послали на вокзал за устрицами. Об искусстве в этот вечер уже старались не говорить.
3: «Ну его к бесу, не дай-то бог!»
5: «А коньячок — гадость!» — жаловался Алымов. «Да и ладно, перегорит до завтра. Дышать буду от жены к стенке».
1: На завтра пришли в комитет только двое — Отребухов и Василий Иванович Куцый. Дворянство последнего доказано не было, и 16-й год разбиралось в Герольдии. Отребухов пересчитал кассу.
7: «Ну что, Василий Иванович? — спросил он мрачно после похмелья. — Куда мы с тобой двинем?
8: — А много ли там?
1: — полюбопытствовал Куцый.
7: — Да вот с четвертную будет.
1: Куцый крепко задумался.
8: — А ежели, скажем, дворника послать? — предложил он.
7: — А на предмет чего?
8: — Да он полсобаки из трактира притащит.
7: «Эх, то дело, — согласился Требухов, — у меня как раз огурчики есть, пикулечки с укропчиком. Не пропадать же нам в одиночестве!»
1: Дворник слетал мигом. Полсобаки распили, послали еще за половину, дворника угостили тоже. Он был парень на ногу легкий, так и летал, так и порхал всю ночь от дома Требухова до трактира. Василий Иванович Куцый даже к жене не пошел, здесь же и выспался. Наутро он проснулся, показал остатние 7 рублей и 2 рубля тут же отбавил.
7: «Это на пиво», — сказал он. «Ничто так не поспешствует облегчению, как пиво».
1: Разбудили дворника и послали его за пивом.
7: «Как быть-то?» — спросил Отребухов, вздувая пену. «Нехорошо получается, это все князь Тенишев начал».
3: «А вы насчет живописца не волнуйтесь», — сказал Василий Иванович. «Есть у меня один на примете. Он по церквам ходит, большие ревы небесные пишет, с лица тоже умеет».
1: И в один из дней Сергей Яковлевич застал в своем кабинете косоглазого парня. Тот не спеша устанавливал перед князем холстинку.
9: «Это еще зачем?» — удивился Мышецкий.
10: «Да вы же сами и просили, ваше сясьство, не извольте сомнений иметь. Распишу в самой скорости.
9: Я не настолько глуп, как эти господа во главе с предводителем, чтобы и духу вашего не было. Мне сейчас не до святого искусства».
1: А нищие мужики Уренской губернии еще долго чесали себе в затылках.
5: «Слышь-ка, Петра, кажись, новый налог поклали».
11: «Эвакстись, куды же?»
5: «Да потреты топереч пишут. Так собирают, ездят. К Волнухинским уже исправник приезжал. Гляди, как и к нам нагрянет. Беда, да и только».
0: Мы читали фрагмент из романа Валентина Пикуля «На задворках Великой Империи». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На встречу с Александром Лукашенко председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко осудил атаку украинских террористов на автобус с детской командой из Белоруссии. Она подчеркнула, что такие преступления не могут быть прощены.
2: Хочу высказать прежде всего свои слова сочувствия, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Белоруссии в Брянске. Это очередное преступление киевского режима. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. Желаю скорейшего выздоровления детям.
1: 17 июня в Брянской области украинский дрон атаковал автобус детской футбольной команды из Беларуси. В результате трагедии погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Следственный комитет России обвинил в теракте украинское военное руководство. Беспилотные технологии позволяют решать проблему кадрового дефицита в дорожной отрасли, рассказал в интервью «Вестям» министр транспорта Андрей Никитин. Он также рассказал о применении цифровых технологий в дорожном строительстве, в частности, о системе контроля дорожных фондов, которая позволяет контролировать процесс на всех этапах.
3: В нашем дорожном строительстве и эксплуатации дорог есть платформа «Система контроля дорожных фондов», такая платформа СКДФ. Это базовая цифровая история, в которой содержится информация о всех дорогах, о их качестве, о сроках ремонта, о выделенных средствах. Вот это основа нашей цифровой дальнейшей деятельности. Дальше следуют у нас цифровые технологии, связанные с проектированием, строительством дорог и, конечно, использованием беспилотных технологий при строительстве.
1: Министр транспорта добавил, что роботизированные технологии в дорожном строительстве позволяют повысить качество работ. Также, по его словам, цифровой профиль дороги позволяет сохранить все необходимые данные об объекте. Посольство России в Париже заявило, что действия ВМС Франции по захвату нефтяного танкера «Деливер» под флагом Камеруна являются недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права и квалифицировало их как очередной факт пиратства. В дипмиссии подчеркнули, что французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании судна. Ранее президент Франции Макрон сообщил, что танкер был остановлен вблизи Сицилии за якобы нарушение морского права. По версии морской префектуры Средиземного моря, судно следовало из российского порта Приморск и относится к так называемому «теневому флоту». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
5: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
4: Но заплатил романа. За свой успех непомерно высокую цену.
6: И считал, но осуждаю.
4: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
7: 1903 год. Ясная Поляна. Лев Толстой работает в своем кабинете.
8: Дед мой считался очень строгим хозяином. Но я никогда не слыхал рассказов о его жестокостях и наказаниях, столь обычных в то время. Я слышал только похвалы уму его, хозяйственности и заботе о крестьянах.
7: Волконские. Эта фамилия образована от названия Тульско-Калужской реки Волконы. Очень древний, старинный род. Известно, что один из князей Волконских, Иван Юрьевич, погиб на Куликовом поле. Но автор «Войны и мира» рассказывает нам совсем о другом человеке. Генерале от инфантерии Николае Сергеевиче Волконскому. Храбром офицере, отличном семьянине. Его дочь Мария вышла замуж за графа Николая Ильича Толстого и получила от отца в приданое и менее ясная поляна. Вскоре супружеская чета подарила миру всемирно известного писателя Льва Толстого. О своем знаменитом дедушке Лев Николаевич не забывал никогда. Так князь Николай Волконский стал прообразом старого литературного князя Болконского, а Мария Николаевна, мама Толстого, явилась прототипом княжны Марьи в романе «Война и мир». Волконские Толстые.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
9: История в письмах и воспоминаниях.
10: Из письма Александра Сергеевича Пушкина жене Натальи Гончаровой. 30 октября 1833 года. Болдино. «Вчера получил я, мой друг, два от тебя письма. Спасибо, но я хочу немножко тебя пожурить. Ты, кажется, не путем искокетничалась. Смотри, недаром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. В нем толку мало. Мой ангел, целую тебя, как ни в чем не бывало, и благодарю за то, что ты подробно и откровенно описываешь мне свою беспутную жизнь. Гуляй, жонка, только не загуливайся и меня не забывай. Я не ревнив, да и знаю, что ты во все тяжкое не пустишься. Но ты знаешь, как я не люблю все, что пахнет московскую барышнею. Если при моем возвращении я найду, что твой милый, простой, аристократический тон изменился, разведусь, вот те Христос, и пойду в солдаты с горя. Саша».
7: Радио «Звезда». Книга на ночь.
11: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
12: Глава пятая. Доктор с Васей пришли в Москву весной 22-го года, в начале НЭПа. Стояли теплые ясные дни. Солнечные блики, отраженные золотыми куполами храма Спасителя, падали на мощенную четырехугольным тесаным камнем по щелям поросшую травою площадь. Были сняты запреты с частной предприимчивости, в строгих границах разрешена была свободная торговля. Совершались сделки в пределах товарооборота старьевщиков на толкучем рынке. Карликовые размеры, в которых они производились, развивали спекуляцию и вели к злоупотреблениям. Мелкая возня дельцов не производила ничего нового, ничего вещественного не прибавляла к городскому запустению. На бесцельной перепродаже десятикратно проданного наживали состояние. Владельцы нескольких очень скромных домашних библиотек стаскивали книги из своих шкафов куда-нибудь в одно место, делали заявку в горсовет о желании открыть кооперативную книжную торговлю и спрашивали под таковое помещение. Получали в пользование пустовавший с первых месяцев революции обувной склад или оранжерею тогда же закрывшегося цветоводства и под их обширными сводами распродавали свои тощие и случайные книжные собрания. Дамы-профессорши, раньше в трудное время тайно выпекавшие белые булочки на продажу, наперекор запрещению, теперь торговали ими открыто в какой-нибудь простоявшей все эти годы под учетом велосипедной мастерской. Они сменили вехи, приняли революцию и стали говорить «есть такое дело» вместо «да» или «хорошо». В Москве Юрий Андреевич сказал: «Надо будет Васе чем-нибудь заняться. Я так располагаю, учиться? Это само собой. А еще мечтание. Хочу маманин лик по памяти написать». «Очень хорошо. Но ведь для этого надо рисовать уметь. Ты когда-нибудь пробовал? В Апраксином, когда дядя не видел, углем баловался. Ну что же, в добрый час попытаемся. Больших способностей к рисованию у Васи не оказалось, но средних достаточно, чтобы пустить его по прикладной части. По знакомству Юрий Андреевич поместил его на общеобразовательное отделение бывшего Строгановского училища, откуда его перевели на полиграфический факультет. Здесь он обучался литографской технике, типографскому и переплетному мастерству и искусству художественного украшения книги. Доктор и Вася соединили свои усилия. Доктор писал маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам, а Вася их печатал в училище в качестве засчитывавшихся ему экзаменационных работ. Книжки выпуском в немного экземпляров распространяли в новооткрытых букинистических магазинах, основанных общими знакомыми. Книжки содержали философию Юрия Андреевича, изложение его медицинских взглядов, его определение здоровья и нездоровья, мысли о трансформизме и эволюции, о личности как биологической основе организма, соображения Юрия Андреевича об истории и религии, близкие дядиным и Симушкиным, очерки пугачевских мест, где побывал доктор, стихи Юрия Андреевича и рассказы. Работы изложены были доступно, в разговорной форме, далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы, потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные, недостаточно проверенные, но всегда живые и оригинальные. Книжечки расходились, любители их ценили. В то время все стало специальностью. Стихотворчество, искусство художественного перевода. Обо всем писали теоретические исследования. Для всего создавали институты. Возникли разного рода дворцы мысли, академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором. Доктор и Вася долгое время дружили и жили вместе. За этот срок они одну за другой сменили множество комнат и полуразрушенных углов, по-разному нежилых и неудобных. Тотчас по прибытии в Москву Юрий Андреевич наведался в Сивцев, старый дом, в котором, как он узнал, его близкие проездом через Москву уже больше не заезжали. Их высылка все изменила. Закрепленные за доктором и его домашними комнаты были заселены, из вещей его собственных и его семьи ничего не оставалось. От Юрия Андреевича шарахались в сторону, как от опасного знакомца. Маркел пошел в гору и в Сивцевом больше не обретался. Он перевелся комендантом в мучной городок, где по условиям службы ему с семьей полагалась квартира управляющего. Однако он предпочел жить в старой дворницкой с земляным полом, проведенную водой и огромной русской печью во все помещение. Во всех корпусах

0: Очевидность, самодоказательность провозглашенных революцией истин все более привлекала его. Не вполне понятная образная речь доктора казалась ему голосом неправоты, осужденной, сознающей свою слабость и потому уклончивой. Доктор ходил по разным ведомствам. Он хлопотал по двум поводам. О политическом оправдании своей семьи и узаконении их возвращения на родину и о заграничном паспорте для себя и разрешении выехать за женою и детьми в Париж. Вася удивлялся тому, как холодны и вялы эти хлопоты. Юрий Андреевич слишком поспешно и рано устанавливал неудачу приложенных стараний. Слишком уверенно и почти с удовлетворением заявлял о тщетности дальнейших попыток. Вася все чаще осуждал доктора. Тот не обижался на его справедливые порицания, но его отношения с Васей портились. Наконец они раздружились и разъехались. Доктор оставил Васе комнату, которую сообща с ним занимал, а сам переселился в мучной городок, где всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свинтицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли старая бездействовавшая ванная Свинтицких, одноконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку черным ходом. Юрий Андреевич сюда перебрался и после переезда забросил медицину, превратился в неряху, перестал встречаться со знакомыми и стал бедствовать.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
0: Глава шестая. Был серый зимний воскресный день. Дым печей подымался не столбами вверх над крышами, а черными струйками курился из оконных форточек, куда, несмотря на запрещение, продолжали выводить железные трубы времянок. Городской быт все еще не налаживался. Жильцы мучного городка ходили неумытыми заморашками, страдали фурункулезом, зябли, простужались. По случаю воскресения семья Маркела Щапова была вся в сборе. Щаповы обедали за тем самым столом, на котором во время оно при нормированной раздаче хлеба по карточкам по утрам на рассвете бывало мелко нарезали ножницами хлебные купоны квартирантов со всего дома, сортировали, подсчитывали, заворачивали в узелки или бумажки по категориям и относили в булочную. А потом, по возвращении из нее, кромсали, краили, крошили и развешивали хлеб порционно жильцам городка. Теперь все это отошло в предание. Продовольственную регистрацию сменили другие виды отчетности. За длинным столом ели с аппетитом, так что за ушами трещало, жевали и чавкали. Половину дворницкой занимала высевшаяся посередине широкая русская печь со свисающим с палатей краем стеганого одеяла. В передней стене у входа торчал над раковиной край действующего водопровода. По бокам дворницкой тянулись лавки с подсунутыми под них пожитками в мешках и сундуках. Левую сторону занимал кухонный стол. Над столом висел прибитый к стене посудный поставец. Печь топилась, в дворницкой было жарко. Перед печью, засучив рукава до локтя, стояла Маркелова жена Агафья Тихоновна и длинным, глубоко достающим ухватом передвигала горшки в печи, то теснее в кучу, то свободнее, смотря по надобности. Потное лицо ее попеременно озарялось светом дышавшего печного жара и туманилось паром готовившегося варева. Отодвинув горшки в сторону, она вытащила из глубины пирог на железном листе,

0: одним махом перевернула его верхней корочкой вниз и на минуту задвинула назад подрумяниться. В дворницкую вошел Юрий Андреевич с двумя ведрами. «Хлеб да соль? Просим, ваши милости, садись, гостем будешь». «Спасибо, обедал». «Знаем мы твои обеды. Сел бы да покушал горячего. Что брезгуешь? Картофь печеная в моходке, пирог с кашей, пашано?» «Нет, правда, спасибо. Извини, Маркел, что часто хожу, квартиру тебе стужу. Хочу сразу воды побольше напасти. Очистил до блеска ванну цинковую с Винтицких, всю наполню и в баки натаскаю. Еще раз 5, а то и 10 загляну сейчас, а потом долго не буду надоедать. Извини, пожалуйста, что хожу. Кроме тебя не к кому».
1: «Лей волю, не жалко. Сыропу нет, а воды сколько хочешь. Бери за даром, не торгуем».
0: За столом захохотали. Когда Юрий Андреевич зашел в третий раз за 5-м и 6-м ведром, тон уже несколько изменился, и разговор пошел по-другому.
1: «Зятья спрашивают, кто такой, говорю, не верят. Да ты набирай воду, не сомневайся. Только на пол не лей, ворона, видишь, порог заплескал. Наледенеет, не ты ломом скалывать придешь. Да плотнее дверь затворяй, разява, со двора тянет. Да, сказываю зятьям, кто ты такой есть, не верит. Сколько денег на тебя извели. Учился, учился, а какой толк?»
0: Когда Юрий Андреевич зашел в 5-й или 6-й раз, Маркел нахмурился.
1: «Ну, еще раз изволь, а потом баста. Надо, брат, честь знать. Тебе тут Марина заступница, наша меньшая. А то б я не поглядел, какой-то благородный каменщик и дверь на запор. Помнишь Марину-то? Вон она, на конце стола, черненькая. Ишь, заолелась. Не забежайте, — говорит его папаня. А кто тебя трогает? На главном телеграфе телеграфистскую Марина. По-иностранному понимает. Он, — говорит, — несчастный. За тебя хоть в огонь, так тебя жалеет. А не что я тебе повинен, что ты не выдался? Не надо было в Сибирь драть, дом в опасный час бросать. Сами виноваты. Вон мы, всю эту голодуху, всю эту блокаду белую высидели, не пошатнулись. И целы. Сам на себя пеняй. Тоньку не сберег, по заграницам бродяжествует. Мне что, твое дело? Только не взыщи, спрошу я, куда тебе воды такую прорву? Ты не двор ли нанялся под каток поливать, чтобы обледенел? Эх ты, как и серчать на тебя, курица на отродье!»
0: Опять за столом захохотали. Марина недовольным взором обвела своих, вспыхнула, что-то стала им выговаривать. Юрий Андреевич услышал ее голос, поразился им, но еще не разобрался в его секрете.
2: «Мытья много в доме, Маркел. Надо убраться, полы. Хочу кое-что постирать».
0: За столом стали удивляться.
1: «И не страм тебе такое говорить, не то что делать, китайская ты прачечная, не знам что.
3: Юрий Андреевич, вы позвольте, я к вам дочку пошлю. Она к вам придет, постирает, помоет, если что надо, худое починит. Ты их не бойся, доченька, видишь, другим не в пример, какие они великатные, мухи не обидят».
2: «Нет, что вы, Агафья Тихоновна, не надо. Никогда я не соглашусь, чтобы Марина для меня моралась, пачкалась. Какая она мне чернорабочая? Обойдусь и сам».
0: «Вам мараться можно, а что же мне? Какой вы несговорчивый, Юрий Андреевич. Зачем отмахиваетесь? А если я к вам в гости напрошусь, неужто выгоните?»
4: Из Марины могла бы выйти певица. У нее был певучий чистый голос большой высоты и силы. Марина говорила негромко, но голосом, который был сильнее разговорных надобностей и не сливался с Мариною, а мыслился отдельно от нее. Казалось, он доносился из другой комнаты и находился за ее спиною. Этот голос был ее защитой, ее ангелом-хранителем. Женщину с таким голосом не хотелось оскорбить или опечалить. С этого воскресного водоношения и завязалась дружба доктора с Мариною. Она часто заходила к нему помочь по хозяйству. Однажды она осталась у него и не вернулась больше в дворницкую. Так она стала третьей незарегистрированной в ЗАГСе женою Юрия Андреевича при неразведенной первой. У них пошли дети. Отец и мать Щаповы не без гордости стали звать дочку докторшей. Маркел ворчал, что Юрий Андреевич не венчан с Мариной и что они не расписываются.
3: «Да что ты очумел?» — возражала ему жена. «Это что ж, при живой Антонине получится? Двоебрачие?»
1: «Сама ты дура!» — отвечал Маркел. «Что на Тоньку смотреть? Тоньки ровно как бы нету. За нее никакой закон не заступится».
4: Юрий Андреевич иногда в шутку говорил, что их сближение было романом в 20 ведрах, как бывают романы в 20 главах или 20 письмах. Марина прощала доктору его странные к этому времени образовавшиеся причуды, капризы опустившегося и сознающего свое падение человека, грязь и беспорядок, которые он заводил. Она терпела его брюзжание, резкости, раздражительность. Ее самопожертвование шло еще дальше, когда по его вине они впадали в добровольную, им самим созданную нищету. Марина, чтобы не оставлять его в эти промежутки одного, бросала службу, на которой ее так ценили и куда снова охотно принимали после этих вынужденных перерывов. Подчиняясь фантазии Юрия Андреевича, она отправлялась с ним по дворам на заработки. Оба сдельно пилили дрова проживающим в разных этажах квартирантам. Некоторые, в особенности разбогатевшие в начале НЭПа спекулянты и стоявшие близко к правительству люди науки и искусства, стали обстраиваться и обзаводиться обстановкой. Однажды Марина с Юрием Андреевичем, осторожно ступая по коврам валенками, чтобы не натащить с улицы опилок, нанашивала запас дров в кабинет квартиры хозяину, оскорбительно погруженному в какое-то чтение и не удостаивавшему пильщика и пильщицу даже взглядом. С ними договаривалась, распоряжалась и расплачивалась хозяйка.
2: «К чему эта свинья так прикована?» — полюбопытствовал доктор. «Что размечает он карандашом так яростно?»
4: Обходя с дровами письменный стол, он заглянул вниз из-за плеча читающего. На столе лежали книжечки Юрия Андреевича в Васином раннем в Хутемасовском издании.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 7. Марина с доктором жила на Спиридоновке. Гордон снимал комнату рядом на Малой Бронной. У Марины и доктора было две девочки, Капка и Клашка. Капитолине, Капельке, шел 7-й годок. Недавно родившейся Клавдии было 6 месяцев. Начало лета в 1929 году было жаркое. Знакомые без шляп и пиджаков перебегали через 2-3 улицы друг к другу в гости. Комната Гордона была странного устройства. На ее месте была когда-то мастерская модного портного с 2 отделениями, нижним и верхним. Оба яруса охватывала с улицы одна цельная зеркальная витрина. По стеклу витрины золотой прописью были изображены фамилия портного и род его занятий. Внутри за витриной шла винтовая лестница из нижнего в верхнее отделение. Теперь из помещения было выкроено 3. Путем добавочных настилов в мастерской были выгоданы междуярусные антресоли со странным для жилой комнаты окном. Оно было в 1 метр вышиной и приходилось на уровне пола. Окно покрывали остатки золотых букв. В пробелы между ними виднелись до колен ноги находящихся в комнате. В комнате жил Гордон. У него сидели Живаго, Дудоров и Марина с детьми. В отличие от взрослых, дети целиком во весь рост умещались в раме окна. Скоро Марина с девочками ушла, трое мужчин остались одни. Между ними шла беседа. Одна из тех летних, ленивых, неторопливых бесед, какие заводятся между школьными товарищами, годам дружбы которых потерян счет. Как они обыкновенно ведутся? У кого-нибудь есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий. Такой человек говорит и думает естественно и связно. В этом положении был только Юрий Андреевич. Его друзьям не хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. В восполнении бедного словаря они, разговаривая, расхаживали по комнате, затягивались папиросою, размахивали руками, по несколько раз повторяли одно и то же. «Это, брат, нечестно, вот именно нечестно, да-да, нечестно». Они не сознавали, что этот излишний драматизм их общения совсем не означает горячности и широты характера, но наоборот выражает несовершенство, пробел. Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хороший всегда, вчера и сегодня, хороший и только хороший музыки. И они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы. Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их, куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее и, в конце концов, должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича. Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы, и круг, который вы представляете, и блеск, и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас — это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали. Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания? И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал. Дудоров недавно отбыл срок первой своей ссылки и из нее вернулся. Его восстановили в правах, в которых он временно был поражен. Он получил разрешение возобновить свои чтения и занятия в университете. Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояние души в ссылке. Он говорил с ними искренне и нелицемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями. Он говорил, что доводы обвинения, обращение с ним в тюрьме и по выходе из нее, и в особенности собеседование с глазу на глаз со следователем, проветрили ему мозги и политически его перевоспитали, что у него открылись на многое глаза, что, как человек, он вырос. Рассуждения Дудорова были близки душе Гордона именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой Иннокентию и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность. Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю. Так было в средние века, на этом всегда играли и иезуиты. Юрий Андреевич не выносил политического мистицизма советской интеллигенции, того, что было ее высшим достижением или, как тогда бы сказали, духовным потолком эпохи. Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться. Но его заинтересовало совсем другое. Рассказ Дудорова о Ванифатии Орлицове, товарище Иннокентия по камере, священнике-тихоновце. У арестованного была 6-летняя дочка Христина. Арест и дальнейшая судьба любимого отца были для нее ударом. Слова «служитель культа», «лишенец» и тому подобное казались ей пятном бесчестия. Это пятно она, может быть, поклялась смыть когда-нибудь с доброго родительского имени в своем горячем детском сердце. Так далеко и рано поставленная себе цель, пламеневшая в ней неугасимым решением, делала ее уже и сейчас по-детски увлеченной последовательницей всего, что ей казалось наиболее неопровержимым в коммунизме. «Я уйду», — говорил Юрий Андреевич. «Не сердись на меня, Миша. В комнате душно, на улице жарко. Мне не хватает воздуха. Ты видишь, форточка на полу открыта. Прости, мы накурили, мы вечно забываем, что не надо курить в твоем присутствии. Чем я виноват, что тут такое глупое устройство? Найди мне другую комнату». «Вот я и уйду, Гордоша. Мы достаточно поговорили. Благодарю вас за заботу обо мне, дорогие товарищи. Это ведь не блажь с моей стороны. Это болезнь, склероз сердечных сосудов. Стенки сердечной мышцы изнашиваются, истончаются, и в один прекрасный день могут прорваться, лопнуть. А ведь мне нет 40 еще. Я не пропойца, не прожигатель жизни». «Рано ты себе поешь отходную, глупости. Поживешь еще». В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний. Они не все смертельны. В некоторых случаях люди выживают. Это болезнь новейшего времени. Я думаю, ее причины нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного, криводушия. Нельзя без последствий для здоровья изо дня в день проявлять себя противно тому, что чувствуешь. Распинаться перед тем, чего не любишь, радоваться тому, что приносит тебе несчастье. Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она — состоящее из волокон физическое тело. Наша душа занимает место в пространстве и помещается в нас, как зубы во рту. Ее нельзя без конца насиловать безнаказанно. Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже. Я вступлюсь за Дудорова. Просто ты отвык от человеческих слов. Они перестали доходить до тебя.
3: Легко может статься, Миша. Во всяком случае, извините, отпустите меня. Мне трудно дышать, ей-богу, я не преувеличиваю.
2: Погоди, это одни увертки. Мы тебя не отпустим, пока ты не дашь нам прямого, чистосердечного ответа. Согласен ли ты, что тебе надо перемениться, исправиться? Что ты собираешься сделать в этом отношении? Ты должен привести в ясность твои дела с Тонию, с Мариной. Это живые существа, женщины, способные страдать и чувствовать, а не бесплотные идеи, носящиеся в твоей голове в произвольных сочетаниях. Кроме того, стыдно, чтобы без пользы пропадал такой человек, как ты. Тебе надо пробудиться от сна и лени, воспрянуть, разобраться без неоправданного высокомерия, да-да, без этой непозволительной надменности в окружающем, поступить на службу, заняться практикой.
3: Хорошо, я отвечу вам. Я сам часто думаю в этом духе в последнее время, и потому без краски стыда могу обещать вам кое-что. Мне кажется, все уладится, и довольно скоро. Вы увидите. Нет, ей-богу, все идет к лучшему. Мне невероятно, до страсти хочется жить. А жить ведь значит всегда порываться вперед, к высшему, к совершенству. И достигать его. Я рад, Гордон, что ты защищаешь Марину, как прежде был всегда Тониным защитником. Но ведь у меня нет с ними разлада. Я не веду войны ни с ними, ни с кем бы то ни было. Ты меня упрекал вначале, что она говорит мне «вы» в ответ на мое «ты» и величает меня по имени-отчеству. Точно, и меня это не угнетало. Но ведь давно более глубокая нескладица, лежавшая в основе этой неестественности, устранена, все сглажено, равенство установлено. Могу сообщить вам другую приятную новость. Мне опять стали писать из Парижа. Дети выросли, чувствуют себя совсем свободно среди французских сверстников. Шура кончает тамошнюю начальную школу, «Эколь примэр». Маня в нее поступает. Ведь я совсем не знаю своей дочери. Мне почему-то верится, что, несмотря на переход во французское подданство, они скоро вернутся, и каким-то неведомым образом все уладится. По многим признакам тесть и Тоня знают о Марине и девочках. Сам я не писал им об этом. Эти обстоятельства дошли до них, наверное, стороною. Александр Александрович, естественно, оскорблен в своих отеческих чувствах. Ему больно за Тоню. Этим объясняется почти пятилетний перерыв в нашей переписке. По возвращении в Москву я ведь некоторое время переписывался с ними. И вдруг мне перестали отвечать. Все прекратилось. Теперь, совсем недавно, я стал опять получать письма оттуда. Ото всех них, даже от детей. Теплые, ласковые. Что-то смягчилось. Может быть, у Тони какие-нибудь перемены. Новый друг какой-нибудь, дай ей Бог. Не знаю. Я тоже иногда им пишу. Но я правда больше не могу. Я пойду, а то это кончится припадком удушья. До свидания. На другой день утром к Гордону, ни жива, ни мертва, прибежала Марина. Ей не на кого было оставить девочек дома, и младшую Клашу, туго замотанную в одеяло, она несла, прижимая одной рукой к груди, а другую тянула за руку отстававшую и упиравшуюся Капу.
4: «Юра у вас, Миша?» — не своим голосом спросила она.
3: «Разве он не ночевал дома?»
4: «Нет».
3: «Ну, тогда он у Иннокентия».
4: «Я была там, Иннокентий, на занятиях в университете, но соседи знают Юру, он там не появлялся».
3: «Тогда где же он?» Марина положила запеленутую Клашу на диван. С ней сделалась истерика.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Глава 8. 2 дня Гордон и Дударов не отходили от Марины. Они, сменяясь, дежурили при ней, боясь оставить ее одну. В промежутке они отправлялись на розыски доктора. Они обегали все места, куда, предположительно, он мог забрести. Побывали в мучном городке и сивцевском доме, наведались во все дворцы мысли и дома идей, где он когда-либо служил, обошли всех старинных его знакомых, о которых они имели хотя бы малейшее понятие и адреса, которых можно было найти. Розыски ничего им не дали. В милицию не заявляли, чтобы не напоминать властям о человеке, хоть и прописанном и не судившемся, но в современном понимании далеко не образцовом. Наводить милицию на его след решили лишь в крайнем случае. На 3-й день Марина, Гордон и Дударов в разные часы получили по письму от Юрия Андреевича. Они были полны сожалений по поводу доставленных им тревог и страхов. Он умолял простить его и успокоиться, и всем, что есть святого, заклинал их прекратить его розыски, которые все равно ни к чему не приведут. Он сообщал им, что в целях скорейшей и полной переделки своей судьбы хочет побыть некоторое время в одиночестве, чтобы в сосредоточенности заняться делами. Когда же хоть сколько-нибудь укрепиться на новом поприще и убедиться, что после совершившегося перелома возврата к старому не будет, выйдет из своего тайного убежища и вернется к Марине и детям. Гордона он предуведомлял в письме, что переводит на его имя деньги для Марины. Он просил нанять к детям няню, чтобы освободить Марину и дать ей возможность вернуться на службу. Он объяснял, что остерегается направлять деньги непосредственно по ее адресу из боязни, как бы выставленная в извещении сумма не подвергла ее опасности ограбления. Скоро пришли деньги, превышавшие и докторов масштаб, и мерило его приятелей. Детям наняли няню. Марину опять приняли на телеграф. Она долго не могла успокоиться, но, привыкнув к прошлым странностям Юрия Андреевича, примирилась в конце концов и с этой выходкой. Несмотря на просьбы и предупреждения Юрия Андреевича, приятели и эта близкая ему женщина продолжали его разыскивать, убеждаясь в правильности его предсказания. Они его не находили. Глава 9. А между тем он жил в нескольких шагах от них, совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков. Когда в день своего исчезновения он засветло до наступления сумерек вышел от Гордона на Бронную, направляясь к себе домой на Спиридоновку, он тут же, не пройдя и 100 шагов по улице, наткнулся на шедшего во встречном направлении сводного брата, Евграфа Живаго. Юрий Андреевич не видел его больше 3 лет и ничего не знал о нем. Оказалось, Евграф случайно в Москве, куда приехал совсем недавно. По обыкновению он свалился, как с неба, и был недоступен расспросам, от которых отделывался молчаливыми улыбочками и шутками. Зато с места в карьер, минуя мелкие бытовые частности, он по 2-3 заданным Юрию Андреевичу вопросам проник во все его печали и неурядицы, и тут же, на узких поворотах кривого переулка, в толкотне обгоняющих их и идущих навстречу пешеходов, составил практический план, как помочь брату и спасти его. Пропажа Юрия Андреевича и пребывание в скрытности были мыслью Евграфа, его изобретением. Он снял Юрию Андреевичу комнату в переулке, тогда еще носившем название Камергерского, рядом с художественным театром. Он снабдил его деньгами, начал хлопотать о приеме доктора на хорошую службу, открывающую простор научной деятельности, куда-нибудь в больницу. Он всячески покровительствовал брату во всех житейских отношениях. Наконец, он дал брату слово, что с неустойчивым положением его семьи в Париже так или иначе будет покончено. Либо Юрий Андреевич поедет к ним, либо они сами к нему приедут. За все эти дела Евграф обещал взяться сам и все устроить. Поддержка брата окрыляла Юрия Андреевича. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненную. Юрий Андреевич не пробовал проникнуть в эту тайну.
5: Глава десятая. Комната обращена была на юг. Она двумя окнами выходила на противоположные театру крыши, за которыми сзади, высоко над охотным, стояло летнее солнце, погружая в тень мостовую переулка. Комната была более чем рабочую для Юрия Андреевича, более чем его кабинетом. В этот период пожирающей деятельности, когда его планы и замыслы не умещались в записях, наваленных на столе, и образы задуманного и привидевшегося оставались в воздухе по углам, как загромождают мастерскую художника, начатые во множестве и лицом к стене повернутые работы, жилая комната доктора была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений. По счастью, переговоры с больничным начальством затягивались, срок поступления на службу отодвигался в неопределенное будущее, можно было писать, воспользовавшись подвернувшейся отсрочкой. Юрий Андреевич стал приводить в порядок то из сочиненного, обрывки чего он помнил и что откуда-то добывал и тащил ему Евграф. Частью в собственных рукописях Юрия Андреевича, частью в чьих-то чужих перепечатках. Хаотичность материала заставляла Юрия Андреевича разбрасываться еще больше, чем к этому предрасполагала его собственная природа. Он скоро забросил эту работу и от восстановления неоконченного перешел к сочинению нового, увлеченный свежими набросками. Он составлял начерно очерки статей, вроде беглых записей времен первой побывки в Ворыкине, и записывал отдельные куски напрашивавшихся стихотворений, начало, концы и середки, вперемешку, без разбора. Иногда он еле справлялся с набегавшими мыслями. Начальные буквы слов и сокращения его стремительной скорописи за ним не поспевали. Он торопился. Когда воображение уставало и работа задерживалась, он подгонял и подхлёстывал их рисунками на полях. На них изображались лесные просеки и городские перекрестки со стоящим посередине рекламным столбом Мороевич-Чинкин, сеялки-молотилки. Статьи и стихотворения были на одну тему. Их предметом был город. Глава одиннадцатая. Впоследствии среди его бумаг нашлась запись. В 22-м году, когда я вернулся в Москву, я нашел ее опустевшую, полуразрушенной. Такою она вышла из испытаний первых лет революции, такою осталась и по сей день. Население в ней поредело, новых домов не строят, старых не подновляют. Но и в таком виде она остается большим современным городом, единственным вдохновителем воистину современного нового искусства. Беспорядочные перечисления вещей и понятий, с виду несовместимых и поставленных рядом как бы произвольно, у символистов Блока, Верхарна и Уитмана совсем не стилистическая прихоть. Это новый строй впечатлений, подмеченный в жизни и списанный с натуры. Так же, как прогоняют они ряды образов по своим строчкам, плывет сама и гонит мимо нас свои толпы, кареты и экипажи деловая городская улица конца XIX века, а потом, в начале последующего столетия, вагоны своих городских, электрических и подземных железных дорог. Пастушеской простоте неоткуда взяться в этих условиях. Ее ложная безыскусственность — литературная подделка, неестественное манерничание, явление книжного порядка, занесенное не из деревни, а с библиотечных полок академических книгохранилищ. Живой, живо сложившийся и естественно отвечающий духу нынешнего дня язык — язык урбанизма. Я живу на людном городском перекрестке. Летняя, ослепляемая солнцем Москва, накаляясь асфальтами дворов, разбрасывая зайчики оконницами верхних помещений и дыша цветением тучи бульваров, вертится вокруг меня и кружит мне голову и хочет, чтобы я во славу ей кружил голову другим. Для этой цели она воспитала меня и отдала мне в руки искусство. Постоянно день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с современную душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заолевшимся огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и безумолку шевелящийся и ракочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе. Сохранившейся стихотворной тетради «Живаго» не встретилось таких стихотворений. Может быть, стихотворение «Гамлет» относилось к этому разряду?
1: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
6: Продолжение завтра. В это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Памела Линдон Треверс. Мэри Поппинс. Когда известная английская писательница Памела Линдон Треверс была маленькой, ее интересовало буквально все. Почему люди не летают? Отчего дети не могут разговаривать с рыбами? Кто-нибудь знает адрес доброй феи? Родители девочки были не в состоянии ответить на сотни «почему». Тогда Памела решила, что правду от нее скрывают. Она искренне верила, что прекрасный волшебный мир существует где-то рядом. Стоит только выйти за порог, дойти до ближайшего поворота, и чудеса обязательно начнутся. Прошло много лет, Памела Треверс сама стала мамой. Теперь уже она вынуждена была отвечать на вопросы, которые так часто ставят родителей в тупик. Писательница хорошо понимала разницу между реальной жизнью и фантазией. Но как объяснить ее детям? Преступно было лишать их возможности мечтать. Так на свет появилась Мэри Поппинс. Удивительный сказочный персонаж, который запросто может летать, говорить с цветами и деревьями, рассказывать истории о добре и зле. Вот кто поможет детворе понять, что к чему. Вот кто откроет им двери в волшебную страну. Но не тут-то было. В книге эта самая Мэри Поппинс не ответила ни на один детский вопрос. Ни на один. А их были сотни. Почему? По словам Памелы Треверс, так было задумано изначально. Мэри Поппинс дает детям только подсказки к правильному ответу. А поскольку у каждого ребенка мир фантазии свой собственный, то и решение, как туда попасть, он принимает сам.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Ну как, удалось что-нибудь доказать?
3: Какой там? Парень умеет прятать концы в воду.
4: Концы в воду. Уничтожить, спрятать, скрыть следы чего-либо.
2: В глубокой воде, само собой, все спрятать можно. Да так, что потом ни начала, ни конца не отыщешь. Но все-таки, о каких концах речь идет в этом выражении? Ученые считают, речь о концах обыкновенной веревки. По их мнению, выражение появилось во времена правления Ивана Грозного и было связано с его тайной карательной деятельностью. Неугодных правителю людей под покровом ночи бросали в реку, иным словом топили, а чтобы утопленник в скором времени не всплыл, к шее привязывали камень. Вместе с грузом тело несчастного опускалось на самое дно водоема, да так глубоко, что и концы веревки, которые привязывали камень, исчезали в глубокой бездне. А что? Ни концов, ни улик? С тех пор прошло много времени, конкретный смысл словосочетаний заменился образным, и сейчас обо всем, что бесследно уничтожено, скрыто или спрятано, так и говорят. Концы в воду.
0: Не в бровь, а в глаз.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки подразделения группировки войск «Запад» взяли 9 опорников противника и 38 строений в Красном Лимане, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы южной группировки войск освободили 127 зданий в юго-западной части Константиновки. В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска также нанесли удары по энергообъектам, транспорту, складам ГСМ, пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах, а также по местам хранения и запуска беспилотников. Российские средства ПВО сбили 17 авиабомб, 2 снаряда установки «Хаймарс» и свыше 750 украинских дронов, добавили в оборонном ведомстве. Новые регионы получат дополнительные средства на выполнение социальных обязательств. Правительство выделит на это порядка 6,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Реализуется комплексная программа развития Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В прошлом и в текущем году выделили свыше 33 миллиардов рублей. Средства пошли на выплату пенсии жителям в соответствии с региональным законодательством. Сегодня на такие цели распределим еще около 6,5 миллиардов рублей, чтобы своевременно выполнить социальные обязательства перед нашими гражданами в третьем квартале этого года.
1: Также власти направят более миллиарда рублей на закупку дорожной и коммунальной техники, необходимой для модернизации сетей тепло- и водоснабжения, обеспечения бесперебойной работы объектов ЖКХ и их подготовки к осенне-зимнему периоду. Законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта в России внесен Кабинетом министров в Госдуму. В законопроекте, в частности, закрепляется право разработчиков российских ИИ-моделей на получение мер государственной поддержки. Также законопроект позволит стимулировать применение отечественных решений в энергетике, госуправлении и других сферах. Предложенные инициативы укрепят технологический суверенитет страны, отметили в Министерстве цифрового развития. ФИФА допустила юношеские сборные России до 15 лет к участию в чемпионате мира. Турнир пройдет в Азербайджане в октябре этого года. В нем смогут участвовать команды всех ассоциаций членов ФИФА, в число которых входит и Россия. Второй турнир, запланированный на следующий год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все мировые ассоциации к участию сразу в двух соревнованиях, говорится в сообщении спортивной организации. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Казань – памятник Льву Гумилеву. Петербургская улица в столице Татарстана. Здесь находится памятник известному русскому историку, поэту и географу Льву Гумилеву. На высокой белоснежной колонне из гранита бронзовый бюст ученого и надпись на постаменте.
2: Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы.
1: Имя на карте. Знаменитый сын знаменитых родителей. Он родился в семье поэтов Серебряного века Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Провел в лагерях два срока, общей длительностью 13 лет.
2: До войны я сидел за папу, а после войны за маму.
1: Лев Гумилев участвовал в Великой Отечественной войне. Служба в Красной армии была единственным способом для молодого человека вернуться к любимой научной деятельности. За свою жизнь он участвовал в двух десятках археологических и геологических экспедиций, написал 12 монографий и более 200 научных статей. Гумилева называли одним из крупнейших экспертов по истории кочевых народов Евразии.
2: Монголы и Русь – это только начало Древней Руси и Великой Степи.
1: Имя на карте. Большинство своих публикаций Лев Гумилев посвятил истории тюркских народов и хазарскому каганату. Его работы «От Руси до России», а также исследования Казанского ханства публиковались огромными тиражами. Так что неудивительно, что памятник ученому установили именно в столице Татарстана. Правда, с этим связан один курьез. Когда-то в Казани хотели установить скульптуру Петра Великого, но вскоре власти узнали, что царь-реформатор выступал в свое время ярым противником татарского народа. Так что более уместным сочли памятник Гумилеву. И это логично. Все-таки член Российской академии естественных наук, талантливый переводчик. Лев Николаевич изучал, кстати, персидскую поэзию. Известный этнограф. Да что говорить, если прабабушка его матери, Анны Ахматовой, была именно татаркой.
2: Евразийский идеал прост и конструктивен. Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии.
1: Казань – памятник Льву Гумилеву. Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: Глава первая. Со времени моего возвращения в Петербург в 1855 году из двухлетнего заграничного путешествия во всех слоях столичного общества происходили оживленные толки о том, следует ли спешить с заключением мира или, наоборот, продолжать войну. Весь промышленный и финансовый мир стоял за скорейшее заключение мира. В военных же и патриотических кругах преобладало мнение о продолжении войны. Тем не менее, в правительственных сферах стремление к миру одержало верх, и князь Орлов был послан на Парижскую конференцию. В начале осени я приехал к себе в деревню, где имел счастье встретить моего уже трехлетнего сына здоровым и невредимым. С необыкновенной любовью и самоотвержением вырастила его достойная воспитательница моей жены Екатерина Михайловна Кореева. С наступлением первых признаков весны 1856 года я поспешил вернуться в Петербург, где у меня было много дела. Мирные переговоры в Париже уже шли к концу, а ни о каких реформах еще не было слуху, хотя передовые люди столичной интеллигенции были глубоко убеждены, что самое неизбежное из реформ – освобождение крестьян – не заставит себя долго ждать. В провинции, наоборот, поместное дворянство было еще очень далеко от мысли даже о возможности освобождения крестьян. Конечно, и в Петербурге никто не решался назвать предстоявшую законодательную реформу освобождением крестьян. И когда первым законодательным актом царствования Александра II явилось высочайшее повеление о каких-то переменах в военных формах, причем, между прочим, в форме генералов были введены красного цвета брюки, то это дало повод лицам, склонным к легкому остроумию, говорить. Ожидали законы, а вышли только панталоны. Конечно, в перемене форм выразилась слабость Александра II к формам одежды, не оставлявшая его до конца жизни. Однажды, уже в последние годы своей жизни, когда ему представлялся молодой офицер, впоследствии известный путешественник, Бронислав Людвигович Грамбчевский, заказавший себе для этого новый мундир у одного из лучших портных в Петербурге, Александр II, отнесясь к представлявшемуся очень благосклонно, не удержался от замечания, что какой-то кантик на воротнике мундира был нашит неправильно, и спросил его несколько строгим голосом, у какого портного он заказывал мундир. Услыхав в ответ имя известного портного, государь сказал: «Скажи ему, что он дурак». В географическом обществе при прежнем вице-председателе Муравьеве я нашел секретарем после умершего Владимира Алексеевича Милютина талантливого и выдававшегося между молодыми учеными в области экономических наук Евгения Ивановича Ломанского. Энергично принялся я за окончание обширного дополнения к первому тому «Риттеровой Азии» и нашел себе живое и деятельное содействие в почтенном и лучшем в России синологе Василии Павловиче Васильеве, знаменитый востоковед и китаист, 1818-1900 годы, профессор и почетный член Петербургского университета с 1886 года, академик, с которым я очень сблизился в это время и который был действительно светлой личностью и горячим патриотом. В течение зимы 1855-56 годов работа моя, уже давно начатая, пришла к концу. Вместе с тем был закончен мной и перевод частей Риттеровой Азии, относящихся до Тяньшаня и Западной Сибири, и вызывавших к ним еще более обширные дополнения. Этим-то предлогом я и воспользовался, чтобы осуществить свою заветную мечту – путешествие в Среднюю Азию. Но не только выставить на первый план желание мое проникнуть в Тяньшань, но даже вообще сообщать кому бы то ни было о моей твердой решимости проникнуть туда – было бы с моей стороны крупной ошибкой, так как такое намерение встретило бы сильное противодействие со стороны Министерства иностранных дел, ревниво оберегавшего азиатские страны, лежавшие за русскими пределами от вторжения русской географической науки в лице русских путешественников, в то время, когда Германия уже открыто на глазах всего мира снаряжала свою экспедицию в Центральную Азию, направляя ее через Индию. Поэтому я с дипломатической осторожностью заявил официально перед географическим обществом о необходимости для моих дополнений следующим томам Риттеровой Азии посетить те местности, которые в них описаны, а именно Алтай, Киргизские степи и так далее. При этом я просил от общества только нравственного содействия в форме открытых листов, рекомендаций и прочего, и небольшой субсидии в 1000 рублей на приобретение инструментов и вообще на снаряжение экспедиции, принимая на себя все издержки самого путешествия. Должен отдать справедливость Михаилу Николаевичу Муравьеву, что он со своей стороны отнесся с большим сочувствием к моему предложению и оказал моему путешествию возможное содействие. А в секретаре географического общества, так же как и в председателе отделения физической географии Езерском, и в членах совета я нашел живую поддержку. Весной 1856 года я уже вполне снарядился в свою экспедицию, доехал по железной дороге до Москвы и далее до Нижнего по шоссе, купил там прочный и просторный тарантас с казанской работы и поехал на почтовых по Большому Сибирскому тракту. На полпути из Нижнего в Казань я уже находился в той стране, которая на немецких картах 17 и даже 18 веков

0: Несомненно, что еще в половине XVI века этнографическая граница Европы и Азии совершенно не совпадала с ныне принимаемой географической границей между обеими частями света. Если провести прямую линию от Кишинева через Днепровские пороги, Харьков, Воронеж, Тамбов, Казань к Екатеринбургу, то европейские племена, славяне и другие, жили в эпоху открытия Америки только к северо-западу от этой линии, а к юго-востоку от нее европейского населения совсем не было. Вся же эта великая Тартария европейских географов была принадлежностью азиатских племен. И только со времени великого мирового события, падения Казани в 1552 году, происшедшего одновременно с колонизацией на Атлантическом западе европейской расой Нового Света, Америки, началась на восточной окраине Европы более или менее сплошная и последовательная европейско-русская колонизация Азии, овладевшая сначала обширными землями этнографической Азии в Европе, а затем быстро распространившаяся через всю палеарктическую зону до Тихого океана. Впоследствии, когда в 1897 году после 33-летних упорных настояний мне удалось осуществить первую всеобщую перепись населения России, я подсчитал, что в то время как колонизация всех в совокупности государств Западной Европы дала со времени открытия Христофора Колумба Новому Свету 90 миллионов людей европейской расы, русская колонизация, направленная к востоку и юго-востоку, водворила за пределы этнографической Азии не менее 46 миллионов людей европейской расы. На эту историческую заслугу России я имел случай указать на международном юбилейном торжестве Христофора Колумба в Генуе в 1892 году. Утром 15 мая 1856 года я был уже на правом берегу Волги, против Казани. Царица русских рек была в это время еще в полном разливе. Она слилась широкой долиной Казанки в один водный бассейн шириной верст в 10. Погода была бурная, и ввиду того, что переправа тяжелого тарантаса должна была продолжаться до вечера, я решился предоставить свой грузный экипаж под охраной сопровождавшего меня служителя из крепостных его собственной судьбе, а сам пустился на сравнительно легкой парусной лодке с 6 гребцами на осмотр живописной Казани с ее внешней водной стороны.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
0: «Мы плыли среди пенящихся волн, заливавших нас своими брызгами и разбивавшихся далее у высокой и массивной серой пирамиды, над которой едва заметно возвышался небольшой золоченый крест. Это был воздвигнутый только в 1823 году скромный и неизящный памятник над братской могилой героев, обративших взятием Казани в 1552 году еще сравнительно недавно вышедшее из-под азиатского ига Московское царство в одно из великих европейских государств. Памятник поднимался над водой уединенным утесом, но близ него высился на отдельной возвышенности над водой живописный Силантьев-Зилантов монастырь, окруженный зеленью деревьев, в весеннем убранстве, а правее его красовался весь Казанский Кремль с его живописными храмами, мечетями, исторической Сумбекиной башней и Воскресенским монастырем. Высадился я в Казани нарочно пораньше, для того, чтобы осмотреть все достопримечательности города. К ночи прибыл и мой тарантас, а на другой день, поутру, я уже ехал в нем по старому сибирскому тракту. Ехал я быстро и безостановочно, и днем, и ночью, но все-таки дорога от Казани до Екатеринбурга через Казанскую, Вятскую и Пермскую губернии взяла у меня 8 суток. Вся беспредельная равнина, начиная от Волги до уездного города Пермской губернии Кунгура, состояла из горизонтальных слоев песчаников и мергелей Пермской системы, прикрытых толстыми слоями довольно однообразных наносов, обнаженных только по берегам рек. На всем этом протяжении встречались обширные селения, почти исключительно государственных

или горнозаводских крестьян, хорошо отстроенные и поразившие меня довольством и зажиточностью своих обитателей и присутствием главного показателя крестьянского богатства – большого количества и хорошего качества лошадей и вообще домашнего скота. Крепостное право, так тяжко влиявшее на горно-рабочее население, в тесном смысле этого термина, не повлияло на условия крестьянской жизни здешних селений, которые вполне пользовались относительной свободой труда. Земледельческой барщины у них не было. Земледелием, исключительно на собственные нужды, они занимались только в страдный период полевых работ, а в остальные времена года, в особенности зимой, да и вообще в свободное от полевых работ время, здешние крестьяне при значительном развитии своего скотоводства получали большие выгоды от своих промыслов, чем в нашей центральной черноземной России. Хотя сами они не были обладателями минеральных богатств края, да и эксплуатации этих богатств, то есть заводские и рудничные работы производились закрепощенным горнорабочим населением, но крестьянское сельское население прямо или косвенно получало выгоды от горнозаводской эксплуатации. Не говоря уж о том, что на действующих заводах и рудниках крестьяне находили хороший сбыт своим сельским произведениям, перерабатываемым ими применительно к местным потребностям, они находили еще заработок при вспомогательных работах заводского и рудничного производства, как, например, при рубке леса, обжигании угля и доставке произведений лесного промысла на заводы и пристани. Все эти промыслы, как и поддерживаемые громадным почтовым движением по Великому Сибирскому тракту из ВОЗ, доставляли тем большие выгоды здешнему сельскому населению, что совпадали с временем, свободным от полевых работ. Лет 35 спустя после освобождения крестьян в России высокообразованные ученые Западной Европы, приехавшие впервые в Россию в 1897 году на геологический конгресс и составлявшие себе понятие о русском мужике только из берлинского юмористического журнала «Кладдерадач», были поражены при своем посещении Урала красотою типа и сложения, самобытностью ума и развитостью приуральских крестьян, в которых они не нашли ни малейших следов рабства и приниженности. До таких следов уже не было и полвека назад, во время моего путешествия в 1856-1857 годах. И в то время крестьяне Вятского и Пермского краев казались мне прямыми потомками того сильного и здорового славянского племени, которое из древнего Великого Новгорода издавна стремилось на восток и свободно колонизировало земли Хлыновского и Пермского краев до азиатских пределов. Возвращаюсь к своему рассказу. На первой станции за Казанью, где мне пришлось ожидать несколько часов почтовых лошадей, вследствие проезда одного князя в генеральском чине, я сделал интересную встречу. Это был горный инженер Василий Аполлонович Полетика, человек, выдающийся по своей талантливости и образованию. После нескольких часов живого обмена мыслей мы настолько сошлись, что я предложил ему ехать со мной в моем тарантасе, так как у него не было своего экипажа, и он ехал на перекладных. Полетика принял мое предложение лишь при условии остановиться, когда я буду в Барнауле, в его доме. Только за Кунгуром, по пути в Екатеринбург, мы переехали, наконец, во всю ширину Уральский хребет. С радостью геолога встретил я выходы сначала твердых горных осадочных пород, приподнятых и прорванных кристаллическими, затем явились обнажения и этих последних, а именно гранитов и диоритов. Но по отношению к рельефу страны, Урал по параллели Екатеринбурга можно переехать почти незаметно. Горы не представляются здесь особо живописными. Гранитные скалы плоские и едва выходят на поверхность из-под наносов. Растительность, состоящая из хвойного леса, довольно однообразна. И только верстовой столб с надписью с одной стороны «Европа», с другой «Азия» наивно, хотя наглядно изображал искусственную границу обеих частей света. Екатеринбург превзошел мои ожидания. Я не думал найти на азиатской стороне Урала такой красивый город, который, конечно, обязан был своим развитием рудным богатством Урала. Замечательно, что колоссальный по своему протяжению от севера к югу почти на 20 градусов широты Уральский хребет
служит как в физическом, так и в экономическом отношениях не к разъединению двух частей света, между которыми проходит, а к установлению тесной, неразрывной между ними связи. Ни в отношении климата, ни в отношении флоры и фауны Урал не представляет резкой границы. Минеральные его богатства, расположенные не слишком широкой полосой, главным образом вдоль его восточного склона, завязывают самый прочный узел взаимных отношений между обитателями европейского и азиатского его склонов. Они привлекают рабочие руки с широких приуральских полос Европы и Азии, а также оживляют и обогащают земледельческое население еще более широких полос доставлением верного и прибыльного сбыта их не только земледельческим, но и вообще сельским произведениям на уральские горные заводы и рудники. Ознакомившись при помощи Василия Аполлоновича Палетики со всеми особенностями горной промышленности Екатеринбурга, я выехал из него уже 26 мая. На протяжении 330 верст дорога шла по реке Исети через Шадринск, последний уездный город Пермской губернии. Горы, или лучше сказать холмы, служащие предгорьями Урала, простирались еще станции на две от Екатеринбурга. Но далее они уже сгладились, твердые осадочные горные породы ушли окончательно под наносы, хвойные леса сначала стали обнаруживать примеси березы и осины, а затем вытеснились лиственными, перемежавшимися с обширными луговыми пространствами и крестьянскими полями. За Шадринском, а тем более за границей Тобольской губернии, передо мной расстилалась необозримая западно-сибирская низменность, самая обширная в Старом Свете, абсолютная высота которой не превосходит 200 метров, и на которой, начиная от последних уральских до первых алтайских предгорий, нет ни одного камня ни в виде твердой горной породы, ни даже в виде валунов, так что обилием каменных строевых материалов эта страна похвастаться не может».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Петр Петрович Семенов-Тяньшанский. Глава из книги «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах. Читает Владимир Солдатов.
2: С любопытством присматривался я к характеру весеннего покрова западносибирской низменности и скоро убедился в справедливости замечания знаменитого автора первой сибирской флоры Гмелина, который еще в 17 веке заметил, что, собственно, характерная сибирская флора на Большом Сибирском тракте начинается только за Енисеем. Никакого резкого перехода от типичной растительности, одевающей весной всю славянскую равнину, от Силезии до Урала, не оказалось. Из цветов, оживлявших в то время, в конце мая, обширные луговины Западной Сибири, светло-лиловые, пушистые, грациозно поникшие головки ветреницы, носящие у нас поэтическое название «сон травы», золотые цветы горицвета, выходящие из густых пучков своих ярко-зеленых перистых листьев, и густо-синие цветы лазуревой медуницы давали на обширных пространствах окраску растительному покрову. И только замена желтых полумахровых головок европейской купальницы ярко-огненными цветами не менее махровой азиатской формы этого красивого растения, особенно эффектного там, где оно покрывает поляны обширными зарослями, напоминало мне, что я уже нахожусь посреди азиатской равнины. В особенности же поразило меня в этом растительном покрове то, что самые характерные его растения любят жить, как и здешнее земледельческое население, общинной жизнью и своим скучением придают чудную яркую окраску обширным пространствам. Выставленные в устроенном мной русско-азиатском отделе Парижской выставки 1900 года картины художника Ярцева, изображавшие растительный покров Сибири, главным образом долин Енисея, очень наглядно передавали эту особенность сибирской флоры. Большую красоту придают западно-сибирской равнине ее светлые исполинские реки, неимоверно многоводные весной. Первой из лежавших на нашем пути зауральских рек был Тобол, через который мы переправились близ города Ялуторовска 28 мая, еще до восхода солнца, светлой, поэтической майской ночью. Лихие ямщики очень охотно везли тарантас на тройках за казенные прогоны по 1.5 копейки с версты и лошади на сдаточных, передавая едущего друг другу. Это избавляло нас от скучного предъявления и прописки подорожной, от ожидания очереди при переменах лошадей и вообще от неприятных сношений, состоявшими на низшей ступени русского чиновничества станционными смотрителями, которые были все огульно произведены в низший классный чин коллежского регистратора, на моей памяти, в царствовании Николая I, только для того, чтобы оградить их от жестоких побоев проезжих генералов. В Сибири, впрочем, эти побои были редки. При великолепных крестьянских лошадях и высшем развитии извозного промысла, при котором скорость езды на почтовых могла быть доведена до 400 и более верст в сутки, генералы всегда были довольны, да и забитый, захудалый почтовый чиновник совершенно стушевывался и казался излишним перед богатым и самобытным молодецким ямщицким старостой, который сам готов был сесть на козла нетерпеливого генерала для того, чтобы провести его одну станцию с лихой удалью. Для меня переезд по Сибири на сдаточных представлял тем больший интерес, что мои остановки и роздыхи происходили не в скучных, построенных по одному официальному образцу казенных почтовых дворах, а в избах зажиточных сибирских крестьян, охотно занимавшихся извозом. Лихая тройка, запряженная в мой тяжелый тарантас, подхватывала его сразу и мчала марш-маршем на всем протяжении от станции, за исключением длинных подъемов, по которым сибирский ямщик любит ехать шагом. При этом завязывались между ним и мной самые интересные разговоры, в которых русский крестьянин без страха, а таких мы встречали немало, готов был выложить всю свою душу. Как не близко знал я своих земляков, крепостных рязанских крестьян, как недоверчиво относились они к своему выросшему вблизи них и на их глазах барину, но все-таки в беседах об их бытии и мировоззрениях, В заявлениях об их нуждах было что-то недоговоренное и несвободное, и всегда ощущался предел их искренности. Крестьяне-старожилы Сибири, выросшие и развившиеся на ее просторе, не знали крепостной зависимости, и им легче было выкладывать свою душу в разговорах с людьми, приехавшими издалека и не принадлежавшими к их местным бюрократическим притеснителям, чиновникам. Поэтому я с успехом пользовался своими переездами, а еще более остановками в избах сибирских крестьян, для того, чтобы ознакомиться с их бытом, аграрным положением и мировоззрением. Избы крестьян южных уездов Тобольской губернии поражали меня своим простором по сравнению с тесными курными избами крестьян черноземных великорусских губерний. Обыкновенно они имели 6 окон на улицу, а иногда и до 12, крыты были тесом, а иногда были построены в 2 этажа. Попадались в селениях и кирпичные крестьянские дома богатых крестьян, крытые железом. Пища крестьян была необыкновенно обильна. В самых простых крестьянских избах я находил за обедом 3 и 4 кушанья. Мясная пища, состоявшая из говядины и телятины, домашней птицы и дичи, а также рыбы, входила в будничный стол наполовину. К этому присоединялись пшеничный и ржаной хлеб, пельмени, любимое блюдо сибиряков, овощи и молочные продукты, последние в неограниченном количестве. При развитии скотоводства и значительных посевах льна и пеньки самодельная одежда сибирских старожилов также была несравненно лучше одежды крестьян Европейской России, особенно черноземной ее полосы. Сибирские старожилы не хотели верить, что в Рязанской губернии на целый двор приходится иногда по одному тулупу, да им и не представлялось возможным существовать без того, чтобы каждый член семьи не имел своей теплой одежды. При этом раздельность одежды у каждого развивала индивидуальность и предприимчивость отдельных личностей. Тому же способствовала и их разнообразная самодеятельность. Простор был у них не только в доме, но и на пастбище, и в поле. Он не давал повода к мелким семейным раздорам и неурядицам, так часто осложняющим жизнь наших европейских крестьян и часто вынуждающим их, вследствие тесноты жилищ, к преждевременным и экономически вредным семейным разделам. Все эти условия жизни сибирских крестьян обеспечивали не только силу двора, но и крепость общинного союза, в котором сельское население чувствовало совершенную необходимость для борьбы со стихийными силами природы и с внешними врагами. В пользовании семейными отводами общинный союз до поры до времени очень мало стеснял отдельных домохозяев. Каждый из них путем беспрепятственного захвата брал земли сколько хотел и, расчищая ее, хозяйничал на ней как хотел, часто основывая на этой земле и постоянные, и переносные фермы, заимки. Уважение к чужим росчистям, да и вообще к чужому хозяйству было так велико, что захватчиков чужого добра между сибирскими крестьянами не существовало, а разбойниками и грабителями являлись только беглые каторжники и блуждающие ссыльные поселенцы, против которых, в случае их разбоев, сибирские старожилы учиняли травли и самосуд. Только тогда, когда крестьяне, как они выражались, терпели утеснение в земле, то есть ее недостаточность, община входила в свои права и предпринимала принудительные меры к урегулированию поземельных отношений, что всегда вызывало неудовольствие отдельных лиц, нейтрализуемые только мирскими приговорами, которым подчинялись все безусловно. Как неплохи и лихоимны были сибирские чиновники, составлявшие отбросы русской бюрократии, сильные общины с успехом выдерживали с ними борьбу. Продолжаю свой рассказ. Второй значительной сибирской рекой, лежавшей на нашем пути за городом Ишимом, был Ишим. К нему мы выехали через Ишимскую степь, в которой реки встречаются редко, но которая представляла в это весеннее время низменную сырую равнину, богатую стоячими водами и поросшую березовым мелколесьем. Дорога через Ишимскую степь на большом протяжении имела вид широкой гати, обрытой с обеих сторон канавами. 31 мая, рано поутру, мы были уже в виду широкого разлива Ишима, близ села Абатского, красовавшегося со своими двумя церквами на левом берегу реки. Дорога была ужасная, тарантас бросала из стороны в сторону так сильно, что, несмотря на все мои заботы о целости моего барометра, он разбился вдребезги. Разлив Ишима имел 8 верст в ширину, то есть был вдвое шире разлива Тобола, а потому переправа через него заняла не менее 5 часов времени. Раза 4 садились мы на мель в мелководных разливах, но, наконец, порыв ветра нанес нас на гриву, то есть на ту отмель, которая обозначала побережье русла реки. При въезде в это русло сильное в нем волнение сделало наше положение критическим, и наша лодка могла быть опрокинутой, если бы гребцам, бросившимся в воду, не удалось продвинуть лодку через гриву. И в несколько минут мы были уже в быстром и бурном Ишиме, через русло которого переправились в 3/4 часа. Вдали, впереди нас, поднимался крутой уступ правого берега реки, большей частью прикрытый дерном и кустами. На сухой песчаной почве промежуточной полосы увидел я в первый раз обширную красивую заросль чисто азиатской растительной формы, покрывавшую большое пространство своим золотым покровом. Растение это, открытое и описанное впервые великим Палласом форма касатика, принадлежит также к растениям сибирской флоры, любящим общинную жизнь. Обнажения крупного уступа состояли из глинистого наноса, а под ним из горизонтальных слоев песку без всяких валунов. Поднявшись на уступ, я опять увидел необъятное продолжение Ишимской степи, простирающейся еще верст на 200, уже через Омский уезд до Иртыша. Березовые перелески, луга и обширные пространства стоячей воды перемежались между собой. Растительный покров влажной степи носил все еще европейско-русский характер. Утки разных пород ходили попарно по большой дороге, поднимаясь только из-под быстро мчавшегося экипажа. Многочисленные стаи гусей спускались без страха на бесчисленные небольшие водоемы. Дупеля и бекасы беспрестанно с шумом вылетали из болотных трав. Немного далее самка большого серпоклювого степного кулика с жалобным криком вилась около скачущих коней, как бы желая остановить их размахом своих длинных крыльев и защитить от копыт свое еще беспомощное потомство, таящееся где-нибудь в высокой траве у степной дороги. Еще дальше пара журавлей с криком испуга и распущенными крыльями билась со степным кречетом в 2 шагах от большой дороги, не смущаясь бегом лошадей. Самка падает, опрокинутая быстрым натиском кречета, но самец отчаянно бросается на него, и кречет, выскочив из-под набегающих коней, взвивается высоко и парит далее над степью, высматривая себе более легкую добычу. Утром 1 июня мы выехали у Красного Яра на 3-ю и самую Исполинскую реку западно-сибирской низменности – Иртыш. Обнажения, встреченные мною здесь, состояли уже не из наносов, а из спокойных отложений перемежающихся песчаных слоев пресноводного бассейна новейших формаций. Пески эти во всех своих обнажениях вдоль Иртыша заключали в себе неисчислимое количество раковин, собранных мною и описанных впоследствии впервые в Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft, журнале немецкого геологического общества. Только позже я узнал, что раковины эти не ускользнули от внимания великого путешественника XVIII века Палласа, но он упоминает, впрочем, о них без их описания.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
2: У Красного Яра я расстался со своим спутником Василием Аполлоновичем Палетикой, направившимся в Барнаул, не заезжая в Омск, и взявшим с меня слово остановиться у него в Барнауле, куда я должен был приехать, справив свои дела в Омске. От переправы через Иртыш при Красном Яре, где колоссальная река уже не была в своем полном разливе, до Омска оставалось еще 45 верст. Я приехал туда 1 июня к вечеру, и должен был остаться там 2 дня для представления генерал-губернатору, от переговоров с которым зависела возможность осуществления заветного и затаенного моего намерения проникнуть во что бы то ни стало вглубь неведомого Тяньшаня, имя которого в то время даже едва ли кому-либо было известно в Омске, так как здесь никто не был знаком ни со знаменитым сочинением Гумбольдта «Ази Централь», «Центральная Азия», ни с томом Риттеровой «Азии», относящимся до Тяньшаня. Омск, имеющий ныне свыше 100 000 жителей, вмещал тогда, несмотря на свое крупное административное значение, не более 16 000 душ и уподоблялся скорее временному военно-административному лагерю, чем городскому промышленно-торговому поселению. Построен он был по обеим сторонам реки Оми при впадении ее в Иртыш, в который город упирался. На правом берегу Оми находилась крепость, внутри ее церковь и несколько казенных зданий, а между ними деревянный в то время дом генерал-губернатора. Вне крепости помещалось большое здание главного управления, от которого по направлению к Иртышу спускалась улица. На ней расположены были по преимуществу дома 14 живших в то время в Омске военных и штатских генералов. Дома эти были все деревянные, очень невзрачные и не обсаженные ни садиками, ни деревьями. У каждого дома был только просторный балкон, выходивший на широкую и пыльную немощенную улицу. На левом высоком берегу реки Оми находилась более обширная часть города с двумя церквами, гостиным двором, почтамтом, лавками, двумя площадями и очень жалким ивовым бульваром. Зато за городом, в 2 верстах ниже предела города того времени, на высоком правом берегу реки расстилался обширный и прекрасный парк, удобное и любимое место для гуляния омских обывателей. Самой интересной тогда для меня личностью в Омске был, конечно, сам генерал-губернатор, от которого зависела вся участь моего путешествия. Таким генерал-губернатором был в то время престарелый генерал от инфантерии Густав Иванович Гасфорд, составивший себе известность выдающегося военачальника во время венгерского похода. Несмотря на некоторые свои странности и человеческие слабости, Густав Иванович Гасфорд был недюжинной личностью и, конечно, обязан своей блестящей карьерой не одной только случайности, а еще более и своим личным качеством. Окончив курс наук в Кёнигсбергском высшем ветеринарном учебном заведении, Гасфорд вступил на службу ветеринаром в прусскую армию в начале 19 века. А в одну из войн против Наполеона, введенных нами в союзе с Пруссией, был прикомандирован к русским войскам, нуждавшимся в ветеринарах по случаю открывшейся в нашей кавалерии эпизоотии. В одном из сражений с французами, кажется, при Прейсиш-Эйлау, когда много русских офицеров было перебито, Гасфорд, поставленный за офицера, в пылу сражения так отличился своей храбростью, что был переименован в офицерский чин и навсегда остался в рядах русской армии. Затем, по окончании Отечественной войны 1812-1815 годов, Гасфорд поступил во вновь образованное училище колонновожатых, эту первоначальную колыбель офицеров русского главного штаба. Окончив в нем курс наук с блестящим успехом, он перешел в русское подданство и сделался офицером главного штаба. Во время венгерской кампании 1849 года Гасфорд командовал уже дивизией и прославился своим действительно искусным отступлением к Германштадту, Сибиу, в Трансильвании, которым отвел главные силы Георгия и тем самым дал возможность другим русским войскам обойти армию последнего, что и решило участь войны. Гасфорд очень гордился своим отступлением к Германштадту. Он говорил, что во всемирной военной истории было только 3 подобных отступления. Одно – Ксенофонта, другое – Раевского под Смоленском и третье – его, к Германштадту, Сибиу. Когда в 1853 году генерал-губернатор Западной Сибири, князь Петр Дмитриевич Горчаков, по назначении его брата, князя Михаила Дмитриевича, главнокомандующим действующей армией в Крыму, изъявил желание принять участие в Севастопольской войне и получил в командование один из корпусов действующей армии, Николай I не нашел ему более достойного преемника по западно-сибирскому генерал-губернаторству, кроме генерала Госфорта, назначенного им и командующим войсками всей Сибири. Нельзя сказать, чтобы выбор этот был особенно неудачен. Госфорт принадлежал к числу просвещеннейших офицеров русской армии, имел вполне научное военное образование, большую опытность и несомненные способности в военном деле, личную храбрость и безукоризненную честность. Административных способностей, к сожалению, Госфорт не имел. Но он зато не был бюрократом и рутинером, а наоборот, проявлял личную инициативу, в особенности в делах, в которых считал себя сколько-нибудь компетентным. Положение сибирских генерал-губернаторов в половине 19-го столетия было, впрочем, нелегкое. И для того, чтобы сделать что-нибудь действительно полезное для края, нужно было иметь или государственный ум Спиранского, или непреклонную волю Муравьева-Амурского. Положение генерал-губернатора Западной Сибири было не легче, чем положение генерал-губернатора Восточной. В его ведении находились в пределах Сибири две громадные губернии – Тобольская и Томская, и замыкающие их с юга военной пограничной линией степные области – сибирских киргизов и Семипалатинская. На Тобольскую губернию генерал Госфорт не имел почти никакого влияния. Она управлялась в обыкновенном административном порядке из губернского города Тобольска умным и опытным губернатором Виктором Антоновичем Арцимовичем. Томская губерния едва ли не в большей мере была изъята из фактического ведения генерала Госфорта. Центр ее тяжести находился в Алтайском горном округе, горный начальник которого жил в Барнауле и в отношении всего хозяйства округа был подчинен непосредственно кабинету и министерству двора и уделов, только до некоторой степени находясь под надзором томского губернатора, который всегда назначался из горных инженеров, так что в Томской губернии, в непосредственном ведении генерал-губернатора, как командующего войсками всей Сибири, находились только малочисленные войска, расположенные в этой губернии. В непосредственном же распоряжении генерал-губернатора находились две степные области – сибирских киргизов и Семипалатинская, с их в то время почти исключительно киргизским населением. В качестве же командующего войсками всей Сибири ему подчинялись войска сибирского корпуса, а в качестве атамана сибирского казачьего войска – вся широкая полоса казачьих земель от границы Оренбургской губернии через Петропавловск вдоль всей Иртышской линии до озера Зайсана. Эта территория соответствовала образованному впоследствии степному генерал-губернаторству до выделения из него и присоединения к туркестанскому Семиреченской области. Но и в управлении этим обширным краем генерал-губернатор был сильно ограничен советом Главного управления Западной Сибири. Тем более, что совет этот был не просто совещательной коллегией, а действительно административным учреждением, в котором каждый из членов заведовал своей частью, как, например, хозяйственной, финансовой, административной, судебной, инородческой и так далее. При этом на назначение членов Совета генерал-губернатор не имел непосредственного влияния. Госфорт нашел в Совете Главного управления уже готовую, сплотившуюся шайку хищников и взяточников. Во время моего посещения города Омска в 1856 году только один из членов Совета не принимал никакого непосредственного участия в этих злоупотреблениях, которых, несмотря на сильную власть, предоставленную законом генерал-губернатором, он сокрушить был не в силах, так как они были связаны между собой с какими-то темными силами в столичных учреждениях золотой цепью. Это не препятствовало членам Совета Главного управления угождать всем слабостям генерал-губернатора, приведшим его сразу к крупной ошибке при выборе правителя дел генерал-губернаторской канцелярии.
1: Мы читали главы из книги Петра Петровича Семенова-Тяньшанского «Путешествие в Тяньшань» в 1856-57 годах.
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Роман Лукич Антропов. Фрагмент из книги «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Читает Владимир Левашов.
1: Шел февраль. В воздухе уже пахло весной. Я сидел у Путилина в его служебном кабинете, и мы вели задушевную беседу. Вдруг послышался нервный стук в дверь. «Войдите!» — крикнул начальник сыскной полиции. На пороге кабинета стоял старший дежурный агент, взволнованный, бледный.
2: «Ваше превосходительство, страшное преступление!» — заикаясь, проговорил он.
1: «В чем дело?» — озабоченно спросил Путилин.
2: «Сию минуту нам сообщили, что в трех различных районах города найдены 3 трупа».
1: «Что же в этом особенно страшного, голубчик?» — слегка усмехнулся Путилин.
2: «Вы не дослушали меня, ваше превосходительство. Дело в том, что все 3 трупа без голов».
1: «Как без голов?» Мой друг даже привскочил от удивления.
2: «Так-с, головою у всех отрезано совсем недавно, и, очевидно, не у трупов, а у живых еще людей».
1: Путилина передернула. Каюсь, и я почувствовал себя не очень хорошо. «Вот что, голубчик, сию минуту дайте знать прокурору, судебному следователю и врачу. Я сейчас туда выезжаю. Ты поедешь со мной, Иван Николаевич?»
2: «Что за вопрос? Разумеется», — с готовностью ответил я.
1: «Где трупы?» — отрывисто спросил Путилин.
2: «Один за Нарвской заставой, другой близ деревни Волково, третий близ Новодевичьего монастыря».
1: «Все окраины», — вырвалось у Путилина. Только мы собирались выйти из кабинета, как снова раздался стук в дверь. «Ну что там еще? Кто там? Войдите!» Два сторожа бережно внесли объемистый ящик, завернутый в черную клеенку.
2: «Что это?» — удивленно спросил шеф сыска. «Посылка на ваше имя, ваше превосходительство», — гаркнули сторожа.
1: «Кто принес?»
2: «Час назад доставлено посыльным, велено передать вам в собственные руки».
1: Путилин сделал досадливый жест рукой. «Нельзя терять времени». А впрочем, и Иван Дмитриевич выразительно посмотрел на меня. «Надо вскрыть посылку», — ответил я ему.
2: «Живо, живо, вскрывайте», — отдал он приказание сторожам.
1: Ловкими привычными жестами те распутали бечевки и разрезали черную клеенку. Под ней оказался грубо отесанный белый деревянный ящик. Мы все поближе придвинулись к нему. Путилин стоял впереди.
2: «Поднимайте крышку!» — нетерпеливо бросил он сторожам. «Ишь ты, как крепко гвоздями приколочено!»
1: — заметили оба сторожа, стараясь ножами поддеть крышку таинственного ящика. Наконец доски отскочили с треском и характерным сухим лязгом сломанных гвоздей.
3: «С нами крестная сила!»
1: раздался дикий испуганный крик отпрянувших от ящика сторожей.
3: «Головы! Головы!»
1: Путилина тоже словно отшвырнуло назад. Старший дежурный агент замер на месте, лицо его было белее полотна. В ящике, на смоченном кровью грубом холсте, лежали рядом одна к другой 3 отрезанные головы. На что уж я, как доктор, привык ко всевозможным кровавым ужасам, а тут, поверите ли, при виде этих страшных мертвых мужских голов задрожал, как какая-нибудь нервная барынька.
3: «Ваше превосходительство!»
1: — первым нарушил оцепенение, охвативший всех здоровенный детина-сторож.
2: «То тут бумага еще какая-то лежит».
1: И, бережно сняв с одной из голов лист в четвертинку плохонькой бумаги, смоченной по краям кровью, он протянул ее Путилину. С дрожью в руках взял это страшное послание мой неробкого десятка друг.
2: «Вы выступайте пока», — отдал он приказ сторожам.
1: Те, словно радуясь, что могут избежать дальнейшего лицезрения голов, быстро покинули кабинет. Путилин начал громко читать.
2: «Посылаем тебе твое превосходительство в дар гостиниц, 3 головы.
1: Жалуем тебя этой наградой за твое усердие, с коим ты раскрыл, накрыл и предал шайку Стеньки Разина. И спалать, слава, хвала, тебе, мудрый сыщик. А еще скажем, что таких голов ты получишь еще 8, всего же их будет 11, а 12-ю голову получить тебе уже не придется, потому что голова эта будет твоя собственная, бьем челом тебе, а-г-г.
2: «Недурно», — вырвалось у Путилина. «Ловко?» — вырвалось у меня.
1: Я быстро подошел к ящику и, схватив одну голову, близко нагнулся к ее широко раскрытым глазам. «Что ты делаешь?» — испуганно спросил меня талантливый сыщик. Я усмехнулся.
2: «Разве тебе, Иван Дмитриевич, неизвестно, что порой в зрачках убитого запечатлевается образ убийцы? Зрачки глаз убиваемого воспринимают как негатив черты лица убийцы».
1: Увы, сколько я ни бился, ровно ничего не мог узреть в мертвых, остекленевших глазах. В них застыли только ужас и невыразимое физическое страдание.
2: «Ну?» — с надеждой в голосе спросил меня мой друг.
1: «Ничего», — с глубоким сожалением ответил я.
2: «В таком случае идем, не теряя времени. Я принимаю вызов этой страшной банды. Клянусь, что я или первый из 8 сложу свою голову, или раскрою этих чудовищ».
0: Мы читали фрагмент из книги Романа Лукича Антропова «Гений русского сыска» Иван Дмитриевич Путилин. Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждались два ключевых вопроса – внутренняя безопасность и стабильность, а также развитие отношений с соседними странами. Совещание проходило в формате видеоконференции. По первому вопросу доклады представили директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев. Как обычно, мероприятие прошло в закрытом режиме, сообщили в Кремле. Правительство России направит банкам из федерального бюджета порядка 60 миллиардов рублей субсидий на льготные кредиты агропромышленному комплексу. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
2: Эти средства позволят выполнить обязательства по более чем 41 тысяче льготных кредитов, которые аграрии брали на производство и переработку сельхозпродукции. Также на выпуск ветеринарных препаратов, ферментов, кормовых и пищевых добавок. Финансирование предоставлялось на короткие сроки и в рамках также долгосрочных инвестиций. Рассчитываем, что такие меры помогут сохранить устойчивость хозяйства, а российским гражданам и далее будет доступно потребление качественных отечественных продуктов питания.
1: Михаил Мишустин напомнил слова президента о том, что Россия сама должна производить критически важную продукцию. Одним из ключевых отраслевых секторов в этой области является сельское хозяйство. Доля начальной военной подготовки в школах увеличится в два раза. Для учащихся с 6 по 11 классы введен предмет «Основы безопасности и защиты Родины», в рамках которого около 20% учебного времени отводится на начальную военную подготовку. С 1 сентября ее доля будет увеличена до 50%. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов, а также проведение учебных сборов, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». На саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию украинского кризиса, заявил госсекретарь США Марко Рубио. В Госдепартаменте отметили, что стороны обменялись детальными позициями по ряду гуманитарных аспектов, что создает основу для будущих раундов переговоров. «Если бы в Анкоридже было достигнуто соглашение, война на Украине уже завершилась», заявил госсекретарь. Кроме того, Рубио заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, чтобы добиться окончательного прекращения конфликта на Украине. «Россия ждет продолжения диалога с США по украинскому урегулированию», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Разыскивается мужчина на вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Кожа бледная, зубы заостренные. Был одет во все черное. Особые приметы. Не переносит чеснок, не отражается в зеркале.
4: Более подробная информация прямо сейчас. На радио «Звезда».
5: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
6: Глава 20. Дневник Джонатана Гаркера. 2 октября. Мои труды увенчались неожиданным успехом. Я нашел Джека Смоллета и получил от него интересующие меня сведения, а именно... 6 ящиков отвезены в Чиксенд-стрит, 197. Еще 6 в Джеймс-Лейн, 20. 9 на Пикадилли-стрит в пустой дом. Номер последнего Смоллет не запомнил, но подробно описал здание. Смоллет добавил, что перевозка ящиков была поручена ему высоким худым мужчиной с белой бородой и красноватыми глазами. Значит, этот изверг развез свои ящики по разным кварталам Лондона. Я немедленно обратился на Пикадилли-стрит. Смолет сказал, что дом находится рядом с церковью, но даже если бы у меня не было этого ориентира, думаю, что я узнал бы его по сходству с домом в Перфлете. Казалось, в нем даже никто не живет. Окна грязны и кое-где разбиты, краска на стенах облупилась, балкон провис. Желая убедиться, что ящики находятся здесь, я обратился к соседям с просьбой указать мне владельца дома. К сожалению, никто его не знал, и меня направили в контору «Митчелл и Ко». Управляющий принял меня весьма сухо и наотрез отказался сообщить что-либо о своих клиентах, ссылаясь на профессиональную тайну. Когда же я обратился к нему якобы по поручению мистера Холмвуда, он изменил тон. Но, увы, управляющий мало что знал. Дом продан какому-то иностранцу, графу де Виль, высокому худому господину с белой бородой, уплатившему всю сумму наличными и не торгуясь. Вернувшись домой, я поделился с друзьями результатами своих поисков. Все были очень довольны, но нас смущает один вопрос. Как проникнуть в дом, где, по всей вероятности, находятся эти проклятые ящики? Меня очень беспокоит жена. Вид у нее крайне усталый, веки опухли, как будто она долго плакала. Я убежден, что неведение, в котором мы держим мину, угнетает и мучает ее. Завтра хочу отправить ее обратно в Эксетер. У себя дома она будет меньше волноваться. Дневник доктора Сьюварда. 2 октября. Гаркер продолжает свои розыски. Артур и Моррис отправились нанимать экипаж. Необходимо иметь его наготове, так как мы не знаем, когда и как можем наткнуться на графа. Первым долгом надо осветить землю во всех ящиках, чтобы разом лишить Дракулу его убежищ. Ван Хельсинг целый день провел в музее, надеясь отыскать в архивах кое-какие необходимые сведения. Мне иногда приходит в голову мысль, что мы все одновременно лишились рассудка и такие же сумасшедшие теперь, как Рентфилд. Позже, благодаря Гаркеру, завтра нам, возможно, удастся покончить с этим ужасным делом. Рентфилд сегодня поразительно спокоен. Желал бы я знать, имеет ли это какое-либо отношение к графу. Может быть, несчастный предчувствует близкую гибель своего учителя, как он называет графа. Я не могу иначе объяснить его странное настроение. Но что за раздирающий душу крик? Я слышу шаги фельдшера. С Рентфилдом случилось что-то ужасное. Бегу ему на помощь. 3 октября. Постараюсь передать во всех подробностях то, что случилось с момента, когда я поспешно выбежал из кабинета. Рентфилд лежал на полу в огромной луже крови. Нагнувшись, чтобы поднять его, я понял, что он смертельно ранен. Лицо несчастного было обезображено, голова разбита. Фельдшер, помогавший мне, не мог прийти в себя от удивления. «У него, кажется, и спина сломана», — сказал он. Не могу понять, как он мог одновременно расколотить себе голову и сломать спину. «Бегите скорее за профессором», — приказал я. Фельдшер быстро удалился и вернулся с Ван Хельсингом. Увидев окровавленного Рентфилда на полу, он сразу все понял и сделал знак, чтобы я удалил фельдшера. «Я думаю, Патрик», — обратился я к нему, — «вам следует продолжить обход. Мы с профессором в случае нужды позовем вас». Фельдшер ушел, и мы осмотрели Рентфилда. Раны на лице оказались поверхностными, но череп и позвоночник были повреждены настолько сильно, что несчастному оставалось несколько часов жизни. Раздался стук, в дверь вошли Артур с Моррисом. Узнав об ужасном происшествии, они поспешили сюда, чтобы предложить свою помощь. Я сказал им, что спасти Рентфилда невозможно. Мы перенесли беднягу на кровать, и я сделал ему укол.
7: Теперь оставалось только ждать, когда он придет в себя. Дыхание Ренфилда постепенно становилось ровнее. Наконец он открыл глаза. На лице его мелькнуло выражение какого-то тупого ужаса. Но, увидев меня, Ренфилд успокоился. «Какой ужасный сон!» — прошептал он. «Я так слаб, что двинуться не могу. Что с моим лицом? Оно, кажется, распухло и очень болит». Малейшее движение причиняло несчастному столь сильное страдание, что я посоветовал ему не двигаться. «Расскажите нам ваш сон, Ренфилд», — попросил Ван Хельсинг. «У меня пересохло во рту. Дайте воды. Я видел...» Голова его бессильно откинулась. «Скорее принесите коньяку», — обратился я к Моррису. Он стрелой вылетел из комнаты и вернулся с графинчиком в руках. Я смочил губы Ренфилда. Приоткрыв глаза и глядя на меня с выражением бесконечного отчаяния, забыть которое я не могу, он сказал: «Я обманывать себя не хочу. Это был не сон». И вдруг закричал: «Доктор, помогите, я умираю». Я сделал еще один укол. Немного успокоившись, Ренфилд зашептал: «Я должен сообщить вам все перед смертью. Помните ту ночь, когда я умолял вас отпустить меня? Тогда я не мог всего объяснить. Какая-то сила удерживала меня, хотя я был в здравом уме, как теперь. Я помню, что пребывал в отчаянии еще долго после вашего ухода. В конце концов, я успокоился. Издалека доносился лай собак, но не в том направлении, где находился он». При этих словах Ван Хельсинг схватил меня за руку. Другого признака волнения он не проявлял, только тихо шепнул умирающему: «Продолжайте». Он подошел к окну, окутанному туманом. Я видел его уже не раз, но в тот вечер это был не призрак, а человек с красными, злобными глазами. Он улыбался, и улыбка обнажала его белые и острые, как у хищника, зубы. Я не хотел предлагать ему войти, хотя знал, что он этого страстно и давно желает. Он начал уговаривать меня, приводя такие доводы, что... «Какие доводы?» — не выдержал профессор. «Он говорил, что посылал мне мух, толстых жирных мух и пауков, которых я съедал живьем. Он шептал мне: одним мановением руки я могу призвать сюда крыс, собак и кошек, поглощающих крыс, и все это для вас одного. Подумайте, я предлагаю вам существ, кровью которых вы можете продлить себе жизнь, их теплой, алой кровью». Я засмеялся, так как хотел проверить, действительно ли он способен исполнить то, что говорит. Он молча поднял руки, и трава в саду покрылась миллионами крыс с красными глазами, как у него. Он повелительно махнул рукой. Крысы замерли, словно окоченели. Перед моими глазами мелькнуло какое-то огненное облако, и, еле сознавая, что говорю, я прошептал: «Войдите, хозяин и учитель». Крысы исчезли, и он вошел, проскользнув через узкую щель окна. Голос Ренфилда ослаб. Я снова смочил его губы коньяком. «Весь следующий день я ждал его», — продолжал Ренфилд, «но он не приходил и не прислал мне ни одной несчастной мухи. Было уже поздно. Когда он явился, проскользнув, как и накануне, через щель окна, его бледное лицо светилось торжеством. Мне казалось, что в ту же минуту в дверях моей комнаты появилась миссис Гаркер. Я вздрогнул и удивленно посмотрел на Ренфилда, но решил пока ни о чем не спрашивать его. Сегодня, когда миссис Гаркер зашла ко мне, она уже была совсем другой.

0: понял, что он высосал у нее кровь. Эта мысль привела меня в бешенство, и когда он вечером явился, я набросился на него. Между нами завязалась отчаянная борьба, поддерживаемый желанием спасти миссис Гаркер. Я был убежден, что убью его, но его огненные глаза впились в меня. Я почувствовал, что слабею, и погрузился в какое-то красное вязкое месиво. Он исчез. Лишь бледное облачко тумана висело над дверью. Я услышал отдаленный гром. Мы с трудом расслышали последние слова. Глубоко вздохнув, Рэнфилд скончался.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
0: Ван Хельсинг сидел, нахмурившись. «Итак», — сказал он, — «вампир здесь, и намерения его известны. Пожалуй, мы еще успеем. Времени терять нельзя, пошли. Только вооружитесь, как позавчера». Мы бросились в свои комнаты. Профессор поджидал нас в коридоре. Он был уже готов и посоветовал больше не расставаться с необходимыми для нас предметами, так как нельзя предвидеть, когда и где они понадобятся. Дойдя до дверей комнат Гаркеров, Моррис остановился. «Может быть, лучше не входить?» «Мы, пожалуй, напрасно испугаем их», — произнес он решительно. «Колебаться нельзя», — воскликнул Ван Хельсинг. «Дело идет о жизни миссис Минны. Мы должны войти, даже если придется взломать дверь». С этими словами он решительно повернул ручку. Дверь была заперта. Мы налегли на нее из всех сил. Она поддалась и распахнулась. Ван Хельсинг, не удержав равновесия, упал, но я до такой степени был поражен ужасным зрелищем, что не сразу обратил на это внимание. Волосы встали у меня дыбом, руки похолодели, сердце замерло. Комната была озарена лунным светом. На постели крепко спал Джонатан Гаркер. Дверь в смежную комнату была раскрыта, и там у кровати стояла на коленях миссис Минна. Рядом с ней был какой-то человек, высокий, худой, в темной одежде. Лица я различить не мог, но без сомнения перед нами был граф Дракула. Левой рукой он крепко обнимал жену Гаркера, а правой прижимал ее голову к своей оголенной груди. На белой рубашке миссис Минны виднелись кровавые пятна. По груди вампира стекала струйка крови. Дракула заставлял несчастную женщину сосать свою кровь. Услышав шум, граф обернулся. Никогда не забуду его лица в этот момент. Глаза сверкали. Ноздри тонкого носа трепетали, рот оскалился, обнажив острые белые зубы, похожие на волчьи клыки. Резким движением оттолкнув свою жертву, которая упала без чувств, он бросился на нас. Профессор не растерялся и поднял крест. Вампир отшатнулся, но тут луна спряталась. В комнате стало темно. Моррис первым пришел в себя и зажег газовый рожок. Однако графа уже не было. Он исчез. Мы увидели лишь бледную полоску тумана, скользнувшую в щель окна. Миссис Гаркер издала отчаянный душераздирающий крик. Он до сих пор стоит у меня в ушах. Несколько минут бедная женщина лежала неподвижно. Она была смертельно бледна, а губы, подбородок и шея измазаны кровью. Затем, закрыв лицо руками, на которых виднелись следы от железных пальцев графа, несчастная разразилась глухими рыданиями, казавшимися еще отчаяннее ее первого крика. Ван Хельсинг бережно укрыл ее одеялом. Артур, не выдержав этого зрелища, выбежал из комнаты. Моррис бросился за ним. Профессор обратился ко мне.

«Мы сейчас ничего не можем сделать для миссис Минны. Необходимо разбудить ее мужа. Он не проснулся от всего этого шума, и я подозреваю, что вампир каким-то образом усыпил его». Ван Хельсинг взял полотенце, смочил в холодной воде и несколько раз провел по лицу Гаркера. Открыв глаза, Джонатан не сразу сообразил, где находится. Миссис Гаркер, увидев, что муж проснулся, хотела броситься к нему, но у нее не было сил. Она откинулась назад и, спрятав лицо в подушку, опять заплакала. «Что это значит?» — закричал Гаркер, дико озираясь. «Что случилось? Объясните мне, умоляю вас! Минна, дорогая, что с тобой? Откуда на твоей постели кровь? Неужели нам пришлось дожить до этого ужаса? О, Боже! Боже!» Резким движением спрыгнув с кровати, Джонатан начал одеваться. «Расскажите мне все!» — продолжал он возбужденно. «Профессор, вы любите Минну. Спасите ее. Я убежден, что дело не зашло далеко. Спасти ее еще возможно. Поберегите ее, пока я отыщу и убью этого изверга». Услышав его слова, миссис Минна воскликнула: «Нет, нет, Джонатан, ты не должен. Я не хочу, чтобы он погубил тебя». Ван Хельсинг и я постарались успокоить несчастную женщину. Наконец она перестала плакать. Но, увидев на рубашке пятна крови от все еще сочившейся ранки на шее, задрожала, как в лихорадке. «Я нечиста», — бормотала она. «Я не должна больше подходить к мужу, целовать его. Он должен опасаться меня». «Стыдно так говорить, Минна», — сказал Гаркер мягко. «Ты очень огорчаешь меня. Да накажет и проклянет меня Бог, если я когда-нибудь переменюсь к тебе». Ласковым движением обняв жену, он обратился ко мне с просьбой рассказать, как было дело. Услышав, в каком положении мы застали графа с миссис Минной, Гаркер застонал от бессильной ярости. Тем временем вернулись Моррис с Артуром. Оказывается, они обыскали сад в надежде найти графа, но поиски не увенчались успехом. Однако Моррис видел, как огромная летучая мышь, покружив у окна Ренфилда, полетела на запад. «Близок рассвет, восток уже краснеет», — прибавил Моррис. «Придется отложить нашу работу». Наступило довольно продолжительное молчание. Ван Хельсинг первым нарушил его. Положив руку на голову миссис Минны, он сказал с оттенком почти отцовской нежности в голосе: «А теперь, дорогая, расскажите обо всем, что случилось с вами. Бог свидетель, я не хочу лишний раз причинять вам боль, но нам необходимо знать все. День уже близок, и, возможно, сегодня нам удастся уничтожить изверга». Бедняжка вздрогнула и испуганно прижалась к мужу. Потом, овладев собой, она подняла голову и протянула Ван Хельсингу руку. Профессор поднес ее к губам. «Я приняла снотворное, но все равно долго не могла заснуть», — начала миссис Минна. «Наоборот, воображение разыгрывалось все больше и больше. Мне представлялись разные ужасы вроде вампиров, летучих мышей, крови и тому подобного. В конце концов, я, должно быть, все-таки заснула, так как не помню, когда вернулся Джонатан. Дверь в его комнату была открыта, и, проснувшись, я увидела, что он спит в своей постели. Комнату окутывал бледный туман, необъяснимый ужас овладел мной. Казалось, рядом присутствует кто-то невидимый. Я окликнула мужа, но он спал так крепко, что разбудить его мне не удалось. Это обстоятельство еще более взволновало меня. Я огляделась и увидела у своей постели высокого худого мужчину в черной одежде. Его будто породил туман, так как прежней белой мглы уже не было. Я узнала бледное лицо,
Тонкий орлиный нос, толстые красные губы, острые зубы, красные глаза, и даже разглядела шрам на лбу от удара лопатой. Дракула. Я хотела закричать, но голос пропал. Указав на спящего Джонатана, граф прошептал: «Ни слова, иначе я убью его». Насмешливо улыбаясь, он сжал мое плечо с такой силой, что я не могла двинуться, и, обнажив мне горло, сказал: «Сперва я должен вознаградить себя за труды и восстановить силы. Не сопротивляйтесь, я питаюсь вашей кровью не в первый раз». Я и в самом деле не могла сопротивляться, так как находилась в каком-то столбнике. Дракула прижался губами к моей шее и начал сосать кровь. При этих словах Гаркер не выдержал и вновь застонал. Миссис Минна посмотрела на него с глубокой жалостью. Я чувствовала, что мои силы медленно убывают и что вот-вот потеряю сознание, продолжала она. Не знаю, сколько времени это длилось. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Дракула, насытившись, оторвался от моей шеи. Воспоминание об этом заставило миссис Гаркер содрогнуться от омерзения. Его губы были вымазаны кровью. «Вы тоже», — злобно усмехнулся он, — «пытались бороться со мной. Вы помогали людям, желавшим расстроить мои планы. Вы знаете теперь, и ваши друзья узнают вскоре, что значит стать мне поперек дороги. Пока они старались одолеть меня, привыкшего к власти в продолжении столетий, я перехитрил их без труда, взяв у одного из них то, чем он всего более дорожит, превратив вас в своего помощника. Вы отомстите за меня, заставив каждого из них служить вашим нуждам. Но сперва я должен наказать вас за то, что вы хотели повредить мне. Отныне вы будете повиноваться моему зову. Когда я мысленно позову вас, вы исполните мое приказание и придете, даже если моря будут разделять нас». А для этого Дракула не договорил. Длинными острыми ногтями он расцарапал себе грудь. Когда кровь брызнула, он обхватил меня с такой силой, что я не могла шевельнуться, склонил мою голову к себе на грудь, так что губы мои невольно прильнули к его ране. Чтобы не задохнуться, я принуждена была проглотить несколько капель его крови. Бог мой, чем я заслужила столь жестокую кару? Жалься надо мною и над теми несчастными, которые еще любят меня. Бедняжка принялась тереть себе губы, как бы желая уничтожить следы недавнего омерзительного прикосновения. Ее муж сидел неподвижно, его лицо словно окаменело. Мы решили устроить нечто вроде дежурства, чтобы в случае нужды прийти на помощь Гаркеру и его несчастной жене. Чувствую себя совершенно уничтоженным всем, что случилось, и знаю, что самый несчастный дом, над коим солнце сегодня встало, — это мой.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
2: Глава 21. Дневник Джонатана Гаркера. 3 октября. Я думал, что сойду с ума. Боже, сколько ужасов приходится нам переживать. В 6 часов утра мы собрались в кабинете Сьюварда. Когда я вошел, доктор был занят составлением свидетельства о смерти Ренфилда. Несчастный. Стоило ли жить, чтобы умереть так ужасно? Первое решение, к которому мы пришли, ничего не скрывать от Минны, какой бы страшной действительность ни была. Она этому очень рада. «Я слишком много перестрадала», — сказала Минна. «И все, что вы будете делать, может воскресить во мне надежду на спасение и потерянное мужество». Ван Хельсинг пристально посмотрел на нее и тихо произнес: «Дорогая миссис Минна, неужели после всего, что случилось, вы не боитесь? Нет, не за себя, а за других». Лицо Минны словно застыло. «Нет, мое решение твердо», — ответила она без колебаний. «Я буду строго следить за собой, и если почувствую малейшее желание вредить близким мне людям, я умру, обещаю вам это». «Дитя мое», — голос профессора задрожал, — «вы ангел. Но пока этот изверг не убит, вы должны жить, иначе вы тоже станете вампиром, как Люси. Поэтому вы обязаны употребить все усилия, чтобы сохранить свою жизнь». «Вы должны бороться со смертью, даже если она придет к вам непрошенной. Ради спасения вашей души приказываю вам не думать о смерти». Бедняжка побледнела, услышав эти слова. Последовало долгое молчание, которое никто из нас не решался нарушить. Наконец, овладев собой, Минна протянула руку профессору. «Обещаю вам, дорогой друг, что с Божьей помощью я буду стараться жить, пока весь этот кошмар не кончится». Твердость, звучавшая в ее голосе, ободрила нас, и мы принялись обсуждать план дальнейших действий. Ван Хельсинг сказал: «Пока солнце не зайдет, этот изверг не сможет превратиться ни в туман, ни в летучую мышь, ни стать невидимым. Поэтому надо сегодня же отыскать и осветить все 50 ящиков с землей, дабы лишить его возможности пользоваться своим убежищем». Я вскочил, прося друзей не терять времени ради несчастной Мины. «Мы должны действовать обдуманно», — остановил меня профессор. «У графа должны быть купчие на приобретенные дома, ключи и документы. Предполагаю, что он хранит бумаги на Пикадилли-стрит в самом людном квартале Лондона, благодаря чему его появление там не привлечет ничьего внимания. Первым делом необходимо обыскать этот дом». «Так отправимся туда сейчас же», — воскликнул я. «Появившись там так рано, мы можем возбудить подозрения полиции. Поедем позже, когда улицы будут полны народу. Сделав вид, что мы владельцы дома, потерявшие ключи от входной двери, позовем слесаря и велим открыть дверь, нисколько не смущаясь присутствием полицейского. Но нам надо разделиться. Двое отправятся на Пикадилли-стрит, а трое на Чиксенд и Джеймс-Лейн, где, по сведениям Гаркера, сложены остальные ящики». Мина слушала Ван Хельсинга с нескрываемым интересом. Я был рад, что она несколько отвлеклась от воспоминаний об ужасной ночи. Однако ее лицо было смертельно бледно и очень похудело. Профессор продолжал: «Прежде всего, надо осветить ящики в часовне. Потом мы поедем на Пикадилли-стрит. Возможно, граф объявится там, поэтому Гаркер, Сьювард и я останемся в доме, а Артур и Моррис отправятся на Чиксенд и Джеймс Лейн». «Мне хотелось остаться с Миной, чтобы быть рядом с ней в случае возможной опасности. Она же ни за что не хотела допустить этого, говоря, что мне необходимо ехать с остальными». «За меня не бойся», — прибавила моя жена. «Если Богу будет угодно, я обойдусь без посторонней помощи». За завтраком все старались, насколько возможно, скрыть свою тревогу. Ван Хельсинг спросил, вооружены ли мы как следует, и обратился к Минне. «До захода солнца вы в совершенной безопасности, а к вечеру мы вернемся. Если не... Конечно, мы вернемся. К тому же я принял кое-какие меры предосторожности, и Дракула не сможет проникнуть в вашу комнату. Но все же я хочу предохранить вас, а поэтому благословляю». Профессор достал распятие и приложил его к Минне ко лбу. Раздался пронзительный ужасающий крик, болезненно отозвавшийся в моем сердце. На том месте, где крест коснулся кожи, образовался глубокий красный шрам, как от сильного ожога. Минна, упав на колени, разразилась потоком слез. Спрятав лицо в свои длинные роскошные волосы, она кричала: «Я опозорена! Я нечиста! Даже Бог отвергает мое оскверненное тело! Я сохраню это постыдное клеймо до самой смерти!» Я бросился к ней, стараясь найти хоть слово утешения. «Не сокрушайтесь, дорогая», — наклонился к Минне профессор. «Бог милостив, он не оставит вас». Настало время ехать, и я простился с Минной. Никогда не забуду этого прощания. Если в конце концов Минне суждено стать вампиром, я приму ту же участь, так как не хочу расставаться с ней. Мы проникли в часовню без особых затруднений. Там все было по-прежнему. Трудно поверить, что своды старой часовни хранят ужасную, омерзительную тайну. Профессор немедленно приступил к делу. «Граф может покоиться лишь в земле, привезенной из его замка», — сказал он. «Осветив ее, мы лишим его возможности воспользоваться ею». С этими словами Ван Хельсинг отвинтил крышку одного ящика и окропил сырую, затхлую землю святой водой. Поступив так же с остальными ящиками и снова привинтив крышки, мы удалились. «Часть дела сделана», — ободряюще улыбнулся профессор. «Даст Бог, наша работа увенчается успехом, и уже сегодня вечером лоб миссис Минны будет опять чист». Позже Пикадилли-стрит. Ван Хельсинг был прав, и нам удалось войти в дом, не возбудив подозрений полиции. Артур и Моррис отправились за слесарем, а мы ждали конца операции, сидя в парке напротив дома. Я видел, как слесарь после довольно продолжительных усилий открыл дверь и вручил ключ Артуру, а тот дал старику на чай. Выждав некоторое время, мы подошли к дому и постучали. Моррис немедленно открыл дверь со словами: «Заткните носы! Воздух здесь невыносим!» В доме пахло так же ужасно, как в часовне. Мы начали розыски, стараясь держаться поближе друг к другу. В столовой стояли 8 ящиков с землей. 8 вместо 9. Одного ящика не хватало. Все наши труды пропадут даром, если мы не найдем его. Пока Ван Хельсинг совершал тот же обряд, что и в часовне, кропя землю в ящиках святой водой, мы обыскали весь дом в надежде найти недостающий ящик. Но напрасно. Комнаты оказались совершенно пусты, и видно было, что граф посещал лишь столовую. На столе в беспорядке лежали купчие на 3 дома, черновики писем, почтовые принадлежности. В углу я заметил пустой кувшин и таз с грязной водой. Мы нашли еще щетку для волос и большую связку ключей. Артур и Моррис, записав точные адреса домов и взяв с собой найденную связку ключей, уехали. Мы же решили дожидаться их возвращения здесь.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
2: Глава 22. Дневник доктора Сьюварда. 3 октября. После ухода Артура и Морриса время, казалось, остановилось.
3: Профессор старался отвлечь от грустных мыслей Гаркера, на которого тяжело смотреть, до такой степени он убит последними ужасными событиями. Еще вчера вечером это был молодой человек с темно-русыми волосами, здоровым цветом лица, счастливый и довольный. Сегодня он сидел предо мною осунувшийся, постаревший, с поседевшей головой. Лишь в лихорадочно горевших глазах еще оставалась энергия. Зная, что все наши мысли сосредоточены на графе, Ван Хельсинг заговорил о нем.
2: «Чем больше я узнавал о Дракуле, тем тверже становилось мое решение употребить все силы, чтобы избавить мир от столь вредного существа. С каждым годом его власть расширяется, и он знает это. Еще при жизни Дракула был человеком незаурядным. Храбрый воин, деятельный политик, он успевал еще заниматься алхимией, считавшейся тогда высшей наукой. Сердце у него было суровое, характер твердый, даже жестокий. Во всяком случае, нравственные способности графа пережили физические. В данную минуту Дракула пробует свои силы, и если нам не удастся уничтожить его, число жертв вампира будет расти с каждым днем». Гаркер глубоко вздохнул, сочувственно взглянув на него, профессор продолжал.
4: «Объясняю исчезновение одного ящика тем, что граф сам, без посторонней помощи, унес и спрятал его. Предполагаю, что он собирается сделать то же с остальными и, пожалуй, зароет их поочередно в землю, чтобы обеспечить себе верное убежище. Но эта мысль родилась у него слишком поздно, и когда солнце сядет, у него останется лишь одно убежище, которое, Бог даст, мы найдем. Вскоре Артур и Моррис должны вернуться, и мы будем знать, как действовать дальше».
3: В эту минуту раздался звонок. Это почтальон принес телеграмму Ван Хельсингу. Профессор прочитал ее вслух.
4: «Ожидайте, Д. Будьте наготове, Минна».
5: «Слава Богу!» — воскликнул Джонатан. «Наконец-то мы встретимся!»
3: Четверть часа спустя раздался стук в дверь. Подумав, что граф не стал бы стучаться, воспользовался бы своим ключом, я пошел открывать. Мои предположения оказались верными. На пороге стояли Артур и Моррис.
5: «Все благополучно», — объявил Моррис, входя в столовую. «Мы нашли оба дома без труда. В каждом из них оказалось по 6 ящиков, с которыми мы поступили соответствующим образом. Теперь остается лишь дождаться прихода графа. Если до 7 часов он не придет, я думаю, нам следует ехать домой. Нельзя оставлять миссис Минну одну после захода солнца».
4: «Дракула должен скоро быть здесь», — заметил профессор. «Мы получили телеграмму от миссис Гаркер. Она каким-то образом узнала, что он направляется на Пикадилли-стрит. Я убежден, что он отправился на Чиксент, затем в Джеймс-Лейн и, вероятно, был там немного позже вас. Если это так, то мы можем ожидать его с минуты на минуту. Необходимо составить план наших действий.
5: Тише. Будьте наготове. Он здесь». Действительно, мы услышали, как ключ медленно повернулся в замке. Осторожные шаги раздались по коридору. Граф, видимо, боялся неожиданного нападения. Мы застыли у двери. Внезапно она распахнулась. На пороге стоял Дракула. В его лице и во всем облике было что-то звериное. Как ни готовились мы к этой встрече, но все же на мгновение растерялись. Первым опомнился Гаркер. Сделав шаг вперед, он преградил графу дорогу. Злорадная усмешка, в которой сквозило высокомерное презрение, искривила губы Дракулы. Мы двинулись на него одновременно. Было ужасно досадно, что мы не успели решить, как поступить с ним. Я не был уверен, что графа можно убить простым оружием, но Гаркер не колебался. Он замахнулся ножом, и вампир успел отшатнуться. Нож скользнул по одежде, прорезав карман, из которого посыпались бумажные деньги и золотые монеты. Лицо графа исказилось от бешенства. Я испугался за Гаркера, видя, что он готовится нанести своему врагу второй удар – и шагнул вперед, в одной руке сжимая нож, в другой — распятие. Остальные последовали моему примеру. И без того бледное лицо графа позеленело, глаза загорелись, шрам на лбу налился кровью. Поднятый кинжал Гаркера не успел опуститься. Со змеиной ловкостью вампир проскользнул под самой его рукой, нагнулся, схватил горсть денег и бросился к закрытому окну. Посыпались разбитые стекла, и через мгновение Дракула уже был во дворе. У ворот он обернулся и крикнул: «Вы думаете, что победите меня? Нет, вам это не по силам. Берегитесь, месть моя будет страшной. Любимая одним из вас женщина принадлежит мне. Через нее я покорю всех, буду питаться вашей кровью и превращу в рабов, слепо исполняющих мою волю». Злобно усмехнувшись, граф захлопнул за собой ворота. Мы слышали, как щелкнула задвижка. Артур и Моррис бросились на улицу, но когда им удалось открыть ворота, граф бесследно исчез.
4: «Не будем унывать», — вздохнул профессор. «У вампира остался лишь один ящик с землей. Мы непременно найдем его и покончим с ним. А теперь надо поторопиться к нашей милой мисс Минне».
5: С этими словами Ван Хельсинг собрал с пола рассыпанные деньги, положил в карман купчие, а остальные бумаги сжег в камине. Удрученные, мы вернулись домой и рассказали миссис Гаркер о встрече с графом. Она очень разволновалась, хотя и старалась это скрыть. Джонатан, обняв жену, воскликнул:
4: «Дай бог, чтобы этот изверг скорее попался мне в руки. И я с восторгом отниму у него его проклятую жизнь. Если тем же ударом мне удалось бы отправить его мерзкую душу в ад, я был бы счастлив».
5: «Молчи, молчи, Джонатан». Миссис Минна закрыла ему рот ладонью.
4: «Ты сам не знаешь, что говоришь. Подумай, дорогой, а если и я когда-нибудь буду нуждаться в такой же жалости, а мне откажут в ней, как ты сегодня отказываешь графу?
5: Прости, что причиняю тебе страдания». Она заплакала. Я был глубоко тронут словами несчастной женщины. Гаркер поднес к губам ее руку и молча поцеловал. Устроив супругов на ночь со всеми возможными предосторожностями, профессор ушел, заверив миссис Минну, что она может спокойно спать. Моррис, Артур и я решили поочередно дежурить в коридоре у их двери всю ночь.
1: Дневник Джонатана Гаркера. 3 октября,

0: хотя устал ужасно. Позже. Не знаю, сколько времени прошло. Я начал уже дремать, когда услышал голос Минны. Она просила меня немедленно позвать Ван Хельсинга. Я спросил, для чего он нужен ей. «Иди скорее, время не терпит». Накинув халат, я открыл дверь и чуть не споткнулся о матрас, на котором лежал Сьювард. Оказывается, он, Моррис и Артур решили бодрствовать поочередно, чтобы в случае необходимости прийти нам с Миной на помощь. Я объяснил ему, в чем дело. Сьювард отправился за профессором, посоветовав мне не оставлять жену одну. 2 или 3 минуты спустя явился Ван Хельсинг. «Что я могу сделать для вас?» — обратился он к Мине. «Я бы хотела, чтобы вы загипнотизировали меня», — сказала она. «Только скорее, пока не рассвело. Я чувствую, что сообщу вам нечто важное, но времени остается немного». Ни секунды не задумываясь, профессор уложил мою жену на диван и начал делать пассы руками. Глаза Мины медленно закрылись, тело расслабилось, дыхание выровнялось. Убедившись, что она находится в состоянии гипнотического транса, Ван Хельсинг задал первый вопрос. «Где вы находитесь?»
1: «Не знаю. Вокруг меня все незнакомо».
0: «Что вы видите?»
1: «Ничего не вижу. Меня окружает мрак».
0: «Что вы слышите?»
1: «Слышу журчание воды, слабые удары волн».
0: «Значит, вы находитесь на корабле?» Ответ последовал быстро.
1: «Да, да».
0: «Что еще вы слышите?» Голос Мины зазвучал глуше. Она стала запинаться.
1: «Над моей головой раздаются шаги. Звенит тяжелая цепь, как будто поднимают якорь».
0: «Что вы делаете?»
1: «Ничего, я лежу спокойно».
0: Начало светать. Профессор бережно укрыл Мину пледом. Казалось, она крепко спит. Минут через 10 Мина проснулась, вспомнила свою просьбу позвать Ван Хельсинга и пожелала узнать, сообщила ли она действительно что-то важное. Профессор повторил ее рассказ. Мина повернулась к Моррису и Артуру. «Не теряйте ни одной минуты, действуйте. Пожалуй, еще не поздно». Они бросились к двери, но спокойный голос профессора остановил их. «Подождите. Как же вы найдете именно то судно, которое нам нужно? Слава богу, мы напали на след графа. Видимо, он хочет сбежать, но куда? Дайте подумать. В доме на Пикадилли-стрит я видел письмо, адресованное некому Лейтнеру Варну. Возможно, Дракула отвез ящик на корабль, отправляющийся в Болгарию. Он думает отделаться от нас. Напрасно. Вампир хитер, но и я тоже. Ладно, у нас еще есть время. Отправимся в порт после завтрака».
2: Мы читали главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юрий Степанов. Рассказ «Таблетки от непогоды». Читает Игорь Тарадайкин.
1: На небольшой городской площади 5 углов, 5 дней в неделю, чередуя углы, стоял, застенчиво улыбаясь прохожим, странный человек, продававший таблетки от непогоды. В солнечный знойный день продавал он таблетки от дождя, в дождь от зноя, в мороз от оттепели. Над продавцом все смеялись, и таблеток никто не покупал. Мальчишки подсовывали ему всякие железки и дразнили. Но продавец радовался даже этим железкам. «Возьмите, совсем дешево», — говорил он, заглядывая в глаза прохожим. В субботу и воскресенье его на площади не было. Наверное, потому что не было на ней 6 и 7 углов. В то время я был маленьким, ничто меня не удивляло. Все казалось вечным, неизменным, раз и навсегда установленным. Менялась только погода. И продавец таблеток от непогоды был тоже привычным и обязательным. Как умывание утром, как новогодняя елка, как ночь и день. Мимо продавца текла равнодушная толпа, которую он провожал грустным, добрым взглядом. Мне было жаль его. Однажды, попросив у матери на мороженое, я подошел к продавцу и положил в его сморщенную руку серебряную монетку. И он преобразился. Из старого сгорбленного превратился он в красивого, стройного юношу, одетого в сверкающую сказочную одежду. «Выбирай, малыш», — сказал он, ласково улыбаясь, и поднес к моим глазам шкатулку, в которой радужно пестрели разноцветные горошины. Я взял зеленую, она показалась мне очень красивой. А продавец подал мне еще несколько. «Это тебе на все случаи жизни», — сказал он. «Будь счастлив». Я прибежал домой радостный и возбужденный, но таблеток так и не попробовал. Мать велела выбросить их в помойное ведро. С тех пор я не подходил к продавцу, а следил за ним издали, надеясь снова увидеть, как он превратится в молодого человека. Была пятница. Знойное небо голубым зонтом раскинулось над городом. По мягкому асфальту бесшумно шли прохожие. Над домами, как над вафельными стаканчиками, громоздились белые облака, напоминавшие развесное мороженое. Солнце дышало жаром, как топка открытой печи. Продавец стоял на углу, почерневший от загара, и говорил: «Таблетки от дождя, холода и ненастья. Покупайте волшебные таблетки». «Вы, сударь мой, совсем совесть потеряли», — стал выговаривать продавцу какой-то толстяк в соломенной шляпе, едва успевавший вытирать пот с лица. «Или за детей всех принимаете? Постыдились бы своих седин». «Я недорого. Могу бесплатно. Пригодятся», — переминался продавец с ноги на ногу. «Да вы просто издеваетесь надо мной», — взвизгнул толстяк. «Купите тогда таблетку от войны». Толстяк выпучил удивленно глаза, раскрыл рот. «Ну, этого я так не оставлю. Это уж ни в какие ворота не лезет, сударь мой». И толстяк направился к постовому милиционеру. Видно было, как он размахивает руками, как постовой успокаивает его, покручивая виска пальцами. А продавец смотрел на них грустно, с сожалением. И на глазах у него были слезы. Прошла суббота, настало воскресенье, солнечное, тихое, обещавшее долгое, веселое лето. И вдруг время остановилось. Радио на площади выдавило из себя свинцовой тяжести слова: «Война, вероломное нападение, все на защиту Отечества, враг будет разбит. Люди замерли, словно их остановила и сжала невидимая сила. В этой толпе был и толстяк в соломенной шляпе. Он растерянно озирался, поглядывая на углы. Настал понедельник. Потом стремительно помчались другие дни. Но продавец волшебных таблеток уже не появлялся. И больше я его никогда не встречал. Много с тех пор воды утекло. Новые события вытеснили из памяти многие детали далекого прошлого. Но продавец таблеток не забылся. Стерлись его черты. Осталось только доброе и грустное выражение лица. Да довоенная улыбка, какую сейчас уже нигде не сыщешь. С тех пор я прихожу на площадь в надежде, что произойдет чудо. Появится на площади застенчивый чудак, а я куплю у него одну единственную таблетку. Много бы я за нее отдал. Так же, как раньше светит солнце, идут по улицам люди. Почти такие же облака над домами. А его нет. До сих пор мне кажется, что этот странный человек вышел из какой-то неизвестной, прекрасной и удивительной сказки, которую оборвала война.
0: Мы читали рассказ Юрия Степанова «Таблетки от непогоды». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. На встречу с Александром Лукашенко председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко осудил атаку украинских террористов на автобус с детской командой из Белоруссии. Она подчеркнула, что такие преступления не могут быть прощены.
2: Хочу высказать прежде всего свои слова сочувствия, поддержки в связи с чудовищным террористическим актом, совершенным против детей Белоруссии в Брянске. Это очередное преступление киевского режима. Чем отличается действие фашистов того времени и нынешних? Тогда мы спасали детей из опасности, в которой они были, а сегодня режим обстреливает автобус мирный с детьми. Вот это простить нельзя. Это преступление просто чудовищное. Желаю скорейшего выздоровления детям.
1: 17 июня в Брянской области украинский дрон атаковал автобус детской футбольной команды из Беларуси. В результате трагедии погибла женщина, еще 8 человек получили ранения. Следственный комитет России обвинил в теракте украинское военное руководство. Беспилотные технологии позволяют решать проблему кадрового дефицита в дорожной отрасли, рассказал в интервью «Вестям» министр транспорта Андрей Никитин. Он также рассказал о применении цифровых технологий в дорожном строительстве, в частности, о системе контроля дорожных фондов, которая позволяет контролировать процесс на всех этапах.
3: В нашем дорожном строительстве и эксплуатации дорог есть платформа «Система контроля дорожных фондов», такая платформа СКДФ. Это базовая цифровая история, в которой содержится информация о всех дорогах, о их качестве, о сроках ремонта, о выделенных средствах. Вот это основа нашей цифровой дальнейшей деятельности. Дальше следуют у нас цифровые технологии, связанные с проектированием, строительством дорог и, конечно, использованием беспилотных технологий при строительстве.
1: Министр транспорта добавил, что роботизированные технологии в дорожном строительстве позволяют повысить качество работ. Также, по его словам, цифровой профиль дороги позволяет сохранить все необходимые данные об объекте. Посольство России в Париже заявило, что действия ВМС Франции по захвату нефтяного танкера «Деливер» под флагом Камеруна являются недопустимыми и незаконными с точки зрения международного права и квалифицировало их как очередной факт пиратства. В дипмиссии подчеркнули, что французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании судна. Ранее президент Франции Макрон сообщил, что танкер был остановлен вблизи Сицилии за якобы нарушение морского права. По версии морской префектуры Средиземного моря, судно следовало из российского порта Приморск и относится к так называемому «теневому флоту». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
5: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
6: Летом 1842 года в Зимнем дворце отпраздновали серебряную свадьбу Николая I и императрицы Александры Федоровны. Утром торжественного дня мама проснулась под звуки трубачей кавалергардского полка. Играли ей Лендлер Кунцендорфа. Эту вещь она часто слышала еще девочкой в Силезии. Затем был семейный завтрак, к которому каждый принес свое подношение. Братья и сестры из Пруссии, серебряную люстру в 25 свечей и глиняные молочники из Бунцлау в Силезии. Мы, семеро детей, поднесли мама накануне браслет с семью сердечками из драгоценных камней, которые составляли слово «респект» — «почтение» на французском языке. От папа она получила ожерелье из 25 отборных бриллиантов. Каждый из нас, сестер, он подарил по браслету из синей эмали со словом «бонор» — «счастье» на французском языке, в цветных камнях, которые отделялись друг от друга жемчужинами. «Такова жизнь», — сказал он. «Радость вперемешку со слезами. Эти браслеты вы должны носить на семейных торжествах. Свой браслет я с любовью берегу до сегодняшнего дня и передам его своим наследникам как реликвию». Папа, растроганный и благодарный за все счастливые годы совместной жизни с мама, благословил нас перед образами святых. «Дай вам Бог в один прекрасный день пережить то же, что и я, и старайтесь походить на вашу мать». Затем последовал торжественный выход в церковь Большого дворца. Мама в вышитом серебром платье, украшенное белыми и розовыми розами, мы все с гвоздиками. После службы на балконе принимали поздравления. Солнце сияло. Было отрадно видеть великое множество поздравлений и приветствий нашим родителям. Для Николая I и Александры Федоровны это было счастливое время зрелости. Еще молодые, полные сил родители выдавали замуж дочерей и женили сыновей. Все важнейшие семейные праздники они старались проводить в своем главном доме – Зимнем дворце. В 1844 году по любви вышла замуж младшая дочь Николая I – великая княжна Александра Николаевна, или, как ее называли домашние, Адини. Современникам запомнилось, что свадьба была очень веселой, несмотря на все жесткие нормы придворного церемониала. Если старшее поколение в силу возраста жестко следовало нормам церемониала, то молодежь, как и положено на свадьбе, веселилась до упаду. Ольга Николаевна вспоминала, как на последнем балу, заключительном после всех празднеств, во время полонеза, от радости, что все торжества кончены, танцевали бешеный галоп через все большие залы с папа во главе. Камер-пажи с трудом поспевали за нашими шлейфами, и за ними, задыхаясь от усилий, следовал весь двор. Фриц и его молодая жена, Александра Николаевна, должны были остаться у нас до весны и занимали большие апартаменты в северном флигеле дворца, очень нарядные, но неудобные. Адини должна была пройти 5 салонов, прежде чем попасть в комнату к своему мужу. На Пасху предполагался переезд в Копенгаген, где для молодых устраивался дворец, а также дом на морском берегу для летних каникул. Датский король любовно заботился об обоих молодых людях. Однако этот счастливый брак закончился в августе 1844 года смертью молодой Александры Николаевны. Возвращаясь к свадебным церемониалам, подчеркнем, что буквально для каждой высочайшей свадьбы составлялось несколько церемониалов. В них в деталях прописывались все движения участников торжеств. Когда в 1848 году женился второй сын Николая I, великий князь Константин Николаевич, в высочайше утвержденном церемониале торжественного въезда в Санкт-Петербург Ее Светлости принцессы Александры Саксен-Альтенбургской, высоконареченной невесты Его Императорского Высочества государя великого князя Константина Николаевича, предписывались следующие действия. Во-первых, встречающие собирались в палатке, поставленной на учебном месте лейб-гвардии Семеновского полка у железной дороги. Во-вторых, невеста размещалась в парадной карете императрицы Александры Федоровны, запряженной в 8 лошадей, где ее ожидала великая княгиня Мария Николаевна. В-третьих, за парадной каретой императрицы следовали экипажи фрейлин и стацдам. В-четвертых, в Зимний дворец навстречу невесты великого князя собрался весь бомонд, включая купцов первых 2 гильдий, собиравшихся в первой аванзале. В-пятых, следовал большой выход всей императорской фамилии в Большой собор Зимнего дворца, а затем все рассаживались за столами, расставленными в парадных залах Невской анфилады. Все действо, как следует из церемониала, могли наблюдать дамы, которые не имеют приезда ко двору. Им позволялось быть на хорах во всех залах по билетам, а также и в сенях парадной лестницы между столбов за шпалерами дворцовых гренадер. В Зимнем дворце дважды отмечали жемчужную свадьбу. Первый раз – 1 июля 1847 года, когда отмечалось 30-летие супружеской жизни их императорских величеств Николая I и Александры Федоровны. Это был скромный семейный праздник, на котором молодые одарили всех тех, кто был рядом с ними 30 лет назад, в 1817 году. Духовник императорской четы Музовский получил алмазные знаки ордена Александра Невского. Владимир Федорович Адлерберг, друг детства Николая I, титул графа. Секретарь императрицы, тайный советник Шамбо, орден святого Владимира второй степени. Подруга юности императрицы, баронесса Сесилия Владиславовна Фредерикс, звание статсдамы. Награждали и тех дворцовых слуг, кто был в Зимнем дворце в 1817 году. Так садовый мастер Эрлер получил из рук Николая I бриллиантовый перстень в 342 рубля. Наградили рейнкнехта половины его величества Подтягина и дворцовых гренадер, служивших при комнатах императорской четы. Вторую жемчужную свадьбу отметили в Зимнем дворце в апреле 1871 года. Торжество было связано с 30-летием супружеской жизни императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Правда, этот юбилей разительно отличался от юбилея 1847 года, поскольку Николай Павлович при всех своих «васильковых дурачествах», так император именовал мимолетные приключения с различными дамами, до конца жизни любил свою птичку. Так он называл императрицу Александру Федоровну. А император Александр Николаевич с 1866 года жил на две семьи, о чем было хорошо известно и императрице, и всему ближайшему и неближайшему окружению императорской четы. Но правила игры были таковы, что императрица ни словом не упрекнула мужа, хотя у него уже родилось несколько детей на стороне. По дворцовой традиции, по образцу прежних лет, наградили всех, кто был рядом с императорской четой в апреле 1841 года. За образец взяли награды, раздававшиеся ближайшему окружению в апреле 1866 года, когда отмечалась серебряная свадьба. Тогда золотые, украшенные бриллиантами табакерки с портретами их величеств, ценой от 4345 рублей до 4101 рубля, получили граф Александр Владимирович Адлерберг, князь Александр Иванович Борятинский, князь Василий Андреевич Долгорукий, наставники наследника Врунов Назимов, посланник в Дармштадте тайный советник Лабенский и соученик Александра II Александр Владимирович Паткуль. Слуги тогда получили ордена святого Станислава и святой Анны, чины, медали, а духовник императорской четы Бажанов – аренду на 12 лет в 3000 рублей. Как правило, на протяжении 18-19 веков все невесты, выходившие замуж за великих князей, в обязательном порядке принимали православие. Хотя, по законам империи, этот шаг был обязателен только для будущих императриц. Однако в 1874 году возник прецедент, нарушивший привычные нормы брачных церемониалов. Дело в том, что невеста великого 27-летнего князя Владимира Александровича, ее великогерцогское высочество, герцогиня Мария Мекленбург-Шверинская, по особым семейным обстоятельствам не пожелала менять вероисповедание и осталась лютеранкой. Александр II с пониманием отнесся к особым обстоятельствам и дал разрешение на брак. Но признал за благо установить в настоящем фамильном акте для непременного в будущем исполнения следующие для сего брака правила. Первое. «Если по неисповедимой воле Божией наследие престола перешло бы к сыну моему великому князю Владимиру Александровичу, а супруга его до того времени оставалась в лютеранском исповедании, то сын мой, великий князь Владимир Александрович, по разуму статьи 142 основных законов, не иначе может получить право на престолонаследие, как по восприятии его супругой православного исповедания. Второе. Если бы супруга великого

0: я в православие, то за прекращением его брака с лицом иноверного исповедания он сохраняет право на престолонаследие. Четвертое. В случае отречения великого князя Владимира Александровича, пункт 2, дети от сего брака сохраняют все права престола наследия. Санкт-Петербург, 16 августа 1874 года. Под этим документом стоят три подписи: Александра II, цесаревича Александра Александровича и жениха, великого князя Владимира Александровича.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
0: В 1894 году состоялась свадьба императора Николая II. Это единственный случай в имперской истории России, когда император сочетался первым браком. Как правило, наследники женились, будучи великими князьями. Мы не будем писать о добрачной истории взаимоотношений Николая Александровича и принцессы Алекс, Виктории, Элены, Луизы, Беатрисы, Гессенской и Рейнской. Отметим только, что брак заключался по взаимной и искренней любви. Но императрица Александра Федоровна оказалась непригодной к своей роли императрицы. И это не упрек, поскольку как можно упрекать женщину, зараженную мутантным геном гемофилии и родившую инвалида-наследника? Как можно упрекать человека самим складом характера, не предназначенного для публичной работы? Однако все это, да и многое другое, оказалось важными факторами, дестабилизирующими вертикаль власти, костяк которой играла династия Романовых. Парадоксально и то, что на фоне фактора непубличности у Александры Федоровны имелись и воля к власти в сочетании с немецким прагматизмом, да и некая харизма. Но все это не предотвратило трагедию 1917 года. Однако вернемся к свадьбе. Чтобы представить ситуацию накануне свадьбы, напомним некоторые события, происходившие на протяжении 1894 года. В апреле состоялась помолвка молодых в Кобурге. В мае образовали комиссию по подготовке свадьбы, назначенной на весну 1895 года. В октябре 1894 года невесту цесаревича срочно вызвали в Ливадию, куда она приехала 10 октября 1894 года. К этому времени всем было понятно, что счет жизни Александра III пошел на дни. 20 октября 1894 года в Ливадии умер Александр III. 21 октября в Ливадии прошла панихида по почившему в Бозе императору и священное миропомазание, при котором дармштадтская принцесса приняла имя Александры Федоровны. Возможно, выбранное имя невесты, Александра Федоровна, должно было гарантировать Николаю II такое же семейное счастье, какое сложилось у его прадеда Николая I и прабабушки Александры Федоровны. 23 октября в Петербурге в Исаакиевском соборе состоялся благодарственный молебен, на который дамам было предписано явиться в белых высоких платьях, кавалерам в парадной форме, без траура. 1 ноября тело императора выставили для прощания в Петропавловском соборе. 7 ноября состоялось отпевание и похороны Александра III. И, наконец, 14 ноября в Большом соборе Зимнего дворца состоялась свадьба императора Николая II и великой княжны Александры Федоровны. Таков контекст свадьбы. Как мы видим, времени на подготовку полномасштабной императорской свадьбы просто не оказалось. Когда летом 1894 года стало ясно, что Александр III умирает, подготовку к свадьбе наследника свернули, поскольку по-человечески

стало понятно, что в ближайшее время будет не до свадьбы. А затем, после смерти императора, последует годичный траур. Тем не менее, по инерции придворные хозяйственники продолжали некоторые движения. Например, в мае 1894 года они сформировали смету на делание возвышения, стола с чехлом, подушки и подножия в большую церковь Зимнего дворца, употребляемых во время совершения таинства миропомазания, обручения и бракосочетания высочайших особ. В сентябре 1894 года открыли кредит на бракосочетание наследника цесаревича в 36 104 рубля и начали вновь обивать мебель в комнатах наследника на третьем этаже северо-западного ризолита Зимнего дворца. Однако вопрос о свадьбе решился буквально за несколько дней до ее проведения. 11 ноября 1894 года, когда высочайше утвердили церемониал бракосочетания. Было решено прервать на один день, 14 ноября, годичный траур по усопшему императору, поскольку это был день рождения императрицы Марии Федоровны. Можно только представить, что творилось в душе овдовевшей императрицы, когда она узнала, что всей семьей, неделю назад присутствовавшей при погребении Александра III, придется вновь собраться в Малахитовой гостиной для большого выхода. Тем не менее, это решение вновь запустило дворцовые хозяйственные механизмы по подготовке свадьбы, назначенной на 14 ноября. 11 ноября придворное духовенство затребовало из гофмаршальской части золотой кубок с бриллиантами, употребляемый при бракосочетании высочайших особ, к 11 часам утра в день, какой будет назначаться для бракосочетания. Этот золотой кубок с бриллиантами, изготовленный в конце XVIII века по распоряжению Екатерины II и подаренный в 1793 году к свадьбе будущего Александра I, с тех пор традиционно использовался во время свадебных церемоний в Зимнем дворце. В описи архива Государственного Эрмитажа значится: «Золотой круглый кубок, на главной стороне которого коронованный вензель ЕА императрицы Елизаветы Алексеевны, окруженный лаврами, бриллианты и изумруды. Крышка окружена двумя рядами бриллиантов, увенчана эмалевую красную подушкою, на которой императорская корона с бриллиантами и яхонтом. Этот кубок употреблялся в свадебной церемонии великих княжон императорской фамилии». В этот же день из галереи драгоценностей императорского Эрмитажа перенесли во внутренние апартаменты Зимнего дворца, то есть в Малахитовую гостиную, золотой туалет императрицы Анны Иоанновны. 12 ноября 1894 года дворцовое управление разрешило выдать из материальной кладовой булавок для пришпиливания к мантильям билетиков 1 фунт во время съезда особ в Зимний дворец и затребовало 2 венчальные свечи. Подготовка к свадьбе была лаконичной. Неизвестно и то, как невеста успела сшить себе подвенечное платье. 14 ноября петербургский бомонд начал съезжаться в Зимний дворец к 11:30 утра. Согласно повестке, придворное духовенство собиралось в алтаре Большого собора Зимнего дворца. Члены Государственного совета, министры и послы тоже в Большом соборе. Особы, имеющие вход за кавалергардов, собирались в концертном зале. Военные — в Николаевском зале и аванзале. Городские дамы и дворяне — в гербовом зале. Городские головы и почетное купечество — в фельдмаршальском зале. Любопытно, что на свадьбе Николая II присутствовали не только венценосные особы, несколько дней назад смотревшие на погребение Александра III, но и все учителя молодого императора. После свадебной церемонии молодые отправились в Казанский собор,
где приложились к чудотворной иконе Казанской Божией Матери, а затем в свои комнаты в Аничковом дворце. Началась их семейная жизнь, почти совпавшая с началом царствования Николая II. В дневнике в понедельник 14 ноября 1894 года император Николай II оставил хронику прошедшего дня. «День моей свадьбы. После общего кофе пошли одеваться. Я надел гусарскую форму и в 11:30 поехал с Мишей в Зимний. По всему Невскому стояли войска для проезда мама с Алекс. Пока совершался ее туалет в Малахитовой, мы все ждали в арабской комнате. В 11:50 начался выход в Большую церковь, откуда я вернулся женатым человеком. Шоферами у меня были Миша, Джорджи, Кирилл и Сергей. В Малахитовой нам поднесли громадного серебряного лебедя от семейства. Переодевшись, Алекс села со мною в карету с русской упряжью и форейтером, и мы поехали в Казанский собор. Народу на улицах было пропасть, едва могли проехать. По приезде в Аничков на дворе встретил почетный караул от ее лейб-гвардии Уланского полка. Мама ждала с хлебом-солью в наших комнатах. Сидели весь вечер и отвечали на телеграммы. Обедали в 20:00. Завалились спать рано, так как у нее сильно разболелась голова. Эта свадьба 1894 года стала последней свадьбой императорского уровня, состоявшейся в Большом соборе Зимнего дворца.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь. Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
1: Парадные трапезы. Важнейшей частью церемониальной жизни Зимнего дворца являлись парадные трапезы разного уровня. Это могли быть трапезы колоссального масштаба, на которых за столами сидели тысячи людей, заполнявших первый и второй этажи Зимнего дворца, как ежегодно происходило 26 ноября, когда чествовали георгиевских кавалеров. Это могли быть парадные трапезы по случаю свадеб царских детей, когда петербургский бомонд заполнял парадные залы Зимнего дворца. Это могли быть встречи в узком кругу, но трапеза все равно сохраняла парадный характер, поскольку в Зимнем дворце фактически любая трапеза с присутствием приглашенных превращалась в парадную. Во время подобных трапез подчас гремели пушки, подчеркивая значимость провозглашаемых тостов и здравиц. Парадность происходящего подчеркивалась и пышным антуражем огромных залов Зимнего дворца, и составом в ней участвующих, шитыми золотом мундирами сановников и бесчисленными бриллиантами придворных дам. К парадным трапезам прилагалось и соответствующее музыкальное оформление. Даже прислуживали во время парадных трапез молодые люди, обучавшиеся в пажеском корпусе, то есть представители лучших аристократических фамилий России. Эта практика сохранялась в Зимнем дворце со времен Екатерины II вплоть до начала правления Николая I, когда прислуживавших за столом пажей заменили профессиональные официанты. Отметим, что традиция прислуживания пажей во время трапез высочайшего двора уходит корнями в раннее Средневековье, когда такие же мальчишки прислуживали грозным рыцарям. Во времена Екатерины II мальчики-пажи, как правило, начинали дежурить в Зимнем дворце по достижении 15 лет. Они получали форму. Вицмундир наш был светло-зеленый, и каждая петлица была вышита золотом. Камзол был красный, штаны зеленые, вержет и букли напудренные. Всегда в шелковых чулках и в башмаках с пряжками и красными каблуками. Талон руж, означающее высокое дворянство. В парадные же дни нам давали мундиры зеленые бархатные, по всем швам золотое шитье, и часто с большого пажа надевали на маленького, ушивали камзол, штаны. Каждое платье тогда стоило 1000 рублей серебром. Платья эти были шиты бог знает когда и, наконец, были так ветхи, что к свадьбе императора Александра Павловича нам сшили и новые, по мерке каждого, и выдавали с расписками. И сохрани, Боже, замарать. Тогда денежного штрафа не было, а просто секли розгами, отчего, со всей ушалостью, мы берегли наши мундиры. Мальчишек-пажей, несмотря на их голубую кровь, в Зимнем дворце действительно могли высечь за малейшую провинность. Главный наш начальник был обергофмаршал князь Федор Сергеевич Борятинский. Весьма ласковый и милый. Обращение коего с нами было «драть нас за уши и величать щенками». Такие дворцовые нравы бытовали во времена Екатерины II. Но примечательно, другой бывший паж, дежуривший во дворце при Александре I, вспоминает то же самое. Тарелки были серебряные, а как императрица была уж в старых летах, то, Боже, сохрани, столкнуться тарелка с тарелкою, чтобы они зазвенели. Конец тот же. Розги. Впрочем, что говорить о пажах? Домашние учителя безжалостно секли розгами и великих князей Николая и Михаила Павловичей. Поскольку члены императорской фамилии очень редко трапезничали в одиночестве, то во время трапез для пажей всегда находилось очень много работы. В последние годы жизни Екатерины II вседневный стол накрывался, как правило, на 12 персон. В воскресные дни за царский стол усаживалось от 20 до 25 персон, и к ним присоединялись фрейлины и равно дежурные камергеры и камер-юнкера и форшнейдер, или подаватель кушанья и разрезыватель, также камергер. По воскресеньям в Зимний дворец из Гатчины или Павловска прибывали на обед наследник престола Павел Петрович и великая княгиня Мария Федоровна, и потому обед был церемонный. В обслуживании царского стола имелось множество нюансов, познаваемых только опытом. Один из бывших пажей вспоминал: «Особенное внимание и осторожность были нужны при услужении Марии Федоровне. Камер-паж должен был ловко и в меру придвинуть стул, на который она садилась, потом с правой стороны подать золотую тарелку, на которую императрица клала свои перчатки и веер. Не поворачивая головы, она протягивала назад через плечо руку с тремя соединенными пальцами, в которые надобно было вложить булавку. Эту булавку императрица прикалывала на груди салфетку. Перед особами императорской фамилии, за которыми служили камер-пажи, стояли всегда золотые тарелки, которые не менялись в продолжении всего обеда. Каждый раз, когда подносилось новое блюдо, камер-паж должен был ловко и без стука поставить на эту тарелку фарфоровую, которую с оставленным на ней прибором он принимал и на золотой тарелке подносил чистый прибор взамен принятого. По окончании обеда таким же образом подносились на золотой тарелке перчатки, веер и прочее, преданное при начале обеда. Конечно, у мальчишек-пажей были, кроме розок за неловкость, и некоторые бонусы. Никто лучше пажей не служил. Проворные и ловкие ребята. И награда состояла в том, что все конфекты был удел пажей. Разборка их всегда происходила вроде штурма. И кто половчее, тот брал сухие конфекты, которые можно было положить в шляпу, а кто послабее, тому доставалось варенье. Куда с ним деваться? И кто из пажей был посильнее, тот у малюток и варенье отбирал. Даже самая приватная трапеза в Зимнем дворце требовала соответствующей статусу формы одежды. Это буквально вколачивалось с раннего детства в головы великих княжон и князей. В результате мальчики и девочки буквально срастались с железными и очень хлопотными нормами дворцового этикета. То, что могли себе позволить нетитулованные дворяне, было совершенно недопустимо в стенах Зимнего дворца. Именно поэтому, будучи уже в преклонных летах, императрица Мария Федоровна выходила даже к приватной трапезе в токе со страусовым пером на голове, в платье с декольте с высоко поднятой талией и бувчатыми рукавчиками. Ее открытую шею украшало жемчужное ожерелье, у левого плеча на черном банте белел мальтийский крестик, белые длинные лайковые перчатки выше локтя и башмаки с высокими каблуками составляли ежедневное одеяние императрицы, исключая торжественные случаи. Фактически, придворные трапезы становились стержнем, вокруг которого закручивалась придворная жизнь. Так балы прерывались на трапезу для того, чтобы по ее окончании снова танцевать. После трапез можно было перейти к карточной игре или посплетничать в уютном уголке гостиной. При Екатерине II в Зимнем дворце могли учредить в своих залах богатый ужин и по поводу именин обычной камер-юнкферы. При этом именинница звала кого хотела, распоряжала, как в своем доме, и на это время все великолепие признавала своею собственностью. Всего еще недовольна. Екатерина сама представала шумному веселью с парфирородным семейством, просила всех не чиниться пред нею, признавать ее за простую гостью, заставляла внуков, внучек плясать с другими по-русски. Свобода, удовольствие не прерывались, и удаление императрицы уносило с собою утехи, оставляя беседе скуку и пустоту. Императрица Александра Федоровна, описывая свой первый петербургский год, вспоминала: «Мы выезжали очень мало. При дворе не было ни одного вечернего собрания, но часто давались обеды. По воскресеньям обедали обыкновенно у маман в платьях со шлейфами и на вечер появлялись опять в том же костюме. Вечер проводили у нее в беседе и в игре в макао. Признаюсь, вечера эти ужасно мне наскучили по сравнению с воскресным препровождением времени в Берлине, где мы резвились, болтали и оживленно веселились, и я теперь с трудом могла скрывать свою скуку. Общество на этих собраниях бывало ужасно древнее, в стиле рококо. Старые полуслепые сенаторы, вельможи времен императрицы Екатерины, находившиеся в отставке лет по 20 или 30. Когда в Петербург приехал отец юной великой княгини, на трапезы начали собираться в его комнатах, в которых ранее жил император Павел I. Мы ужинали в семейном кругу у него в фонаре, обращенном к большой площади. На этих ужинах одни только дамы сидели за столом, а мужчины ужинали стоя.
2: Радиозвезда.
0: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
1: Говоря о трапезах в Зимнем дворце, несколько слов следует сказать и о хозяйственном механизме, их обеспечивавшем. Прежде всего отметим, что за соблюдением санитарных норм на царских кухнях отвечал особый чиновник. Так, буквально через месяц после переезда семьи Николая I в Зимний дворец, в январе 1827 года, к высочайшему двору был определен смотрителем для надзора по кухням за чистотою и порядком титулярный советник Ларин. Главная императорская кухня в Зимнем дворце располагалась на первом этаже северо-восточного ризолита. Состояла она из трех отделений, частей: кухонной части, винной части и кондитерской части. Особенно любили гости Зимнего дворца продукцию кондитерской части императорской кухни. Для изделий кондитерского цеха в придворных сервизах были предусмотрены особые предметы. Например, когда в 1776 году Екатерина II заказала знаменитый камейный сервиз на Северской мануфактуре на 60 персон, состоящий из 800 предметов, в нем предусматривались многочисленные и разнообразные емкости для мороженого. В этом сервизе было 10 ваз для льда с ручками в виде замерзшего фонтана и 116 чаш для мороженого. Еще в комплект сервиза входили 12 специальных подносов, на каждом из которых умещалось по 7 чаш с мороженым, и 8 подносов для 6 чаш. Очень высоко ценились разнообразные напитки из царского винного погреба в Зимнем дворце. Если посмотреть перечень напитков, подававшихся к столу Елизаветы Петровны в начале 1740-х годов, то там упоминаются водки разных названий: приказная, коричная, из красного вина, гданьская, боярская. Из вин приводятся названия: простое вино, французское вино, шампанское, сект, рейнвейн, пиво, мед, квас. Со времен Екатерины II к царскому столу подавались преимущественно европейские вина. Напитки покрепче, как правило, имели российские корни. Национально-религиозные традиции, безусловно, оказывали огромное влияние на вседневное меню императорской кухни. Поскольку в православном календаре множество постных дней, включая Великий пост, то повара царской кухни обязаны были учитывать это при составлении меню. Жесткость соблюдения постных и мясоедных дней во многом зависела от степени религиозности российских императоров. Например, истово верующие императрица Анна Иоанновна и Елизавета Петровна строго соблюдали все православные каноны в питании. Однако, если посмотреть на конкретный перечень продуктов, использовавшихся на кухне в постные дни, то надо признать, что этот перечень вполне обеспечивал царским поварам свободу маневра при приготовлении блюд. При Екатерине II перечень продуктов, используемых на царской кухне в постные дни, если не расширился, то соблюдался уже не столь строго. И эта традиция сохранялась на протяжении всего XIX века. Более-менее строго при дворе постились в Великий пост, но строгость поста также в основном зависела от степени личной религиозности. Продукты в Зимний дворец поставляли проверенные многими годами сотрудничества придворные поставщики. Зимний дворец обеспечивал их не только стабильными заказами, но и большими объемами поставляемой продукции. Однако бывало, что и в Зимний дворец проскакивали некачественные продукты. И таких примеров довольно много. Так, в августе 1833 года министр императорского двора князь Петр Михайлович Волконский сделал резкое замечание обергофмаршалу Кириллу Александровичу Нарышкину, поскольку цесаревич изволил заметить, что поданы были незрелые фрукты и помятые ягоды. Кстати, цесаревичу тогда было 15 лет. Министр строго приказал, чтобы ягоды были совершенно спелыми, а ягод измятых вовсе не принимать от подрядчиков. А буквально через несколько дней уже Николай I заметил, что в поданном к столу чае затхлый запах, и, будучи он им недоволен, высочайше повелевает наблюдать, чтобы придворная контора не принимала подобного чая от подрядчика, который обязан поставить самый лучший и с хорошим запахом. Большое внимание уделялось сервировке повседневных и парадных столов для того, чтобы царские столы выглядели соответствующим образом. В сервизных кладовых имелось все необходимое. Поскольку оценивали качество стола первые лица ежедневно и, что называется, непосредственно, то именно от них и исходили замечания, связанные с недостатками в его сервировке. Например, в октябре 1833 года князь Петр Михайлович Волконский передал высочайшее повеление обергофмаршалу Кириллу Александровичу Нарышкину, чтобы к высочайшему столу не подавали мороженое на салфетках, но в хрустальных или фарфоровых компотницах, без салфеток. Все эти многочисленные сервизы и компотницы хранились не только в сервизных кладовых, но и в специальных застекленных шкафах в коридорах и залах Зимнего дворца, демонстрируя во время ежегодных открытых маскарадов царские богатства простолюдинам, собравшимся поглазеть на дворец. Посмотреть там было на что. В описях сервизной должности значится, например, золотая тарелка восьмигранная, 1 фунт 49 золотников, то есть 618,5 грамм. Золотое блюдо рукомойное, продолговатое, пробы 86, 5 фунтов 35 золотников, то есть 2 килограмма 48 грамм. Золотой подносик восьмиугольный на ножках с 6 чарочками. 2 фунта 24 золотника. Серебряное подносное блюдо от камердинера Михайлова в 1764 году, пробы 78. Продолговатое, местами золоченое. 6 пудов, 6 фунтов и 20 золотников, то есть более 100 килограммов. Со временем шкафы, наполненные тяжелыми драгоценными изделиями, приходили в негодность и их меняли. Так случилось в 1835 году, когда обергофмаршал Нарышкин доложил Петру Михайловичу Волконскому, что устроенные с давних времен в сервизные шкафы, тумбы и другие помещения для золота, серебра, фарфору и другой посуды потеряли все приличия в своей наружности и представляют многие неудобства в самом размещении вещей». Министр доложил Николаю Первому, и тот дал добро не только на ремонт шкафов и тумб, но и на ремонт всей сервизной должности. На работы отвели 3 летних месяца, когда царской семьи не было в Зимнем дворце. Проект ремонта и смету первоначально составил архитектор Людвиг Шарлемань. Но Николай I предпочел вариант архитектора Огюста Монферрана. Отметим этот штрих. Император лично контролировал даже такие пустяки, как вид дворцовых шкафов для посуды. Зимний был его домом, поэтому Николай Павлович считал своим долгом принимать все окончательные решения, связанные с его обликом. В результате, во исполнение высочайшего повеления, архитектор Монферран обязывался установить в большой мраморной зале, а если не достанет места, то и в аванзале, постоянные буфеты. За реализацией проекта наблюдал сам император. Как деятельный человек, он неоднократно вмешивался, корректируя проект Монферрана. Его императорскому величеству благоугодно повелеть составить 3-й проект с тем, чтобы только 4 буфета были поставлены по концам залы так, чтобы буфеты заслоняли собой печи оной. Пока вносились правки, время ушло. В ноябре 1836 года печи переделывать было уже поздно, поэтому проект перенесли на 1837 год. В 1836 году по отбытии высочайшей фамилии в загородные дворцы все устроили так, как того желал император. Буфеты под посуду сделали из березового дерева под лаком стоимостью в 1500 рублей каждый. Через год все сгорело в страшном пожаре 17 декабря 1837 года. Еще раз подчеркнем, что в бесконечных переделках по Зимнему дворцу Николай Павлович активно вмешивался в работу архитекторов, и тем приходилось учитывать его пожелания. После восстановления дворца восстановили и буфеты, украшавшие парадные залы Зимнего дворца, вплоть до 1917 года. Конечно, императорская семья — вершина айсберга, вокруг которой вращалась вся жизнь Зимнего дворца. Но при этом в Зимнем дворце, кроме постоянно живущих в нем слуг, имелись приходящие воинские чины, ежедневно заступавшие в суточные караулы по дворцу. Их, конечно, кормили по соответствующим нормам. Нормы были достаточные, но всем всегда хочется чего-либо вкусненького. Как тогда говорили, приварка. Поэтому так сложилось, что в коридоре Зимнего дворца поблизости гауптвахты для стоящих в карауле нижних чинов, а также разных дворцовых служителей с давнего времени производится днем торг на ларе хлебом, квасом и прочими харчевыми припасами во всей чистоте и опрятности, не делая никакого безобразия, а к ночи все оное убирается». При этом торговали на хлебном месте не абы кто, а торговцы, получившие специальные разрешительные билеты от городских властей. И такая традиция, как следует из документа, повелась с давнего времени. Вполне возможно, в связи с тем, что кто-то из большого начальства наткнулся на эту лавочку на ларе в коридоре первого этажа Зимнего дворца и возмутился сим действом, возник вопрос. Возмущенные беспорядком доложили министру императорского двора, и князь Петр Михайлович Волконский попросил доложить, кто и чем торгует. Ему представили копию с билета, данного торгующему в означенном коридоре Зимнего дворца крестьянину Степану Михайлову, и попросили разрешения с тем, что, если позволено будет, тому крестьянину продолжить торг, причем с оговоркой, что кроме тех припасов ничем торга не производил. Последняя фраза весьма характерна. Вполне возможно, что офицеры опасались торговли не столько квасом и хлебом, как спиртным из-под полы. Начальство по-людски приняло во внимание и традиции, и просьбу хозяйственников, разрешив производимый с незапамятных времен торг на ларе в коридоре Зимнего дворца подле главной гауптвахты для нижних чинов дозволить продолжать и на будущее время подпискую не производить продажи горячительных напитков и недозволенных торговлею вещей, поддерживая вокруг своего ларя надлежащую чистоту. Если от приварка нижних чинов вернуться за царский стол, то следует подчеркнуть, что за этим столом предпочитали блюда, приготовленные из привозных продуктов, как правило, редких или таких, которых в России не было, и не только в Зимнем дворце, но и в особняках дворцового типа богатейших дворян России. По большому счету, все эти остендские устрицы, декорированные пармскими фиалками, вполне понятны. Статус и деньги давали возможности. Удивительно то, что к царскому столу выписывали из-за границы вплоть до Александра III и самые обычные продукты, например, картошку из Англии, ни больше, ни меньше, и выписывали ее через знаменитый магазин «Никольс и Плинке», что на Невском проспекте. В этом магазине можно было купить все, от карандашей до уникальных ювелирных изделий. Как это ни удивительно, первый в России универсальный магазин приторговывал и английской картошкой, поставлявшейся для царского стола. В 1876 году с этой картошкой произошел скандал, повлекший обширную деловую переписку и царскую высочайшую волю. Дело в том, что 60 мешков картошки для царского стола, выписанные из Англии через магазин «Никольс и Плинке», не пропустили через таможню Санкт-Петербургского порта, вернув ее поставщику. Когда хозяйственники Зимнего дворца стали разговаривать с таможенниками на повышенных тонах, сбиваясь на истерику, картошка на кухне кончалась. Чиновники таможенного департамента официально заявили, что не считают себя вправе сделать распоряжение о пропуске означенного картофеля за силою высочайшего повеления, последовавшего 11 апреля 1875 года, коим воспрещено без исключения водворение в Россию из-за границы картофеля. Высочайшее запрещение действительно имелось, и связано оно было с угрозой распространения в России американского картофеля, пораженного насекомым, которое, не допуская никаких в этом отношении исключений, водворение во все русские и финляндские порты картофеля равно шелухи, листьев и отбросов картофеля. Соблюдение этих правил возлагалось на строгую ответственность подлежащих местных властей. Власти совершенно оправданно боялись распространения колорадского жука в России. В этой ситуации хозяйственникам Зимнего дворца пришлось подсуетиться. Они пробили высочайшее повеление, дававшее им возможность снестись с министром финансов о разрешении привозить, исключительно для высочайшего двора, картошку из Англии. Министр финансов использовал административный ресурс для того, чтобы разъяснить таможенникам, что выписываемый господами Никольсом и Плинке картофель предназначается исключительно для стола Его Величества, а не для водворения в России. Таможенников вынудили найти английскую картошку, которая оказалась уже на таможне пограничной станции Вержбалова. В результате этих титанических усилий 60 мешков английской картошки водворились на кухне Зимнего дворца. Такая картошка, конечно, была буквально золотой.
0: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», «Монаршие особы», «Их фавориты и слуги».
2: Продолжение завтра в это же время.
0: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. За сутки подразделения группировки войск «Запад» взяли 9 опорников противника и 38 строений в Красном Лимане, сообщили в Министерстве обороны. Бойцы южной группировки войск освободили 127 зданий в юго-западной части Константиновки. В оборонном ведомстве уточнили, что российские войска также нанесли удары по энергообъектам, транспорту, складам ГСМ, пунктам дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах, а также по местам хранения и запуска беспилотников. Российские средства ПВО сбили 17 авиабомб, 2 снаряда установки «Хаймарс» и свыше 750 украинских дронов, добавили в оборонном ведомстве.